0: ребенка и дать все, что я могу для того, чтобы он вырос хорошей, достойной личностью и смог также вот вести свою жизнь ответственно, достойно и зрело. Поэтому в первую очередь женщина должна внутри убедиться, что она может, что она готова. И дальше мы уже оцениваем другие ресурсы, помогаем женщине как-то найти другие точки опоры, которые в ее окружении находятся. К примеру, следующая точка опоры – это ее духовные отношения с Богом. Ей очень важно понимать, что она не одна в этом мире. Даже если все вокруг отвернутся, то Бог будет помогать решать ее проблемы. И ей нужно научиться именно просить у Бога помощи, поддержки в этой ситуации и полагаться на Бога, зная, что Господь всегда за то, чтобы женщина сохраняла жизнь, для того, и Он будет на ее стороне помогать и поддерживать ее в принятом решении.
1: То есть это, в общем-то, очень важная часть жизни, да, вера в Бога, потому что если женщина уже изначально ставит такой вопрос, сохранять ли ей беременность, значит, понятно, что ситуация непростая. Значит, либо она не замужем, либо материальные проблемы, либо проблемы со здоровьем, либо проблемы с жильем. И эти все проблемы могут показаться, например, нам пустяками, а для женщины это проблемы серьезные, особенно если целый букет вот проблем, там очень много факторов собралось. И ну вот для того, чтобы обратиться к Богу, ну как бы тоже ведь требуется время, потому что не каждый человек может так легко обратиться к Богу.
0: Вот. На самом деле, да, кому-то
1: кто-то этого не привык просто практиковать духовную жизнь, я вот об этом.
0: Да, я согласна с вами, но на самом деле обратиться к Богу можно достаточно просто. Человек может просто прийти и рассказать Богу о том, что его волнует, что происходит в его жизни, и попросить помощи. На самом деле это не составляет больших усилий, большого труда. Просто склониться и сказать: «Боже, мне сейчас очень тяжело, я не знаю, куда двигаться дальше. Веди меня по жизни, помоги, возьми мою руку и реши все вопросы, которые ты видишь, помоги мне видеть то направление, в котором идти». Бог, как правило, отвечает. И Господь, когда человек искренне обращается к Нему от всего сердца, Господь готов помогать таким людям и находится рядом, и будет помогать такому человеку решать его проблемы.
1: Угу. Где еще можно найти помощь?
0: Следующий круг, скажем так, ресурсов, который женщина, к которому может прибегнуть, это семья, это близкие, родственники. Зачастую, конечно, к примеру, девочка, которая только вступила на свой жизненный путь, оказывается, что она беременна, она не знает даже, как подойти к родителям и как сказать. И даже вот на этом этапе она может сделать аборт, даже не поставив в известность ни родителей, не сообщив им об этом. И в такой ситуации нужно ценить...
1: Нелегальный
0: аборт, да, либо сама обратившись в женскую консультацию. Но дело в том, что...
1: А разрешают несовершеннолетним делать?
0: Несовершеннолетним не только согласие родителей. Ну, к примеру, даже 18 лет девочка только вступает на жизненный путь, но при этом проблема в том, что ей движет страх, и она не знает, как сказать родителям. И в такой ситуации даже нужно просто оценить, к кому она может обратиться в этой, скажем, сложная ситуация. Можно оценить, допустим, часто бывает, что бабушка живет вместе с родителями, поговорить с бабушкой. Бабушка уже, исходя из своей мудрой позиции, уже, скажем, прожив жизненный опыт, жизнь, и вот имея достаточно большой жизненный опыт, она может пойти там, к отцу, к матери, уже со своей, скажем, со своим опытом преподнести проблему более мягко. И тогда зачастую решается проблема именно после того, когда просто родители поставлены в известность. Также братья, сестры различные, к ним нужно обращаться. Если, допустим, взрослая женщина, у нее бывает ситуация, когда, допустим, не на кого опереться, уже есть взрослые дети. Ну, к примеру, вот хотелось бы рассказать одной ситуации реальной, которая была. Женщина обратила женскую консультацию и попросила ей сделать аборт, и объяснив свою жизненную позицию таким образом, что у нее не на кого опереться абсолютно. Мама была на четвертой стадии рака, лежачая на иждивении был мальчик 15 лет, и мужа не было. И, в принципе, обратиться было некому. И единственный выход, который был, это только делать аборт, потому что мама, по сути, была единственным кормильцем семьи, вечера проводила по уходу именно за больной мамой, и свободное время там занималась сыном, который также был в переходном возрасте, достаточно сложно все было, но успокоившись и оценив ресурсы, вспомнили, что есть двоюродная тетя, которая на протяжении...

0: Женя всей жизни постоянно говорила о том, что да, у меня не было семьи, я не смогла выйти замуж, родить детей, но вы можете на меня рассчитывать. И, оценив этот ресурс, обратились к тете. Тетя буквально на следующий день приехала и была очень рада именно тем, что она может как-то поучаствовать в жизни семьи. И как-то вот все плавненько наладила. Женщина родила ребенка, тетя сидела с ребенком. Мама, увидев ребенка, буквально через недели-две умерла, но она была рада тому, что она видела ребенка, увидела своего внука второго. И постепенно мама работала, бабушка нянчила ребенка, жизнь наладилась. И вот эта патовая ситуация, на первый взгляд, она была достаточно легко решена при правильной оценке ресурсов, которые были вокруг женщины. И поэтому очень важно именно проработать не только близких родственников, но и то широкое окружение близких людей, которые есть в поле зрения женщины.
1: Ну, бывает, к сожалению, вот с родственниками не складываются отношения. И еще случай. Бывает так, что мы стесняемся просить помощи. Человек бы рад был бы нам помочь, если бы к нему обратились. Вот. А мы стесняемся, мы думаем, ну мы сами, мы гордые. Иногда это действительно гордость, не хочу ни от кого зависеть. Или человек, например, думает, ну это же не просто вот котенка кормить, да? Это же человек, за ним надо ухаживать. Тут должен быть уровень ухода и заботы соответствующий. И как я буду обременять кого-то, у людей, у которых есть свои семьи или своя уже налаженная жизнь, быт. Вот боятся люди просить о помощи или не хотят.
0: Большинство людей так устроены, что они готовы помочь кому-то, но как-то внутренне стесняются просить о помощи. Не обязательно, когда мы рассчитываем на ресурсы, именно обращаться за помощью, говорить, вот помогите, мне нужна помощь. Достаточно просто рассказать о той ситуации, поделиться с близкими людьми, если не семья и в семье нет поддержки, найти поддержку среди друзей. Просто рассказать о том, что происходит, да, я попала в такую жизненную ситуацию, мне сейчас сложно, у меня есть переживания, я считаю, что правильно и нужно оставить ребенка, дать ему шанс на жизнь. Но у меня есть, скажем, переживания, нет возможности. Как правило, люди достаточно активно реагируют. И сейчас достаточно широко распространены возможности интернет-сетей, когда они могут обратиться. И, по сути, происходит такая геометрическая прогрессия. Женщина поделилась с двумя-тремя там родными, близкими, друзьями. Эти двое-трое человек рассказали еще троим и так далее. И достаточно многие люди, исходя даже там, из там, небольшого круга общения женщины, многие задействованы становятся через это и готовы помочь этой женщине, как правило, кто-то финансами, кто-то вещи соберет, кто-то коляски, игрушки и так далее. На первом этапе уже женщина видит, что у нее есть какая-то уже зона стабильности, когда она понимает, что на начальном этапе она может уже двигаться дальше, не находясь просто, скажем так, когда нет ни работы, ничего. Вот, конечно, первая реакция – это что я не потяну, но потом уже, когда вот она видит активное участие окружающих людей, женщина понимает, что да, может быть, у меня получится, и постепенно эта уверенность растет при правильной реакции окружающих людей. Люди, как правило, хорошо реагируют, видя нужду окружающих людей.
1: Какие еще есть вот способы поисков ресурсов?
0: Ну, кроме друзей, еще можно обратиться к сотрудникам, коллегам, которые также достаточно активно могут поучаствовать в жизни женщины и так далее. И плюс следующий круг – это общество, общественность. Общественность также у нас достаточно большие усилия прилагает государство для того, чтобы поддержать женщину в сложный период. И сейчас большое количество есть центров, которые именно созданы в поддержку женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель этих центров именно поддержать женщину, когда ей тяжело, создать те условия, которые, по сути, будут своего рода таким трамплином именно в самостоятельную жизнь. И в течение года, полутора лет женщина может там находиться и вот как-то уже спокойно, планомерно вступить в самостоятельную жизнь, неся ответственность за своего ребенка.
1: Ну, это если, например, ну, выгоняют из дома, может быть, да?
0: Если муж тиран, женщина, допустим, да, какие-то бывают состояния, когда женщина понимает, что она не может находиться в ситуации, которая складывается внутри ее семьи, даже имея одного-двух детей. Она, ну, оценивая ситуацию реально, она понимает, что она не может там быть, и тогда ей приходится уйти и обратиться за поддержкой. Очень часто в эти центры обращаются женщины, именно не те, которые рожают первого ребенка, а имея уже нескольких детей, эти женщины идут туда и понимают, что им нужно все-таки бороться.
1: Ну,

0: Все-таки вот женщине, которая живет с таким мужем, мы в одной из наших программ говорили как раз о том, что есть отношения в семье, когда жена жертва, жена ведомая, а муж достаточно жесткий, возможно, он и авторитарный, и тиран. Но из такой семьи, как правило, женщине ведь очень тяжело уйти, потому что она привыкла все-таки жить под его крылом, каким бы он там тираном ни был, но все-таки квартира, и есть достаток. И вот трудно очень вообще решиться уйти из дома в какой-то центр, где ты на птичьих правах какое-то время, ну, полтора года, они быстро пройдут, а куда потом-то идти? И поэтому женщины предпочитают оставаться годами вот в этой тирании домашней, вот, подчинены мужу полностью, чем вот уйти, ну, как говорится, в никуда.
1: Ну, таким женщинам в первую очередь нужно осознать ответственность, которую они взяли на себя, потому что у них есть, как правило, дети в таких семьях, и дети перенимают эту негативную модель поведения, негативное отношение отца к матери, когда мать не оказывает сопротивления и соглашается с таким отношением. И девочки, как правило, проецируют это на себя, то есть они считают нормальным отношение мужчины, и вырастая, как правило, они ищут примерно такого же мужчину подсознательно и создают достаточно сложные семьи. И матери очень больно будет наблюдать, что она испытывала агрессию, сложные вот такие отношения в своей жизни, и в дальнейшем наблюдать, как это происходит в жизни дочери. Поэтому очень важно матери осознать, что та модель отношений, которую видят ее дети, это неправильная модель. Ради своих детей нужно двигаться дальше для того, чтобы дать детям шанс в свою жизнь построить, скажем так, независимо от того, что происходило в их семье. Поэтому мама должна понимать ответственность, понимать, что она может что-то изменить и двигаться в направлении изменений, хотя достаточно сложно. И немногие женщины решаются на это, но нужно двигаться, нужно ставить перед собой цели достаточно глобальные. Растить детей, растить личности и не сдаваться.
0: Светлана, вот бывает так, что женщина говорит: я устала. Вот у меня есть уже один или два ребенка. Они настолько часто болеют, и настолько у них вот темперамент энергичный, они меня все выматывают. Понятно, может быть, для кого-то это звучит странно, потому что мы вспоминаем наших бабушек и дедушек, в каких семьях они росли, когда там было по 10 детей в семье, каким-то образом их растили, никто не уставал. Хотя там и смертность была чаще, и болезни, и умирали дети тоже. Но вот вроде бы элементарная усталость, но женщина говорит: я не хочу там второго, третьего ребенка, потому что я не знаю, где мне взять силы.
1: Да, такое встречается достаточно часто, но нужно понимать, что вот это заявление, ну, или об усталости, как правило, это вершина айсберга, и причины и проблемы находятся где-то более в глубоких слоях. К примеру, неспособность женщины правильно распорядиться временем, неспособность ее правильно вести домашнее хозяйство. То есть какие-то приоритеты второстепенно не поставлены во главу угла в жизни женщины. И какие-то значимые вещи, такие как воспитание детей и так далее, они остаются на потом. То есть она посвящает свою жизнь зачастую каким-то бытовым простым вопросам. При этом дети, ей не хватает времени на воспитание детей. Дети ведут себя, скажем так, не очень комфортно для папы и мамы. И женщина вымотана, уставшая, она не понимает, что происходит. Она приходит с этим решением об аборте. Но очень важно научить женщину, именно девочку, особенно вот в молодом возрасте, прививать ей навыки простых вот именно моментов, как ведение быта, ведение хозяйства, умение управлять правильно финансами и так далее. И женщина, которая умеет грамотно вести домашнее хозяйство, налажен быт, уметь воспитывать детей, выявлять правильные приоритеты, и, как правило, более комфортно и гораздо легче идти по жизни. И женщина, которая осознает, что проблема именно не в ребенке, не в беременности, отсутствие, скажем так, еще одного ребенка, но не решит проблемы, как правило. И нужно ей осознать, что нужно просто работать над своими какими-то простыми бытовыми навыками.
0: Угу. Время нашей программы истекает. Светлана, большое вам спасибо за участие, за советы. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что были с нами. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. Нужды у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили, они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь, в том числе. Также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево,

деревья, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он сжалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он сжалился над ним. Самарянин сжалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость, дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, у меня такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли, туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, ну, они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, да, и больше вот принести, чтобы там загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных, вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы. Мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных. Потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношения. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарно, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги, это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу! Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится. И тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары. Пророческие дары, исцеления очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, давайте прославим Бога за католичек, за католиков, давайте прославим Бога.
Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Но и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками, понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там, народ у них. То есть евангелизация начинается и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церков. 65 тысяч! Самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. Что, ну, с ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он на личные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, он, у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли, и они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися. То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул, пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе произвести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот вам, вот, ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора, а это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который, Бог через него великие чудеса совершал, людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит, мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар, то есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин, и он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе, к нему пришел вот этот пастор, и его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью, приступ случился у дочери президента, и врачи ничего не могли делать. Там был, ну, я не знаю точно заболевание, это было, они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал, господин, вам нужен вот тот священнослужитель. Его срочно привезли ночью, он ночью уже был одет, к нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали, не беспокойте пастора, не беспокойте, он спит там 3 или 4 часа ночи, но он выходит, говорит, я уже готов. Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал, где моя дочь, он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент
или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит, как твои дела? Вы строите церковь, у них же ну, большая церковь. Он говорит, ну, потихоньку, говорит. И он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них ну, заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит, ну, как у вас строится? Он говорит, ну, потихоньку, стройка большая. Он тогда президент ну, Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит, слушайте, откройте свои там, сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь. Мы говорим о том, что Бог, Он любит народ, Он такой добрый, Он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, Он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит, вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, ну, о людях. И он говорит, однажды его спрашивают, ну, а кто ты, вот, какой ты, Иоанн спросил, да. И Иисус говорит, идите, скажите, вот, какой я. И мы знаем, какой Иисус. Он говорит, слепые прозревают, хромые ходят. Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, о которой я сейчас говорю, он пошел быть в уединении. Но люди бросились за ним. Они пошли к нему. И он увидел их, написано, сжалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Как бы, ну, знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь. Правда же? Вот. И поэтому... Это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием. И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня, мне бы хотелось сказать, покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, жизнь и смерть во власти языка. Если человек говорит «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах. И в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит. И написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там и... У Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» – это выражение, в этом случае, праведное выражение. То есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии, уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаятся, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва, вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека. Когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите.
Если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что, ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если я отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы мне уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви. Это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице, ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок, его нужно было покормить молоком, ну, материнским, но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто, и она в конце концов не выдержала, она расстроилась, она остановилась, нашла какое-то там местечко, где там присесть, и начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился. И когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание. Потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все, весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти, он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся? Петр, он горько плакал. Он, Иисус только посмотрел на него, а это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, шедший, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас, в нашем обществе, которые скажут, я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал. То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит, если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, она, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не 5 лидеров, не 10. Это вся церковь. Мы живем этим, мы понимаем,
Почему же этим нужно жить? Иисус сказал, идите проповедуйте Евангелие. То есть он дал цель. Он сказал, я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим, Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы он пришел вот, ну, накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал, теперь я царь, и у меня есть сила, которой вы не сможете противостоять всеми своими легионами. То Израиль подумал, ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано, дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит, «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год, сказать, Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит. Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливый был осужден в тюрьму, он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый. И там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, ну... И он стал делиться с этим человеком. Он говорит, у меня скоро суд. Что мне делать? Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит, что мне делать? Он ему говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят. И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит, скажи, сознайся, просто признай себя виновным. И потом по телевизору показывают, как вот, ну, этот, сказали, вот такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я признаю его. И его решили помиловать. То есть Библия говорит, сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается к Богу, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, и мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит, я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу в свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует. Покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь. Это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видит сердце, и он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит.
я бы дал бы тебе, я бы да много тебе жертв, но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно иначе, про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям, всем, повсюду покаяться. Деяние

о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать, значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13.3, 13.5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит в 16 стихе, «С кем сравню это поколение?» Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. «Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали». То есть все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что не люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России, друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли, почему Господь и дал Евангелие язычникам. Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, к скифам. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли. Даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок. Вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви. Вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное, мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали, столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали, сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего. Это не было ее инициатива. Но они вот послушались. Батюшка пришел, сказал плохо о нас. Тогда еще 91 год, И тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз. Потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот остались верить, особенно один мужчина. Вот. Он поехал потом в другой поселок, там в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут. Это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять. Смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет, говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников, то есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест и пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем, он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение, ну, так получилось. И там были, слава Богу, за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта.

кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Тогда, ну что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые Он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть

уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые он на земле выполнял. Я думаю, второе, правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть

И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние? Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. «Иди работай, виноградники мои». Он говорит, «Не хочу». Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. «Раскаявшись, пошел». Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, «И мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие». Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом... Написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такие, такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл покаяние и вера. Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю, взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

Сейчас люди избалованы медиа-контентом. Все смотрят фильмы, сериалы, слушают музыку. Но каждый раз, когда человек узнает, что лично я христианка, мне задают вопрос: а что посмотреть или что почитать, чтобы лучше разобраться в этой теме?

0: Об этом мы сегодня говорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуй, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Очень рада вас приветствовать. Итак, мы сегодня говорим о такой интересной теме, как чем мы можем поделиться, когда мы разговариваем с нашими друзьями о том, что мы смотрим, что читаем, что слушаем, и что может помочь людям получше узнать ваше мировоззрение, вашу философию. Есть что-то, вот, может быть, конкретные книги, которые вы считаете прям вот точно подойдут всем для того, чтобы познакомиться с христианством?
1: Ну, самая популярная книга, наверное, это «Хроники Нарнии». Клайв Льюис, по-моему, ее специально написал, чтобы донести идею христианства. Ну, вообще, в принципе, как взаимодействие Бога с людьми. Многие они знают.
0: Ну, кстати, да, и фильм сняли.
1: Да.
0: Видели фильм?
1: Да.
0: Как впечатление?
1: Чудно.
0: Я знаю, что Клайв Льюис был категорически против, чтобы его книгу экранизировали. Вот. Клайв Льюис вообще был против экранизации, но это было связано, как говорит режиссер, который снял этот фильм, что это было связано с тем, что он боялся, что образ льва Аслана, да, он будет неадекватным. Ну, потому что понимали, что то качество съемок и видео, которое было в те годы, оно вообще не соответствует. И поэтому режиссер все-таки взял на себя эту ответственность и снял фильм. Но мне кажется, кто-нибудь из ваших неверующих друзей видел этот фильм? Как впечатление?
2: Все.
0: Все видели?
2: Мне кажется, очень многие смотрели этот фильм. Он производит впечатление. Он достаточно такой.
1: У кого-то он как рождественская традиция. Ну, типа вот смотреть на Новый год там или еще что-то.
0: Так.
3: Но книга все равно будет, конечно. Потому что экранизировали только 3 части. А в книге-то 7. И последняя, кстати, часть, она вполне соответствует книге Откровения. Ну, конечно, не вполне, это все-таки художественная литература, но очень, очень сильная. Ну, ее, наверное, никогда не экранизируют, к сожалению.
0: Ну, а друзья ваши задавали вопросы, вот почему считается, что это христианская книга, как это соотносится с основными идеями? Возможно, ну, это просто развлечение, да, такое?
1: Не понимают связи между библейской историей и между фильмом.
2: Ну да, то есть для людей обычно это вообще какой-то, ну...
1: Просто фильм.
2: Какой-то фильм, да, и все.
0: Сказка.
2: Ну, да.
3: Льюис после того, как книгу выпустил «Хроники Нарнии», он вел многолетнюю переписку с детьми. И он в некоторых изданиях, часть переписки есть, я читала. И с кем-то из детей, он, поддерживая переписку, он писал, что взрослые очень редко видят параллели с Библией, а дети почти всегда.
0: Ух ты, здорово.
3: Так.
0: Это повод, наверное, пересмотреть. Я посмотрела еще.
3: Или перечитать.
0: Да, или перечитать. А еще какие-то варианты, может быть, что в голову приходит? Мне в голову приходит фильм «Хижина». Смотрели фильм? И тоже книга, да? Что интересно, она всегда вот так вот параллельно идет. Но относительно «Хижины» очень много было критики со стороны христиан, потому что там такая универсализированная позиция относительно Бога представлена. Вот. Вы видели? И какие впечатления? Нет?
3: Я книгу читала. Фильм я частично только смотрела.
0: И как от книги?
3: Ну, книга достаточно жесткая, суровая. Вот. Но критиковать можно все. И придраться можно ко всему, а что, Библию не критикуют, что
1: ли? Вот, Библия. Третья книга, которую вообще как бы можно было бы почитать людям, которые интересуются.
0: А рекомендуете? Кто как относится?
2: Вообще... Я знаю, что многие мои знакомые, ну, которые не относятся к религии, да, они даже своим детям просят, ну, как бы те, которые уже родили, купить, подарить им книжку «Библия детская» с историями, потому что это закладывает в детей именно как раз-таки вот эти вот ценности важные, да, добрые ценности. Поэтому я знаю, что очень многие читали Библию, вот, ну, детскую, соответственно. Поэтому мне кажется, что, конечно, я бы рекомендовала, чтобы эта Библия была в каждой семье, так как это немножко помогает. Это же и интересно, там, и это интересно описано, да, и в то же самое время это имеет определенный такой посыл. Очень такой добрый, теплый, потому что если мы, ну, как бы относимся к контенту, если мы берем детский контент, да, то есть мы понимаем, что очень многие мультфильмы они немножко странно так написаны. Что у них было за смысл, тоже немножко непонятен. Вот. А здесь...
0: В смысле, про библейские мультфильмы?
2: Нет, нет, нет. Это если мы берем не библейские мультфильмы, да, и там, к примеру, не библейские там, книги. Вот. А здесь как раз-таки это формирует в детях очень добрые и важные ценности.
0: А, кстати, по поводу детских передач, может быть, мультфильмов, фильмов, есть какое-то мнение у вас?
1: Ой, это было так давно. Сюрпризы, сундука.
0: Кто-кто?
1: Сюрпризы, сундучка.
0: Это тоже мультик какой-то?
1: Программа.
0: А что там
3: было? Детская программа.
1: Детская программа. Кстати, на телекомпании «Три ангела» снималась. Но на самом деле ее многие смотрели. Я на ней тоже выросла. А еще «Мастерская добрых дел». Они старые, но они очень такие прям цепляющие, интересные. Вот. Ну и также есть мультики, которые я смотрела. «Летающий дом» очень интересный. Я на нем тоже выросла. Вот.
3: «Предшественница летающего дома» — суперкнига, насколько
1: да,
3: я помню.
1: Да, но они
0: одинаковые. Кстати, суперкнига, мне кажется, это она такая очень популярна, потому что я даже слышала, что и неверующие мои друзья как-то вот что-то там видели, потому что библейская история, она же фактически пронизывает всю культуру. То есть если ты хочешь там лучше разобраться в живописи, в культурах каких-то веков, предшествующих современности, то там везде идут отсылки на библейскую тематику, так ведь?
2: Угу.
0: Вот, да.
2: Ну, вообще, вот я помню, это старые такие фильмы. Был фильм, по-моему, «Шоколад». Вот,
1: книгу я тоже читала.
2: Да, вот достаточно такой добрый как бы фильм. Просто христианские фильмы, они достаточно добрые фильмы. Знаю, что очень многим людям нужно, чтобы это было что-то такое более интенсивное, интересное, яркое. Ну, да, захватывающее. То есть это требует наш какой-то вот... Человеку же хочется, когда смотрит фильм, немножко разрядиться, перезагрузиться. Вот. А христианские фильмы, они добрые фильмы.
0: Угу.
2: Там тот же самый фильм «Огнеупорный», да, он про спасение, про доброту. Вот. Поэтому... Это хорошие фильмы, это, к примеру, фильмы, которые можно точно рекомендовать в просмотре, там, например, с детьми, да, в семейном как бы кругу. Мне кажется, что они тоже важны. Конечно, нам иногда хочется, это естественная потребность чего-то такого драйвового, вот, но, ну, как бы, и эти фильмы тоже имеют место быть.
0: Mm-hmm.
2: Вот, они нас как бы немножко разгружают, перезагружают и показывают ценности.
0: Но неужели нету фильмов таких с христианским контекстом, которые были бы построены вот в этом привычном для современного человека формате? Я сейчас вспоминаю, буквально недавно как бы так хайпанул фильм, называется «Революция Иисуса». Это фильм, который посвящен определенному периоду в истории Америки, когда хиппи поверили в Иисуса. И там стадионами приходили люди, которые хотели познакомиться с Иисусом именно благодаря тому, что поменялась система богослужения в одной маленькой общине. Это очень интересный фильм, я вам рекомендую. Прям очень классный.
2: Да, вот. Слышала я о таком. Интересно. Mm-hmm.
0: Да, да. И мне кажется, тут еще важный момент, что ведь фильмы, они же делаются по какой-то истории, по какому-то событию. И я знаю, например, те же самые прям конкретно евангельские фильмы, да, там про Иоанна, фильмы про библейских героев Ветхого Завета.
1: Про Иосифа.
0: Про Иосифа. Очень зрелищный фильм, на самом деле, да, он сделан достаточно давно, но в то же время он очень зрелищный.
3: Ну, вот на основе реальных событий, помнится, был тоже старый уже, к сожалению, фильм «Крест и нож».
0: Uh-huh.
3: И книга «Крест и нож». А, про

0: то, как один проповедник понял, что, как это ни странно звучит, Бог призывает его проповедовать малолетним бандитам в Нью-Йорке. Да. И он отправился в Нью-Йорк почти без денег, без жилья. И вот он познакомился с этими, ну, бандитами, и как он им проповедовал.
1: Да, на самом деле христианская история, она полна таких ярких.
0: Кстати, книга «Крест и нож» написана этим проповедником, а есть параллельная ей книга «Беги, малыш, беги», написана одним из главарей, которые обратились.
1: Ух ты!
0: Они об одних и тех же событиях, только с разных точек зрения.
1: Спасибо. Интересно. Мне стало интересно, захотелось почитать.
2: Угу. Мне кажется, что вот если говорить про книги, если мы говорим уже про такой какой-то такой более, наверное, не просто развлекательный, да, контент, а про какой-то такой обучающий и полезный, то очень много книг, ну вот как бы, которые, кстати, вот детские книги, это опять же Поллианна, там «Путешествие пилигрима», а более взрослые это вот Таня вспоминала.
3: «Падут подле тебя тысячи».
2: Вот, да, «Падут подле тебя тысячи», да, тоже, кстати, был фильм «По соображению совести».
0: Да, не так давно вышел.
2: Точно, да, достаточно, конечно, он такой производит впечатление, вот там ты не отдохнешь.
1: Да, то есть там... Не расслабишься.
2: Там не расслабишься, вот, такой интересный фильм, если кому-то хочется вот погрузиться в какую-то такую атмосферу, да, пища для размышлений, то вот, пожалуйста. Либо есть вот, Таня вспоминала книги, да, «Письма к Александру».
3: А, «Письма к Марии», «Письма к Александру».
2: Вот,
3: да.
2: Это уже более такой полезный как бы контент, и там вот есть книжка «Любить по-настоящему», что ли, вот этого же автора.
3: «Счастье любить».
2: «Счастье любить».
3: Это точно. Новая книжка.
2: «Счастье любить», то есть интересные достаточно такие книги, которые описывают как раз-таки, как строить взаимоотношения, то есть что ожидать, какие бы в одной из программ мы говорили про здоровые отношения, да, как узнать, а как понять. Вот в этих книгах описано как раз-таки вот про здоровые взаимоотношения, про то, как строить эти отношения, да, то есть как вообще, в принципе, строить семейную жизнь, по-моему, «Счастье любить» — это как раз про семейные уже отношения, про семейную жизнь.
1: Ну, кстати, очень много бестселлеров, которые связаны с темой отношений, с темой бизнеса, вышли из-под пера так называемых христианских писателей, то есть чье мировоззрение, оно как раз-таки основано на христианских принципах. Например, та же самая книга «Пять языков любви», которая, ну, реально бестселлер, то есть на нее опирается огромное количество специалистов и психологов, и коучей, и консультантов семейных. То есть это очень такая популярная книга. Вот. А, кстати, знаете, хочу вам сказать, есть книга, которую я всем очень рекомендую, называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Ведь ее автором также является христианин, который говорит о том, что принципы продуктивной жизни, они основываются на принципах Библии. Хотя там ни слова нет о том, что там, к Богу обращаться, но в то же время там очень конкретно показывается, что можно стать автором своей жизни, если ставить перед собой цели определенным образом и достигать их. Тоже очень эффективная книга, я считаю.
2: Да, мне кажется, что сейчас очень много каких-то таких вот книг. Я знаю, что есть книги психологов, достаточно просто раскрученных, брендовых таких, которые говорят про отношения, да, и там написано очень много такой воды. Я не хочу, конечно, там осуждать ни в коем случае, вот, но мне кажется, вот эти вот книги как раз-таки вот, ну, про, да, не только там «Письма к Марии», «Письма к Александру», там еще есть, там как бы ряд книг, который как раз-таки именно конкретно говорит, дает, автор дает советы, и я точно просто забыла, какой зовут.
3: Мигель Анхель Нуньес. Как правильно?
2: Да.
3: Ударение ставить, не знаю.
2: Вот. Ну, то есть, как бы, дает конкретные какие-то советы, дает конкретные шаги по то, как поступать, то есть, как делать. Вот. И мне кажется, что как раз-таки вот эта вот основа на христианских ценностях помогает выстроить правильные отношения.
0: Да. Кстати, вот вообще, если про христианские ценности, тот же самый Клайв Стейплс-Льюис, он написал книгу «Просто христианство». Его еще называли «Апологет христианства», ну, «Защитник христианства». Эта книга практически межконфессиональная. В предисловии, по-моему, даже написано, что он отсылал рукописи в 4 разные конфессии, чтобы отзывы получить, насколько он сумел избежать вот этих вот расприй. И ему прислали положительные отзывы, что да, можно

0: Мы тоже согласны. Вот просто христианство, там как раз основы.
1: Да, это просто кладезь, я вот тоже обратила внимание.
0: Причем она такая философско-богословская, да. Она не очень простая, ее читать как легкое чтение не получится, но для тех, кто любит именно докопаться до сути, она очень хороша. Угу. У него другие богословские есть. Любовь, страдания, человек отменяется. Фантастику он тоже писал, взрослую, уже не только «Хроники Нарнии», вы знаете? Есть такая так называемая космическая трилогия. Она сейчас, кстати, не только в христианских издательствах уже вышла, и в обычных книжных магазинах можно найти. Там «За пределы безмолвной планеты», «Переландра» и «Мерзейшая мощь». Три части.
1: Сами названия уже.
0: Они такие, да. Причем все три в разных жанрах написаны, то есть на любой вкус практически. И уже, ну, совершенно не детское содержание, угу. Но очень интересно.
1: Какой?
0: А «Письма Баламут», наверное, вообще все слышали.
1: Это да. Да. Это же потрясающе, да, вот насколько разнообразный стиль у человека и насколько вот глубоко он передает идеи основные. Да, я согласна.
2: Мне кажется, вообще, в принципе, сейчас можно посмотреть очень много какого-то такого контента и среди блогеров, и среди музыки. Uh-huh. Вот, христианской музыки. Вообще, в принципе, очень много певцов поют какие-то такие песни. Вот, достаточно добрые, да. Может быть, в них нет какого-то такого сильно христианского подтекста, но они достаточно добрые такие, и это помогает, это как-то одобряет, освежает, ну, вот, рождает какое-то внутреннее такое умиротворение и покой. Uh-huh. Вот, поэтому мне кажется, что здорово, когда мы даже вот, ну, как бы мы иногда делим христианское, но не христианское, но когда мы в обычной, там, к примеру, если мы говорим про музыку песни, мы слышим какой-то добрый подтекст, который показывает нам, указывает на то, что говорит нам про любовь, да, про любовь, к примеру, какую-то там такую, которая нас оберегает, да, вот про какое-то такое вот невзначай, вскользь напоминание о том, что про Бога, да. Мне кажется, что такие песни, они нам тоже помогают, они имеют место быть. Ну, как бы, это не обязательно должно нас как-то там разделять как бы, с людьми, да, или, например, мы не должны, мне кажется, слушать такие песни, почему бы и нет.
3: Ну, вот, да, я тоже, вот, книги, христианские фильмы не особо... То, что мне нравится, ну, просто не могу их читать. Я больше вот к музыке. Я через музыку получаю больше, чем через книги и фильмы. Почему-то вот так.
1: А поделись, какие исполнители тебе нравятся, вот именно направляют как-то?
3: Ну, вообще у меня очень много песен от группы Hillsong, причем в разных амплуа, их очень сильно много, они по всем странам разбросаны, от каждой вот, из России, из Америки, из Украины, везде. Есть вообще популярная церковь в других странах, называется Elevation Worship. И вот они делают очень классную музыку. Селена Гомес даже ходит в эту церковь, на секундочку, и поет там, так что, ну, классная тоже песня. Они, конечно, очень такие драйвовые, движовые, но есть и спокойные песни, то есть какие-то прям, если читать перевод, иногда прям в точку попадает. И среди наших российских слов «Жизни мьюзик». То есть много разных групп есть, хороших. Это может выстрелить одна песня у одной группы, а может выстрелить 10. Всегда по-разному.
4: Меня цепляют очень песни «Пурим». Ну, я не знаю, прям вообще...
3: Да.
4: Просто не назвала эту группу, я думаю, когда назовешь?
3: Я тебе дала волю.
1: Ну, то есть мы видим, да, что я обратила внимание, что на каждую из медиасфер каждый человек говорил. Все-таки кого-то цепляют книги, кого-то цепляют фильмы, кого-то цепляет музыка, да. И это очень здорово, потому что я думаю, что Бог имеет возможность достучаться до человека именно на том языке, который человеку понятен.
0: Более того, каждый жанр, ну, то есть да. У каждого человека есть свой любимый жанр. Вот, например, вспоминается жанр детектив. Угу. Вот есть христианские детективы?
3: Ну, нет.
0: Есть. Детектив про отца Брауна. Угу. Гилберт Кит Честертон.
1: А я вспомнила детский. Что-то у меня дети недавно читали, я не помню название, но они прям с интересом читали какое-то вот прям какое-то расследование.
0: Вот детектив об отце Брауне, их экранизирование. Но насчет экранизации я не уверена, что они, ну, настолько хороши. А вот сами рассказы, они небольшие. такие достаточно, ну, как сказать, запутанные, на любителя запутанных. А вообще Честертон, он был, он слыл, точнее, королем, ну, как бы сказать, перевертышей, что ли. То есть он любую мысль мог развернуть на 180 градусов и под другим углом ее совершенно рассмотреть. И вот эти детективы об отце Брауне, они хороши тем, что вроде бы отец Браун, он, кстати, самый, сам по себе персонаж очень интересный, он вроде бы расследует преступления, совершенные, например, ну, убили миллионера. И вот он расследует это преступление. И в результате расследования преступления обличается грех, и оказывается, что настоящий преступник не тот, кто убил миллионера, да, в конце концов оказывается, что да, был тот человек, молодой человек, который это сделал. Но на самом деле самый главный злодей был тот миллионер, потому что он был грешник. Mm-hmm. Это вот, не знаю, насколько это понятно, но он совершил гораздо больше грехов, чем тот, кто его убил. В общем, вот так вот, такие вот перевертыши, и у меня такая вот целая толстая книга из этих детективов, иногда перечитываю.
1: Очень интересно. Я теперь знаю, к кому нужно будет обращаться с вопросами о том, чтобы почитать. Потому что, на самом деле, при засилье вот книг, которые сейчас окружают, хочется найти такое, чтобы не зря потратить время. Потому что мозг уже привык тратить время на просмотр коротких роликов, да? А чтобы читать книгу, нужно быть уверенным, что ты ее дочитаешь до конца и получишь от этого какую-то пользу. Вот. А может быть, у нас есть идея о каких-то, там, не знаю, блогерах или каком-то канале на Ютубе где-нибудь, где вы бы, которым вы могли бы поделиться? Есть такие?
2: Конечно, смотрите наш канал.
1: Абсолютно, 100%.
4: Четыре или три вида там. Да. Здоровье, психология и основное.
1: Я обратила внимание, как много появилось всяких тем и о природе такие красивые ролики, и о здоровье, и о приготовлении еды. Да-да, тоже очень много контента, и выбирай все, что угодно.
2: Мне кажется, мы вообще должны, в принципе, понимать, что мы смотрим. Ну, то есть понимать, да, для чего мы это делаем. Вот книги, да, это очень классный способ, когда мы действительно переключаемся с каких-то маленьких видеороликов и включаемся в книгу. Вообще, ну, читать это полезно, да, это развивает наш мозг, наше мышление, да, это помогает нам, в принципе, включаться, да, и понимать, осознавать вообще, что происходит у нас, и тем самым снова начинает работать и воображение, да, и творческое мышление, именно когда мы читаем. Вот, поэтому, мне кажется, книги, особенно когда у них есть такой классный такой подтекст, да, как раз-таки помогают развитию нашего мозга. Угу. Вот. Поэтому стоит переключаться.
1: Да, согласна. Вообще, чем сложнее то, что мы читаем, то, что мы смотрим, то, что мы анализируем, тем счастливее мы становимся. Знали об этом? Потому что чем больше нейронных связей участвует в формировании образа, который складывается в вашей голове, тем эффективнее работает весь мозг, следовательно, и лимбическая система, и способность наслаждаться жизнью. Поэтому, к сожалению, вот эта вот тенденция современного мира переводить все в видеоформат максимально короткий, максимально насыщенный и максимально отвлеченный, он все-таки сыграет не очень хорошую роль в плане развития, и у нас есть альтернативы. Это замечательно, что у нас есть альтернативы смотреть более длительные фильмы, над которыми надо подумать, почитать более серьезные книги, которые заставят поработать правильно воображение. И еще есть чудесное средство выходить на природу и общаться с Богом через его творение. Так ведь? Друзья мои, спасибо большое за то, что вы послушали наше общение. Надеюсь, что все те рекомендации, которые вы услышали сегодня, будут для вас полезны. И уже сегодня вы сможете найти и почитать какую-нибудь интересную книгу или посмотреть полезный фильм. Спасибо, что были с нами. До свидания.

Мы продолжаем наше исследование уникальной с исторической точки зрения страны Израиль. Проехав не одну тысячу километров по этой удивительной стране и сняв несколько десятков программ, наша съемочная группа сворачивает с хорошо известных туристических маршрутов и углубляется в изучение малоизвестных, но не менее интересных мест. На этот раз целью нашей поездки стал город Бейт-Шемеш, что в переводе на русский язык «Дом солнца». Сейчас это достаточно небольшой и молодой город в Израиле, основанный в 1950 году. Но рядом с ним находятся раскопки древнего города, основанного еще в ханаанский период, до завоевания этих земель Иисусом Навином. Это около 4000 лет тому назад. Наш гид Андрей в буквальном смысле слова свернул с общепринятых маршрутов. И сейчас нас везет по узкой, извилистой дороге, которая проходит по вершине горы. Здесь располагается зона отдыха. Вдоль всей дороги выставлены скульптуры современных израильских скульпторов.

Да, это того стоило. В Израиле много интересных, красивейших мест. Мы спускаемся с горы в долину, где нас ждут новые впечатления.

0: Андрей, что это за развалины? Куда мы попали?
1: Привет, Владимир.
0: Извлеки меня отсюда из этих археологических раскопок.
1: На самом деле мы пришли в интересное место. Древний город Вивсамис, или правильнее сказать Бейт-Шемеш, дом солнца. Здесь происходило очень много всего интересного. И ковчег Божий, который вернулся от филистимлян, от язычников.

0: И Самсон, герой, который был очень сильным, сверхъестественно сильным. И современный город Бет-Шемеш, который буквально за нашей спиной. Очень много всего интересного, поэтому я тебе предлагаю, чтобы мы здесь погуляли, все хорошо изучили, чтобы людям понравилось и было интересно.
1: Погрузились в древнюю историю.
0: Даже, я бы сказал, нырнули в глубину веков.
1: Приглашаем телезрителей в путеводитель по Израилю. Добро пожаловать.
0: Пойдем.
1: Осторожно, осторожно.
2: Очень аккуратно, не падать.
1: Опа.
0: Итак, мы с вами находимся в пределах древнего города Вифсамис или Бейт-Шемеш. Но начнем мы с периода как раз Самсона. И для того, чтобы понять, о чем идет речь, я предлагаю вместе с вами открыть Библию. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Цора, который упоминается во втором стихе, это вот этот холм буквально за моей спиной. Жена его была неплодна и не рожала. Явился ангел Господень жене и сказал: «Вот ты неплодна и не рожаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секеры». Секера – это, скажем так, сегодняшний виноградный самогон. «И не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенца сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Потом жена пришла, сказала мужу, так и так. И я читаю вам 24 стих. «И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом». Цора, как я вам сказал, это вот этот холм, Эштаоль. Это буквально те холмы, они повыше, чуть правее. И в этом районе Самсон рос на холмах. Почему на холмах? Хотя мы видим, что внизу очень плодотворная зеленая долина. Потому что евреи в то время особенно, мы говорим с вами период судей, немножко, не так уж много, порядка 100 лет после того, как евреи пришли из Египта на Святую Землю, они оборонялись от язычников. Естественно, они жили наверху. И вот Самсон, живя, гуляя в основном между еврейскими поселениями Цора и Эстаол, или Эштаоль, ходил там. Самсон, молодой парень, вырос. Гормоны, вы знаете, такая вещь есть у каждого человека. Период полового созревания. Самсон гулял. И тут недалеко, в этом направлении, был филистимский городок Тимната. И Самсон, которого избрал Бог воевать против филистимлян, спасать еврейский народ, каким-то образом оказывается в этом городке среди язычников филистимлян. И там он увидел красивую девчину. И сердце у него ушло в пятки, в забу дыхание сперло, и он сильно влюбился. Прибегает Самсон домой и говорит: «Папочка, мамочка, сгораю от любви!» Они говорят: «Да, здорово, ты уже вырос, возмужал, время жениться, ну и кто эта благословенная еврейка?» Самсон им отвечает: «Какая еврейка? Это филистимлянка!» «О, как так, сыночка? Что ж ты творишь?» Родители в шоке, он говорит: «Ничего не знаю, хочу именно эту женщину. И не важно, что она язычница, не важно, что Бог запретил евреям вступать в брак с неевреями. Хочу именно ее. Что поделаешь?» Он был очень настойчив. Мы знаем, он был очень сильным. Когда хотел, он мог добиться своего. И мы читаем в Библии, что это было от Бога. Хотя, вроде бы, в нарушении Божьих заповедей, но это было от Бога. В итоге родители сдаются, идут вместе с Самсоном в Тимнату, языческий город, к врагам. И вот вопрос такой: каким образом евреи, которые находятся под гнетом, под угнетением филистимского народа, не палестинского, филистимского, ничего общего, друзья. И арабы, и филистимляне, и филистимляне, которые жили здесь 3000 лет назад, у них нет ничего общего. Почему евреи идут свободно к врагам? Это такая дилемма, о которой мы с вами поговорим, когда вы приедете, поэтому сделаем себе такую зарубочку в памяти на будущее. В любом случае, они пришли туда, в итоге он обвенчался, но свадьба позже была расстроена, и Самсон начинает мстить филистимлянам. Он убивает там сотни их. В итоге период перед жатвой буквально он ловит 300 лисиц. Представляете вообще лису поймать? И мы говорим с вами о периоде примерно 3200 лет назад. Как он умудрился поймать лисиц? И не 2, 3, 10, 300! В общем, был уникальный парень, на самом деле, какой-то был энерджайзер, бегал быстро, очень был ловким, я думаю, он какие-то на них облавы устраивал. В итоге он поймал 300 лисиц, связал по 2 штуки, вместе хвосты им связал, между этими двумя хвостами привязал факел, поджигал и отпускал их в поля. Если вы посмотрите вот здесь вниз, можно сейчас увидеть, пшеница растет, она пока зеленая. В Израиле мы снимаем по 2, в некоторых местах по 3 урожая, зерновых, по крайней мере. И вот в этих полях, и тогда здесь тоже были поля, он отпускает этих лисиц, и они выжигают филистимские поля. Здесь, туда, дальше на холмах вы потом увидите. Он наносит экономический удар по филистимлянам. Потом в других ситуациях он взял ослиную челюсть и убил несколько сотен филистимлян за раз. Просто куском кости. Очень был оригинальный малый. И это реально библейское место. Мы не можем сказать точно, где он проходил, но в этом районе, как я вам сказал, между Цор-А и Эштаолем он гулял между своими. И ходил он к филистимлянам сначала по добру, по здорову, хотел жениться на язычнице, но когда его... можно сказать, кинули, не дали ему возможность насладиться счастьем со своей любимой. Он начал им мстить, и мстил жестоко. За свою жизнь Самсон убил не одну тысячу филистимлян. К сожалению, его предала женщина. Закончилось все печально. Его взяли в рабство, выкололи ему глаза. Пока он не одумался, не раскаялся в том, что он доверил свое сердце женщине настолько, что стал ее фактически рабом. Бог дал ему возможность наказать филистимлян, и в Аждоде, на побережье Средиземного моря, он на одном из праздников языческих разрушил храм и убил несколько тысяч человек за раз. Последнее его сражение с филистимлянами. Итак, другая ситуация, друзья. Мы с вами читаем в первой книге «Царств». Был период, когда ковчег Божий был захвачен в битве на севере Израиля. Филистимляне после битвы с евреями взяли его в плен. Ковчег Божий, где находились две вот этих скрижали, 10 заповедей, я думаю, все вы знаете, что это за понятие. Каменные скрижали, на которых Бог написал свой закон, 10 заповедей. Священный ковчег Божий, там была чашка с манной, которой питались евреи в пустыне. И скипетр или жезл, расцветший Аарона. Филистимляне забрали в плен ковчег Божий, и Бог начал их наказывать. Несколько месяцев ковчег переезжал из города в город филистимлян. На них нападали такие трагедии, как волдыри на коже, болезни. Нападали на них всякие насекомые. Появлялись куча мышей и крыс, которые начинали портить их урожай. В итоге до филистимлян дошло, что неспроста на них эти беды свалились. И они решили вернуть ковчег евреям. Но хотели сделать это с хитрецой. Они привозят ковчег в Тимнату, там, где Самсон хотел себе жену взять. Это спустя примерно 50-100 лет после событий Самсона. Ковчег привезли туда, взяли двух только что отелившихся коров, оставили телят в стойле, коров, этих молодых коров, запрягли в новую телегу. На телегу поставили Божий ковчег с подношениями еврейскому Богу, чтобы он прекратил наказывать филистимлян. И отпустили, довели, как вывели за город, на перекресток, куда дорога шла одна в Ифсамис, где мы находимся с вами сейчас, а другая как бы шла от Тимнаты в сторону Средиземного моря. Вывели за город, в направлении Вифсамии.

Мисо я ставили. И корову, представьте себе картину. Мамочки, у которых телята остались, только отелились в стойле, они мычали и все равно шли к Вифсамису. То есть это было сверхъестественно. Бог вернул ковчег в пределы Вифсамиса. И у подножия холма эти коровы остановились. Евреи, увидев, что ковчег вернулся в народ, закололи этих коров, построили жертвенник, принесли их в жертву. И это произошло здесь, друзья. На самом деле, реальное место, казалось бы, когда вы читаете Библию, оно кажется как какие-то легенды, сказки, Шахерезады. На самом деле, это реально библейское место, историческое место. Поэтому где-то здесь, у подножия холма, эти несчастные две коровы остановились с Божьим ковчегом. И здесь этот ковчег пробыл достаточно времени. Вифсамис, древний город. Продолжаем гулять по этим раскопкам. Это сооружение здесь появилось еще до евреев, то есть порядка 3,5-4 тысячи лет назад. Очень интересное сооружение, но его нужно смотреть изнутри, поэтому мы аккуратненько спускаемся вниз, и уже внизу я дам вам объяснение. Так что пойдемте.

0: очень большое сооружение, вот туда нам надо посветить, пожалуйста. Видите, это целый большой туннель. На самом деле это водяная цистерна, которая собирала дождевую воду во время зимних дождей. Основная часть воды поступала вот в эту дыру в потолке. Конструкция крестообразная. И не просто так люди использовали именно крестообразную форму этой цистерны. Если вы подойдете вот сюда аккуратно и потрогаете каменную породу, то вы увидите, что это очень мягкая порода, меловая порода. Она очень мягкая, поэтому весь холм из этого мела состоит. И в древности люди были достаточно умными. Они осознавали, что эта конструкция может обрушиться. И они поняли, что если они построят крестообразные туннели, они достаточно много смогут вмещать сюда воды. Пол был намного глубже. Крестообразная конструкция этой цистерны водяной очень успешная, и она себя оправдала. Мы видим, что продолжает стоять на месте, несмотря на разрушения и землетрясения, которые часто бывают в Израиле. Что я вам хочу показать здесь, это вот штукатурка. Потому что какой бы мягкий камень ни был, он все равно может рушиться. И видите, толстая штукатурка, что она нам доказывает и о чем повествует. Перед каждой новой эпохой, так сказать, новым периодом дождей зимних, сюда спускались работники по тому спуску, где мы с вами зашли. Вычищали грязь, потому что дождевая вода, она не чистая, как мы берем, например, из грунтовых вод скважинами. Она несет с собой листочки, какую-то грязь, которая постепенно оседает вниз из-за того, что воды очень много, поэтому сверху набирают чистую воду. Здесь в Бет-Шемеше нету как таковых источников, родников. Но они научились еще до израильтян, 4 примерно тысячи лет назад, выкопали с этой стороны холма, построили на всем холме наверху вот эти вот желобки, которые сносили эту дождевую воду сюда. Мы с вами вышли из цистерны водяной, и наверху мы видим вот это вот интересное растение, которое называется шалфей. В Израиле несколько видов шалфея, и он относится как раз к группе специй всевозможных. Поэтому, когда вы будете гулять по Израилю, увидите какое-то знакомое растение и захотите себе оторвать веточку, ни в коем случае этого не делайте, потому что это наказуемо штрафами. Вот так вот он растет на природе, его нельзя, к сожалению, рвать. Он как бы является растением, которое занесено в Красную книгу. Если вдруг вы что-то будете рвать вообще в Израиле, никаких растений рвать нельзя, потому что у нас очень сухо, мало воды, и нельзя просто так рвать листочки, цветочки, где вы гуляете. Можно встретить контролера за природой, он может выпишет вам штраф, и вы обязаны будете заплатить. Но очень приятно пахнет. Блаженство. Красивая природа у нас, очень уникальная, поэтому приезжайте, понюхайте вместе с нами этот шалфей, полюбуйтесь этой красотой. После того, как это место было в запустении порядка тысячи лет, мы с вами перепрыгиваем в истории к периоду византийцев. Во время Византийской империи в Израиле было построено очень много монастырей, и один из них был построен здесь, в Вифсамисе или в Бейт-Шемеше. Это развалины как раз византийского монастыря порядка 6 века нашей эры. Относительно был небольшой монастырь, не так уж долго он простоял, монастырь здесь, потому что, мы знаем, пришли мусульмане в 638-40-х годах, и фактически все христианские церкви и большинство монастырей было разрушено. Наблюдаем с вами развалины византийского монастыря, и как вы можете судить по той арке, которая за моей спиной, скорее всего, он был как минимум двухэтажный. Достаточно большое сооружение, местечковый монастырь, можно сказать, как раз в низменных местах Иудеи. Мы видели с вами, что это как раз сердце многих библейских событий, поэтому византийские монахи поселились здесь. И видите, на фоне как раз уже современный город Бет-Шемеш, достаточно большой, он расширяется, захватывает новые-новые холмы в этой территории. Интересное место. Дорогие друзья, мы пришли с вами в парк скульптур, большинство из которых посвящено библейской тематике. Этот парк особен тем, что он был создан и на деньги скорбящего отца. Молодой офицер Голан, танкист, погиб в 1992 году. И мачеха этого парня, она была достаточно опытным и знаменитым скульптором из Бразилии. И она вышла замуж за еврея, и вот отец пожертвовал деньги, и мачеха этого парня Голана, они создали эти скульптуры. Сегодня это открытый парк, который является частью достояния города Бет-Шемеша. Очень интересный парк, в нем, в принципе, можно на основе каждой скульптуры объяснять различные библейские истории, как это происходило и почему. Сейчас, например, я стою возле этого маслодавильного пресса частичное, то есть вся конструкция здесь не представлена, но представлен как раз этот круглый камень, который предназначался для того, чтобы разломить оливку, чтобы потом отжимать ее и выжимать масло. К сожалению, идея нерадостная, которая стоит за этим парком, но мы вспоминаем этого мужественного парня Голана, танкиста, офицера. Приезжайте в Бет-Шемеш, погуляем вместе. Не только в этом парке, но и в других местах. В этом районе очень много интересных библейских мест. Красиво, современный город. Но вот этот парк, он является таким тихим, прекрасным местом, где можно отдохнуть, погулять внутри, посмотреть на скульптуры, просто посидеть. Итак, мы посмотрели программу «Путеводитель по Израилю», древний город Бет-Шемеш, Вифсамис. Я приглашаю вас в Израиль. Приезжайте. До новых встреч.
1: Поисками утраченного ковчега человечество уже занято несколько тысячелетий. Ну вот он, здесь, в городе Бет-Шемеш. Приезжайте, добро пожаловать, и вы можете дотронуться до него.

Мы продолжаем наше путешествие по Израилю, по нетрадиционным маршрутам и местам. Сегодня мы побывали в городе Бейт-Шемеш. Это место, в котором когда-то через Самсона Господь творил свои чудеса здесь, в Израиле. И как мы знаем из Библии, что Самсон разорвал пасть льву. Вот примерно такого размера был лев, и простой человек, как я, разорвал ему пасть. В это сложно поверить, но это было здесь, именно в этом месте. Добро пожаловать, путеводитель по Израилю, город Бейт-Шемеш.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Молодые пасторы перестали проповедовать о крови. Но единственный ключ к победе над сатаной – это сила крови Агнца и ваше свидетельство –

Господь сказал детям Израиля, которые готовились выйти из египетского рабства, в Исходе 12:7, «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Читаем дальше Исход 12:13. «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Итак, тема моей сегодняшней проповеди — «Завет у порога». Мы будем разбирать вопрос защиты крови Иисуса. Молодые пасторы нынешнего поколения перестали проповедовать о крови Иисуса. О крови больше не поют. О крови больше не проповедуют. Но единственный ключ к победе над сатаной — это сила крови Агнца и ваше свидетельство. В Исходе сказано, что кровь, которой мазали обои косяки и перекладину дверей, устанавливала границу или разделение. Дети Израиля должны были находиться под кровью внутри здания, когда ангел-губитель проходил по Египту. Ангелу-губителю не позволялось переступать через одну черту — перекладину и оба косяка. Вы заметили, какая часть двери не была помазана? Правильно, порог. Пол не был помазан кровью Агнца, чтобы, выходя из дома, не топтать ее ногами. В Новом Завете Павел заявил, что если человек отступит от Господа, однажды познав его, то он попирает кровь Сына Божьего, имеется в виду под ногами. Таким образом, Бог постановил, чтобы кровью была помазана та часть двери, которая находится выше пола, но ни в коем случае не сам пол. Это называется граница. В Ветхом Завете люди устанавливали множество самых разных границ. В то время, когда Иаков отмечал место, где он увидел лестницу, границы создавались в виде каменных столбов. Например, когда Лаван с Иаковом заключили завет в Мицпан, они установили большой памятный знак из камней, занавесы в ковчеге Завета, а также в храме Соломона. Тоже они были границами, отделяющими внешний двор от внутреннего, а внутренний — от святого святых. Границами в Библии являются также и реки. Река Иордан отделяет Иорданию от Израиля. Она всегда была рекой разделения.

Как я упомянул раньше, в египетской земле кровь Агнца устанавливала границы у дверей. А теперь давайте перенесемся из Египта в более ранние века истории. Например, в Халдейскую землю, в землю древней Самарии, 5500 лет тому назад. Их дома напоминали египетские, вытесанный камень служил дверью. Но было одно отличие. В древние времена существовал такой обряд. Вытесанного бога помещали на правый или левый косяк двери. Археологи обнаружили богов, которым поклонялись в Древней Самарии. Это не израильская Самария, а та Самария, которая раньше была Вавилоном, а сегодня является территорией Ирака. Интересно, что этих идолов называли дверными богами. В левом и правом косяке помещался вырезанный из камня бог. Дело в том, что в те времена люди верили во многих богов. Чтобы защитить дом от иных богов, семья помещала своего бога снаружи. Семейный бог должен был не допустить, чтобы в дом попал дух иного бога, который мог не послать болезнь на ребенка или же причинить другой вред. В древнесамарийском городе Урук была богиня по имени Инанна. Люди верили, что она царица небес. Вы же понимаете, что это все были вымышленные боги-идолы. Ее последователи делали нечто интересное. Вверху и внизу перекладины устанавливалось по кольцу, через которое проходил шнурок, который завязывали в так называемый узел Инанны. По какой-то причине эту богиню называли богиней порога. Считалось, что узел Инанны снаружи защищает от угроз и проблем. Он якобы защищал от посылаемых на людей богов. Так вот, во времена Вавилона поклонялись богу по имени Нергал. Он очень странно выглядел, этот Нергал. У него были крылья. У него было тело льва, лицо человека и два крыла. Я хочу объяснить вам нечто об этом существе. Кто придумал образ этого идола? Кто придумал, как его вытесывать? В 1 и 10 главах Иезекииля описывается Херувим, который охраняет присутствие Божье. У него четыре лица. Льва, человека, вола и орла. Некоторые ученые-богословы утверждают, что ступни некоторых из этих тварей были подобны ступням теленка. У некоторых была львиная голова, а у некоторых человеческая. Как будто кто-то увидел небеса и рассказал об этом другим. А язычники извратили услышанное и создали идола, похожего на Херувима, которому они также дали имя. Я предупреждал вас, что надо будет сделать краткий экскурс в историю. Во времена Авраама существовал идол по имени Грех. Как его имя? Грех. Да, Грех. Опять-таки, этот идол был очень странный на вид. Он был похож на вола с крыльями. У него была борода. Здесь вы можете его увидеть. Теперь взгляните на его рога в виде полумесяца. Не знаю, продолжать ли вообще эту тему. Эмблемой древнего Вавилона, ныне же Ирака, оплота ислама, является полумесяц. Таким образом, идол греха, то есть идол грех, был одним из древних идолов, существовавших во времена Авраама. В те времена, и даже во дни Авраама, ставить идолы снаружи дома было чем-то обычным. Это доказывают раскопки в Израиле, в течение которых были обнаружены маленькие полуметровые каменные алтари, на которых сжигали фимиам, или же их помазывали кровью с целью защиты. Таким образом, это было обычным делом расставлять идолов или же узел Инанны, перед которым ставили алтарь для воскурений, которые приносили в жертву до того, как зайти или выйти из дома.
Или же на этом алтаре приносили в жертву кровь маленького закланного животного или птицы. Верили, что такое суеверие способно создать некую защиту. Изучая тему идолов и дверных богов, обнаруживаем увлекательную тенденцию, которая начинается с человека по имени Иаков. Я вам расскажу эту историю вкратце. Иаков женился. 7 лет отрабатывал одну жену, но не получил ее через 7 лет. Тогда его тесть предлагает ему отработать еще 7 лет за желаемую жену. И этот парень отработал 14 лет в итоге, чтобы получить жену. Я очень хочу увидеть эту женщину на небесах. Я не знаю, какой еще бы мужчина согласился работать за кого-то 14 лет, работать ради жены. Ну же, помогите мне понять это. 14 лет. И что же произошло, когда они бежали оттуда через 20 лет? Жена Иакова, Рахиль, сделала что-то странное. Она украла идолов из дома отца и спрятала их на седле верблюда. Села на верблюда и бежала. Лаван узнал о побеге вместе с его идолами. Теперь он безбожник. Он был безбожником и раньше, но не понимал этого. Начинается погоня за Иаковом. «Вы еще со мной?» Лаван требует, чтобы ему вернули богов. Иаков признается, что не брал идолов. А если они будут у кого-то найдены, то такой человек подвластен смерти. Буду прямым. Каждая молодая женщина менструирует ежемесячно. Если ее застанут, сидя в таком состоянии, то ей не надо подниматься. Да, Рахиль сидела на седле верблюда и попросила прощения отца за то, что не может подняться из-за менструации. Отец успокоил ее своим пониманием ситуации, но идолы в сумке на седле. Таким образом, она сохранила свою жизнь. Я обескуражен. Зачем понадобилось этой женщине, которая уже замужем за мужчиной, который станет великим мужем Божьим и одним из основателей величайшего народа на земле, воровать идолов отца? Кто хочет знать ответ? Кто? Давайте попробуем еще раз. Кто хочет знать ответ? Ну? Я исследовал эти конкретные идолы. Согласно существующему в те времена суеверию, эти идолы были способны предсказывать будущее. Предположение номер один. Рахиль боялась, что, узнав о побеге, отец спросит этого бога о месте нахождения Иакова. Рахиль решила, что, украв этого идола, отцу не у кого будет спрашивать, где находится Иаков. Предположение номер два. Если, согласно Рахиле, отец все-таки догонит их, то она сможет предложить этих богов взамен за жизнь супруга. Она предполагала, что таким образом сможет спасти своего супруга. Позвольте мне прочитать надпись на глиняной табличке, сделанной в месте происшествия истории. Цитирую. «Если зять завладеет домашними богами тестя, то он будет иметь часть в семейном наследии». То есть она украла богов, чтобы дать знать отцу, что ее муж стал наследником всего его имения. Отец ведь заставил Иакова работать на него, подобно рабу, менял плату раз 10 менял ее. Но Рахиль решила восстановить справедливость. Смешно, но эти идолы не оказали никакого действия. Более того, у еврейских раввинов есть одна старая история. Отец Авраама, Терах, был идолопоклонником. Это нам известно из истории. Он продавал глиняные идолы. Однажды Терах отправился в поездку. Авраам тогда находился в шатре, и ему явился истинный Бог, Творец неба и земли.
Авраам посмотрел на идолов и начал их бить. Только одного из них оставил нетронутым. Терах, вернувшись, пришел в ярость. Что произошло со всеми богами? Авраам же ответил, что один бог рассердился, взбунтовал и разбил всех остальных богов. Отец ему ответил, «Авраам, не будь глупым. У этих богов нет ни рук, ни глаз, ни ушей. Как такое могло произойти?» Авраам тогда его спросил, «Отец, почему же тогда ты им служишь, если у них нету ни рук, ни ног, ни глаз?» Когда Авраам ушел, его отец поднялся и пошел в поле. Здесь мы наблюдаем нечто интересное. Пять с половиной тысяч лет тому назад люди в Вавилоне поклонялись богам на косяках дверей и узле поперек порога. В книге «Исход» Бог насмехается над идолами. Бог насмехается над иными. Насмехается над ненастоящими богами. Получается, в Египте происходило нечто странное. Когда в книге «Бытие» к Иосифу пришли братья, он запретил им признаваться фараону, что они пастухи, потому что египтяне ненавидели пастухов. Джуди, я изучил в Библии вопрос, почему египтяне ненавидели пастухов. Я обнаружил два факта. Первый. За 250 лет до Иосифа один пастух с арабской земли привел пастись к Нилу в Египет тысячу или даже десятки тысяч овец. То есть, иными словами, этот парень и его потомки даже 200 лет после него приводили овец спастись именно в Египет. Поэтому египтяне не хотели видеть ни пастухов, ни их овец из других земель. Второй факт. Он связан с животным, которого ненавидели египтяне. Хорошо, Перри Стоун, у них был Ра, бог солнца, у них был бог крокодил, у них был бог реки Нил. Они поклонялись всем животным за исключением одного — ягненка. А вы знаете почему? Потому что из-за этого пастуха древние египтяне ненавидели одного животного больше всех, а именно ягненка. Поэтому Иосиф попросил братьев не признаваться, что они пастухи, которые работают с овцами и, естественно, ягнятами. Вот к чему я веду. Что делает Бог в ночь исхода израильтян? Он берет животное, которое презирали больше всех, самое худшее, больше всех ненавидимое египтянами, но которому египтяне не поклонялись. И Бог повелевает евреям взять по маленькому ягненку. Он должен был находиться в доме 4 дня. А потом надо было перерезать ему горло. Его кровью надлежало помазать оба косяка и перекладину двери. Потом закрыться дома, приготовить ягненка, а в полночь никто не смел даже взглянуть за дверь. Евреи ели ягненка, чья кровь свидетельствовала Богу не отнимать у них жизнь. Вы понимаете? Это тень Нового Завета. Это тень одного дня на Голгофе, когда возвели по кресту справа и слева, а посредине возвели крест, на котором распяли Иисуса, чтобы сила греха и смерти была уничтожена в жизни тех, которые войдут в Дом Божий. Кто-то должен воздать ему хвалу на этом месте прямо сейчас. Все началось давным-давно, когда тьма совратила сердца сыновей и дочерей света. Мы искали свет, но находили только тьму. Мы искали ясное небо, но находили только мрак. Мы шли ощупью, как слепцы, пытаясь найти путь вдоль стены. Мы были предназначены к падению. Даже в самые ясные дни мы спотыкались, как в темное время. Между живыми мы были словно мертвые. Мы искали справедливость, но не находили ее. Мы искали выход, но он был далек от нас. Тогда сам Бог пришел,
чтобы спасти нас своей мышцей и судом. Он одел броню праведности и шлем спасения. Он надел на себя одежды любви. Он скинул с себя царскую ризу и оставил вечность, чтобы прийти к нам в страну времени. Снял божественную природу и облегся в человеческую. Поменял хрустальное море на океан разделения. Он покинул мир и впервые испытал боль. Те руки, которые держали звезды, теперь должны были понести мои шрамы. Его любовь искупила сердца предателей. Об этом предсказывали пророки, когда говорили о свете, который вновь засияет среди людей. По этой причине я предназначен к величию. Я родился для последнего времени, одетый во всеоружие. Я марширую под другую дудку. Я прорвусь через фронтовую линию разочарования и уныния. Что я еще скажу? Пришел конец. Или сейчас, или никогда. Моя миссия сегодня ясна как никогда. Пробудить мертвых, чтобы они страстно воспели о свободе. Ты не оставлен. Ты не один. Воины последних дней, поднимайтесь из вчерашнего пепла и присоединяйтесь к нам. Мы армия, ответственная за эту землю. Мы не проиграем, а победим.

0: навык.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс. Скажите, стены разрушаются. Помогите Киту Дэвису.
2: Come on, Keith. Oh my goodness. Oh my. Oh my. John Copter. Everybody's gonna have to help him as he uses his fist. Come on, John. Look at the size of his massive triceps and his shoulders are gonna try to punch to the center of almost 4 feet of ice. Come on, John. Follow through, John. Help him. Help him. Use your... No way.
1: Барри Хенли. Я не могу даже на это смотреть. Две огромные глыбы льда. И Барри Хенли расправится с ними за раз. Знаете ли вы, что иногда в нас вырастают стены побольше этих? Но кто знает, что самая большая стена не противостоит Богу? Стены рушатся! Давай, Барри! Давай, Барри!
2: Come on, Barry. Follow through. Come on, Barry. Get your arms high in the air. You have to jump really far, Barry. Come on, Barry. You're gonna get fired up, Barry. Come on, get fired up, Barry. This man's fired up. Help him. Come on.

0: А теперь Крэг Лэмбли. Он прощёт эту глыбу своей головой. Крэгу Лэмбли нужна ваша помощь. Он прошьет ее своим черепом. Ее голова пробивает этот лед. Его лицо пройдет через лед. Помогите ему!
1: No fear! No fear! Oh! Oh my goodness. Let's give Craig another hand.
0: Давайте еще раз поаплодируем Крэгу. Это было невероятно. Дамы и господа, Крэг Лэмбли попробует теперь разорвать эти двойные наручники, две цепи. Знаете, что цепи сегодня рвутся в Индианаполисе. Давайте поможем ему. Подождите. Пусть полицейский подойдет сюда. У него в руках двое наручников. У вас есть двое наручников? Как вас зовут? Тим Вайл, ты, должно быть, качаешься. Ты давно же работаешь в полиции? 3 года. Поаплодируем ему. Я попрошу тебя заковать меня в две пары наручников. Так что приготовьтесь. Итак, дамы и господа, вперед. Давайте начали. Поехали. Давайте.
1: Here we go.
0: Давайте, поехали. Он должен бежать очень быстро, со всей силой.
2: Professional football star. Come on, Keith. Come on, Barry. He's going for it. Let's help him out. Come on, Barry. Get fired up. Come on, Mike. You catch a stone.
0: А сейчас 2000 гвоздей, без отдыха, без передышки. Давайте, вперед, ребята. Без передышки. Принесите гвозди. Майк Хейген, 180 килограммов. 180 килограммов. Положите матрас на эти гвозди. Крэг Лэмбли, постарайся. Сегодня вы увидите то, что никогда не забудете. Ты готов, Майк Хейген? Итак, Индианаполис, помогите нам! Помогите Майку Хейгену! О, я поверить в это не могу.
1: Craig's now laying on 1,200 sharp nails.

0: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no way, 13, he's going for it, 14, take it, oh my goodness, hurry, get him out of the nails, step back, is he hurt?
1: А теперь позовите полицейского. Идите сюда, сэр. Закуйте меня в две пары наручников. Джон Джейкобс собирается это сделать. Без накладок. Это он сделал только два раза. Это его третий раз. Двое наручников, без накладок на запястье. Вы видели, как Киф и я это делали. Нелегко разорвать эти наручники. И мы пользовались накладками. Но Джон Джейкобс рвет эти наручники уже 13-й год. Он может выжать на груди 250 килограммов. Он очень сильный парень. Сейчас он попытается разорвать две пары наручников за раз. Это очень трудно. Вы сами видели и знаете, что очень тяжело это сделать. Это как поднятие самого тяжелого веса, который можно сделать только за один раз. Только за один раз. У него есть только одна попытка. Если ему не удастся разорвать их, нам придется просить полицейского разомкнуть его. Чтобы разорвать только одну цепь в наручниках, необходима сила 830 килограммов. Есть особый прием для разрыва наручников, и, может быть, знаете 30% о нем. Если вы не знаете приема, то вы будете самым сильным человеком в мире, вы не разорвете наручников. Но все равно вам нужно 70% силы. Джон Джейкобс является одним из немногих, кто может это сделать. Сегодня мы разрываем две цепи за раз, без накладок. Я скажу, что мы делаем это не во многих местах, но вы знаете, что силовая команда любит Индианаполис. Силовая команда любит Индианаполис. У нас осталось всего 10 минут. Вы видите, мои кисти уже синеют. Так что приготовьтесь. Мы скоро закончим. Мы закончим пораньше сегодня. Я попрошу всех оставаться на местах. Мы можем отдать эти 10 минут Богу. И закончим с Писанием. Дамы и господа, дети, займите места. Сегодня мы отдали вам все лучшее. А теперь вы дайте мне ваше лучшее. 10 минут. Силовая команда, приготовьтесь. Я не могу больше говорить, у меня руки не имеют. Я уже их не чувствую. Дамы и господа, знаете, какое любимое слово у дьявола? Знаете, какое у дьявола любимое слово? Я хочу, чтобы вы запомнили это слово. Любимое слово дьявола. В начале 60-х Билли Грэм проснулся посреди ночи, и Господь проговорил его сердце. Он сказал: «Молись за кинозвезду по имени Мэрилин Монро». Молись за Мэрилин Монро. Так что секретарь Билли Грэма позвонил в ее офис и сказал: «Господь сказал Билли Грэму помолиться и поговорить с Мэрилин Монро». И знаете, что ее агент сказал? Что она может встретиться с Билли Грэмом через 2 недели. Через 2 недели, знаете, что сообщили газеты? Мэрилин Монро покончила жизнь самоубийством. Бог всегда говорит в настоящем времени сегодня. Дамы и господа, я скажу вам, какое у дьявола любимое слово. Любимое слово у дьявола — это «завтра». Слово «завтра». Бог говорит твоему сердцу, а дьявол шепчет: «Не волнуйся об этом. Подожди до завтра». Дамы и господа, Я свидетельствовал многим людям, говоря, «Господь сегодня говорит к тебе, и знаете что?» Они отвечают, «Ну, может быть, завтра. Мне сразу нужно привести свою жизнь в порядок. У меня еще есть проблемы». У дьявола любимое слово «завтра». Завтра. Вы знаете, что Библия говорит во втором послании к Коринфянам, в главе 6, стихе 6, «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Мы недавно были в Дейтон-Бич. Там один паренек сидел. Осталось всего 8 минут, так что послушайте. Мы были в Дейтоне-Бич, и там был один паренек, которому было 16 лет. И я говорил на эту же самую тему, что и сейчас. И вдруг этот парень решил действовать сегодня, а не завтра. Сейчас время благоприятное. Он вышел вперед и принял Иисуса. Он не знал, что на следующий день он утонет. Этот самый парень. Кто из вас понимает, что мы ничего не знаем о завтрашнем дне? Мы не знаем, что произойдет завтра. Сейчас время благоприятное, сегодня день спасения. Кто из вас знает, что когда Бог говорит твоему сердцу, не говори завтра, потому что Бог — это Бог сегодняшнего. Аминь? Дамы и господа, многие люди считают, что в последнюю минуту перед смертью они могут сказать, «Боже, прости меня, я принимаю Иисуса, я хочу на небеса». Кто из вас знает, что так обычно не происходит? Кто из вас знает, что прямо перед смертью, когда вы умираете внезапно, то, чем наполнено ваше сердце, исходит из ваших уст? Один из моих знакомых летел на самолете пару лет назад. И он был на Боинге 747, когда внезапно, прямо во время стоянки на взлетной полосе, когда ничего вроде бы не угрожало, но слышал громкий шум. И другой самолет, Боинг 747, внезапно обрушился на них. У самолета снесло крышу. И горючее начало заливать всех людей. Казалось, в этот момент все бы начали взывать к Богу. Он думал, что люди начнут молиться, «Иисус, спаси меня!» Но знаете, что по его словам было самым странным? Люди проклинали Бога. Люди поносили Бога, богохульствовали, они проклинали друг друга. Знаете почему? Многие из них рассчитывали на последнюю секунду. Кто из вас понимает, что вы не можете рассчитывать на последнюю секунду, потому что вы не можете думать о Боге в последнюю секунду, потому что чем наполнено ваше сердце, выходит из ваших уст. Дамы и господа, 2 Коринфянам, глава 6 говорит, «Вот теперь время благоприятное, теперь день спасения». Кто из вас знает, что когда Бог говорит твоему сердцу, вы чувствуете что-то? Сегодня ваш день, не говорите завтра. Дамы и господа, я закончу это короткой историей. Посмотрите на меня. Мне нелегко ее рассказывать, потому что я никогда не думал, что я могу внезапно очутиться так близко к смерти. Кто из вас был на волосок от смерти? Некоторые из вас были. Я не думал, что это случится со мной. Но, дамы и господа, 4 года назад я чуть не потерял свою жизнь. Я чуть не погиб во время охоты на Аляске. Я был очень близко к смерти. На Аляске 4 года назад я со своими друзьями поехал на охоту. И в последний день мы решили охотиться в одиночку. Вы знаете, что охотиться одному в том месте, где год назад 3 человека были задраны медведями и 2 замерзли до смерти, это была плохая идея. Но, дамы и господа, наш проводник сказал, «Не ходите поодиночке, вы потеряетесь, вы замерзнете, медведь нападет». Но я подумал, не я. Кто из вас понимает, у кого есть большие мускулы, вы думаете, что вам море по колено. Но я ошибался. Кто из вас понимает, что несмотря на то, насколько у вас много силы и здоровья, вы все равно плоть и кровь. Мы не можем полагаться на плоть. Вот почему, если вы не примирились с Богом, нам лучше сделать это побыстрее, сделать это сегодня. Мы не можем потерять день для Бога. Скажите аминь. Мы не можем потерять день для Бога. Сегодня день спасения. Нам проводник сказал, если вы пойдете, я не иду с вами. Но я вам советую держаться верхушек тех гор. Вам нужно ориентироваться, чтобы не заблудиться. Я был уверен, что с нами ничего не произойдет. Мы отчалили на лодке, мы карабкались по горам. 7 часов. Было очень холодно. Мы взошли на верхушку горы, и мы увидели нескольких лосей. Мы начали преследовать их. 2 часа, 3, 4, 5. И вдруг начал подниматься тяжелый туман. И мы не могли видеть даже своих рук. Я сказал своему другу, «Мэтт, нам нужно выбираться отсюда». Он сказал, «А что же делать?» Мы начали спускаться с горы. И я оступился и начал скользить вниз между деревьями. И я смог ухватиться за корень последнего дерева, и я висел над огромной пропастью. Мой друг свесился ко мне, я уцепился за его штаны, добрался до его ремня, и он вытянул меня оттуда. И в то утро тихий голос сказал мне, ты должен помолиться сегодня. Кто из вас слышал этот голос, говорящий вам? Ты лучше помолись сегодня. Этот голос говорит нам каждый день. Знаете ли вы, что нам нужно начинать помещать Иисуса на трон нашей жизни и позволять Ему вести наши стопы? Кто из вас знает, что нам нужно встать под защиту крови Иисуса и позволить Богу вести нас? Но знаете что? Я тогда поднялся поздно, и наш повар сказал, «Оладьи». И я подумал, «Оладьи!» Я люблю оладьи. Так что я выскочил из кровати. Я был в отпуске. И я поэтому молился меньше. И вдруг мы попали в беду. Мы нашли ручей. Вы знаете, что все ручьи текут вниз. И я думал, что если мы будем идти вдоль ручья, мы всегда выйдем к воде, мы выйдем к океану, и нас подберут там. Проблемы начались. Ручей скоро превратился в реку. Вода была холоднющая. Мы дошли до места, когда мы не могли повернуть назад, и вода начала толкать нас вниз по течению. И она толкала нас вниз по течению. Вода была почти замерзшая, и мы начали замерзать. Мы разбили свои кости, и локти, и колени, и руки. Река становилась все глубже и глубже, и мы начали обмерзать льдом. Знаете, что говорят, когда ты начинаешь замерзать до смерти, тебе хочется прилечь и поспать. И мне захотелось прилечь и поспать. Но мой друг сказал, «Вперед! Не останавливайся, а то замерзнешь до смерти!» И знаете, что произошло? Я ожидал, что мы можем встретить медведя. Но это было даже хуже. Водопад был прямо перед нами. Мой друг весил примерно 70 килограммов, он занимался гимнастикой. Он как-то уцепился своими пальцами за скалу, свисавшую над рекой. Он сказал, «Это наш единственный шанс, давай!» Я подумал, «Боже!» Я вешу 130 килограммов, и я никогда не подтягивался хорошо. Я подтянулся около 2 метров, и мох поддался под моей рукой, я сорвался вниз. И ружье ударило меня по голове, и кровь начала заливать мое лицо. Я очутился в бурлящей, пенящей ледяной воде. От холода и удара я даже не мог дышать, и кровь текла. Знаете, что я подумал? Я думал, что это будет мой последний день. Дамы и господа, вы знаете, что мы не можем быть уверены в завтрашнем дне. Но вы можете быть уверены в одном. Вам нужно примириться с Богом. Вам не нужно бояться завтрашнего дня. Дамы и господа, как-то я забрался на берег, и мы прошли вниз по течению еще 3 часа. Это была или жизнь, или смерть, жизнь, или смерть. И почти в 7 часов вечера мы взобрались на последний холм. Мы истекали кровью, порезанные, побитые, замерзшие почти до смерти. Мы были в шоке. И мы взобрались на последний холм, и мы увидели маленький катер в океане. Человек в катере только приготовился повернуть ключ зажигания и уплыть. Еще 3 секунды, и Джон Джейкобс замер бы до смерти на том берегу. Но мой друг схватил свое ружье, и он выстрелил в воздух. И тот человек остановился. Нас услышали и подобрали. Наши тела были разбиты и в шоке. И знаете, я подумал в ту ночь, что я не могу пропускать ни дня без Бога. Кто из вас знает, что когда Бог говорит к вашему сердцу, Он хочет убедить нас в чем-то? Кто знает, что дьявол будет шептать нам завтра? Сегодня человек в аду будет кричать: «Сколько еще я буду страдать? Сколько я еще буду страдать? Когда я выберусь отсюда?» И дьявол будет смеяться и продолжать: «Завтра! Завтра!» Кто из вас понимает, что любимое слово дьявола — это «завтра»? А знаете, что говорит Господь? Сейчас время благоприятное. Сегодня день спасения. Мы не можем терять ни одного дня. Мы не можем откладывать на завтра. Вы знаете, что Библия говорит, что нам нужно приближаться к Богу, пока есть время. И кто знает, что Бог будет вести наши стопы? Кто из вас знает, что Бог будет вести вашу жизнь? Не говорите «завтра». Придите к Богу сегодня. Скажите «аминь». Давайте порвем эти цепи, ребята. Я попрошу не шуметь, и чтобы было тихо. Если я порву эти цепи, тогда можете хлопать, и мы закончим молитвой. Вы отличная аудитория. И я вырос в Индиане, я люблю Индиану. И я хочу сказать вам, не расходитесь еще. Позвольте мне помолиться после того, как я рассчитаюсь с этими цепями. Если получится у меня или нет, я хочу помолиться и закончить эту неделю. А сейчас послушайте. Помоги мне, Господи.

0: Шестая серия. Не все то золото, что блестит.
1: Какой чудесный день! И жить хочется.
2: На таком свежем воздухе я люблю делать зарядку.
3: Отличная идея. Будем делать зарядку и укреплять мускулы.
1: Притом под музыку. Странно. Ничего не могу поймать.
2: Ну что ты, Джастин, во времена Иисуса радио не было.
1: Точно, я забыл.
3: Ну что ж тут такого? Можно делать зарядку и без музыки. Раз, два, три, четыре. И еще.
4: Хозяин, хозяин, чем вы заняты?
3: Развлекаюсь.
4: По-моему, это нечестно. Вы развлекаетесь, я работаю.
3: Но ты же робот. Роботы должны не развлекаться, а работать.
4: Ущемляете права роботов.
3: Да, когда они не работают. А где Корки?
4: Я не знаю. Разве он не с вами?
3: Нет.
2: Нет.
1: Он вроде сказал, что будет готовить завтрак.
5: Эй, цыпа, цыпа, цыпа! Не бойся, я просто хочу яичко. Не убегай, цыпа! Не убегай! Ой, ой, погоди, цыпа! Ты должна Корке дать яичек на завтрак.
1: Корки!
2: Корки,
1: Корки,
2: что
1: с тобой? Все в порядке?
5: Я хотел поймать курочку, чтобы она снесла яичко.
1: Давай мы поможем. Вперед!
5: Цыпа! Цыпа!
3: Пора знать, щенки, что за проход здесь надо платить.
2: Эй, Верзила, почему это мы должны платить вам?
3: Здесь я хозяин. Меня зовут Матфей. Римские власти наняли меня собирать налоги с каждого, кто пройдет через эти ворота.
1: Чушь какая-то.
5: Мы просто хотели поймать курочку.
2: Вот поймаем и пойдем обратно.
3: Но вы уже прошли в ворота, так что каждый из вас должен на ней один шекель. И еще один, когда пойдет назад.
1: Еще чего?
2: А у нас нет с собой денег.
3: По римскому закону неплательщики должны 10 дней работать на меня. Ясно? Это закон.
6: Ясно? Прекрати!
3: Ясно?
6: Прекрати! Это же дети. Ты очень строг. Матфей, ты стал орудием в руках римлян. Ты работаешь против своего народа.
3: Что с того, что я иудей? Римляне велели мне собирать налоги с мошенников вроде тебя. Я свою работу делаю хорошо.
0: Прости, можно мы заплатим?
3: Да, конечно, платите мне, я сборщик налогов.
0: Прости их, пожалуйста, и разреши им пройти в ворота.
7: Если у малышей нет с собой денег, мы с братом заплатим. Правда, у нас тоже нет денег, но есть соленая рыба и мешок орехов. Они стоят больше, чем ты требуешь.
0: Возьми их, пожалуйста.
3: Это вы все даете мне?
0: Да, чтобы помочь детям.
3: Так, ну я должен...
0: Он взял, так что вы свободны.
2: Спасибо вам. Вы очень добры, спасибо. Что ты молчишь, Корки?
5: Спасибо.
0: Да что вы, не стоит. Мы просто поступили так, как велит нам учитель.
1: Учитель? А кто ваш учитель?

0: Иисус.
1: Иисус? Надо же!
2: Вы слышите? Эти люди с Иисусом.
3: Так вы, наверное, апостолы?
0: Да, меня зовут Петр.
4: А меня Андрей.
1: Знаете, Иисус наш старый друг. Мы его знали еще совсем маленьким.
3: Мой друг преувеличивает, но мы хотим увидеть его вновь.
0: А мы с братом как раз собрались к Иисусу. Хотите, пойдем с нами? Ага.
3: Еще бы.
4: Пошли.
5: Они идут к Иисусу.
6: Пойдем тоже.
2: Так, а здесь Симон, Петр и с ним Андрей. И они пошли на встречу с Иисусом. Значит, он хочет проповедовать в нашем городе.
5: Что ж, посмотрим. Нафан, дружище, ты слышал? Пришел проповедник Иисус. Нельзя дать ему говорить. Мы, фарисеи, должны укреплять традиции священников. Иисус ей угрожает. Люди бросают свои дома, ведут к нему больных и умирающих, и он исцеляет их, и притом славит любовь Божью вместо страха Божьего. Можешь себе представить?
7: Вот так встреча. Джастин, Энджи и малыш Корки. Как хорошо, что вы здесь.
1: Узнали, что ты здесь, и сразу пришли.
3: Петр, а кто эти два джентльмена?
0: Простите, забыл вам представить. Апостолы Иаков и Иоанн.
8: Я Иоанн. Мы сыновья Зеведея. Мы все бывшие рыбаки.
0: Я никогда не забуду первую встречу с учителем. Это было рано утром. Мы с Андреем мыли сети после плохой ночи. Мы ничего не поймали. Вдруг мы подняли глаза и увидели Иисуса.
9: Много рыбы поймали?
0: Нет.
9: Попробуйте еще раз закинуть сети.
0: Я объяснил, что мы ловили всю ночь, но безуспешно. Все же мы послушались его, и вот поймали уйму рыбы. Мы с братом пали к его ногам, и я сказал: Господи, грешный я человек.
9: Идите за мной. Я сделаю вас ловцами душ человеческих.
0: И тогда мы бросили все и пошли за ним. Так же поступили Иоанн и Иаков.
3: Значит, вы все его ученики?
1: Мне кажется, вы теперь живете именно так, как учит вас Иисус. Например, вы спасли нас от злого сборщика налогов.
4: Он может стать добрым.
1: Ну, вряд ли такой подлец изменится. В этой жизни ему нужны только деньги любой ценой.
10: Но запомни, Бог никого не покидает. Иисус всегда говорит нам: если у вас 100 овец, и одна из них потерялась, вы бросите 99, чтобы найти одну заблудшую.
8: И когда она найдется, ты будешь рад ей больше, чем 99 другим. Вот так и Бог печется обо всех нас.
9: Похоже, идут еще гости.
10: О, Иисус!
0: Иисус! Спасибо, Иисус! Иисус, прими наши скромные дары. Мы благодарим Тебя за любовь и надежду, которую Ты подарил жителям нашего городка.
9: Ваши дары весомее, чем вы думаете.
1: Это замечательно! Ведь апостолы отдали свои припасы Матфею, чтобы мы были свободными.
11: Мы всегда ждали подачек от других, но теперь мы знаем, важнее самим отдавать.
10: Иисус объяснил нам, мы должны делиться всем, что у нас есть, даже постной пищей, ибо это зачтется.
3: Делиться – это хорошо, особенно с таким голодным, как я. Ой, Корки, как не стыдно!
9: Если есть пища, надо есть. По-моему, нужно устроить пир.
1: Отличная идея, попируем.
3: Я люблю пиры.
12: Где вы пропадали? Я же умираю с голоду. Я думал, вы собирались готовить завтрак. Накормите его, а то он меня замучит.
1: Вы лучше послушайте, где мы были.
3: Может быть, лучше сразу пригласить вас на пир к Иисусу?
13: Нас пригласи.
12: Я не ослышался, пир?
14: Сэр, с радостью пошел бы.
12: Я вполне могу забыть про завтрак, когда приглашают на пир. Я ведь человек компанейский.
3: Только мы должны взять с собой еду.
1: Я могу наловить рыбки.
3: А я испеку хлеб.
1: Рыба не клюет.
13: Не хочет, чтобы ее поймали.
12: Что? О, Боже, поглядите, вот это да! Это гигант! Скорее, на помощь! Помогите мне!
1: Окей, Корки, подержи. Он так, тянем на берег.
12: Так!
13: Отлично!
1: Что за гигант?
14: Ага.
1: Есть, тянем!
3: Какая смешная рыба!
14: Да, только голова да кости.
3: Это нельзя принести Иисусу.
6: Итак, никто из вас не поймал ни единой рыбки. Значит, остается только мой свежий хлеб. Ой, нет!
14: Что такое?
6: Сгорел!
14: Уголь полезен.
1: Но это не подарок для Иисуса. То ли дело настоящий робот.
14: Точно, обвязанный красной лентой.
15: Пожалуйста, не надо. На помощь, тревога. Хозяин чокнулся.
1: Караул, караул, караул. Чудесная идея.
6: Что, если принести в подарок Иисусу цветы?
1: Хорошая идея, Энджи. Давай нарвем цветов. Смотри на меня!
6: Интересно пахнет. Джастин, ты мне обещал помочь нарвать цветы.
1: Ну да, конечно. Пойдем на следующий холмик. Цветочки там просто прелесть.
6: Ну, пойдем.
2: Наша задача найти способ избавиться от Иисуса. Сегодня у них будет большой пир. Надо бы и нам зайти к ним,
8: чтобы собрать против него улики. Отлично!
10: Надо выставить его дураком, и чтобы все это увидели.
16: У вас хорошее предложение, но я придумал кое-что получше.
0: Вы в этом уверены?
1: Честное слово, Петр.
0: Наверное, не стоит нам пировать. Ты согласен?
8: Книжники и фарисеи готовят тебе ловушку.
9: Я глубоко тронут вашим участием, друзья. Но беспокоиться не стоит. Это будет удобный случай.
17: Я не ошибся адресом.
0: Что тебе, Матфей?
17: Итак, вы меня узнали? Да, я сборщик налогов.
8: Тебя сюда не звали.
17: Но я был восхищен вашим сегодняшним поступком. В конце концов, вы мне дали много пищи, гораздо больше, чем стоило.
0: И что?
17: Я сказал себе, вот так и надо поступать. Вдруг я могу стать апостолом.
8: Ты хочешь стать одним из нас?
0: Учеником Иисуса.
17: Очень.
1: Иисус, я бы не стал ему доверять. Видел бы ты, как он утром обошелся с нами.
6: Иисус, ты не примешь его, правда?
10: Знай, у него очень дурная слава. Чтобы содрать деньги, он готов на все.
8: Если он будет с нами, люди разбегутся.
9: Матфей.
2: Да.
9: Будь со мной, если ты этого хочешь.
2: Правда. Правда.
9: Большое спасибо.

0: Думаю, профессор Бамбл в конце концов действительно хочет починить машину времени.
1: Поэтому он и остался в летающем домике.
0: Как ты думаешь, изменился ли Матфей, став апостолом? По-моему, он прежний.
1: Я не могу ему верить.
2: Да пребудет с нами Бог за наше с вами здоровье.
3: Аминь.
4: Какой замечательный вечер.
5: Это благодаря Иисусу.
2: Учитель, я хотел бы знать, вот фарисеи говорят, что мы должны как можно чаще мыть руки и поститься. Что скажешь ты?
6: Нас оскверняет не то, что мы кладем себе в рот, но то, что изо рта исходит.
0: То есть то, что мы и говорим.
1: Конечно, ты должен быть вежливым. Скажем, дайте, пожалуйста, хлебушка.
0: Ага.
5: А? Кто бы это мог быть?
2: Что вам надо?
7: Меня зовут Дарт, я фарисей. Ты знаешь, что эти люди грешники?
2: Смотря в чьих глазах, они наши гости.
7: В моих глазах. Вы едите, пьете с мытарями и грешниками. Ваш учитель зовет себя Божьим человеком, но я скажу вам, Божий человек с таким сбродом не водится.
5: Осторожнее, выбирай слова.
6: Врач не нужен тем, кто здоров. Он нужен больным. Подумай, что это значит.
7: Это все лицемерная болтовня. Ты требуешь, чтобы люди кормили тебя и пируешь за их счет. Ха-ха.
0: Чудовищная ложь!
1: Никто их не заставлял. Они сами принесли еду в знак благодарности.
2: Никто из нас ничего не требует от других.
7: Посмотрим, правда ли ты говоришь. Матфей, а ты что скажешь?
8: Они все лгут. Иисус велел беднякам платить ему дань, потому что он, дескать, сын Божий и может прощать всем грехи.
0: Неправда! Ты это выдумал!
2: Он открыл свои карты.
5: Эх, Матфей.
6: Матфей, ты знаешь, что лжешь?
8: Лучше спросите нас.
7: Молчать! Вы все обмануты Иисусом и его шайкой. Матфей, спасибо, что сказал нам правду.
8: Вам спасибо.
6: Матфей. Матфей, я люблю тебя. Я пришел призвать к покаянию неправедных, но грешников.
9: Ты любишь меня? После того, что я сказал.
6: Да.
9: О, Иисус, прости меня.
7: И ты победил на сей раз.
2: Учитель, как ты мог простить его?
6: Я и предал тебя.
5: Сколько же раз мы должны прощать?
6: Некоторые говорят, что 7 раз, но я говорю 70 раз.
0: Ну, послушав Иисуса, а вдруг Матфей не такой уж плохой?
1: Наверное.
0: Надо бы узнать, как он там.
1: Конечно.
0: Матфей! Матфей, мы всюду искали тебя.
1: Вот мы принесли тебе. Ешь.
10: Это мне?
1: Там было столько еды, а мы подумали, что ты голоден, и решили найти тебя.
0: Мы заметили, на перу ты совсем не притронулся к еде.
9: Никто еще так не был добр со мной.
0: Очень жаль.
9: Чего меня жалеть? Я так жестоко обошелся с вами утром. Мне так стыдно.
1: Я верю, что ты хороший человек, Матфей.
9: Нет, безнадежно плохой.
0: Мы тебе все простим и забудем, если ты сам захочешь забыть.
9: Я больше никогда не буду так себя вести. Я прощен тем, кого я так оболгал. И теперь больше всего на свете я хочу стать апостолом.
1: Так что же ты?
9: Такой грешник, как я, только опозорит его. Я тронут его любовью, но я не достоин ее.
1: Спроси Иисуса и узнаешь.
9: Нет, не могу, не могу.
0: Матфей!

0: Свежая информация. Профессор Бамбл завершил ремонт летающего дома. Мы стартовали в 20 век. Все системы работают нормально. Пока.
1: Поверьте мне, ремонт я сделал безупречно.
2: А мне немного жаль улетать.
3: Я догадываюсь, о чем ты.
0: Грустно, что наши приключения закончились.
4: Люблю приключения.
1: Ваших приключений на целую жизнь хватит. А потом вас заждали в школе прогульщиков. О-о-о, что-то случилось. Напортачил! Я починю!

0: Вот вам приключение.
1: Приключение одно, неполадки другое.
2: Мы вообще когда-нибудь вернемся?
3: Машина времени провалилась.
4: Он прав. Не летающий, а проваливающийся дом.
5: Привет!
0: Кто это?
5: Привет!
1: Это не Матфели.
5: Нужна помощь? Что вы тут делаете?
1: Лучше ты нам расскажи, что ты здесь делаешь.
6: Сперва я вас вытащу на берег.
1: Хорошая мысль.
6: Держи крепче.
1: Окей!

0: Вы хотите начать ремонт прямо сейчас?
1: Да, хозяин.
2: А я так удивился, увидев, как дом падает с неба.
3: Ты только никому не говори.
4: Кажется, ты стал теперь рыбаком.
2: Я бросил работу сборщика налогов.
4: Правда? Как же так?
2: После того, что случилось, я больше не мог обирать бедняков. А кроме этого, я умел только рыбу ловить.
4: Я думал, ты стал учеником Иисуса.
2: Ну, вряд ли он вообще захочет меня видеть.
4: Да. А клев хороший?
2: К сожалению, не очень.
4: Давай я помогу тебе рыбачить.
3: Мы знаем одного мальчика, очень хорошего рыбака. Он бы мог помочь тебе.
2: Да я не против.
0: Матфей!
2: Это учитель.
0: Матфей, ты не пойдешь со мной?
2: Иисус, ну куда мне? Я солгал и вовлек тебя в беду. Лучше бы ты забыл меня, презренного грешника. Так ты простил меня полностью?
0: Конечно.
2: О, Иисус.
4: Матфей, чего же ты ждешь? Следуй за ним.
3: Ты не хочешь стать апостолом?
4: Иди скорей.
2: Да, да. Ныне я навсегда буду с Иисусом. Иисус, погоди!
0: Свежая информация. Сегодня мы видели, как Матфей стал апостолом. Вернуться в 20 век не удалось, но задержаться стоило.

шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня в программе мы поговорим о главном условии счастливого брака, а также будем молиться о ваших семьях. Не пропустите! И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Мы будем говорить сегодня о семье. И сегодняшняя среда, масс-медиа заполнена множеством советов, множествами разных рекомендаций о том, как начать хорошую семью, как найти себе свою правильную половинку. Социальные сети полны разных таких советов. Но из-за такого обилия советов уже люди не знают даже за что и цепляться, за какой-то конкретно совет. Уже возникает такое ощущение, что хороший брак — это лотерея. Кому-то повезет, а кому-то нет. Вот как попасть человеку в число тех, кому повезло?
1: Ну, прежде всего, человек должен понять, кто сотворил человека и кто сотворил брак. Читая Библию, в самой первой книге «Бытие» мы находим желание Бога. Бог говорит: сотворим человека по образу Божию. И далее говорится: и сотворил Бог мужчину и женщину, сотворил их. То есть мы видим, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему, и Бог сотворил человека социальным для жизни в семье и в браке. Потому что когда Бог увидел, что не нашлось помощника, равного Адаму, Бог сказал: нехорошо быть человеку одному, и сотворим ему помощника. Поэтому для того, чтобы действительно понимать, что такое жизнь человека, что такое брак, ценности брака, необходимо прийти к его создателю, к Богу. Потому что Бог сотворил человека и сотворил брак. И Бог все сотворил по законам. То есть есть духовные законы, есть законы, которые касаются социальных взаимоотношений, есть материальные законы. И как говорят юристы, незнание закона не освобождает от ответственности. И Библия содержит понимание этих духовных законов построения счастливого брака, счастливой семьи. Библия содержит законы, которые касаются социальных взаимоотношений в семье и законов, которые касаются материального этого мира. Поэтому для того, чтобы брак был успешным и чтобы повезло, необходимо прийти к его создателю, к Богу и узнать эти законы.
0: Ну, в общем-то, это логично, да. Приходишь к Богу, к тому, который создал брак, и просишь у него ответ на то, чтобы создать свою собственную семью. Но когда вот наступает момент, там, 18 лет, например, молодой человек влюбляется, его переполняет чувство, там уже как-то не до советов, не до каких-то законов. Я сам себя вспоминаю в юности, то есть контролировать
1: тоже,
0: себя,
1: да,
0: невозможно практически.
1: Первую влюбленность, да.
0: И уже в то время у меня уже появлялись мысли о том, что я собираюсь создавать семью. Вот. Но существует ли какой-то конкретный возраст, в котором уже можно говорить серьезно о создании брака? Какой-то есть такой конкретный возраст?
1: Но прежде всего Библия говорит о том, что брак и семья — это не просто твои, как бы сказать, желания, а семья возлагает огромное количество ответственности. И поэтому прежде всего в брак должен вступать тот человек, который уже готов брать ответственность. Прежде всего за взаимоотношения в семье. Это касается материальной ответственности, потому что, опять же, Бог говорит: и оставит человек отца своего и мать, и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. То есть о чем говорит? Для того, чтобы брак, он создавался на Божьих основаниях, молодые люди должны начинать жить самостоятельно. Поэтому прежде всего это касается социальной зрелости мужчины и девушки, которые готовы вступить в брак. Потому что есть, к сожалению, люди, которым уже далеко за 40, они еще социально незрелые. Они не готовы взять ответственность даже за свою собственную жизнь, не говоря уже о семье. Ну, как говорила еще моя мама, мужчина состоит из мужа и чина. То есть муж, тот, который взял ответственность за свою собственную жизнь, за ответственность за жену и за детей, и у него есть уже определенное положение. То есть он способен зарабатывать достаточно, чтобы содержать свою семью. То это возможно только уже после окончания школы и определенного профессионального уже обучения, и уже когда есть хорошая работа.
0: Ну, такие вот взгляды, можно сказать, консервативные в отношении семьи, они присущи старшему поколению, которое не было, может быть, воспитано в нынешних каких-то условиях. Сегодня же молодежь мы видим, особенно, ну,

0: не заморачиваться по поводу того, чтобы себе создать какую-то семью, такую на долгий срок. Их интересуют чувства, их интересуют какие-то отношения. Если что-то вдруг не понравилось, тут же предлагается развод. И развод во многих случаях является, ну, решением в глазах этих людей, решением их проблем. Откуда такое вот, ну, легкомысленное отношение к семье? Откуда оно взялось?
1: Ну, прежде всего, непонимание важности и ответственности построения семьи. То есть, если рассматривать вопросы духовно, то есть на первом месте важное значение каждого человека – это вопрос спасения, покаяния, примирения с Богом. Второй вопрос по важности – это создание семьи. Даже, вот, можно сказать, ну, некую такую небольшую аналогию провести. Если человек решил купить дорогой смартфон, когда он покупает этот смартфон, то к нему идет очень такая объемная инструкция. И обычно любая инструкция начинается с жирного такого текста из предупреждения. Пожалуйста, не начинайте пользоваться устройством, пока вы не проработаете эту инструкцию. И люди, которые потратили определенное количество денег, они уже дорожат этим смартфоном, они начинают его внимательно изучать. Потому что если небрежное отношение к этому устройству, оно придет, ну, принесет много разочарований. Эмоциональных, что устройства неправильно работают, и, может быть, финансовых, что необходимо будет его ремонтировать. Но создание семьи на множество порядков сложнее и важнее для человека, чем покупка дорогостоящего оборудования. Поэтому, прежде всего, конечно, необходимо прийти к Богу, прийти к духовным людям. Даже, ну, в Библии говорится такое, есть место, что ведение ищут у священников. То есть видение – это вопросы, касающиеся мудрых советов. Как необходимо принимать важные жизненные решения на основании Божьих заповедей и Божьих законов.
0: На самом деле развод – это не решение. Проблемы в семье – это катастрофа. Это все равно, что я себе представляю, летит самолет, и вдруг у этого самолета какая-то неполадка, шасси не выходит. И командир корабля принимает решение. Вместо того, чтобы долететь до аэропорта и как-то решить проблему, давайте мы тут на месте разобьемся и таким образом избавимся от этой проблемы. Вот такого рода, мне кажется, решение и у развода.
1: Да, потому что в Библии написано, что Бог ненавидит развод. Потому что, еще раз говорю, в планах Бога это семья. Это было еще в самом сердце Бога, еще до начала творения этой вселенной.
0: Всякая трудность в семье – это испытание. И с такими подобными испытаниями столкнулись герои нашей истории – Надя и Леша Кудрявцевы. Давайте посмотрим.
2: Усі молодята у день весілля виключно красиві. Проте за фасадом щасливих облич часом ховаються непривабливі секрети.
3: Ми зустрічались з Лешою, я його дійсно любила. И через 9 месяцев наших встречаний оказалось, что я беременна. Поэтому мы поженились. Но, конечно же, это был вынужденный брак.
4: Первоочередные вопросы, которые меня волновали, они не были связаны с семьей, с ребенком, как купить там кроватку, памперс и прочее. Меня интересовало, где взять дозу.
2: Про те, що чоловік вживає наркотики, Надя не здогадувалася. Начебто все було як у всіх. Звичайна молода сім'я, новонароджена донечка, пелюшки, сорочечки і постійна нестача грошей.
4: Вона розуміла, що я хожу на роботу, зарабатываю, вона їх не бачила, цих денег. І коли у неї виникав питання, де ж гроші, вот, мені в очередний раз приходилось її обманювати, що там потратив на ігрових автоматах або ще щось. Там, у Нади мог общие деньги взять без проблем, то, что откладывали, там, то, что подарили.
3: Было очень грустно обнаружить, что нету очень много золотых вещей дома.
4: Ты тихонечко взял себе, да и ушел.
3: И оказалось, что они в ломбарде, ну, это он не сразу сказал, он сразу никогда не признавался. Оказывается, что он и тут врал, и тут врал, и тут. И это разрушает внутри.
4: Мною руководило острая потребность употреблять наркотик. Ну, мне ничто не интересовало другое. Только вот лишь бы мне. Мне сегодня надо, надо, надо.
3: У каждого человека, я верю, что есть своя точка кипения, когда вот все.
2: Втомившись від брехні, Надя вирішила пожити окремо від Льоші. Саме в той період вона дізналася про залежність чоловіка. Це стало останньою краплею, і молода жінка подала на розлучення.
4: Глубоко в сердце жалел о том, что мы разошлись с Надей. Глубоко, конечно же.
3: Плакала, расстраивалась, пыталась где-то даже запить эту боль.
4: Ну, я не отпускал ее внутри себя, в плане, чтобы она там жила. Трудно это было сделать с каким-то мужчиной, там, с каким-то парнем.
3: Каждый раз это у нас был конфликт, что я ему говорила, что ты мне не помогаешь с ребенком, почему ты не платишь алименты. Мы ругались каждый раз с ним при встрече.
2: Розлучення остаточно розв'язало Олексієві руки. Він уже не приховував свою залежність.
4: Міліція. Много долгов очень. Я уже не мог находить те суммы денег, которые мне нужны были для употребления. Я, ну, скажем так, боялся попасть в тюрьму, потому что уже приходилось идти на такой риск, когда, ну, вот-вот, если споймают, то это тюрьма. Я очень злился на себя, что не могу ничего с этим сделать. Внутри. Неужели так будет всегда?
0: В этой истории все было против героев. Слишком молодые и неопытные. Вынужденный, а не желанный брак. Плюс так называемые скелеты в шкафу. Зависимость мужа. Андрей, знание духовных принципов могло ли помочь этой молодой паре пройти через эти роковые испытания?
1: Да, конечно. Потому что когда Бог дал Адаму и его жену, там очень интересно написано. И были оба наги и не стыдились. То есть здесь говорится не просто о физической наготе, а о том, что у Адама и его жены не было тайн друг от друга. Они были искренне и открыты друг перед другом. Поэтому один из моментов духовных законов построения крепкого брака является открытость перед тем, как молодые соглашаются вступить в брак. Если бы они перед тем, как строить свои взаимоотношения, признались друг другу, какие у них есть проблемы, какие, может быть, вопросы еще не разрешены, и готовы были принять друг друга и работать над ними, то не было бы таких проблем в браке. А тут явно показано, что она не знала, что он употребляет наркотики. Он скрывал это. И их взаимоотношения строились просто на чувственности, желании получить какие-то удовольствия. И когда она забеременела, неожиданно, то есть это подтолкнулось... Их подтолкнуло вступить в брак. Но не было прочного духовно правильного основания для этого.
0: Что вообще молодой паре необходимо сделать, чтобы избежать впоследствии таких ошибок?
1: Да, во многих церквях есть такое служение «добрачное консультирование». То есть когда священники, служители церкви, они проводят консультацию с молодыми. Отдельно могут, допустим, с парнем, отдельно с девушкой, потом вместе. Потому что создание брака – это не просто возможность убежать от каких-либо проблем, а создание брака иногда еще эти проблемы, можно сказать, увеличивает. Потому что все, что сейчас в мире, направлено на то, чтобы как бы разрушить семью. Потому что мы знаем, что враг душ, человеческий дьявол, он ненавидит семью, поэтому любыми путями пытается разрушить.
0: То есть, это скажем, если...
1: Да, необходимо добрачное консультирование.
0: Mm-hmm. Но если молодой человек и девушка связали свою жизнь уже вместе, остается все-таки такое, наверное, ощущение друг у друга, что я могу все-таки иметь некую свою личную жизнь, немножечко кусочек для себя, про который, может быть, муж или жена не знают. Допустимо ли между мужем и женой иметь какие-то, может быть, несущественные, но небольшие тайны?
1: Но я так допускаю, что, допустим, личная семейная жизнь – такая небольшая тайна, когда я готовлю своей жене какой-то сюрприз. То есть я откладываю определенную сумму денег, чтобы пригласить ее в кафе или сделать неожиданно какой-то подарок. Вот. А так я все-таки считаю, что все-таки по максимально отношения должны быть открыты. Потому что стоит только зародиться небольшому недоверию, то это недоверие может перерасти уже и в другие сферы.
0: Ну и мы подошли уже к нашему главному вопросу сегодня. Что же является главным залогом счастливого брака?
1: Но опять же, апостол Павел очень четко говорит. «Хочу вам сообщить, да, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж, а Христу глава Бог». Павел говорит о том, что когда Бог творил весь этот видимый мир и творил семью, Бог предусмотрел некую иерархию власти. Для того, чтобы была успешная семья, необходимо, чтобы муж верил в Иисуса Христа, принимал Иисуса и его слово как, можно сказать, верховенное право для своей собственной жизни и для жизни семьи. И чтобы его жена тоже была верующая и принимала духовный авторитет мужа в своей семье. И тогда это дает такую духовную платформу, что и дети будут принимать своих родителей как верховный авторитет в семье.
0: Такой вопрос. Иисус Христос не был женат.
1: Да.
0: В то же самое время Он учит нас также и о браке. Вот насколько велико Его полномочие, чтобы говорить о браке, в котором Он никогда не был?
1: Иисус имеет 100% полномочия учить о браке и, как бы сказать, помогать людям в браке. Потому что Иисус говорит, что прежде, нежели был Авраам, я есть. То есть Иисус употребляет себе это имя, которое относится к Богу. То есть тем самым Он показывает, что Иисус был еще прежде начала этого творения. Потому что Он есть Слово. А Бог все сотворил Словом. Поэтому Иисус и творил человека, и творил брак. Поэтому Он знает все эти духовные законы. И также Иисус имеет полное право, потому что через здоровые семейные отношения Бог показывает, как Иисус любит свою церковь. Павел поэтому писал, что тайна сия велика. Он говорит, я пишу об отношении Христа Иисуса по отношению к церкви, так, как любящий муж любит свою жену. Питает и греет, и готов отдать свою жизнь за нее. Поэтому Иисус имеет все полномочия учить, наставлять нас в брачных взаимоотношениях.
0: Такой вопрос. Когда муж и жена объединяются, мы понимаем, у них начинается семья, то есть хлопоты там, по быту, по воспитанию детей. Что происходит в духовной сфере, когда два человека объединяют друг друга в брачными узами?
1: Но в духовной сфере Бог, показывая всю важность брачных взаимоотношений и серьезность последствий, что если это будет неправильно построено, говорит, что семейные взаимоотношения – это брачный завет. То есть это не просто договоренность, можно сказать, испытательный срок или так далее, а это брачный завет, который скрепляется кровью. Поэтому в момент первой брачной ночи, да, разрыв девственной плевы скрепляет взаимоотношения мужа и жены кровью, то есть символом вечности. Поэтому брачный завет, он определяет, что две личности, которые раньше не имели отношений, они соединяют свои взаимоотношения на основании добровольности для того, чтобы жить в мире с единым сердцем и с едиными помыслами, для того, чтобы гарантировать друг другу безопасность и уверенность. И когда происходит благословение в церкви, да, и слова брачного завета, да, быть верными друг другу в богатстве, в бедности, в болезни и в здравии, и только смерть да разлучит нас. Это дает прочный духовный фундамент построения всех других взаимоотношений. Самые близкие друзья. Вот, и...
0: Это очень серьезное заявление, что я буду верен тебе до самой смерти, независимо ни от чего. И давайте сейчас вернемся обратно к нашим героям, к Наде и Леше Кудрявцевым. Когда Бог пришел в их жизнь, у них произошло чудо. И давайте сейчас посмотрим, какое же именно.
2: У цей період один з друзів Олексія, колишній наркоман, запросив його до центру реабілітації залежних людей. І хлопець погодився. Про це рішення дізналася Льошина бабуся, яка дала онукові гроші на лікування.
4: Ну, вона боялась мені дати в руки ці гроші, тому що я, звісно, їх потрачу. Ну, попросили Надю, щоб вона відвезла на машині мене туди в центр. Тим самим проконтролював, щоб я попав в пункт назначення.
2: По дорозі до центру реабілітації Олексій буквально приголомшив Надю несподіваним проханням не виходити заміж, поки він лікується.
3: Ну, навіть мислі у мене не було такої, що коли-то ми можемо встановити відношення. Мені було смішно, що він об цьому ще думає.
2: У перший же день перебування в центрі Олексій захотів втекти.
4: Там був обід, кушали суп, непонятний якийсь. И тут вдруг заиграла христианская музыка, и такие мысли, куда я попал, катастрофа, что это? Я себя почувствовал таким, ну все, типа, конец пришел. Сдерживал тот факт, что бабушка вот заплатила деньги, все-таки пожилой человек, и вот я пообещал себе, что 2 недели я здесь буду точно.
2: Олексій на силу освоював режим центру, поки одного разу не почув слова, немов призначені йому особисто. Леша був на занятті, де читали Біблію, і в голові малював собі картини майбутнього.
4: Була така маленька мисль, маленький мостик, що раз в год я просто буду делать себе укол один раз в год, і все. І на этом все закончится. І в этот момент читали Біблію, і там були такі слова, що з іскренним Бог поступає по-іскренньому, А с лукавым по лукавству же его. И у меня такое внутреннее состояние было, что вот, как знаете, как молния, как Бог услышал меня в плане того, что ну вот сижу и обманываю. И я понял, что я не могу обмануть Бога. Мне больше всего хотелось узнать Бога. Узнать, чого він хоче від мене.
2: З цього моменту життя Олексія змінилося. Він дізнався про те, що додало йому нового сенсу.
4: Що він мене так любить, таким, який я є. Ну, навіть я би сказав, переживання такі, як я такий негодяй, і як ну, може мене любити Бог. Взагалі, хто мене може вот, любити просто так, в то время, як я... недостоин любви.
2: Пройшов месяц, перш ніж Надя приїхала провідати Олексія.
3: И я увидела абсолютно другого человека. То есть это были чистые глаза, ну вот просто чистый взгляд. Я не могла поверить просто, что такое возможно. Вернуть этот чистый взгляд, может быть, которого я никогда в жизни и не видела у него.
4: Все, о чем мы разговаривали, вернее, даже не разговаривали, это был монолог с моей стороны. Я ей рассказывал о Боге.
3: А я сижу, и я ничего не понимаю. У меня два высших образования, а я не могу поддержать беседу. И меня оно как-то так зацепило, думаю, я тоже хочу разобраться.
2: Надя стала вивчати Библию, и для неї відкрився новий світ.
3: Хотела по-настоящему, я хотела идти, почувствовать, что это такое, родиться заново, да, и вообще как-то наладить отношения с Богом. Мне было интересно, что же может поменяться после этого. Постепенно вся эта боль, которая у меня была на сердце, она начала уходить. Вся тяжесть, все обиды, все это прошло. То есть я с легкостью с этим смогла распрощаться, хотя 3 года ходила и носила это в себе.
2: Поки Олексій проходив свою реабілітацію в центрі, Надя проходила свою. І через півроку вони зустрілися вже іншими людьми. Олексій – вільний від залежності. Надя – від своєї болі.
3: Начали опять встречаться, это было уже совсем другое встречание. Там не было никакой лжи, там не было никаких обид, это все как-то было по-новому. Оно мне ощущалось какими-то такие чистые какие-то отношения. У нас были конкретные планы, мы поженимся, все будет хорошо.
2: Цілий рік Олексій зустрічався з Надією. Разом вони вивчали Біблію і пізнавали один одного по-новому. І ось нарешті настав день весілля.
5: Тебя сегодня в жены, обещаю любить тебя, всегда буду с тобой и в горе, и в радости.
6: Обещаю любить тебя и быть с тобой во всех ситуациях, которые бывают в жизни.
4: Когда нас венчали в церкви, я говорил Наде такие слова, что Бог научил меня любить.
3: Там, где как человек ставит точку, Бог ставит запятую, да, и вот что... Это он все организовал. Мы потому что то, что мы могли сделать сами по себе, мы уже сделали в первом браке, и видно, что ничего хорошего. А это он сделал.
2: Так Надя вышла вдруге заміж за Льошу. У них народилася ще одна дитина – син. Пізнавши цінність сім'ї, кудрявцеви не втомлюються говорити про це іншим.
3: Чувствую себя счастливым человеком. Это то, чего я очень долго хотела, то, что очень долго искала.
4: Я Богу благодарен. Больше всего за то, что он наполнил мою жизнь смыслом. Что он мне дал понять, что в этой жизни ценно, а что бесценно.
0: Возможно, ваша семья переживает кризис, и вы нуждаетесь в поддержке. Мы готовы помочь вам. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой вопрос и помолятся о вас. Андрей, твое мнение? Вот нашим героям после такого страшного, очень болезненного предательства удалось не просто там чашечку склеить, а даже обрести счастье в своей жизни и жить по-новому. Что им помогло?
1: Вот я смотрел вторую часть этой истории и вспомнил такие слова Иисуса Христа. Невозможно человеком, возможно Богу.
0: Точно.
1: Что помогло? Что да. Алексей, он покаялся, примирился с Богом. И Алексей принял авторитет Иисуса Христа и его слово в своей собственной жизни. Как Павел писал, всякому мужу глава Христос. Когда он принял главенство Иисуса Христа, у него поменялось мышление. Он вдруг понял, что семья – это самая важная цена для его жизни, и что он будет бороться за ее восстановление. Он стал молиться за Надю, и она увидела эти изменения в нем, увидела его искренность, что он уже не обманывает, не скрывает ничего перед ней. И она решила разобраться, какая сила изменила ее бывшего мужа. И когда она стала читать Библию, да, Господь поменял ее жизнь. И они что? И они стали встречаться, чтобы больше узнать друг друга. И больше познавать Слово Божие. И уже на новой такой платформе, на правильной такой платформе, они снова вступили в брак. Вот опять же в этом случае со смартфоном, когда человек неопытно пользовался смартфоном и сбил все настройки, да, обычно есть такая функция или кнопочка – вернуться к заводским настройкам. То есть, когда нажимается, сбрасываются все эти ошибки, да, и можно снова пользоваться этим устройством. То если в семье такое произошло, что уже невозможно разобраться, где что, необходимо просто вернуться к заводским настройкам. К заводским настройкам, к Богу, который есть автор человека, который есть автор брака и семьи.
0: Ну и прежде чем мы с вами помолимся о наших слушателях, о семьях наших слушателей, я бы хотел прочитать вопрос одного из наших телезрителей. Спрашивает Елена из России. «Когда ты сделала приворот мужу, и сейчас он пьет и не уважает ее». Что с этим делать?
1: Ну, прежде всего, что ей необходимо покаяться Елене, потому что она через приворот, через заговор, она, можно сказать, подавила волю своего собственного мужа. И поэтому у ее мужа сейчас сильнейшая борьба между его внутренними желаниями, да, и невозможностью это исполнить. Поэтому необходимо ей покаяться в этом колдовстве, потому что любое колдовство – это манипуляция чужой волей. Бог сделал человека свободным, дал право выбора, и Бог уважает свободу выбора человека и запрещает другим манипулировать или управлять свободной волей других людей. Ей необходимо покаяться, примириться с Богом, исповедовать этот грех и молиться о покаянии чтобы ее мужа, чтобы и муж пришел к познанию Иисуса Христа, чтобы в их семье восстановилась правильно вот эта линия власти, чтобы ее муж принял Иисуса своим Господом и Спасителем, главою, и чтобы и она в смирении могла потом принять своего мужа главой. Молиться.
0: Хорошо, Андрей, ну, давай помолимся за эту ситуацию, за Елену, за ее семью. И также помолимся за семьи других наших слушателей, которые нуждаются в поддержке.
1: Да, у меня есть тоже такое небольшое слово, что к телезрителям поймите, что ваша жизнь цена в глазах Бога. Именно за вас Иисус пошел на крест. И Богу не безразлична ваша семья. Бог любит семью. Бог желает, чтобы все семьи, они строились на основании Божьих заповедей. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты сотворил нас по образу Своему, Господь. Мы благодарны Тебе, что семья была в самом сердце Твоего откровения, когда Ты творил первого человека. Боже, мы молим Тебя за Елену, Господь, за ее семейную ситуацию. Мы молим Тебя за семьи наших телезрителей. Если что, у них есть серьезные проблемы, угрозы разводов. Господь, я прошу Тебя, вмешайся в эти ситуации, даруй им мудрости, чтобы эти люди покаялись пред Тобой, исповедовали свой грех, даруй дар покаяния мужьям и женам, Господь, чтобы они могли по-новому восстановить эти отношения на тех духовных законах, которые Ты заложил для семьи. Мы молились Тебе, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших программ. А также консультанты линии доверия готовы молиться о вас и ответить на ваши вопросы. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. На сегодня мы прощаемся и оставляем вас со стихом из Библии. «Источник твой да будет благословен». И утешайся женою юности твоей.

Если у вас есть Библия, давайте откроем книгу Захарии в Ветхом Завете. Захария, 4 глава. Об этом я хочу говорить сегодня. Захария, 4 глава. Я начинаю читать с 6 стиха. «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора? Перед Зарававелем ты равнина».

на строительный отвес в руках Зарававеля, то семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Я хочу поговорить об этом удивительном седьмом стихе. «Выйдешь, восклицая, благодать, благодать». Это формула чуда, которую Бог хочет вложить в ваш дух, когда вы встречаете препятствия и вызовы. Библия много говорит о благодати. Слово «благодать» встречается 125 раз. Из 21 книги Нового Завета 16 книг начинаются со слов «благодать вам». Послание Ефесянам говорит о богатстве и славе Его благодати. Библия учит, что есть четыре слова, которые переводятся как «благодать». Благодать — это очень важное слово в Новом Завете. Поэтому вам надо понять концепцию благодати. В послании Ефесянам 3 говорится, что есть спасающая благодать. Благодатью вы спасены, не делами. Вы не должны быть хорошими, чтобы прийти к Богу. Вы приходите к Нему, чтобы стать хорошими. Спасает Его благодать, а не ваши заслуги или дела. Мы спасены благодатью. Библия говорит об оправдывающей благодати. Благодатью мы оправданы, и поэтому у нас есть мир с Богом. Вы оправданы. Эти слова означают, что вы как будто никогда не грешили в Божьих глазах. Есть благодать, которая сходит на вас. Если вы грешите, но исповедуете свой грех, изменяетесь, то Бог полностью покрывает и оправдывает вас. Его благодать спасает, а потом оправдывает вас в глазах Бога, как если бы я никогда не грешил. Библия говорит также о научающей благодати Божьей. Сегодня не хватает такого учения о благодати. Писание говорит, что благодать Божья явилась, послушайте внимательно, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Иногда люди говорят, я под благодатью, поэтому могу жить, как хочу. Могу спать со своей девушкой, могу совершить прелюбодеяние, ведь я под благодатью. Когда благодать приходит, то она учит жить святой, посвященной, благочестивой жизнью. Если вы не хотите быть похожими на Иисуса, значит, то, что у вас есть, это религия. И Иисус изменит вас. Благодать преобразит вас. Она даст вам силу не быть тем, кем вы были раньше. Тот, кто во Христе Иисусе, рожденный свыше, тот новое творение. Благодать будет учить воздерживаться нечестия и почитать Бога. Есть четвертый вид благодати, на котором я хочу сосредоточиться. Это благодать, наделяющая силой. Павел сказал, что три раза молился Богу, чтобы Он удалил жало из его плоти. Трижды Бог говорил, «Моей благодати достаточно для тебя». Другими словами, Павел принес это жало к престолу благодати, и Бог не удалил его. Бог дал ему благодать, чтобы все преодолеть и победить. Иногда Бог творит чудеса мгновенно. Нам нравится именно это. Мы поколение микроволновок, но мы служим Богу медленно в арке. Бог позволяет благодати сойти на вас, что дает вам силы преодолевать препятствия. Поэтому послание Евреям 4:16 говорит, чтобы мы приходили смело. Послушайте эти слова. «С дерзновением приходили к престолу благодати, чтобы получить помощь во время трудностей». Это то место, где на вас может сойти Божья благодать. Даже когда у вас проблемы, вызовы, то есть что-то под названием «Божья благодать», наделяющая силой, она даст вам силу для того, чтобы свергать горы, проходить несчастья, побеждать гигантов. Это Божья благодать, наделяющая силой. Вот что получил Зарававель. Когда он вернулся, Библия говорит, что страна и город были сравнены с землей. Он сказал, «Я собираюсь отстроить храм, я восстановлю стены, я восстановлю нашу жизнь».
Он начал с храма. Он не начал со своего собственного дома. Зарававель сказал, если мы хотим это сделать, то мы должны положить основания для

для Дома Божьего. Он положил основание для Божьего дома и начал чудо. У него была благодать Божия. Когда он положил основание, то сразу перед ним возникла духовная гора. Он спросил: «Кто эта гора? Кто ты?» Мне нравится, что он стал говорить горе своей жизни. В Марка 11 говорится, что нам надо обращаться к своим горам. Горы — это проблемы. Горы в нашей жизни представляют собой то, что пришло остановить, помешать и победить нас. Когда в его жизни возникла гора, он не дал ей напугать себя. Он стал говорить ей. Иисус сказал об этом в Марка 11 главе. «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Зарававель сказал: «Кто ты, гора? Назови себя, кто ты». Написано: «Потому что к тому времени, когда Бог пройдет через тебя, ты станешь гладкой равниной». Не знаю, кому я сегодня проповедую. Это горит в моем сердце. Вы начали что-то. Бог творит чудеса. И вдруг вы столкнулись с горой разочарования, которая говорит: «Сдавайся, ничего не получится. Ты уже пытался, и ничего не получилось. Выбрось белый флаг». Я хочу напомнить вам, что вы служите Богу, который дает не только спасающую и оправдывающую благодать. Он дает не только научающую благодать, но Он дает благодать, наделяющую силой. Когда Он пройдет через гору, то она превратится в ровную долину. У кого-то скоро что-то произойдет. Если вы верите в это, то прославьте Бога. Хлопайте в ладоши, скажите: «Благодарю за благодать, наделяющую силой». Благодать, которая сравнивает горы. Повернитесь к кому-то и скажите: «У тебя все получится». Писание говорит, что Зарававель пал духом и потерял надежду. Проект был закрыт. Ничего не происходило целых 16 лет. Мечта угасла. Но я хочу сказать, что не бывает так, чтобы Бог начал что-то, а потом у него не было бы сил это завершить. Вопрос в том, найдет ли он кого-то, кто продержится, пока Бог проложит путь там, где его нет. Мы слишком быстро сдаемся, слишком быстро все бросаем. Мы уходим от чуда до того, как Бог сделает то, что хотел сделать. Иногда надо сказать: «Я выстою, даже если мне это непонятно, если кажется, что ничто не происходит, я буду верен в малом. Я не буду пренебрегать небольшим началом». Держитесь за то, что Бог начал. В вашей жизни могут появиться препятствия, но придут и другие времена. Если Бог начинает что-то, то установленное им время для каждой цели придет. Кто-то уже очень долго держался, но теперь вы видите гору разочарования. Бог начал, но теперь кажется, что все ушло. В момент разочарования к Зарававелю пришел пророк и сказал: «Так говорит Господь». Эти два слова: «Начни вновь». «Начни вновь». Я знаю, что вы уже пытались, но начните вновь. Верьте и начинайте снова. Начните мечтать, надеяться. Начните молиться и хвалить. Пусть ваши ожидания обновятся. Достигайте людей, надейтесь и начинайте снова. Повернитесь к кому-то и скажите: «Время начать вновь». Бог завершит то, что Он начал. Придет время, когда Он скажет: «Начни вновь». Затем пророк сказал, что надо сделать. Он сказал: «Взять краеугольный камень». Это очень странно, но я хочу показать, как это действует. Пророк сказал: «Взять краеугольный камень». Это последний камень в строительном проекте. Это как разрезание красной ленты и посвящение здания. Краеугольный камень означал окончание строительства. Это финальный камень. Последняя часть строительного материала, которая завершала сооружение.
Его устанавливали, и все восклицали: «Мы завершили! Готово!» У него было это основание. У Зарававеля были внешние и внутренние проблемы. Он пал духом. На его строительном проекте выросли тернии, вокруг бегали ящерицы. Камень был сложен грудами, металл лежал где попало. Ничего не происходило 16 лет. Пророк сказал: «Возьми краеугольный камень, завершающий камень, и положи его на строительном участке. А потом кричите: благодать, благодать». Краеугольный камень представляет собой Иисуса Христа. Он камень, который отвергли строители. Он камень, который кричал на кресте: «Свершилось!» Надо сосредоточиться на этом камне, а также на том, если Бог что-то начал, то Он и завершит. Я хочу, чтобы вы взяли краеугольный камень, который представляет собой завершенное дело. Многие из нас знают, что это такое – смотреть на незавершенное. Это духовный период вашей жизни. В вашем видении, в вашей мечте Бог что-то начал, но потом появилась гора, и больше ничего не происходит. Что вам делать? Он говорит вам сосредоточиться на Иисусе, главном краеугольном камне. Вы говорите этому камню, вы кричите: «Благодать! Благодать на нем!» И из этого камня начинает выходить благодать, которая наделяет силой. Она дает вам силы сделать то, чего вы не могли прежде. Это будет не сила и мудрость человека или его способности, но моей, наделяющей силой благодатью, которая сойдет на вас. То, чего вы не могли сделать без меня, вы сможете сделать, когда на вас сойдет наделяющая силой благодать. Я представляю Зарававеля. Разрешите мне проповедовать так, как я хочу. Я представляю Зарававеля. Скажем, что это Библия, это краеугольный камень. Он говорит: это глупо. Ничего не происходит. У нас нет разрешения. Проект строительства заморожен. У нас нет денег, у нас ничего нет. Но человек Божий говорит: возьми краеугольный камень, завершающий камень. Он сказал: говори ему. Ладно, буду говорить то, что он сказал. Благодать. Пророк посмотрел на него и сказал: я не сказал шептать благодать, я сказал воскликни благодать. Благодать! Пророк говорит: разве я сказал кричать благодать только один раз? Я сказал: кричи благодать! Благодать! Благодать! Когда он стал кричать благодать к краеугольному камню, один из переводов говорит, что люди начали бежать на перегонки. Вот кто-то прибежал со строительным материалом, кто-то с деньгами. Вот пришел тот, кто знает, как делать кладку. Пришел тот, у кого есть стекло. Люди стали сбегаться отовсюду. Они пришли с севера, с юга, с востока, с запада. Я вижу в этом истину для вас и для себя. Вы знаете, что это такое? Видеть несбывшуюся мечту, которую Бог призвал вас делать. Пророк сказал: так говорит Господь. Ты кричал: благодать, благодать, незавершенному видению, которое Бог тебе дал. Теперь через Его наделяющую силой благодатью я могу сделать все. Через Его благодать у меня есть благоволение. У меня будут финансы, я получу все необходимое, чтобы построить то, что Бог мне повелел. Благодать, благодать. Писание говорит, что пророк сказал: руки Зарававеля положили основание, и руки Зарававеля окончат его. Не считай этот день чем-то маловажным. Благодать, благодать. Он сказал, что все получится. Он даст вам наделяющую силой благодать, чтобы осуществить мечту, которую Он вам дал. Мы все знаем, что такое незавершенные дела.
«Господь, ничего не происходит, что мне делать?» А он говорит: «Начни кричать, благодать, благодать, благодать». Вдруг приходит решение, начинают происходить чудеса. Вот чему я научился. Когда Бог дает вам видение, то появляются преграды, которые говорят, что у вас ничего не получится. Не позволяйте этой горе говорить вам и заставить забыть о чуде. Откройте уста и скажите горе: «Благодать! Благодать! Я не могу победить своей силой и крепостью, но я сражаюсь не своими силами. Иисус Христос висел на кресте. Он пролил свою кровь, в которой есть благодать. Благодать, которая дает силы делать то, к чему меня призвал Бог. У меня есть видение. У вас есть мечта, и Бог говорит: время начать вновь. Я исполню мечту, которую я начал в вашей жизни. И не важно, что прошло 16 лет. У кого-то из вас гора зависимости. Алкоголь, наркотики. Как это победить? Говорите горам: благодать, благодать. Это больше, чем слова. Это секретная формула, которой я научился. Когда я сталкивался с вызовами, проблемами, которые выступали на это служение, на мою семью, когда мои дочери сходили с прямой дороги, то я заходил в их ванную, когда они уходили в школу. Дьявол не будет играть по правилам, и я не буду. Я помазывал маслом их ванную, их комнаты, и говорил: благодать, благодать, благодать, благодать. Мы не должны сражаться в одиночку. Это сражение не наше, оно Господне. Разрешите благодати сражаться, разрешите ей победить. Пусть она достигнет их, освободит и избавит. Благодать, благодать. У вас проблемы на работе? Придите на работу. Ходите и тихонько говорите: благодать, благодать. Если необходимо, зайдите в ванную и кричите: благодать, благодать. Если нужно, то во время обеденного перерыва сядьте в машину и говорите этой горе: благодать, благодать. Контракт будет подписан. Благодать, благодать. Давайте потренируемся. Я хочу, чтобы дьявол услышал вас в аду. Благодать, благодать. Ад трепещет. Не тогда, когда вы говорите: «Я достоин, я сделал что-то», но когда вы говорите: «Благодать, благодать». Ухватитесь за это. Кому из вас нужно, чтобы Бог сравнял гору с землей? Все возможно Богу. Он может сделать намного больше того, о чем вы просите или помышляете. Научитесь кричать о благодати. Благодать, благодать. Давайте вспомним то, что у вас есть незавершенного. Может, это сын или дочь. Или это бизнес. Может быть, призвание или мечта. Подумайте об этом прямо сейчас. Бог начал это, и вы знаете, что это Он начал. Писание говорит, что начавший в вас доброе дело будет верен и совершит его. Он начал. Но поднялись горы, и вы пали духом. Вы видите это? Я хочу, чтобы эти слова были у вас на устах. Слова приносят умножение. То, что вы будете говорить, умножится. Вы будете кричать: «Благодать!» Я не хочу, чтобы вы делали это только один день. Пусть это станет частью вашей молитвенной жизни. Когда вы встретите горы и вызовы, то идите с уверенностью: «Благодать! Благодать!» Вы не понимаете, что это такое проповедовать. Иногда я чувствую: «Господи, я растерян, мне нечего сказать людям. Я проповедовал уже всю Библию от Бытия до Откровения». Когда я это чувствую, то говорю: «Благодать, благодать, благодать, наделяющая силы». Вы можете сделать то же самое. Вот в чем секрет. Бог сказал, что руки Зарававеля сделают это. Мне нравится последний стих. «Не пренебрегай днем
малого начала. Все, что Бог делает, начинается с малого семени, а вы начинаете этому говорить: «Благодать, благодать, благодать». Люди начали бежать со всех ног, стараясь помочь этому осуществиться. Божьи финансы, Божья помощь, Божье благоволение, благословение. Они бежали, стараясь помочь этому осуществиться, и Бог совершил это. На вас есть благодать, у вас все получилось. Поднимите руки. Встаньте и поднимите руки. Прямо там, где вы есть, поднимите руки. Вы вспомнили что-то? У кого из вас есть что-то незавершенное? Вы знаете, что Бог начал это, но вы не увидели завершения. Поднимите руки, как знак, что это вы. Откройте уста, и следующие 30 секунд начинайте кричать «Благодать!». Мне все равно, кто что подумает. Откройте уста и кричите «Благодать!». Когда вы это делаете, то что-то начинает происходить, что-то начинает меняться. Благодать, благодать. Видение оживает, мечта начинает говорить, благословение начинает течь, появляется активность, ангелы начинают двигаться, небеса начинают откликаться, бесы начинают отступать. Благодать, благодать. Говорите горе зависимости, говорите горе болезни, благодать, благодать, рак, благодать, благодать, рак, наделяющая силы благодать, благодать, благодать, болезни сердца, благодать, благодать, депрессии, благодать, благодать, долги, благодать, благодать, мне нужны деньги на обучение, благодать, благодать. Мне нужна машина. Благодать, благодать. Мне необходимо жилье. Благодать, благодать. Наделяющая силы. Мне надо, чтобы сделка состоялась. Благодать, благодать. Мне надо, чтобы мое служение ожило. Благодать, благодать. Кричите, кричите, кричите. Я знаю, это звучит как безумие, но мы говорим нашим горам. Мы говорим нашим горам. Наш Спаситель сказал нам это делать. Благодать, благодать.

Вы заинтересованы в добрых вестях? Вы получаете много плохих вестей повсюду, не так ли? Только не на Gospel в Америке, потому что это полчаса великих добрых новостей, положенных на музыку и исполненных хорошими людьми, которые

Тайна и крестоносцы пустыни. Друзья, я хочу услышать от вас, потому что я уверен, что у вас есть собственное предпочтение насчет артистов и видов евангельской музыки, того, что вы хотите услышать и увидеть. Я хочу призвать вас написать мне. Я хочу услышать от вас, и мы постараемся, чтобы программа отвечала вашим предпочтениям. И когда вы пишете, ваше письмо попадает в почтовый мешок, и время от времени мы вытаскиваем несколько писем, и потом мы посылаем их авторам, компакт-диски или кассеты с записями артистов, которые были на нашей программе. Почему бы и вам не принять участие? Это здорово, и это поможет нашей программе. И в результате у вас будут записи. Моя следующая гостья дебютировала на сцене в 6 лет с великим Ларнеллом Хэррисом. Она была слишком маленькой, чтобы застесняться из-за его невероятного пения. С того времени ее можно было услышать на знаменитых евангельских мастерских Америки Джеймса Кливленда и на 25-й годовщине смерти доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Возможно, вы видели, как она исполняла в категории подростков на «Поиске талантов» с Эдом Макмахоном. Она родилась и выросла в Нэшвилле, Теннесси. Тремей Хокинс и Уитни Хьюстон повлияли на ее стиль исполнения. В возрасте 17 лет у нее уже есть один альбом, и она споет для вас сейчас. Поприветствуйте Келли Уильямс.

Вот почему я так горжусь тем, что я веду передачу «Gospel» в Америке и встречаюсь с вами каждую неделю. Между прочим, вы видите адрес на экране, и я хочу, чтобы вы написали мне. Как я вам всегда говорю, дайте мне знать, какой вид музыки, каких артистов из тех, что мы приглашаем сюда на передачу евангельской музыки, вы больше любите и хотите услышать. Если вы мне об этом скажете, у нас в передаче будет больше того, что вы хотите. И, конечно, не забудьте, что мы собираем записи от всех артистов, и потом проводим лотерею и отправляем это людям, которые нам написали. Мы просто вытаскиваем адреса, открытки или письма и посылаем вам записи. Я сам спою песню для вас, и это не одна из современных песен, которые вы слышите часто на Gospel в Америке. Это одна из великих песен церкви. И я не знаю, заметили ли вы это или нет, но если вы пойдете в магазин, то вы не найдете много прекрасных старых песен, которые мы так любим. Но на Gospel в Америке мы не забываем песни, которые мы уже так давно полюбили. Их просто трудно найти. Но я рад сказать вам, что на Curb Records мы записали коллекцию великих гимнов церкви. И я их исполнял многие-многие годы. И сейчас я хочу исполнить для вас песню, которая является одной из моих любимых. И я держу пари, и ваша.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь вас видеть. Мы продолжаем наше изучение книги Откровения. Книги непростой, загадочной, но в то же время доступной и очень интересной. Наша тема — крах иллюзий богоборчества. В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Ну что, Александр, продолжим с вами дальше читать книгу Откровения. Мы остановились с вами на трех ангельской вести. В первой вести мы уже разобрались. Что же предостерегает второй ангел нас? Будем читать.
2: Давайте откроем книгу Откровения, всю ту же самую 14 главу, и прочтем вторую весть, прежде чем поговорить о ней более подробно, более детально. Итак, 14 глава, 8 текст. «И другой ангел следовал за ними, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вот такова краткая, но емкая
0: вопрос
2: весть
0: есть
2: второго ангела. Давайте поговорим о библейской математике, библейской арифметике. Когда мы читаем, то тут же слышим «пал, пал Вавилон». Возникает вопрос, а для чего повторять дважды? Почему бы не сказать «пал Вавилон»?
0: Да.
2: Потому что он это... Зачем? «Пал, пал Вавилон».
0: Усилить, наверное, там мысль, значение.
2: Давайте откроем несколько мест Библии. Это свойственно пророкам Иисусу Христу в определенных моментах. Евангелие от Иоанна откроем,

0: первую главу. Ну, поскольку автор этого Евангелия
1: Иоанн.
0: Тот же, что и автор книги Откровения.
1: Хорошо.
0: Евангелие от Иоанна, первая глава, 51 текст. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна время от времени, перед тем, как о чем-то сказать, использует следующую формулу. Итак, 1, 51. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отвесным. Истинно, истинно говорю вам. Ну, или в древнегреческом здесь аминь, аминь.
1: Говорю. И это не первый и последний раз.
0: Звучит. Нет, это постоянно.
1: Христос использовал.
0: В Евангелии от Иоанна,
1: да.
0: Это постоянно.
1: Истинно, истинно, да.
0: Истинно, истинно говорю тебе.
1: Да.
0: Не случайно так используют.
1: Я думаю, что нет.
0: Он предваряет свои слова такой формулой, когда хочет обратить на что-то особое внимание. Истинно, истинно говорю тебе. Давайте откроем еще несколько мест.
1: Давайте.
0: Книгу «Исход», 3 главу.
1: Так, это у нас уже Ветхий Завет.
0: А, это не что-то, что свойственно только Новому Завету, только Иоанну. Это то, что свойственно Богу и в ветхозаветней истории. И в истории призвания Моисея. Исход, 3 глава, 4 текст. Вот та самая неопалимая купина, которую вдруг видит Моисей, в то время как пасет стада овец своего тестя Иофора. И вот происходит следующее. 3 глава, 4 текст. «Господь увидел, что он идет смотреть». И воззвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я». Чего бы Богу не сказать? «Моисей!» А он, смотрите, «Моисей, Моисей!» Давайте обратимся к истории Деяний.
1: Странно.
0: К истории Деяний уже призвание апостола Павла, тогда еще Савла, идущего в Дамаск с письмами, чтобы арестовывать христиан. Деяния, 9 глава. Книга Деяний святых апостолов, 9 глава. Четвертый текст. Даже чуть-чуть раньше. Третий текст. И даже еще раньше, со второго текста. И выпросил у него, первосвященника, письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет по следующим всему учению христианству, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Заметьте, пал, пал Вавилон. Истинно, истинно говорю тебе, Моисей, Моисей, Савл, Савл. Есть некая библейская арифметика.
1: Да. Ну, если просто у нас, может быть, в ситуации человек повторяет имя, может, не услышал, да? Например, обращаясь, там, например, там Александр, Александр, ну, может, не услышал, да? Но здесь вряд ли,
0: это
1: что Господь
0: говорит. Похоже на детскую игру, там, тумба, тумба, елка, елка.
1: Здесь совсем другая ситуация.
0: Нет,
1: если Господь говорит четко и ясно, здесь не может быть, что там якобы там недослышал Моисей, к примеру, или Савл недослышал, так же?
0: Эти случаи не очень уж распространены в Библии, но время от времени Бог их использует, пытаясь тем самым обратить особо пристальное внимание тех, к кому он обращается, на то, что он говорит. Понимаете? И отсюда пал, пал Вавилон. Очень важно. Более вам скажу. К примеру, в русской литературе тоже это иногда используется. Помните гениальную комедию Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»?
1: Ну, конечно.
0: Там есть такой герой Чацкий. Да. Не нашедший понимания у светского мира, не нашедший понимания у Фамусова, у Софьи. И вот в конце, последний его монолог, самые последние слова и комедии, и Чацкого. «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок, карету мне, карету». Понимаете?
1: Да.
0: То есть он заостряет внимание на этом. Таким образом, возвращаясь к Откровению, мы можем сказать, что Бог хочет внимание читателей или слушателей, как это было в древнем мире, заострить на пал, пал Вавилон.
1: Хорошо, Александр. Если здесь внимание у автора

0: Евангелиста Иоанна, и здесь очень что-то важное, пал Вавилон. Вы помогли нам вот понять, то есть важность этого. Другой возникает вопрос. Так. Вавилон. Давайте исторически.
1: Ну, давайте.
0: Но когда пал Вавилон?
1: Вавилон пал
0: в шестом веке. До нашей эры.
1: До нашей.
0: Хорошо, вот наши зрители сейчас смотрят, да? Ну, в России, к примеру, при Иване III закончилась, ну, монголо-татарская ига. Когда это было? Это же давным-давно, там более там, ну, 600 лет, ну, около 600 лет, так? Ну что, сегодня говорить вот россиянам, что закончилась монголо-татарская...
1: Как новость сообщить.
0: Новость, это что, актуально сегодня? То есть зачем христианам, которые уже столько столетий прошло, говорить о Вавилоне?
1: Пали ордынцы.
0: Да. Ну зачем об этом, вот, Александр, так. Могли бы как-то вот все же прояснить в этом?
1: Вы обозначили важный момент. Иоанн пишет Откровение в конце первого века. 90-е годы первого века. Нашей эры. После Рождества Христова. Вавилон пал... в VI веке до Рождества Христова. То есть, грубо говоря, между этим прошло, ну, 600 с лишним лет. Зачем ему обращать внимание христиан на старый Вавилон? Давайте откроем книгу Исаии. Откуда Иоанн берет эти слова, заимствует эти слова? Вот тот самый интертекст, к которому обращается Иоанн Богослов, апостол и евангелист, рассказывая нам, пересказывая нам, повторяя вторую из трех ангельских вестей. Итак, Исаия, 21 глава, 9 текст. 21 глава, пророка Исаии, 9 текст. Все тут, все отсюда. И вот едут люди, всадники на конях попарно, потом он возгласил и сказал: «Пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Видите, откуда берет Иоанн слова, или откуда берет Господь слова для трех ангельской вести? То есть, это то, что некогда говорил Исаия.
0: То есть, получается, Иоанн не продолжает дальше это предложение. То есть, он уже понимает, что читатель будет сталкиваться с этим местом, он вспомнит Исаию, а там далее речь пойдет и о богах, то есть идолах, которые вот вместе с этим там
1: помните,
0: пали, так?
1: Мы прежде говорили с вами о том, как работает интертекст, интертекстуальность.
0: Да. Интересно.
1: То есть мне достаточно сказать: семь раз отмерь.
0: Один раз
1: отмерь. И дальше мне не нужно говорить, поскольку вы понимаете, о чем идет речь, что об этом говорится.
0: То есть какие-то крылатые выражения, да, то есть в которые уже в культуре нашей устоявшиеся.
1: Мне, к примеру, достаточно вам сказать: бессеребренник, апостол Павел, менонит, адвентист седьмого дня. И вы понимаете, о чем
0: или
1: идет
0: Петров,
1: речь.
0: Или Остап Петров, Бендер,
1: Остап Бендер, разочарование в этих миллионах.
0: Да.
1: И в сравнении с той любовью, которая могла принести ему вышедшая замуж незадолго до его возвращения. Да? То есть мы понимаем, о чем идет речь. И Иоанн поднимает этими тремя словами, пал Вавилон, историю из Исаии. Но нам очень важно разобраться в следующем. Когда Исаия говорит эти слова? Когда? Помните? Приблизительно. Приблизительно.
0: Это около 6-го столетия.
1: Исаия, помните, живет Езекия, в год смерти царя Осии.
0: Но Езекия живет уже... А, Езекия, да?
1: Да. Это еще Вавилона нет.
0: Еще Вавилона нет. Более, это еще 6-е столетие, еще до падения Вавилона.
1: Да, это что за время? Это еще Ассирия. Помните? Ведь Езекия столкнется с осадой Иерусалима.
0: Да.
1: И потом Исаия его исцелит, этот лист, плач отвернувшегося к стене царя. То есть до Вавилона, грубо говоря, еще около 100 лет. А Исаия уже говорит, что говорит?
0: Плюс он еще даже на политической арене, он только вот
1: его
0: себя
1: нет,
0: проявляет, его... только вот-вот что-то в задатке.
1: Вавилон сидит тихо под властью Ассирии, как и Мидия, как и Элам. Потому что они оккупированы Ассирией. Они входят в состав Ассирии, которая тогда представляется на мировой арене мощным государством.
0: Гегемоном Востока.
1: Да, да, гегемоном Ближнего Востока в том числе. О каком падении Вавилона может идти речь? Это все равно, что, ну не знаю, ну позволю себе такое сравнение, пали Соединенные Штаты Америки. Да вы в своем уме. Они сегодня пытаются единовластно править миром и навязывать свои воззрения другим государствам.
0: Или в советское время, если бы сказали, что придет инфляция советского рубля.
1: Да, где-нибудь, знаете...
0: Кто бы этому мог поверить?
1: Момент расцвета экономического.
0: К сожалению, смешно. Так и случилось, да, потом.
1: Смешно. Поэтому Исаия за 100 лет до того, как Вавилон появится, и практически там за 100, может, 30 лет до того, как он войдет в славу свою, уже говорит, предвещает о том, что он пал. Смотрите, он не говорит «падет Вавилон». Он говорит «пал Вавилон». Что сделал? Используя глаголы прошедшего времени. Хотя все это еще
0: впереди
1: будущее.
0: Будет.
1: По сути, он говорит языком прошлого о будущем. Это Богу свойственно. Давайте откроем 46 главу книги пророка Исаии и увидим одну из важных характеристик Бога. 46 глава пророка Исаии, 10 текст. «Тот, который есть и был и грядет, тот, который вне времени, говорит и открывается нам, как 46:10. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Итак, Бог, такой Бог, который от начала знает конец, и от дней древних будущее. И поэтому Вавилону задолго до его расцвета уже вынесен приговор. Пал Вавилон.
0: Вот здесь ясно.
1: Понимаете? Этот.
0: Да.
1: Возвращаемся,
0: а как быть вот с тем Вавилоном?
1: Возвращаемся к Откровению. Скажу вам даже больше. Дело в том, что это был исторический Вавилон.
0: А здесь?
1: Здесь эсхатологический Вавилон, грядущий Вавилон.
0: Но вы должны объяснить это.
1: Объясню. Но давайте для этого еще откроем послание Петра.
0: Не забудьте про эсхатологический Вавилон.
1: Да, это Вавилон конца времен.
0: То есть, ну, чтобы ясно было, эсхатология – это учение о последнем времени.
1: О последнем времени, о конце времен. Давайте откроем первое послание Петра. Вы держите Откровение, это очень важно. Первое послание Петра.
0: 14 глава мне, да, чтобы было открыто?
1: Да, именно там. Первое послание Петра, 5 главу. Откроем и прочтем. Смотрите, Петр, первый век нашей эры, после распятия, воскресения и вознесения Христа, проповедь Евангелия, Петр пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне. И Марк, сын мой, приветствуйте друг друга лобзанием любви, мир вам всем во Христе Иисусе». Итак, Петр.
0: Не значит ли это, что восстановление Вавилона произошло, да, и там образовалась христианская церковь?
1: Церковь в Вавилоне.
0: Получается, что развалины восстановили Вавилона?
1: Нет. Он использует Вавилон по отношению к другому месту, к другому географическому пространству. То есть здесь Вавилон уже не Вавилон буквальный, географический, а Вавилон в переносном смысле.
0: Да, и что это было значило
1: бы? Как вы думаете? Вот я вам просто пример приведу. Навуходоносор, царь Вавилонский, разрушил храм в 6 веке до нашей эры и взял в плен Иудею. А кто-нибудь еще разрушал храм? А кто-нибудь еще брал в плен Иудею?
0: Конечно, уже спустя 600 лет, уже затем в Римской империи... Тит, который развалил
1: Тит, в 70-й год. В момент Первой Иудейской войны, осадив Иерусалим, ворвавшись в него, ну, его легион, да, под его командованием, разрушили Иерусалим и сделали Израиль и еврейский народ рабами.
0: То есть Петр понимает, что уже Иерусалима нет.
1: Да, Рим — новый Иерусалим. Но в Откровении Рим — новый Вавилон. Прошу прощения. Угу. Но эсхатологически Вавилон конца времен еще новый. Сегодня Рим не имеет той власти, которую имел тот Рим, Римской империи.
0: Конечно,
1: или
0: там...
1: тот Вавилон империи Навуходоносора, нового Вавилонского царства. Это Вавилон конца времен. Поговорим. Итак, что же Вавилон такое? Хорошо бы разобраться, как вы считаете.
0: Обязательно надо разобраться.
1: О чем
0: То есть вообще слово, да, само значение даже того, Вавилонна. Угу. Ну, истолкование того, что Вавилон — смешение.
1: Да.
0: Та история Вавилонской башни, когда Господь сошел, смешал языки. Вот.
1: Слово «Вавилон», как вы верно заметили, упоминается в Библии, в принципе, в книге «Бытие», в 11 главе, насколько я помню. Люди после потопа, когда вновь размножились, строят Вавилонскую башню. Иногда мамы могут своим детям сказать, что ты тут Вавилонскую башню мне устроил? Из рулонов туалетной бумаги. Или из кубиков. Да, строят Вавилонскую башню. Но она не столь безобидна, как та из рулонов туалетной бумаги, или из кубиков, или из конструктора. Они строят ее, пытаясь достичь небес. Потом в Вавилоне будут строить зиккураты, к примеру.
0: Да.
1: Тот же самый принцип, но, конечно, не столь высокий, как изначальная башня. Они строят ее, чтобы достичь небес. Они на случай нового потопа строят убежище, где могли бы от потопа скрыться.
0: Ну и какой-то символ вот центра, столицы, наверное, империи.
1: Библия говорит, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли. Это бунт, это революция, это попытка свергнуть Бога, сотворившего небо и землю.
0: Это явный вызов ему.
1: Это вызов Богу, очень хорошее слово. Это вызов. Яростный вызов людей, воспротивившись власти Бога.
0: Начинаю понимать вас, Александр
1: Артемович. Понимаю.
0: То есть в Вавилоне, получается, вторая весть, которая звучит, здесь это система. Это не географический Вавилон.
1: Конечно.
0: Это явная система, которая вот под властью того дракона, с теми зверями, о которых мы с вами говорили, да, которые делают вызов Создателю.
1: То есть исторические реалии Вавилонской империи, Нового Вавилонского царства Навуходоносора, Римской империи, которые актуальны для Иоанна в тот момент, когда пишется Откровение, переносятся в будущее. И в будущем возникает некая система, которая подобна тем историческим, но в глобальном размахе всякому народу, племени, языку и колену пытается овладеть, пытается присвоить себе славу Бога, пытается присвоить себе благовение, которое нужно адресовать только Богу, и пытается присвоить себе поклонение, которого достоин единый лишь Бог. Понимаете, вот о чем идет речь.
0: И явно вот этот дракон приглашает этих зверей, имеющих вот там один зверь, оттенки или характеристики какой-то политической власти, явно
1: безусловно,
0: заставляет.
1: Безусловно.
0: Второй зверь заставляет уже поклониться, явные какие-то характеристики какой-то религиозной власти.
1: Да.
0: То есть какая-то вот религиозно-политический союз. Который
1: машина.
0: Этот дракон, то есть сатана, земную власть берет как инструмент и начинает совершать вот это зло.
1: Это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы дракона, который есть сатана и
0: Александр, а вы могли бы сказать, когда заработает эта система? Или она уже заработала? Вот вы можете об этом сказать? Раз мы читаем, ну, ведь оно же актуально для нас сегодня, современников. Или это еще время ожидания?
1: Это важный вопрос, хороший вопрос. Но это как кредит без поручителей за один час. Люди всегда читают Откровение, ну как читают Откровение? Когда мы изучаем Откровение, их не интересует иногда изучение, исследование, проникновение, корпение над текстом библейским. А что это значит? Вот прям выложи на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, а что это значит?
0: Нет, это... Ну, хоть контуры, Александр,
1: какие-то. Вот контуры мы обозначим.
0: Контуры можете.
1: Сердцевину мы с вами обозначим. Но мне хотелось бы, чтобы люди после нашей передачи, те, которые будут смотреть или слушать нас, могли проникнуться и сами искать, думать, сопоставлять. Ведь версии не одни, я вам скажу. Мы с вами отметили. Это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы темной силы дьявольской, которая в глобальном масштабе постарается обмануть, ввести в заблуждение мир, представ перед миром как истинная Троица, на самом деле, будучи при этом лже-Троицей.
0: И не просто локально, а масштабно.
1: Да, это система, бросившая вызов Богу. Ну, позвольте, я все-таки чуть-чуть очерчу контуры. У Федора Михайловича Достоевского есть шикарный роман, его «Магнус опус».
0: Не только один, наверное, роман у него есть.
1: Ну да, но вот это роман всей его жизни, «Братья Карамазовы». И там есть замечательная глава, которая называется «Великий инквизитор». Он пытается представить, а что, если бы Христос пришел вновь? Уже не в реалиях иудейского народа, иудаизма, синедриона, первосвященников, а как если бы уже христианская церковь.
0: И не первая христианская, да?
1: Да, или... не ранняя христианская, не а ранняя. Уже такая устоявшаяся, крепкая, победившая гонение Рима, Нерона, Домициана и прочих императоров, Марка Аврелия, который тоже гнал христианство, Адриана, ну вот. И вот церковь устоявшая, церковь признанная. И вот Христос приходит в этом контексте. И этот великий инквизитор говорит ему: зачем ты пришел? Ты не нужен им, христианам. Ты, Христос, не нужен им. Они спокойны, ты пришел их освободить. Они отдали свою волю, свое право выбора нам. И мы решаем, зачем ты пришел. И мы понимаем, читая Достоевского, читая «Великого инквизитора», эту часть гениального романа, что церковь распнет вновь...
0: Христиане.
1: Христианская
0: Христа.
1: Церковь вновь отвергнет и распнет
0: Об этом
1: Христа,
0: пишет Достоевский.
1: Поскольку христианская церковь стала той самой религиозно-политической машиной, обслуживающей интересы дьявола.
0: В котором Христа не распознала Спасителя. В силу какой-то вот обрядности.
1: Зачем
0: да?
1: ты пришел? Ты не нужен им, говорит. Понимаете?
0: Конечно, происходит то же самое, как в Палестине Христа. Лидеры религиозно не узнали, да?
1: Да, но это узнали.
0: Узнали.
1: Помните историю, когда притча о виноградаре и винограднике, виноградарях, приходит сын, и они узнали, что это сын. И намеренно убивают сына,
0: да, когда он
1: чтобы
0: говорит...
1: завладеть виноградником. И написано, они поняли, что он имел в виду. Понимаете? То есть ложная религиозная система, выдающая себя за Бога, через посредство действия которой дьявол, сатана, дракон, красный дракон, погнавшийся за женой, пытается получить власть, славу и поклонение. Которых достоин единый Бог. Понимаете? И вот эта система действует в книге Откровения, и она описана. Она меняет свои личины.
0: Но оборот этой системы еще будет какой-то более мощный, наверное, да?
1: Да, то есть, в глобальном масштабе сегодня нет такой религиозной системы.
0: То есть конкретно, которая вот это будет видимо...
1: Весь мир.
0: Будет вовлечен
1: не
0: в это, да?
1: Отдельное государство, или отдельные государства, отдельные империи, какие-то пространства. Но весь мир... описывает Иоанн, будет вовлечен в религиозно-политический конфликт и будет выбирать либо между Богом, истинным, праведным и святым, достойным поклонения, Творцом и Искупителем, либо между его подделкой, качественной подделкой, не какой-нибудь там Мадейн Шина,
0: вновь,
1: чайна.
0: Александр, хочется спросить у вас, чтобы вот для сегодня читателя какие-то вы можете обозначить, может быть, вот эти знаки условные, ориентации какие-то, чтобы распознавать какую-то, может, эту систему, не попасть под эту систему, под эту машину. Вот,
1: да, я вам скажу так.
0: Быть верным Господу.
1: Никто не гарантирует, что если эта машина вскоре появится, а механизмы ее приведены в действие довольно-таки давно, что мы не попадем под ее колеса. Но нужно бояться Господа, а не машины. И здесь мое убеждение таково. Искать нужно Господа, открытым быть перед Господом, перед Словом Его. Думать больше о любви Божией, об искупительной жертве Иисуса Христа, нежели в метаниях искать, где же, когда же, кто же это. Мы обозначили контуры, исследовать откровение, но все-таки фокусировать внимание на Отце, на Сыне и Духе Святом, на Отце, который послал Сына, чтобы мир не погиб, и на Духе, который послан, чтобы работать с нашими сердцами и приводить нас к Господу.
0: Александр, спасибо вам за нашу

встречу, за ваше пояснение, за исследование Священного Писания. Мы вновь, думаю, что увидимся с вами в нашей очередной программе. Дорогие друзья, посвящайте хотя бы каждый день время и найдите его обязательно для чтения Священного Писания. Оно откроет вам удивительный мир, мир Христа, Его любви, Его спасения. Он готов и желает пройти с вами этот путь. Доверьте Ему свою жизнь, откройте свое сердце, читайте Священное Писание, и пусть Господь вам явит любовь свою, заботу свою, благословение свое. Пусть мир будет в ваших семьях. Всего вам наилучшего и до новых встреч, дорогие друзья.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о баптисте, католике и харизмате. Они умерли и пришли на небеса в один день. Святой Петр встретил их и сказал: «Извините, ребята, но ваши комнаты еще не готовы». Он не знал, что делать, и решил позвонить сатане, чтобы он приютил их ненадолго. Сатана нехотя согласился. Несколько часов спустя он позвонил и сказал: «Петр, забери своих ребят. Баптист всем проповедует о спасении, католик всем отпускает грехи, а харизмат уже собрал пожертвования на кондиционеры». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что не нужно больше оправданий. Легко придумать причину, почему мы не можем достигнуть мечты, быть счастливыми, не можем преодолеть проблему. Оправданий всегда много. Мы думаем: у меня есть оправдание для того, чтобы расстроиться. На дороге были пробки. Мой начальник был груб со мной. Сотрудник обидел меня. У меня есть оправдание. Эти люди ранили меня. Они не сдержали свое слово. Они предали меня. Или у меня есть оправдание, чтобы оставаться там, где я есть. У меня было плохое детство. Я потерял любимого. Разрыв отношений. Пока вы ищете оправданий, вы оправдываете свое стояние на месте.

оставим Мэтт его в покое. Мэтт посмотрел на него, но это не убедило его. Он развернулся и пошел дальше. Он прошел несколько шагов, затем развернулся, подбежал и растоптал паука изо всех сил. Мой отец спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Дедушка, дьявол заставил меня сделать это». Легко найти оправдание. Я не могу сбросить вес. Мой обмен веществ очень медленный. Один человек сказал: «Он не медленный, он в коме». Я не могу преодолеть зависимость. У каждого в моей семье было это. Это находится в моих генах. Это передалось и мне. Это может быть в ваших генах, но хорошие новости. Вы можете отключить эти гены. У вас есть силы, чтобы преодолеть это. Единственный способ, как это может произойти, если вы перестанете искать оправдания. Пока вы обвиняете прошлое, соседа, транспорт, погоду, вы будете топтаться на месте. Отбросьте оправдание. Это может быть уважительное оправдание. Это было несправедливо. Вы пережили разочарование, болезнь, предательство. Но вы должны подвести этому черту и сказать: «Я отказываюсь жить с бременем, сердиться и расстраиваться». Если вы избавитесь от оправданий, то Бог встанет на вашу защиту. Бог воздаст вам за причиненные несправедливости. Это ваше время, чтобы подняться на новый уровень, увидеть благодать Божию новым способом. Пусть ваше отношение будет таким: больше никаких оправданий, чтобы быть несчастным. Этот день – подарок от Бога. Я буду наслаждаться им, несмотря ни на что. Больше никаких оправданий. Я не соглашаюсь на посредственность и не разочаруюсь в своих мечтах. Я стремлюсь к своим целям, преодолевая препятствия и плохие привычки. Или больше никаких оправданий, чтобы ощущать себя недостойным. Я знаю, кто я. Я дитя Всевышнего Бога. Я уникальный. Я шедевр, увенчанный Его благодатью. Джоэл, я не думаю, что могу достигнуть своих целей. Я не особо талантлив. У меня нет никаких связей. Я не получил того, что получили мои друзья. Они хорошо выглядят. У них яркая индивидуальность. У них бывают прорывы. Вот ключ. Если вы не получили этого, то вы не нуждаетесь в этом. У вас есть именно то, в чем нуждаетесь вы. Если бы вы нуждались в том, что есть у них, то Бог дал бы вам это. Прекратите сравнивать и начните идти своим путем. Вы помазаны, чтобы быть самим собой. Никто не сможет быть лучше вас. Вы наполнены, оснащены, уникально устроены для пути, который находится перед вами. Избавьтесь от оправданий. Я слишком высокая, слишком низкая, слишком старая, не той национальности. Вы дивны и чудно сотворены. Будьте тем, кем вы были созданы. Когда мой отец отошел к Господу, то я знал, что должен был стать пастором церкви. Но мой разум заполняли оправдания. Я не учился этому. Я никогда не служил прежде. Я замкнутый по натуре. Мой голос недостаточно силен. Если бы я держался за эти оправдания, то не стоял бы здесь сегодня. Всякий раз, когда Бог хочет поднять вас на новый уровень, то появятся оправдания, от которых вы должны избавиться. Прежде чем вы увидите повышение, вы должны избавиться от оправдания. «У меня нет опыта. Я не особо талантлив. Я не смогу сделать этого». Прежде чем вы избавитесь от зависимости, вы должны избавиться от оправданий. «Это было у меня так долго. Я недостаточно дисциплинирован». Друзья, Бог хочет сделать что-то новое в вашей жизни. Он хочет поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Вы позволите оправданиям сдерживать вас. Когда я начал служение, то писал все проповеди вручную. У меня было 20 страниц заметок здесь и там, на всем столе. В субботу я пытался соединить их вместе и надеялся, что это будет иметь какой-то смысл. Несколько месяцев спустя Виктория сказала: «Джоэл, ты тратишь впустую так много времени, записывая все от руки. Ты должен начать печатать на компьютере. Тогда ты сможешь вырезать, вставлять, перемещать заметки. Будет намного легче». Я учился печатать в школе, но я не печатал более 20 лет. Я полез в свою сумку с оправданиями и достал пару. Я сказал: «Виктория, я не могу сделать этого. Я не умею печатать». На самом деле я говорил: «Я ограничен, я не способный. Я не смогу научиться ничему новому». Она посмотрела на меня и сказала: «Джоэл, тебе 36 лет. Ты можешь сделать что угодно, если захочешь. Мы купим компьютер, и ты начнешь печатать проповеди».
Она не спрашивала меня, она просто сказала это.

Все, что я мог сказать, было: «Да, мэм». Иногда вам нужен кто-то, кто скажет правду с любовью. Возможно, вы сопротивляетесь, подобно мне, и думаете, что ничего не умеете, что вы достигли своих пределов. У вас внутри есть дары и таланты, которые вы еще не использовали. Я говорю то, что Виктория сказала мне. Никаких «если» и никаких «хотя». Время отбросить сумку с оправданиями. Поднимитесь на новый уровень. Начните изучать что-то новое. Начните брать на себя больше ответственности. Начните писать книгу или песни. Начните разрабатывать бизнес-план. У вас есть потенциал, который прямо сейчас бездействует внутри вас. Божьи семена величия. Враг хотел бы использовать оправдания, чтобы не дать им проявиться. Вы должны высвободить то, что Бог вложил внутрь вас. Прекратите рассказывать то, чего вы не можете сделать, что у вас нет дисциплины, подготовки, образования. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вы способны. Бог уже вложил это в вас. Я начал печатать свои проповеди на компьютере. Это было совсем по-другому. Несколько недель спустя навыки вернулись. Я вспомнил, как печатать. Это экономило мне несколько часов каждую неделю. С тех пор я напечатал 7 книг и сотни проповедей. Я так рад, что мне пришла эта мысль. Вы слышали высказывание? Вы не можете научить старую собаку новым фокусам. Это зависит от того, какая у вас собака. Если ваша собака думает: «Я ограничена, я неспособная, я не смогу выучить ничего нового», тогда эта собака застрянет на месте. Но если ваша собака говорит: «Я способна, я оснащена, уполномочена, нет ничего слишком трудного для меня», то эта собака выучит новые фокусы. Я хочу сказать: будьте правильной собакой. Вы застряли, делая что-то по-старому. Вы думаете, что у вас нет таланта и нет способности войти в новое. Не принижайте себя. У вас есть то, что вам нужно, чтобы жить в этом поколении. Прекратите пятиться назад. Не позволяйте этим оправданиям убедить вас, что вам чего-то не хватает, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком медленны, неполноценны. Бог вложил в вас все, в чем вы нуждаетесь. Это ваше время засиять. Избавьтесь от ограничений. Будьте открыты к новым идеям и новым возможностям. Что мне нравится в моей маме? Ей 81 год. Она отсылает сообщения через соцсети детям целый день. Большинство из них даже имеет смысл. Но мне нравится то, что она не боится изучать что-то новое. Я молюсь, чтобы она не узнала, что такое Инстаграм. Если мы продолжаем искать оправдания, то они станут нашей опорой. Этим мы объясняем, почему мы не те, кем должны быть. Но они ранили меня. Они поступили со мной неправильно. Я должен использовать этот костыль жалости к себе, чтобы ковылять вперед. У меня есть причина быть таким. Или: «Мой друг более талантлив, он привлекает внимание, он яркий, поэтому я использую костыль низкой самооценки». Или: «Я совершил ошибки в жизни, неправильно воспитал детей, испортил взаимоотношения, поэтому я использую костыль сожаления и неполноценности». Каждый раз, когда вы оправдываетесь, то это тормозит вас. Поэтому вы хромаете. Трагедия заключается в том, что люди тратят всю свою жизнь на оправдания. Да не будет этого с вами. Если вы избавитесь от оправданий и будете верить, что у вас есть все необходимое, будете доверять Богу в том, что Он исправит ваши кривизны, то вместо того, чтобы хромать и выживать, вы подниметесь на новый уровень своей судьбы. Так сделала девушка по имени Вилма. В 1940 году она родилась недоношенной. Она была 20-м из 22 детей. В детстве она заболела скарлатиной и чуть не умерла. Когда ей было 4 года, то она заболела полиомиелитом в левой ноге. Нога высохла, и врачи сказали родителям, что она больше никогда не сможет ходить. Ей часами массировали ногу. Когда другие дети играли на улице, она была дома. Она провела 2 года прикованной к постели. Она могла думать: «Такова моя судьба. Мне не повезло. У меня серьезное основание, чтобы застрять здесь». Вилма не искала оправданий. Лечащий доктор сделал ей специальные скобы для ноги и обувь. Несмотря ни на что, она научилась ходить.
В 11 лет, без ведома родителей, она снимала скобу и выходила поиграть с другими детьми. Ей очень нравилось бегать. Иногда она бегала несколько часов подряд. Однажды тренер университета штата Теннесси заметил, как быстро она бегает. Он пригласил ее пройти квалификацию для участия в команде. Она не только прошла в команду, но в 16 лет стала участником Олимпийских игр в 1956 году и выиграла бронзовую медаль. 4 года спустя на Олимпийских играх 1960 года Вилма Рудольф выиграла 3 золотых медали и стала национальным героем. Такое происходит, когда вы не позволяете жалости к себе стать вашей опорой. Вы не сидите и не размышляете о том, чего вы не получили или чему вы не соответствуете. Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Мы все переживали неудачи и ситуации, которых не понимали. Но если бы это могло удержать вас от вашей судьбы, то Бог никогда не допустил бы этого. Не позволяйте этому стать опорой. Не используйте это как оправдание, чтобы стоять на месте. Будьте как Вилма. Высвободите то, что Бог вложил внутрь вас, и вы пойдете туда, о чем никогда не мечтали. В Библии говорится о человеке, который родился слепым. Люди спрашивали Иисуса, почему он родился таким? Чья это ошибка? Его или его родителей? Они хотели обвинить, найти оправдание и причину. Иисус ответил им, это ничья ошибка. Он родился таким, чтобы благодать Божия могла быть явлена в его жизни. Иисус прикоснулся к его глазам, и тот сразу же прозрел. Когда вы переживаете неудачу, трудности, то не стойте на месте. Не ищите кого-то или что-то, чтобы обвинить в этом. Вы не всегда будете понимать, почему происходят те или иные вещи. Но если вы прибудете в вере, то это не будет действовать против вас, но будет работать на вас. Бог будет использовать это, чтобы явить себя в вашей жизни. Так же, как и этим людям, нам легко обвинять родителей. Это их ошибка, поэтому он слепой. Обвинять соседа, друга, это приведет только к жалости к себе. Скоро у вас появится костыль. Ничто из того, что произошло с вами, не удивляет Бога. Вы должны принять то, что вам выпало, и максимально использовать это. Возможно, это не было справедливо, но Бог справедлив. Он Бог правосудия. Он видит каждую неправду, причиненную вам, каждую рану, каждое неудобство. Если вы не позволите этому стать оправданием для обиды и расстройства, то Бог говорит, что Он возьмет несправедливое и обратит это вам во благо. Люди не смогут остановить вашу судьбу. То, что они сказали о вас, что сделали вам или как хотели заставить вас чувствовать себя, не сможет повлиять на вас. Это будет иметь над вами только ту власть, которую вы сами дадите. Если вы будете жалеть себя, думать о несправедливости, о том, как плохо это было, то это станет препятствием, которое будет сдерживать вас. Но если вы отпустите это, то Бог будет сражаться за вас. Он станет вашим защитником. Мы видим этот принцип в жизни Иосифа. Он пережил одну несправедливую ситуацию за другой. Его братья предали его и продали в рабство. Он мог огорчиться и думать, «У меня есть все причины для гнева». О нем солгали, ложно обвинили и бросили в тюрьму. Еще одно оправдание, чтобы жить в угнетенном настроении. Он провел годы в тюрьме за то, чего не совершал. Он мог придумать разные оправдания, чтобы остаться там, где он был. Иосиф знал, что оправдания станут опорой, которая удерживает его от его судьбы. Он не мыслил категориями оправданий. Он продолжал избавляться от разочарований и обид. Он поступал правильно, когда вокруг происходили неправильные вещи. В итоге, он был оправдан и возвышен до позиции чести, славы и влияния. Возможно, вы пережили неудачи, ситуации, которых вы не понимаете, но не оставайтесь там, не оглядывайтесь назад, переживая негативный опыт. Это только отвлекает. Если вы поступите как Иосиф и будете идти вперед, будете поступать правильно, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть.
Никакая неудача не сможет остановить вас. Ни трудные обстоятельства, никакая несправедливость. Последнее слово за Богом. Вы скажете: «Джоэл, они сделали мне больно, поступили со мной неправильно». Я говорю это с уважением. Всем бывает больно, но вы должны быть выше этого. Они отвернулись от меня. Это можно сказать о каждом. Они солгали обо мне. Обо всех когда-то лгали. Не стоит разменивать на это свою судьбу. Я не говорю, что люди поступили хорошо. Я хочу сказать, что это не должно контролировать остаток вашей жизни. Легко жить подавленными и думать, как все несправедливо. Тогда в ближайшее время у вас появится костыль, с которым вы будете хромать. Но Бог создал вас для того, чтобы вы бежали. Вы должны подвести черту и сказать: «Больше никаких оправданий. Я ничего не могу сделать с прошлым, но я могу сделать что-то с настоящим. Я буду жить в вере, доверяя Богу, что Он совершит». Новый день — это дар. Мы никогда не сможем вернуть его обратно. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить еще один день на обиды, расстройства и жалость к себе. Возможно, вы, как Иосиф, тяжело начали, но вы не должны так же закончить. Бог желает дать вам украшение вместо пепла, вдвое за перенесенные несправедливости. Я понимаю, что не всегда легко справиться с этим и идти вперед. Вот ключ. Боль избавления от несправедливости меньше той боли, в которой вы остаетесь и упускаете свою судьбу. Будет больно, так или иначе. Выберите правильную боль. Писание говорит, чтобы мы подражали Христу. Его жизнь должна быть примером. Если мы хотим быть как Иисус, то это означает, что люди будут выступать против нас и пытаться выставить нас в плохом свете. Нас будут неправильно понимать и критиковать. У нас будет свой Гефсиманский сад. Когда мы будем чувствовать себя одинокими и оставленными, у нас может оказаться свой Иуда, люди, которые предают нас, поворачиваются к нам спиной и уходят. Когда Иуда шел с солдатами, чтобы предать Иисуса, то Иисус сказал ему: «Друг, что ты пришел сделать?» Иисус знал, что он собирался предать его, но он все еще называл его другом. Его отношение было таким: «Я уже преодолел то, что ты собираешься сделать. Твое плохое решение не сможет ни украсть мою радость, ни остановить мою судьбу. Последнее слово за моим отцом. Будет трудно, но я знаю, что в конце я буду увенчан как победитель». Если мы поступаем как Иисус и не поддаемся горечи, когда происходят несправедливые ситуации, и доверяем Отцу позаботиться о нас, то в определенный момент мы также наденем венец победителя. Как Иосиф, вы выйдете оправданными и вознесенными на позицию чести и влияния. От Иоанна 5 глава, там говорится о хромом человеке. Он лежал у ворот купальни, называемой Вифезда, в течение 38 лет. Время от времени ангел сходил и возмущал воду. Кто первый входил в нее, тот исцелялся. Расширенный перевод описывает состояние этого человека как затяжное расстройство от сидения. Что это за расстройство? Это не только физическая проблема. Когда мы остаемся в негативном прошлом, ищем оправдание и не идем вперед, то такое затяжное расстройство может удержать нас от нашей судьбы. Иисус пришел и увидел, как этот человек лежал там. Было видно, что он калека. Иисус знал, почему он лежал возле купальни. Потому чтобы получить исцеление. Иисус задал ему прямой вопрос: «Ты хочешь исцелиться?» Один из переводов говорит: «Ты серьезно настроен на исцеление?» Потому как этот человек ответил, мы видим, почему он находился там так долго. Он ответил: «Мне некому помочь. Я нахожусь в невыгодном положении. Я совсем один. Ты видишь мои ноги. Когда ангел сходит, то кто-то входит раньше меня». Он называл оправдание за оправданием. Он использовал их так долго, что они стали его опорой. Мне нравится, как ответил Иисус. Он не сказал: «Что ж, я сочувствую тебе. У тебя такая трудная жизнь». Он посмотрел ему в глаза и сказал: «Если ты серьезно настроен исцелиться, если ты настроен идти вперед, то возьми свою постель, встань и иди». Он сказал этому человеку слова веры.
Как только он услышал это, то что-то ожило у него внутри. Он подумал: «Ты хочешь сказать, что я не должен искать оправдания? Что я не должен просто сидеть здесь и ждать, пока что-то изменится? Я сам могу сделать что-то». Человек встал, взял свою постель и вышел здоровый и исцеленный. Из скольких вещей мы бы вышли? Из поражения, депрессии, плохих привычек, если бы оставили жалость к самим себе, оправдание, и начали бы идти вперед. Бог сегодня спрашивает у нас так же, как у этого человека. Вы серьезно относитесь к исцелению? Вы серьезно относитесь к зависимости, к получению образования, к преодолению разочарования? Тогда есть что-то, что вы должны сделать. Измените свое отношение. Свои мысли, свое поведение, измените то, что вы говорите. Другими словами, избавьтесь от жалости к себе. Прекратите заново переживать негативное. Вы ожидаете Бога, но Бог ожидает вас. Если вы встанете, возьмете свою постель и пойдете вперед, тогда вы увидите, как все начнет изменяться вам во благо. Бог сказал в Исаии 42, «Вот, прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь». Бог говорит, что обстоятельства, с которыми вы боролись, подходят к концу. Уныние, одиночество, неудача, депрессия. Бог собирается остановить это и сделать что-то новое. Но есть одно требование. Последняя часть этого стиха ключевая. Если вы хотите увидеть конец негативного и то, как Бог совершает новое, тогда вы должны петь новую песнь. Вы не можете петь старую песнь. Я был в таком состоянии 38 лет, я никогда не выздоровею. Оставьте эти песни жалости к себе. Избавьтесь от песни поражения. Это никогда не получится. И начните петь песнь победы. Я пережил неудачи, но я знаю, что настало мое время. Все меняется мне во благо. Я силен, чтобы сражаться. Я преодолею болезнь. Я преодолею плохую привычку. Я закончу школу. Я буду жить здоровым, исцеленным и в победе. Если вы хотите увидеть новое, то вы должны начать петь новую песнь. Больше никаких грустных песен, никаких разговоров о боли и неудаче. Бог знает все, через что вы прошли. Вам не надо постоянно напоминать Ему об этом. Если вы оставите грустную песню и начнете петь новую, то Бог превратит ваш траур в танец. Он возьмет вашу ситуацию и использует ее, чтобы поднять вас выше. Сколько из нас, как этот человек, засиделись? Мы пережили боль и разочарование. Вместо того, чтобы отпустить это и идти вперед, доверяя Богу, мы стали искать оправдание. Это продолжается год за годом. Хорошие новости. Если вы избавитесь от оправданий, то это вопрос времени, когда затяжное расстройство исчезнет. Бог явится и все изменит. У вас есть что-то, что вам надо сегодня преодолеть? Безрадостное детство? Друг, который предал вас? Бизнес, который не удался? Теперь вы используете это как костыль, чтобы оставаться на месте. Почему бы вам не принять решение? Больше никаких оправданий. Вы ничего не сделаете со своим прошлым, но вы можете сделать что-то со своим будущим. Если вы будете петь новую песнь, то я верю и провозглашаю, что обстоятельства, которые удерживали вас, подходят к концу. Бог творит новое. Вы обретете украшение вместо пепла. Вы преодолеете болезнь, увидите новые отношения, новые возможности, новый уровень вашей судьбы. Во имя Иисуса. Я верю этому, и если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение. Однажды у нас сломался автомобиль. Выяснилось, что двигатель требует ремонта. И, взвесив все за и против, мы с моим отцом решили сами его починить. Узнав, какие детали требуют замены, ну и как этот мотор разбирается, мы принялись за дело. Прошло довольно много времени, прежде чем все было разобрано, заменено. Мы стремились, ну, все узлы собрать правильно, действовали, ну, как говорится, по книге. И вот, наконец, настал тот час, когда все было собрано, двигатель был поставлен на свое место, к нему было все подведено, все проверено несколько раз. И вот настал момент, когда мы решили его завести. Попробовали раз, два, три. Мотор, ну, никак не заводился. После долгих попыток решили позвать местного знатока. В гаражах был такой дядька. Он пришел с засученными рукавами и, попробовав завести мотор, сказал, что чего-то не хватает. Но чего? После некоторых раздумий мы с отцом посмотрели на стол, на который мы складывали детали, вот в тот момент, когда разбирали и собирали мотор. Там после сборки и разборки осталась какая-то кругленькая деталька небольших размеров. Но что это за деталька, не мог сказать даже местный дядька-знаток. Закончилась эта эпопея тем, что продал этот мотор мой отец с самыми честными комментариями, и поехали мы на нашей машине, только когда купили и поставили новый двигатель, где все было на своем месте. Ну вот, казалось бы, маленькая деталька, а мотор завести уже не получается. Вот уж очень важна эта деталька, хочется сказать. Ну ладно вам, но подумаешь, какая-то деталька. Неужели без этой малявки не заводился мотор? А вот да, не заводился, да, из-за малявки. Вот нет этой малявки и нет мотора. Мотор-то, конечно, есть, но что ж толку?

если он не заводится. В этом моторе все на своем месте, и все имеет свое конкретное значение. И это все очень важно, даже маленькая, на вид ничего не значащая деталька. А что говорить об организме человека? Как-то прочитал статью о том, что даже аппендикс, о котором говорили как о ненужном органе, на самом деле очень нужен этот орган, и еще как. Вот как пишет о церкви апостол Павел. Он сравнивает церковь с телом человека. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Или ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно не принадлежит к телу? Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Интересно, вот последние прочитанные слова текста выражены в вопросительной форме. Все ли истолкователи? Ну, ясно, что не все, это риторический вопрос. Это то есть вопрос, на который не надо отвечать. Ответ содержится в самом вопросе. Ну, это своеобразное утверждение, выраженное в вопросительной форме. Подобное мы тоже часто говорим, ну, типа, если все начнут носить длинные волосы, мне что, тоже в парикмахерскую не ходить, что ли? Понятно, что на поставленный вопрос не надо отвечать. Ответ в вопросе содержится. То есть в том случае, если все ближайшее окружение решит, что нужно носить длинные волосы, то это вовсе не означает, что я должен так поступать. У меня ведь есть свое мнение на этот счет. В парикмахерскую ходить надо, но при этом надо еще жить своим умом. Вот эти слова: все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Эти слова говорят о том, что Господь разделяет дарование как ему угодно. А значит, если где-то будет выражено требование, чтобы все были учителями, или все апостолы, или все должны говорить на языках, то это будет не то, о чем учит Священное Писание. У Бога каждый на своем месте, и неповторим, и индивидуален. И вот эта индивидуальность продиктовано Богом. Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни, но это не так. У каждого есть свое предназначение. Что-то умею я, что-то умеет кто-то другой, и мы нужны друг другу. Мы вместе дополняем друг друга и многое можем. Ну, например, если у меня дома забился слив, я позову сантехника.

очень хорошо. Если у меня есть друг сантехник, он умеет то, чего не умею я. Однажды у меня сломался автомобиль, и я знал, что мой знакомый в церкви брат по вере дока в вопросе ремонта двигателя. Я обратился к нему с просьбой помочь и не прогадал. Мой знакомый починил мне автомобиль и денег не взял, потому что мы братья по вере. И я очень рад, что у меня вот есть такой знакомый. И это для меня многое значит. И если честно, это придает силы и желание жить. А согласитесь, это так важно. В мире, в котором мы живем, люди чаще всего живут каждый за себя. Это еще Ева в Эдемском саду выбрала за нас такую жизнь, как богов, знающих добро и зло. Но в Царстве Бога не так. Помните, Иисус проповедовал, что «приблизилось Царство Небесное, и Царство Небесное посреди вас есть». Там все не так. У Бога в церкви важен каждый человек. У Него, если человек не использует свой дар, свой талант, то это плохо. Такой человек не исполняет свое предназначение. Да даже если человек инвалид и прикован к постели, то он может просто молиться и верить. Молиться и верить. Среди перечисленных даров Духа апостол Павел упомянул и эти два. Так апостол Павел, сравнивая церковь с телом человека, говорит о ценности каждого христианина. У каждого есть свой какой-то талант, свое предназначение, причем у всех оно разное. Павел пишет, что все духом крестились в одно тело. В тело, у которого много членов. Есть руки, есть ноги, есть глаза, уши, прочее. Так и в церкви есть апостолы, то есть посланные с определенной миссией. Есть пророки, целители, есть люди, имеющие различные дары. И тут приведен целый список. Давайте прочитаем. Это первое послание к Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел пишет: «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания тем же Духом, иному – вера тем же Духом, иному – дары исцелений тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – развлечение духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Христиане, которые служат Господу и другим людям, наделяются дарами Святого Духа. Написано: «И сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Среди Божьих даров Павел называет мудрость, знание, веру, дар исцелений, чудотворение, пророчество, развлечение духов. И у всех этих даров есть цель. И нельзя относиться к своим талантам несерьезно или, выставляя себя на показ, хвалиться. Вот пример. Среди дарований Божьих есть такой интересный дар – дар говорения на языках. А есть еще истолкование. Дело в том, что во времена первых христиан это было очень актуально. Ну, языковой барьер был серьезным препятствием, преградой для распространения евангельской вести. И у апостола Павла вызывало тревогу то, что в Коринфской церкви верующие, получившие дар говорения на языках, опять же, не все, а только те, кто получили этот дар, мы об этом уже поговорили. Так вот, эти люди стали использовать свой талант не по назначению. Нужно было пророчествовать, то есть передавать весть от Бога. Вместо этого на языке просто говорили или молились на нем, ну, судя по всему, с целью просто продемонстрировать свое умение. И делали это в том месте, где иностранцами были далеко не все, а значит, требовался перевод для тех, кто языка не понимает. И получалось, что многие из тех, кто слушал,

слушали этого человека, сами не понимали ничего. Ну, сами подумайте. А что, если этот язык никто не понимает? Кому же может тогда человек говорить на этом языке? Правильно, только себе самому. Он-то этот язык понимает. И он еще может говорить это Богу, если он ему молится. Но апостол Павел говорит о том, что вообще-то важно назидать церковь. Вот его слова на этот счет, которые он записал в первом послании к Коринфянам в 14 главе. Он пишет: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъясняться, чтобы церковь получила назидание?» Видите ли, апостол здесь говорит именно о даре языков, как о том даре, который дан с целью назидания церкви. Можно назидать себя, но этого мало. Надо поделиться откровением еще и с церковью. И здесь говорится о тех языках, на которых люди говорили в том обществе. Давайте продолжим читать первое послание Коринфянам, 14 главу, с 10 стиха. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Вот как Павел описывает проблему того, как выглядит неверное использование дара языков на деле. Цели не достигает дар. И вот он пишет дальше, в этой же 14 главе: «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода». Что же делать? «Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь?» Смотрите, что происходит. Есть некий человек, названный апостолом Павлом простолюдиной. И вот этот простолюдина не может понять, о чем молится брат на иностранном языке. Мы читаем о том, что простолюдин тоже молится на языке, а ум-то его без плода. Ведь мы знаем, что языки даны для передачи вести от Бога, для пророчества. В данном случае брат, говорящий на языках, не потрудился найти того, кто будет истолковывать, то есть переводить. Хотя, в общем-то, странно, а нужно ли вообще говорить на языках, которых никто не понимает? Опять риторический вопрос. Тем не менее, что-то заставляет этого брата на этом языке молиться. То, что происходит, объясняет та часть прочитанного стиха, которая после слова «ибо». Что такое «ибо»? «Ибо» – это устаревшее слово, союз. Вот что говорит об этом слове словарь Ушакова. «Ибо» – союз, книжное, устаревшее, но в новейшее время опять широко употребляющееся, потому что «так как» и, внимание, подчиняет одно предложение
друг

Видите, слово «ибо» присоединяет логическое обоснование, причину и объясняет, что происходит. Так каково логическое обоснование апостола Павла в стихе 16 после поставленной точки мы читаем? «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь, при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь». То есть, речь идет о молитве, которую произносят вслух. В данном случае это молитва благословения. В ранней церкви часто эти молитвы пелись. И вот в церковь пришел простолюдина, который рад молиться вместе с братом, молящимся вслух во время богослужения. И он старается, молясь, повторять произносимые слова молитвы. Но говорящий-то понимает, о чем он говорит, и молится, и даже может себя назидать. Он-то знает язык, на котором говорит. Но, хотя, если честно, то он может говорить только себе и Богу. Его никто не понимает. Простолюдина, конечно, он молится вместе с ним. Но, произнося слова молитвы, он не понимает слов на иностранном языке. Ум без плода. И скажите, как он скажет «аминь» по завершении молитвы, если он вообще не понимает, о чем эта молитва была произнесена, хотя говорящий знает, что он в молитве благословляет Бога. Да, честно сказать, как простолюдин поймет, когда молитва закончилась, чтобы сказать вот это «аминь»? Потому Павел, апостол, и делает вывод в 14 той же главе. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Иные языки – это настоящие, существующие языки, на которых говорят народы, и этот дар был явлен в день Пятидесятницы, когда на праздник собрались верующие, говорящие на разных языках. Верующие во Христа увидели языки пламени над головой у каждого и заговорили на языках. Давайте прочитаем это место Священного Писания. Это Деяния апостолов, 2 глава. В Иерусалиме, опять же, находились иудеи, набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, «Сии, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» Парфяне и медиане, еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, кретяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу. Что это значит? На вопрос, что это значит, апостол Павел ответил, что это исполнение пророчества Иаиля. В самом деле это так. Пророк Иаиль предсказал то, что произошло в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы. Кстати, про дар языков у Иаиля не сказано ровным образом ничего вообще. А вот о пророчестве, да, есть. Давайте прочитаем Иаиль, 2 глава, с 28 стиха. «И будет, после того, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Видите, пророчествовать – это и есть то, о чем говорил апостол Павел, когда увещевал членов Коринфской церкви, но не просто демонстрировать свой дар говорения языками, а передавать весть от Бога, весть, которую люди должны понимать. Павел старался разъяснить, что истинные духовные дары находятся в гармонии друг с другом, и проявление одного из них ни в коей мере не обесценивает другой.
неверное понимание даров и той высокой цели, ради которой они посылаются церкви, может привести ее членов к нарушению порядка, смятению или даже к разделению. Не мы заставляем Духа Святого действовать по нашей воле. Это Он распределяет дары так, как сочтет необходимым. Как написано, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Доколе, как сказал апостол дальше, все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение.

Чем старше становится человек, тем меньше удивления у него вызывает жизнь. Замечали ли вы это? Наверняка замечали. В детстве все еще тебе предстоит открыть. Каждый день это настоящее приключение. Все новое, все в розовом цвете. И это хорошо. Но, к сожалению, чем больше человек постигает жизнь, чем больше человек постигает природу жизни, в которую он попал, тем труднее ему увидеть ее порой светлую сторону. Ведь действительно, ведь никто не бывает защищен от несправедливости, от трудностей, от бед, от предательства, от вероломства. И со временем мир уже не кажется человеку таким манящим, не кажется человеку таким привлекательным. Но, на мой взгляд, самое страшное происходит, когда человек проникает в природу людского характера. Наступает какой-то такой момент во взрослении личности человеческой, когда приходит человек к выводу: мы все поражены одинаковыми пороками и недостатками. И даже те люди, которые казались эталоном, они полны недостатков. Они не могут считаться безгрешными, идеальными. Мы одинаковые. И тогда вера в человека, она как-то потихонечку гаснет. И человек, особенно в последнее время, вы, наверное, это тоже замечали, человек особенно осторожен. Он считает, что других людей следует держать на расстоянии, потому что потенциально люди представляют опасность. Конечно, это только лишь часть общей картины нашей жизни, часть картины бытия. В жизни встречаются бескорыстные люди, в жизни часто бывает все хорошо, но в действительности я бы хотел поговорить сегодня не о качестве жизни, а скорее о нашем к ней отношении. Наше отношение к жизни, о котором я хочу поговорить сегодня, можно проиллюстрировать следующим образом. Вот я хочу задать вопрос вам, сами себе на него ответьте. Я себе на этот вопрос ответил. Когда все складывается хорошо, когда, ну вот, со всех сторон проблемы все закончились и нет никакой проблемы у тебя, не складывается ли ощущение и чувство, что жизнь просто дает передышку?

Вот-вот, вот еще чуть-чуть, вот еще день, еще два, и обязательно что-то произойдет, обязательно что-то случится. Без этого мы жить просто не можем. Итак, образно говоря, мы двигаемся вперед, скользим по этой жизни, огибая валуны, перебираясь через овраги, мы притормаживаем на опасных поворотах и двигаемся по жизни вперед. Но вот мы делаем ошибку. Или боковой ветер сносит нас с дороги, и мы можем оказаться в кювете этой жизни. Но, знаете, попасть в ловушку обстоятельств – это еще полбеды. Из ловушки можно выбраться, из кювета можно попытаться выкарабкаться. Есть кое-что похуже, страшнее, когда человек при этом попадает в ловушку своего мировоззрения, в ловушку своего привычного отношения к жизни. И вот о чем я хочу сказать. Один из популярных, самых популярных законов Мерфи гласит: если что-то может пойти не так, оно обязательно, рано или поздно, пойдет не так. Китайцы, по-моему, говорят следующим образом, что торчащий гвоздь вбивают по самую шляпку, и это неизбежно. Правильно то, что выражено в этом законе? Правильно ли то, что говорится в этой китайской пословице, которую я привел? Конечно, правильно. Я с этим спорить не могу и не буду. Но что произойдет, если это возвести в ранг мировоззрения? Если такими глазами на мир смотреть, у таких людей с подобным мировоззрением, которые только и ждут, а где же плохое, где же беда? Вот посмотрите, если что-то может пойти не так, оно обязательно рано или поздно пойдет не так. А много ли, я хочу вас спросить, у нас предпосылок в нашей жизни, чтобы что-то пошло не так? Гораздо больше предпосылок к чему-то не очень хорошему, чем к вещам, которые бы нас порадовали. Ну, к примеру, когда вы выезжаете в город, если вы житель большого города, как вы думаете, сколько вокруг вас в день проходит людей с какими-то, ну, простите, серьезными заболеваниями, с которыми вы ездите в общественном транспорте, держитесь за ручку за одну и ту же? Сколько вокруг нас людей ходит с опытом, ну, к примеру, криминальным, или опытом каким-то не очень добрым, не очень хорошим, который они в любой момент могут реализовать? А вдруг мы попадемся им в этот момент на пути? Поэтому действительно, если возвести вот этот закон Мерфи в ранг мировоззрения, то ты увидишь столько предпосылок к чему-то плохому в своей жизни, что у тебя просто руки опустятся. Тебе будет казаться, что только плохое и должно в действительности происходить в твоей жизни. И вот об этом я говорю. Люди с таким мировоззрением, они не в состоянии бороться порой за что-то лучшее и постоянно живут в плохом предчувствии. Вот посмотрите, я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 9 главу, 29 стих. Евангелие от Матфея, 9:29. Там сказано о силе веры. «Тогда Иисус коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам». Но может кто-то возразит, что здесь речь идет о вере в Бога, о том, что вера в Бога имеет какую-то особую силу. Но я не соглашусь. Я не соглашусь, потому что считаю, что в этом тексте сказано о принципе каком-то определенном. Иисус Христос не сказал здесь «по вере вашей в Бога». Он просто говорит «по вере вашей да будет вам». А если бы они верили не в Него? Если бы они не верили в то, что он, или напротив, если бы они верили в то, что он шарлатан, простите меня, пожалуйста, смог бы Иисус что-то для них сделать? Нет. Тот же принцип действовал бы: по вере вашей да будет вам. Итак, это не только о доверии Богу, но и о том сказано, что вера человека, она что-то делает с реальностью. Она что-то делает с действительностью, в которой мы живем. И даже если человек обманывает сам себя, даже если объекта его веры на самом деле не существует, он может найти то, что искал.

удивлены? Но на самом деле есть в Библии множество тому подтверждений. Вот возьмите, к примеру, историю Саула. Саул – первый царь Израиля. Великий человек, он многое сделал для своей страны, но так получилось, что он, в нем был потенциал. Вот это как раз то, о чем мы говорим. В нем был потенциал к отступлению от Бога, и это очень ярко себя проявляло. Когда Господь говорил о каких-то очень-очень серьезных вещах, он не доделывал или делал что-то диаметрально противоположное. И он готов был Израилю вести на совершенно другую дорогу, не на ту дорогу, по которой вел Самуил до этого, не по той дороге он готов был вести Израиль, по которой Давид после него вел, а по дороге отступничества. И Господь через Самуила, он передал, что будет другой царь, другой человек сядет на его троне, и Саул искал внимательно, кто же это будет. И когда в этой истории появляется Давид, будущий царь Израиля, в сердце Саула зарождается сомнение, и он начинает испытывать ревность по отношению к Давиду, потому что постепенно, все сильнее и сильнее начинает осознавать, что вот он, будущий избранник, не будущий, а избранник Божий, будущий царь Израиля. И наступает такой момент, когда все, Господь проводит черту, и история царствования Саула заканчивается, и он сам это ощущает. Давид растет, его влияние в народе возрастает, его сила растет, к нему стекаются люди, а его влияние Саула, уменьшается. И в это время начинается война. И в это время Саул начинает искать Божьего ответа. А Самуил, пророк Божий, к тому моменту уже почил. Он уже умер. И Саул, перед этим изгнавший всех волшебников, вызывателей мертвых и других людей, действия которых осуждает Божий закон, потому что в Божьем законе было написано, кто не может быть среди Израилей, волшебники, вызыватели умерших, ворожей, заговариватели всякие, колдуны. Он, Саул, изгнавший всех, начинает в этих трудных для себя обстоятельствах искать волшебницу. Искать кого-то, кто мог бы вызвать дух Самуила с того света. Из могилы, кто мог бы вызвать Самуила, чтобы он мог наконец спросить, что же мне делать, как мне выпутаться из этих трудных обстоятельств, в которых я оказался. Это, безусловно, было нарушение закона Божьего, он не должен был этого делать. Но его слуги говорят, ему есть тут одна женщина, живет в Эндоре, она может тебе помочь. И он пришел к ней. Он вначале ее обманул, сказал, что ей ничего не будет, и что он царю, а он сам царь, ничего не передаст. Она потом узнала, что он царь, но все равно помогла ему. И вот Библия описывает, что Саул встречается лицом к лицу с Самуилом, с духом Самуила. И он спрашивает его, что мне делать, как мне быть? И тот ему отвечает, ты скоро будешь со мной. Ты скоро будешь со мной. Но вы знаете, что очень важно? Очень важно, что Священное Писание и уже следующий персонаж после Саула, а имеется в виду Давид, он записал в 145-м псалме, написаны его слова, где он утверждает, что после смерти жизни нет. Это библейское учение, 145-й псалом, текст 4-й. «Выходит дух его, и он возвращается в землю, в тот день исчезают все помышления его. Нет жизни после смерти». Тогда что это было?
Это сатана обманул Саула. Знаете, почему сатана смог обмануть Саула и напророчить ему, явившись к нему в образе Самуила, напророчить ему скорую гибель? И так и произошло. Почему сатана смог погубить Саула? Потому что Саул очень хотел выдать желаемое за действительное и нашел то, что искал. Об этом говорит апостол Павел, 11 глава 2 послания апостола Павла Коринфянам, 11 глава, 14 стих. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Такая вот история. История, которая говорит о том, что если ты во что-то веришь и очень сильно чего-то хочешь и на что-то надеешься, ты обязательно это найдешь, даже если для этого тебе придется обмануть самого себя. В Священном Писании есть очень интересное учение. Учение, которое говорит о важности человеческого настроения, о важности взгляда на вещи. В нем говорится, что человеческое мировоззрение определенным образом формирует действительность, в которой мы живем, оказывает существенное влияние на формирование действительности. Давайте прочтем несколько библейских текстов об этом. Вот послание апостола Павла Галатам, 6 глава, 7 стих. Посмотрите. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Ну, здесь немножко негативный контекст у этого текста. Апостол Павел хочет сказать, что если что-то плохое происходит в нашей жизни, нет смысла роптать на Бога, потому что что ты посеял, тот ты и пожал. Но вместе с тем, согласитесь, здесь говорится о важном принципе. То, что ты вкладываешь, то, что ты вкладываешь в жизнь, что ты ей отдаешь этой жизни, в том числе и веру свою во что-то, это к тебе обязательно рано или поздно теми или иными путями это к тебе вернется. Вот также «Экклезиаст», это книга «Экклезиаста», это книга, написанная мудрейшим человеком Священного Писания, Соломоном, Экклезиаст, 11 глава, 1 стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Но тут в каком-то смысле поощрение предприимчивости. Если ты что-то можешь сделать, сделай. Ты обязательно рано или поздно увидишь результат того, что ты делаешь. Если ты будешь настойчив, постоянен, если ты не будешь упускать возможность что-нибудь сделать, ты будешь видеть результаты того, что ты делаешь. Это вполне от тебя зависит. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. «И я скажу вам, — говорит Иисус, — просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и вам откроют». Постоянство, упорство – это то, что необходимо для достижения результата. Как может быть постоянство или упорство в каком-то деле, если человек не верит в то, что он делает? Здесь тоже читается, да, пусть под текстом, но читается вот важность мировоззрения, важность взгляда на вещи, важность той веры, которой движим человек. Если он движим какой-то верой во что-то, то он будет искать и найдет, он будет стучать, и ему откроют, он будет просить и обязательно получит. И, наконец, книга притчей, еще один, это мой любимый, честно говоря, текст. Я, наверное, выучил его первым из всех других текстов. Книга притчи, 4 глава, 23 стих. Книга притчей, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое». И вот то,
что, наверное, является, ну, может быть, девизом, что ли, моей вот этой проповеди. Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники твоей жизни. Все эти библейские тексты, они в основном имеют позитивный акцент. За редким исключением они нейтральны, но просто передают очень важную истину. Истину о том, что человек своим подходом, своим мировоззрением, своим даже настроением формирует вокруг себя определенную действительность и получает то, что ищет, получает то, к чему готов. Получает то, к чему идет. И вы знаете, что большинство людей больше верят в силу зла, чем в силу добра. И это на самом деле просто катастрофа для человечества. Человек может достигнуть великого, человек может достигнуть грандиозного, если он укреплен верой. Но если он не верит, что хорошее возможно, он к нему и стремиться не будет. А следовательно, основываясь на учении Евангелия, если он в это не верит и к этому не стремится, он это и не найдет, он это и не получит. Именно из-за недостатка веры в силу добра многие люди живут, делая зло. Мстят, лгут, оскорбляют друг друга не потому, что они не знают, что можно поступать по-другому. Скорее всего, знают. Люди знают, что можно терпением, любовью, верностью, постоянством добиться удовлетворения чувства справедливости, допустим. Знают, что попытаться сохранить свои права неприкосновенными можно, уважая чужие права. Знают, что можно мирно решать конфликты, что можно мирно решать какие-то недоразумения. Знают, но не верят, что это эффективно. Но просто не верят в то, что это работает. А мы с вами делаем только то, во что верим. И результат какой-то в нашей жизни приносит только одно – вера. Убежденность в чем-то приносит результат. Итак, если мы не верим, что доброта, мягкость, доброжелательность сильнее грубости, жестокости и эгоизма, то в нашей деловой жизни, в наших семейных отношениях, в наших общественных отношениях мы, скорее всего, прибегнем к последним и сделаем зло. В основе, как мы убедились, лежит именно неверие в силу добра. А ведь добро – это Бог. Получается, дорогие друзья, что когда силе зла, поразившей наше общество, нашу семью или нас самих, удается навязать нашему разуму мысль о своей несокрушимости и необратимости, теряется вера в Бога, когда в силу зла мы начинаем верить больше, чем в силу добра. И наоборот, друзья, верой в Бога преодолевается ощущение обреченности, бессилия и страха от возрастающего в этом мире зла. Есть еще одна очень интересная история. Она записана в Евангелии от Марка, в 9 главе. И там рассказывается, в ней повествуется об отце, который потерял веру в то, что добро в его жизни сильнее зла. Он вообще потерял веру в добро, а потом он эту веру обрел. И вот что произошло. Когда Иисуса какое-то время не было с основной массой своих учеников, то к ним некий мужчина привел своего сына. Этот юноша, или, а может быть и ребенок, там точно не сказано в Евангелии, сколько ему было лет, он был одержим. Или, то ли у него была какая-то сильная форма эпилепсии, то ли реально он был одержим нечистой силой. И он привел к ученикам Иисуса, потому что знал, там можно найти помощь, там можно найти исцеление. А ученики
ничего.

не смогли сделать. И когда это произошло, образно выражаясь, был вбит последний гвоздь в крышку гроба веры этого мужчины. Он разуверился в то, что добро может победить в этой жизни. И ученики пытались что-то сделать, они молились над этим ребенком или юношей, и ничего у них не получалось, и тогда пришел Иисус. И тогда пришел Иисус, и вот к его ногам пал этот мужчина, этот человек, семью и жизнь которого поразило страшное зло. И послушайте слова, которые говорит этот мужчина Иисусу. «Если что можешь», то есть, «если ты хоть что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам». Вот я очень определенно и ясно в этих словах читаю неверие и сомнение. Но откуда они взялись? Что просто так в устах этого человека несчастного взялись эти слова? Он просто увидел воочию, насколько сильно зло может поражать, какое оно может быть непобедимым, непоколебимым. Сам он с ним не справился. К ученикам Иисуса пришел, они не справились. И вот сам учитель стоит. «Если ты хоть что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам». Зло, которое поразило его семью, выглядело непобедимым. Но Иисус Христос не одобрил его сомнений. Иисус Христос очень настойчиво призвал его вернуться к вере. Друзья, это урок. Это урок того, что нет оправдания нашему неверию, нет оправдания сомнению в силе добра. И вот когда отец пал к ногам Господа и со слезами прокричал: «Помоги моему неверию!», тогда Иисус Христос изгнал демона, которым был одержим его сын. Иисус Христос показал, что он хотел этим сказать. Несмотря на то, что зло иногда долго причиняет нам боль, надо продолжать верить. Надо продолжать верить, потому что Бог сильнее зла. Знаете, почему мы, христиане, верим в силу добра? Почему мы, христиане, предаем себя на служение добру? Почему мы обретаем силу делать добро? Не просто потому, что добро – это добро. А без Бога мы бы и не знали, где добро, а где зло. А потому что Бог на стороне добра. И рано или поздно Он добру, тому, что Он называет добром, Он доставит победу. И вот что я в самом конце хочу сказать. Если Бог на стороне добра, то у нас, верующих в Бога людей, все будет хорошо.

Благослови вас Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Обещаю, вы почувствуете себя как дома. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. Они были женаты более 60 лет. На церковном собрании кто-то спросил у них о секрете семейного счастья. Муж рассказал, что он всегда относился к жене с уважением. Он возил ее в путешествия по всему миру. Он сказал, «На 25-ю годовщину свадьбы я отвез ее в Пекин, Китай». Все захлопали. Затем кто-то спросил, «А на 50-ю?» Он сказал, «Я поехал и забрал ее оттуда». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что это ваше время. Мы все во что-то верим. У нас есть мечты, которых мы хотим достигнуть, проблемы, которые надеемся решить. Вы хотите увидеть свою семью восстановленной, сбросить вес, преодолеть зависимость, начать собственный бизнес. Это продолжается месяц за месяцем и год за годом. Мы не видим изменений. Легко расстроиться и думать. Этого никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Я научусь жить с этим. Хорошо быть довольны тем, где мы находимся, но мы не должны терять ожидания. Только потому, что этого не произошло, не означает, что этого не произойдет никогда. Всегда будут силы, которые попытаются убедить нас оставаться там, где мы есть. Продолжайте верить. Бог не завел бы вас так далеко, чтобы оставить там. То, что Он начал в вашей жизни, Он собирается завершить. Вы можете не видеть, как это происходит, но у Бога есть путь. Если вы верите, то Создатель Вселенной начинает трудиться. Павел сказал в послании Галатам 6, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я ощущаю в своем духе, что мы вступаем в сезон, когда Бог явится в вашей жизни. Обетования, на которых вы стояли, мечты, о которых вы молились, Бог позволит всему свершиться. Он заставит произойти тому, что вы не могли бы сделать сами. Вы верили, что проблемы решатся. В правильное время все изменится вам во благо. Возможно, у вас зависимость уже 20 лет. Вы старались изо всех сил снова и снова преодолеть ее, но никакого успеха. Хорошие новости. Это ваше время, чтобы стать свободным. Возможно, у вас

исполнится. Иногда вам необходимы слова веры и победы в вашей жизни. Слова имеют творческую силу. Если вы позволите им пустить корни в вашем духе, то они помогут зажечь ваши мечты, вашу веру и ваш внутренний потенциал. Ваш разум может отговаривать вас от этого. Вы не понимаете, как это может произойти. Это нормально. Ваше дело верить. Ваше дело в том, чтобы сказать: «Да, Господь, это для меня. Я верю, что настало мое время». Многие люди сражаются с депрессией. Она как темное облако, следует за ними. Они не могут стряхнуть этого. Кажется, что так будет всегда. Разница в том, что вы приближаетесь к правильному сезону. Бог вытащит вас из этого рва, поставит ваши ноги на камни и вложит в ваше сердце новую песню. В свое время цепи падут. Депрессия не сможет оставаться. Печаль уйдет. Вы ощутите новую радость, счастье и желание жить. Я разговаривал с одной девушкой. Она пережила разрыв в отношениях 3 года назад. Она была расстроена, одинока и уже не думала, что когда-то повстречает правильного человека. Я сказал ей то, что говорю вам. В свое время данные Богом связи придут к вам. Бог приведет в вашу жизнь лучшего человека, чем вы когда-либо представляли. Придите в согласие с Богом. На всем протяжении дня говорите: «Бог, спасибо, что это мое время. Бог, я верю, это мое время, чтобы стать здоровым. Это мое время, чтобы встретить людей своей мечты. Это мое время, чтобы продвинуться в карьере, ступить на новый уровень моей судьбы». У моего брата Пола есть сын по имени Мэтью. В возрасте 12 лет у него происходила борьба с депрессией. Он потерял интерес к учебе, он не общался с другими учениками и даже с собственной семьей. Казалось, что чем больше Пол и Дженнифер молились, тем хуже ему становилось. Депрессия настолько усилилась, что Мэтью должен был оставить школу. Он очень умный и талантливый. Казалось, что он загубит свою судьбу. В Писании сказано: «Делая добро, не унываем, потому что пожнем». Пол не видел никаких изменений, но продолжал молиться. Он продолжал верить. «Бог, Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Ты сказал, что семя праведного будет могущественным на земле. Ты сказал, что Твои намерения о Мэтью во благо, а не на зло». Шли годы, никакого признака улучшения. Но однажды, внезапно, цепи депрессии спали с Мэтью. К нему вернулась радость. К нему вернулось желание жить. Он стал смотреть в будущее. Он возвратился и окончил среднюю школу. Он поступил в институт и получил степень бакалавра. Затем он поступил в юридическую школу и получил степень по юридическому праву. Сегодня Мэтью адвокат и работает с нами в служении Лейквуд. Вот он, в первом ряду. Это Мэтью и его прекрасная жена Мэнди. Что же случилось? Мэтью дождался своего времени. Все выглядело так, что это никогда не изменится, но неожиданно, сверхъестественным образом, все обернулось ему во благо. Вы можете столкнуться с ситуацией, как мой брат Пол, о которой вы молитесь уже долгое время. Кажется, что это никогда не изменится. Вы можете расстроиться, просто принять это и думать: «Эх, я никогда не выздоровею. Мой ребенок никогда не исправится. Мой бизнес не наладится». Подготовьтесь. Вы подходите к своему сезону. Как это было с Мэтью, необычным образом и внезапно все изменится вам во благо. Бизнес безнадежно прогорел, но Бог знает, как привести к вам новых клиентов и выделить вас среди конкурентов. Бог может дать вам идеи, творческий потенциал и мудрость. Его имя Иегова Ире. Бог — наш обеспечитель. Одно прикосновение Его благодати может переместить вас на 50 лет вперед. Продолжайте верить и ожидать. Не утомляйтесь делать то, что правильно. Другими словами, не жалуйтесь, если что-то не получается и что это никогда не решится.
Если бы Пол говорил: «Я не думаю, что Мэтью когда-то поправится, депрессия раздавит его», то Мэтью не был бы там, где он есть сегодня. Стойте в вере. Когда вы готовы расстроиться, то поступите наоборот. Бог, я благодарю.

Благодарю Тебя, что настало мое время. Это мой сезон, чтобы увидеть умножение. Это мое время, чтобы завести ребенка, о котором мы мечтали. Это мое время, чтобы освободиться от хронической боли и увидеть прорыв в своей жизни. Так сделала одна женщина в Писании. Она страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у лучших врачей своего времени. Испробовала различные лечения, лекарства, но ничто, казалось, не работало. Она могла подумать, такова моя судьба. Эксперты сказали, что я никогда не выздоровею. Я просто должна научиться с этим жить. Глубоко внутри эта женщина знала, что должна стать здоровой и исцеленной. Она знала, что она победитель, а не жертва. Однажды ей сказали, что Иисус проходил через ее город. Когда она услышала это, то что-то поднялось внутри нее. Это твое время. Это твой момент. Это твой сезон. Она услышала то, о чем я сегодня говорю вам. Несмотря на то, что она была слаба, и каждая мысль говорила, что она впустую тратит свое время, она стала пробираться через толпу, пытаясь добраться до Иисуса. Отодвигая людей со своего пути, она говорила: «Извините, я должна пройти, простите меня. Я не хочу быть грубой, но у меня есть миссия, настал мой сезон». В Писании говорится, она продолжала говорить себе: «Если только дотронусь его, я знаю, что буду исцелена». Она не сказала это один раз. Она продолжала говорить это снова и снова. Исцеление грядет, восстановление грядет, благодать уже близко. Она была переполнена ожиданием, она верила, что что-то хорошее должно произойти. Когда Иисус проходил, вы знаете эту историю, она дотянулась и едва коснулась края его одежды и сразу же исцелилась. Иисус остановился и сказал своим ученикам: «Кто-то прикоснулся ко мне». Они сказали: «Иисус, о чем ты говоришь? Здесь полно людей, все касаются тебя». Он сказал: «Нет. Кто-то прикоснулся ко мне с такой верой и с таким ожиданием, что это вытянуло из меня чудотворную силу». В это время Иисус увидел эту женщину. Она испугалась и стала переживать, что сделала что-то не так. Иисус улыбнулся и сказал: «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Ты свободна от этой болезни». Что я хочу сказать? Когда мы живем с ожиданием, то это привлекает внимание Бога. Если мы говорим: «Бог, я верю, это мое время, это мой сезон, чтобы достигнуть мечты, вырваться на свободу из депрессии, это мой сезон, чтобы встретить правильных людей, это мой сезон, чтобы стать здоровым», то поступаем, как эта женщина. Ваша вера может заставить Бога остановиться. Это интересно, что Иисус не исцелил всех вокруг Него в тот день. В толпе были и другие больные люди, у которых была нужда, но он прошел мимо. Разница в том, что женщина высвободила свою веру. Это началось в ее разуме. На всем протяжении дня мы должны иметь это ожидание. Продолжайте говорить правильные вещи. Если вы столкнетесь с болезнью, то вы не можете позволить себе говорить: «Не думаю, что я когда-то поправлюсь. Джоэл, я так долго болею. Я думаю, что это станет моим концом». Начните говорить, как эта женщина: «Это мое время, чтобы выздороветь. Бог восстанавливает мое здоровье. Долготой дней Он насытит меня». Если у вас финансовые трудности, то не говорите: «У меня никогда не будет денег. Я никогда не продвинусь вперед». Это мое время, чтобы выйти за пределы, быть свободным от долгов, давать, а не брать взаймы. Благословения упорно ищут меня. Благодать окружает меня, как щит. Все, чего я касаюсь, процветает и преуспевает. Если вы одиноки, то не говорите: «Я никогда не повстречаю правильного человека. Я слишком стара. Я не яркая личность. Я не привлекательна». Прекратите это. Это мой сезон для Богом данных связей. Бог направляет мои шаги и приводит ко мне правильных людей. Возможно, вы пережили разочарование в прошлом. Что-то не удалось, и вы могли бы войти в новый сезон с мыслями: «Я бедный и старый. Такова моя судьба. Мне всегда не везет». Наоборот, скажите: «Это мой сезон, чтобы получить украшение вместо пепла. То, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах. Ваша лучшая жизнь
прямо перед вами. Возможно, вы пережили неудачу, но на самом деле это основание для того, чтобы Бог сделал что-то лучшее. Захария сказал, «Если вы будете узниками надежды, то Бог воздаст вам вдвойне за то, что вы потеряли». Это ваш сезон, чтобы получить двойное воздаяние. Это ваш сезон защиты, восстановления и новых начинаний. Настройте свой разум на правильные мысли. Говорите о себе правильно. Это одна из причин, почему мы не видим того лучшего, что есть у Бога. Наш разум нейтрален, как у тех людей, которые были рядом с Иисусом в тот день, но не исцелились. Мы не думаем ничего плохого, но и не высвобождаем свою веру. Нет никакого ожидания. Вера побуждает Бога действовать. Вы можете быть в правильном месте и в правильное время, но из-за того, что у вас неправильное настроение, вы упустите лучшее, что есть у Бога. Эта женщина была в правильном месте и в нужное время. Иисус проходил мимо. В отличие от других людей, она была в правильном настроении, ожидая изменений, исцеления и прорыва. Сегодня вы в правильном месте, вы здесь в правильное время. Бог определил вам услышать это. Два из трех в порядке. Но номер три все портит. Вы в правильном настроении? Вы верите, что это ваше время? Вы верите, что этот сезон благодати, увеличения, восстановления и новых начинаний? Иисус проходит мимо прямо сейчас. Он не движим нашими нуждами. У нас всегда много потребностей. Он знает все это, но Иисус движим нашей верой. Легко думать, что ж, диагноз говорит, что я не поправлюсь, мой бизнес никогда не восстановится, юридическая проблема никогда не разрешится. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от негатива. Вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Все, что вы должны сделать, это прийти в правильное настроение. Будьте как эта женщина. Бог, я благодарю тебя за то, что это мое время. Это мой сезон, чтобы стать лидером, окончить школу, преодолеть зависимость, выйти за пределы, повстречать человека своей мечты. Если вы продолжаете так говорить и благодарить Бога заранее, то вам стоит подготовиться. Бог проявит себя в вашей жизни. Он возьмет вас туда, куда вы не смогли бы пойти сами. Он откроет двери, которые никакой человек не сможет закрыть. Соединит вас с правильными людьми. Он восстановит то, что вам казалось полностью разрушенным. Это произойдет внезапно, неожиданно и необычным образом. И вы скажете, вот это да, я не ожидал. Когда мы слышим фразу «я не ожидал», то в ней чувствуется негативный смысл. Она говорит о неудаче. «Я потерял главного клиента, Джоэл. Я не ожидал этого. Мне поставили плохой диагноз. Я не ожидал. Мой друг оставил меня ради кого-то другого. Я не ожидал. В этом сезоне Бог все изменит. Я получил повышение. Я не ожидал. Мой ребенок получил отлично в школе. Я не ожидал. Мы въехали в красивый новый дом. Я не ожидал. Мое здоровье улучшилось. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я не ожидал». Вы помните старую песню, в которой поется «Дадим им повод для разговоров»? В этом сезоне Бог даст вам повод для разговоров. Он сделает вас примером своей благодати. Женщина, которая была исцелена после 12 лет болезни, я уверен, что везде, где бы она ни была, то говорила, «Позвольте мне рассказать, что Бог сделал для меня». Ей было о чем рассказать. Вы слышите, как я всегда рассказываю о том, что Бог исцелил мою мать от рака последней степени? Что это было? Бог дал нам о чем говорить. Когда мой отец отошел к Господу, то Бог помог мне стать пастором. Он повел нас в такие места, о которых мы никогда не мечтали. Бог вывел Мэтью из депрессии. Что это было? Бог дал нам что-то, о чем мы можем говорить. Каждый может оглянуться на свою жизнь и увидеть времена, что Бог прокладывает путь тогда, когда вы не видели его. Он помещал вас в правильное место. Вы встретили того человека и влюбились. Бог спас вашего ребенка от несчастного случая. Он дал вам повышение, и это при том, что вы не были самыми опытными. Он решил проблему. Он дал вам что-то, о чем вы можете рассказать. Я могу сказать, что вы еще ничего не видели из того, что Бог приготовил для вас. Это будет больше, лучше, насыщеннее, чем то, что вы видели в прошлом.
Я знаю человека, который живет в другом городе. Он приезжает в Хьюстон несколько раз в год для лечения у доктора Андерсона в нашей больнице. У него была неизлечимая болезнь. Это продолжалось 6 лет. Он мог жить только потому, что получал это лечение. Он был позитивно настроен. Недавно я встретил его. Он сказал: «Джоэл, я так счастлив быть.

сегодня здесь. В последний раз, когда он приехал, то его доктор, один из ведущих специалистов в области рака, сказал: «За все годы своей практики я никогда не видел, чтобы такое происходило. Но эта неизлечимая болезнь по каким-то причинам медленно начинает исчезать. Вам больше не потребуется лечение». Он был так рад. Он уже планировал проходить лечение до конца своей жизни. Он не ожидал этого. Бог дал ему то, о чем можно рассказать. Подготовьтесь. В этом сезоне вы будете говорить, как он. Вот это да. Я выплатил кредит за дом. Не ожидал. Преодолел зависимость. Не ожидал. Один из членов моей семьи, который вел разгульный образ жизни, теперь ходит в церковь, принимает правильные решения. Он идет к своей мечте. Такого я точно не ожидал. В Писании говорится, когда вы почитаете Бога своей жизнью, когда ставите Его на первое место, то Божьи благословения будут преследовать вас. Иногда с нами происходят негативные ситуации, всякое случается, но не фокусируйтесь на ожидании негативного. В этом сезоне Бог все изменит. Прорывы будут преследовать вас, благодать, исцеление, новые возможности будут преследовать вас. Одно из определений слова «настигать» — это «застать врасплох». Когда говорится «благословения Божии настигнут вас», то имеется в виду «Бог удивит вас». Внезапно, неожиданно, необычно, прорыв, исцеление, повышение, связи. Как-то я подписывал свои книги в Нью-Йорке. Подошла одна молодая пара, они были очень взволнованы. Они рассказали, что я был в этом же самом книжном магазине несколько лет назад. В тот день они впервые встретились, когда стояли в очереди друг около друга. Они стали друзьями и начали встречаться. Полтора года спустя они поженились. Они подошли и сказали: «Джоэл, сегодня мы празднуем годовщину свадьбы». Они просто пришли подписать книгу, но Бог сказал: «Сюрприз! Я поставлю человека вашей мечты в очередь рядом с вами». Там было более 1000 человек. Они могли бы стоять за несколько человек друг от друга и никогда не встретиться. Но Бог знает, как соединить вас с правильным человеком. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Вы даже не представляете, что Бог приготовил вам. У него есть ряд неожиданностей. Если бы он показал вам их прямо сейчас, то вы были бы удивлены. В свое время то, о чем вы молились, внезапно осуществится. Появятся правильные люди, правильные возможности. Необычно, неожиданно. Бог даст вам, о чем рассказать. Давид говорит об этом в Псалме 26. «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?» Сколько благословений, благодати, умножения мы упускаем просто потому, что не ожидаем этого и не высвобождаем свою веру. В действительности Давид говорил: «Если бы я не верил, то, возможно, не победил бы Голиафа и не занял бы трон Израиля. Я не возвратил бы свою семью и имущество, когда мой город Сикелак был сожжен дотла. Где бы я был, если бы не верил?» В Писании говорится, что Бог сохраняет благословения для тех, которые любят Его. Есть благословения, на которых написано ваше имя, и они сберегаются. Есть повышение, исцеление, которые сберегаются для вас. Ребенок, о котором вы мечтали, приготовлен для вас. Бог уже предназначил ему стать вашим. Если вы не верите и думаете: «Джоэл, этого не произойдет со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Бог никогда не благословит меня. Я совершил много ошибок. Я никогда не смогу выплатить кредит за дом». Вы шутите? Это даже не обсуждается. Такое мышление будет удерживать вас от того лучшего, что есть у Бога. Почему бы вам не попробовать другой подход и сказать: «Бог, я верю, что Ты хочешь явить мне благодать, что Ты приготовил мне невероятное будущее. Я верю, что это мое время». Когда у вас такое отношение, то Бог может дать вам то, о чем вы сможете рассказать. Вы оглянетесь и скажете, как Давид: «Где бы я был, если бы не верил, что вижу благость Божью?» Одни мои друзья поехали в другой штат, чтобы основать там церковь. Они прилетели в другой город, чтобы найти дом. Они точно знали, где хотели бы жить и какой дом им подходит.

Им понравилась одна строительная компания. Они пошли, чтобы посмотреть на некоторые модели домов. Продавец сказал им: «Можете смотреть, но не очень надейтесь. Эти модели будут доступны через полтора года». Много людей переехало в этот город. Но они не могли ждать пару лет и уже хотели уезжать. Но в последнюю минуту муж сказал: «Хорошо, посмотрим эти модели только, чтобы проверить их». Они прошлись по улице и осмотрели дюжину различных домов. Пока они осматривали, подошел продавец и спросил, какая модель понравилась им больше всего. Они показали. У него в руках был контракт, который только что не состоялся. Это была именно та модель, которую они искали. Он сказал: «Перед вами в очереди более 200 человек. Я должен позвонить следующим в списке, но что-то подсказывает мне предложить этот дом вам». Они сказали: «Мы ценим это, но хотим, чтобы был хороший вид на город». Он сказал: «Садитесь в автомобиль». Он привез их к дому. Он был на тихой улочке и с красивым видом на город. Они подписали контракт и въехали несколько недель спустя. Это было одним из подготовленных Богом благословений. Они много раз повторяли в тот день: «Вот это да, мы не ожидали». Вам надо подготовиться. Бог приготовил вам много неожиданностей. Некоторые благословения, которые Он хранит, будут высвобождены. Это произойдет внезапно, неожиданно, необычно. Друзья, вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Я прошу, чтобы вы пошли в правильное настроение. На всем протяжении дня, как та женщина, которая коснулась Иисуса, говорите: «Бог, благодарю Тебя, что это мое время». Продолжайте ожидать, продолжайте верить, продолжайте почитать Бога. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог поразит вас своей благодатью. Вы увидите сбывшиеся мечты, сбывшиеся обетования, восстановленные отношения, благодать, здоровье, умножение и новый уровень вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это сегодня, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы очень много с вами уже говорили на тему абортов, их последствий, говорили о том, по каким причинам женщины решаются на аборт? Что может женщинам помочь в данном случае? И вот сегодняшнюю программу хотелось бы посвятить полностью теме ресурсов женщины, всевозможных ресурсов, на которые она может рассчитывать, ну вот когда сталкивается с тяжелой ситуацией, беременность для нее нежелательная, и она в размышлениях. Вот прерывать ее или не принимать. Ресурсы – это, в моем понимании, вот те области, откуда может женщина черпать силы, да? И на чью помощь женщина может рассчитывать в первую очередь, где ей искать помощи в такой ситуации.
1: Вы абсолютно правы, Юлия. Ресурсы – это действительно те точки опоры, на которые может опереться женщина, и которые ей дают чувство стабильности при принятии решения о сохранении материнства. И на первый взгляд, когда женщина только узнает о том, что она беременна, она, как правило, чувствует себя одиноко и не знает, куда обратиться, если нет достаточной поддержки от близкого человека. Но при детальном рассмотрении достаточно много ресурсов можно обнаружить, на которые она может опереться, приняв решение о сохранении беременности. И достаточно это ресурсы стабильные, которые действительно могут ей оказать длительную поддержку и помочь ей в ее сложной ситуации зачастую.
0: Угу. Иногда кажется, что рассчитывать вообще не на кого. И только на себя саму я могу рассчитывать, например, но у меня у самой сил нет. Я сама в смятении. Вот в данной, например, ситуации. Как думает женщина? Итак, с чего начать? Где в первую очередь вот искать такие точки опоры?
1: В первую очередь, конечно, нужно работать над собой, то есть осознать действительно для себя ценность жизни ребенка, осознать для себя понимание того, что это действительно значимо, это нужно. И нужно принять четкую позицию в отношении того, что ребенок нужен, и я буду делать все для того, что от меня зависит, для того, чтобы сохранить эту беременность, и для того, чтобы вырастить ребенка и дать все, что я могу, для того, чтобы он вырос хорошей, достойной личностью и смог также вот вести свою жизнь ответственно, достойно и зрело. Поэтому в первую очередь женщина должна внутри убедиться, что она может, что она готова. И дальше мы уже оцениваем другие ресурсы, помогаем женщине как-то найти другие точки опоры, которые в ее окружении находятся. К примеру, следующая точка опоры – это ее духовное отношение с Богом. Ей очень важно понимать, что она не одна в этом мире. Даже если все вокруг отвернутся, то Бог будет помогать решать ее проблемы. И ей нужно научиться именно просить у Бога помощи, поддержки в этой ситуации и полагаться на Бога, зная, что Господь всегда за то, чтобы женщина сохраняла жизнь, и Он будет на ее стороне помогать и поддерживать ее в принятом решении.
0: То есть это, в общем-то, очень важная часть жизни, да, вера в Бога, потому что если женщина уже изначально ставит такой вопрос, сохранять ли ей беременность, значит, понятно, что ситуация непростая. Значит, либо она не замужем, либо материальные проблемы, либо проблемы со здоровьем, либо проблемы с жильем. И эти все проблемы могут показаться, например, нам пустяками, а для женщины это проблемы серьезные, особенно если целый букет вот проблем, там очень много факторов собралось. И ну вот для того, чтобы обратиться к Богу, ну как бы тоже ведь требуется время, потому что не каждый человек может так легко обратиться к Богу.
1: Вот. На самом деле, да, кому-то
0: кто-то не нужно. не привык просто практиковать духовную жизнь, я вот об этом.
1: Да, я согласна с вами, но на самом деле обратиться к Богу можно достаточно просто. Человек может просто прийти, рассказать Богу о том, что его волнует, что происходит в его жизни, и попросить помощи. На самом деле это не составляет больших усилий, большого труда. Просто склониться и сказать: «Боже, мне сейчас очень тяжело, я не знаю, куда двигаться дальше. Веди меня по жизни, помоги, возьми мою руку и реши все вопросы, которые ты видишь, помоги мне видеть то направление, в котором идти». И Бог, как правило, отвечает. И Господь, когда человек искренне обращается к Нему от всего сердца, Господь готов помогать таким людям и находится рядом, и будет помогать такому человеку решать его проблемы.
0: Угу. Где еще можно найти помощь?
1: Следующий круг, скажем так, ресурсов, который женщина, к которому может прибегнуть, это семья, это близкие, родственники. Зачастую, конечно, к примеру, девочка, которая только вступила на свой жизненный путь, оказывается, что она беременна, она не знает даже, как подойти к родителям и как сказать. И даже вот на этом этапе она может сделать аборт, даже не поставив в известность ни родителей, не сообщив им об этом. И в такой ситуации нужно ценить...
0: как правило, нелегальный.
1: Нелегальный аборт, либо сама, обратившись в женскую консультацию. Но дело в том, что...
0: А разрешают несовершеннолетним делать?
1: Несовершеннолетним не только согласие родителей. Ну, к примеру, даже 18 лет девочка только вступает на жизненный путь, но при этом проблема в том, что ей движет страх, и она не знает, как сказать родителям. И в такой ситуации даже нужно просто оценить, кому она может обратиться в этой, скажем, сложная ситуация. Можно оценить, допустим, часто бывает, что бабушка живет вместе с родителями, и поговорить с бабушкой. Бабушка уже, исходя из своей мудрой позиции, уже, скажем, прожив жизненный опыт, жизнь, и вот имея достаточно большой жизненный опыт, она может пойти там, к отцу, к матери, уже со своей, скажем, со своим опытом преподнести проблему более мягко. И тогда зачастую решается проблема именно после того, когда просто родители поставлены в известность. Также братья, сестры различные, к ним нужно обращаться. Если, допустим, взрослая женщина, у нее бывает ситуация, когда, допустим, не на кого опереться, уже есть взрослые дети. Ну, к примеру, вот хотелось бы рассказать одной ситуации реальной, которая была. Женщина обратила женскую консультацию и попросила ей сделать аборт, и объяснив свою жизненную позицию таким образом, что у нее не на кого опереться абсолютно. Мама была на четвертой стадии рака, лежачая на иждивении был мальчик 15 лет, и мужа не было. И, в принципе, обратиться было некому. И единственный выход, который был, это только делать аборт, потому что мама, по сути, была единственным кормильцем семьи, вечера проводила по уходу именно за больной мамой, и свободное время там занималась сыном, который также был в переходном возрасте, достаточно сложно все было, но... Успокоившись, оценив ресурсы, вспомнили, что есть двоюродная тетя, которая на протяжении всей жизни постоянно говорила о том, что да, у меня не было семьи, я не смогла выйти замуж, родить детей, но вы можете на меня рассчитывать. И, оценив этот ресурс, обратились к тете. Тетя буквально на следующий день приехала и была очень рада именно тем, что она может как-то поучаствовать в жизни семьи. И как-то вот все плавненько наладила. Женщина родила ребенка, тетя сидела с ребенком. Мама, увидев ребенка, буквально через недели-две умерла, но она была рада тому, что она видела ребенка, увидела своего внука второго. И постепенно мама работала, бабушка нянчила ребенка, жизнь наладилась. И вот эта патовая ситуация, на первый взгляд, она была достаточно легко решена при правильной оценке ресурсов, которые были вокруг женщины. И поэтому очень важно именно проработать не только близких родственников, но и то широкое окружение близких людей, которые есть в поле зрения женщины.
0: Ну, бывает, к сожалению, вот с родственниками не складываются отношения. И еще случай. Бывает так, что мы стесняемся просить помощи. Человек бы рад был бы нам помочь, если бы к нему обратились. Вот. А мы стесняемся, мы думаем, ну мы сами, мы гордые. Иногда это действительно гордость, не хочу ни от кого зависеть. Или человек, например, думает, ну это же не просто вот котенка кормить, да? Это же человек, за ним надо ухаживать. Тут должен быть уровень ухода и заботы соответствующий. И как я буду обременять кого-то, у людей, у которых есть свои семьи или своя уже налаженная жизнь, быт. Вот боятся люди просить о помощи или не хотят.
1: Большинство людей так устроено.

0: что они готовы помочь кому-то, но как-то внутренне стесняются просить о помощи. Не обязательно, когда мы рассчитываем на ресурсы, именно обращаться за помощью, говорить, вот помогите, мне нужна помощь. Достаточно просто рассказать о той ситуации, поделиться с близкими людьми, если не семья, и в семье нет поддержки, найти поддержку среди друзей. Просто рассказать о том, что происходит. Да, я попала в такую жизненную ситуацию, мне сейчас сложно, у меня есть переживания, я считаю, что правильно, и нужно оставить ребенка, дать ему шанс на жизнь. Но у меня есть, скажем, переживания, нет возможности. Как правило, люди достаточно активно реагируют. И сейчас достаточно широко распространены возможности интернет-сетей, когда они могут обратиться. И, по сути, происходит такая геометрическая прогрессия. Женщина поделилась с двумя-тремя там родными, близкими, друзьями. Эти двое-трое человек рассказали еще троим и так далее. И достаточно многие люди, исходя даже там, из там, небольшого круга общения женщины, многие задействованы становятся через это и готовы помочь этой женщине, как правило, кто-то финансами, кто-то вещи соберет, кто-то коляски, игрушки и так далее. На первом этапе уже женщина видит, что у нее есть какая-то уже зона стабильности, когда она понимает, что на начальном этапе она может уже двигаться дальше, не находясь просто, скажем так, когда нет ни работы, ничего. Вот, конечно, первая реакция – это что я не потяну, но потом уже, когда вот она видит активное участие окружающих людей, женщина понимает, что да, может быть, у меня получится, и постепенно эта уверенность растет при правильной реакции окружающих людей. Люди, как правило, хорошо реагируют, видя нужду окружающих людей.
1: Угу. Какие еще есть вот способы поисков ресурсов?
0: Ну, кроме друзей, еще можно обратиться к сотрудникам, коллегам, которые также достаточно активно могут поучаствовать в жизни женщины и так далее. И плюс следующий круг – это общество, общественность. Общественность также у нас достаточно большие усилия прилагает государство для того, чтобы поддержать женщину в сложный период. И сейчас большое количество есть центров, которые именно созданы в поддержку женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель этих центров именно поддержать женщину, когда ей тяжело, создать те условия, которые, по сути, будут своего рода таким трамплином именно в самостоятельную жизнь. И в течение года, полутора лет женщина может там находиться и вот как-то уже спокойно, планомерно вступить в самостоятельную жизнь, неся ответственность за своего ребенка.
1: Угу. Ну, это если, например, выгоняют из дома, может быть, да?
0: Если муж тиран, женщина, допустим. Какие-то бывают состояния, когда женщина понимает, что она не может находиться в ситуации, которая складывается внутри ее семьи, даже имея одного-двух детей. Она, оценивая ситуацию реально, она понимает, что она не может там быть, и тогда ей приходится уйти и обратиться за поддержкой. Очень часто в эти центры обращаются женщины, именно не те, которые рожают первого ребенка, а имея уже нескольких детей, эти женщины идут туда и понимают, что им нужно все-таки бороться.
1: Угу. Ну, все-таки вот женщине, которая живет с таким мужем, мы в одной из наших программ говорили как раз о том, что есть отношения в семье, когда жена жертва, жена ведомая, а муж достаточно жесткий, возможно, он и авторитарный, и тиран. Но из такой семьи, как правило, женщине ведь очень тяжело уйти, потому что она привыкла все-таки жить под его крылом, каким бы он там тираном ни был, но все-таки квартира, и есть достаток. И вот трудно очень вообще решиться уйти из дома в какой-то центр, где ты на птичьих правах какое-то время, полтора года, они быстро пройдут, а куда потом-то идти? И поэтому женщины предпочитают оставаться годами вот в этой тирании домашней, вот, подчинены мужу полностью, чем вот уйти, как говорится, в никуда.
0: Ну, таким женщинам им в первую очередь нужно осознать ответственность, которую они взяли на себя, потому что у них есть, как правило, дети в таких семьях, и дети перенимают эту негативную модель поведения, негативное отношение отца к матери, когда мать не оказывает сопротивления и соглашается с таким отношением. И девочки, как правило, проецируют это на себя. То есть они считают нормальным отношение мужчины. И вырастая, как правило, они ищут примерно такого же мужчину подсознательно и создают достаточно сложные семьи. И матери очень больно будет наблюдать, что она испытывала агрессию, сложные вот такие отношения в своей жизни. И в дальнейшем наблюдать, как это происходит в жизни дочери. Поэтому Поэтому очень важно матери осознать, что та модель отношений, которую видят ее дети, это неправильная модель. И ради своих детей нужно двигаться дальше для того, чтобы дать детям шанс в свою жизнь построить, скажем так, независимо от того, что происходило в их семье. Поэтому мама должна понимать ответственность, понимать, что она может что-то изменить и двигаться в направлении изменений, хотя достаточно сложно. И немногие женщины решаются на это, но нужно двигаться, нужно ставить перед собой цели достаточно глобальные, расти детей, растить личности и не сдаваться.
1: Светлана, вот бывает так, что женщина говорит: «Я устала. Вот у меня есть уже один или два ребенка. Они настолько часто болеют, и настолько у них вот темперамент энергичный, они меня все выматывают». Понятно, может быть, для кого-то это звучит странно, потому что мы вспоминаем наших бабушек и дедушек, в каких семьях они росли, когда там было по 10 детей в семье, каким-то образом их растили, никто не уставал. Хотя там и смертность была чаще, и болезни, и умирали дети тоже. Но вот вроде бы элементарная усталость, но женщина говорит: я не хочу там второго, третьего ребенка, потому что я не знаю, где мне взять силы.
0: Да, такое встречается достаточно часто, но нужно понимать, что вот это заявление, ну, или об усталости, как правило, это вершина айсберга, и причины и проблемы находятся где-то более в глубоких слоях. К примеру, неспособность женщины правильно распорядиться временем, неспособность ее правильно вести домашнее хозяйство, то есть какие-то приоритеты второстепенно не поставлены во главу угла в жизни женщины, и какие-то значимые вещи, такие как воспитание детей и так далее, они остаются на потом, то есть она посвящает свою жизнь зачастую каким-то бытовым простым вопросам, при этом дети, ей не хватает времени на воспитание детей, дети ведут себя, скажем так, не очень комфортно для папы и мамы, и женщина вымотана, уставшая, она не понимает, что происходит, она приходит с этим решением об аборте, но очень важно научить женщину, именно девочку, особенно вот в молодом возрасте, прививать ей навыки простых вот именно моментов, как ведение быта, ведение хозяйства, умение управлять правильно финансами и так далее. И женщина, которая умеет грамотно вести домашнее хозяйство, налажен быт, уметь воспитывать детей, выявлять правильные приоритеты, и, как правило, более комфортно и гораздо легче идти по жизни. И женщина, которая осознает, что проблема именно не в ребенке, не в беременности, отсутствие, скажем так, еще одного ребенка, но не решит проблемы, как правило. И нужно ей осознать, что нужно просто работать над своими какими-то простыми бытовыми навыками.
1: Время нашей программы истекает. Светлана, большое вам спасибо за участие, за советы. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что были с нами. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. Нужды у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили, они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь в том числе. Также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, у меня такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли, туда, где... или в Новосибирск, туда, да, в

в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое

вы бы не осудили невиновных, потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношение. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так, там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарны, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги, это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу! Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится. И тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, да, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары. Пророческие дары, исцеления очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков. Давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Ну и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками. Понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там. Народ у них. То есть евангелизации начинаются и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. С ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он наличные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, он у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися. То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул, пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе произвести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот вам, вот, ну, он так по-братски, это наш личный.

разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора. А это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который Бог через него великие чудеса совершал. Людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит, мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар, то есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин, и он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе, к нему пришел вот этот пастор, и его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью, приступ случился у дочери президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, я не знаю точно заболевание. Это было они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал, господин, вам нужен вот тот священнослужитель. Его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет. Когда ему сказали, не беспокойте пастора, не беспокойте. Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит, я уже готов. Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал, где моя дочь, он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит, как твои дела? Вы строите церковь, у них же большая церковь. Он говорит, потихоньку, говорит, и он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит, как у вас строится? Он говорит, потихоньку, стройка большая. Он тогда президент Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит, слушайте, откройте свои сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь. Мы говорим о том, что Бог... Он любит народ, он такой добрый, он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит, вы бы не осудили невиновных. И так в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, о людях. И он говорит, однажды его спрашивают, а кто ты, вот, какой ты, Иоанн спросил, да, Иисус говорит, идите, скажите, вот, какой я. И мы знаем, какой Иисус. Он говорит, слепые прозревают, хромые ходят. Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, он пошел быть в уединении. Но люди бросились за ним. Они пошли к нему. И он увидел их, написано, сжалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь. Правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием. И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня, мне бы хотелось сказать, покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, «жизнь и смерть во власти языка». Если человек говорит «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце, слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце.
Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И у Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» — это выражение, в этом случае, праведное выражение. То есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии. Уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому мы, наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаяться, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, потом, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва. Вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека. Когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите, если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что, ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если я отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви. Это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице, ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок, его нужно было покормить молоком, ну, материнским, но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто, и она, в конце концов, не выдержала, она расстроилась, она остановилась, нашла какое-то там местечко, где там присесть, и начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился. И когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что
тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал: «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все, весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти, он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся? Петр, он горько плакал. Он, Иисус только посмотрел на него, а это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас в нашем обществе, которые скажут: «Я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал». То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит: если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не 5 лидеров, не 10, это вся церковь, мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал: «Идите, проповедуйте Евангелие». То есть он дал цель. Он сказал: «Я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим: Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы он пришел накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал: «Теперь я царь, и у меня есть сила, который вы не сможете противостать всеми своими легионами», то Израиль подумал: ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано: дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом, и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит: «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год, сказать: «Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит». Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливый был осужден в тюрьму, он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый, и там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, и он стал делиться с этим человеком. Он говорит: «У меня скоро суд. Что мне делать?» Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит: «Что мне делать?» Он ему говорит, «Если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят». И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит: «Скажи, сознайся, просто признай себя виновным». И потом по телевизору показывают, как этот
сказали, вот такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, и он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я, говорит, я признаю его. И его решили помиловать. То есть Библия говорит, сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается к Богу, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит, я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует. Покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь. Это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видит сердце, и он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертву. Но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно иначе, про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям, всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего, это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне, то, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях, он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать. Значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит... 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть, все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян.
Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России, друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое

не хотели, то есть многие не приняли, почему Господь и дал Евангелие язычникам. Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, с Кифом. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли, даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок, вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви, вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное, мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали, столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали, сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего, это не было ее инициатива, но они вот послушались, батюшка пришел, сказал плохо о нас, тогда еще 91 год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз, потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот остались верить, особенно один мужчина, вот, он поехал потом в другой поселок там, в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут, это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять, смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет, говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников, то есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест и пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем, он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Но что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся. И Вифсаида не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, но нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина, в которой именно сразились цари. Цари вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так. Когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море солено. Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись.
Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении, будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние? Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. Иди работай, виноградники мои. Он говорит, не хочу. Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. Раскаявшись, пошел. Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, и мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие. Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такие, такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл «Покаяние и вера». Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю. Взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

Сейчас люди избалованы медиа-контентом. Все смотрят фильмы, сериалы, слушают музыку. Но каждый раз, когда человек узнает, что лично я христианка, мне задают вопрос: а что посмотреть или что почитать, чтобы лучше разобраться в этой теме?

0: Об этом мы сегодня говорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуй, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Очень рада вас приветствовать. Итак, мы сегодня говорим о такой интересной теме, как чем мы можем поделиться, когда мы разговариваем с нашими друзьями, о том, что мы смотрим, что читаем, что слушаем, и что может помочь людям получше узнать ваше мировоззрение, вашу философию. Есть что-то, вот, может быть, конкретные книги, которые вы считаете прям вот точно подойдут всем для того, чтобы познакомиться с христианством?
1: Ну, самая популярная книга, наверное, это «Хроники Нарнии». Клайв Льюис, по-моему, ее специально написал, чтобы донести идею христианства. Ну, вообще, в принципе, как взаимодействие Бога с людьми. Многие они знают.
0: Ну, кстати, да, и фильм сняли.
1: Да.
0: Видели фильм?
1: Да.
0: Как впечатление?
1: Чудно.
0: Я знаю, что Клайв Льюис был категорически против, чтобы его книгу экранизировали. Вот. Клайв Льюис вообще был против экранизации, но это было связано, как говорит режиссер, который снял этот фильм, что это было связано с тем, что он боялся, что образ льва Аслана, да, он будет неадекватным. Ну, потому что понимали, что то качество съемок и видео, которое было в те годы, оно вообще не соответствует. И поэтому режиссер все-таки взял на себя эту ответственность и снял фильм. Но мне кажется, кто-нибудь из ваших неверующих друзей видел этот фильм? Как впечатление?
2: Все.
0: Все видели?
2: Мне кажется, очень многие смотрели этот фильм. Он производит впечатление. Он достаточно такой.
1: У кого-то он как рождественская традиция. Ну, типа, вот смотреть на Новый год там или еще что-то.
0: Так.
3: Но книга все равно атмосфера, конечно. Потому что экранизировали только 3 части. А в книге-то 7. И последняя, кстати, часть, она вполне соответствует книге Откровения. Ну, конечно, не вполне, это все-таки художественная литература, но очень, очень сильная. Ну, ее, наверное, никогда не экранизируют, к сожалению.
0: Ну, а друзья ваши задавали вопросы, вот почему считается, что это христианская книга, как это соотносится с основными идеями? Возможно, ну, это просто развлечение, да, такое?
1: Не понимают связи между библейской историей и между фильмом.
2: Ну да, то есть для людей обычно это вообще какой-то, ну...
1: Просто фильм.
2: На какой-то фильм, да, и все.
0: Сказка.
2: Ну, да.
3: Льюис после того, как книгу выпустил «Хроники Нарнии», он вел многолетнюю переписку с детьми. И он в некоторых изданиях часть переписки есть, я читала. И с кем-то из детей, он, поддерживая переписку, он писал, что взрослые очень редко видят параллели с Библией, а дети почти всегда.
0: Ух ты, здорово. Вот
3: так.
0: Это повод, наверное, пересмотреть. Я посмотрела еще.
3: Или перечитать.
0: Да, или перечитать. А еще какие-то варианты, может быть, что в голову приходит? Мне в голову приходит фильм «Хижина». Смотрели фильм и тоже книга, да? Что интересно, она всегда вот так вот параллельно идет. Но относительно «Хижины» очень много было критики со стороны христиан, потому что там такая универсализированная позиция относительно Бога представлена. Вот. Вы видели? И какие впечатления? Нет?
3: Я книгу читала. Фильм я частично только смотрела.
0: И как от книги?
3: Ну, книга достаточно жесткая, суровая. Вот. Но критиковать можно все. И придраться можно ко всему, а что, Библию не критикуют, что
1: ли? Вот, Библия. Третья книга, которую вообще как бы можно было бы почитать людям, которые интересуются.
0: А рекомендуете? Кто как относится?
2: Вообще... Я знаю, что многие мои знакомые, ну, которые не относятся к религии,

0: была в каждой семье, так как это немножко помогает. Это же и интересно, там, и это интересно описано, да, и в то же самое время это имеет определенный такой посыл. Очень такой добрый, теплый, потому что если мы, ну, как бы относимся к контенту, если мы берем детский контент, да, то есть мы понимаем, что очень многие мультфильмы, они немножко странно так написаны, что у них было за смысл, тоже немножко непонятен. Вот. А здесь...
1: В смысле, про библейские мультфильмы?
0: Нет, нет, нет. Это если мы берем не библейские мультфильмы, да, и там, например, не библейские там, книги. Вот. А здесь как раз-таки это формирует в детях очень добрые и важные ценности.
1: А, кстати, по поводу детских передач, может быть, мультфильмов, фильмов, есть какое-то мнение у вас?
2: Ой, это было так давно. Сюрпризы, сундука.
1: Кто-кто?
2: Сюрпризы, сундучка.
1: Это тоже мультик какой-то?
2: Программа.
1: А что там
0: была детская программа?
2: Детская программа.
1: Кстати,
2: на телекомпании «Три ангела» снималась. Но на самом деле ее многие смотрели, я на ней тоже выросла. А еще «Мастерская добрых дел». Ну, они старые, но они очень такие прям цепляющие, интересные. Вот. Ну и также есть мультики, которые я смотрела. «Летающий дом» очень интересный, я на нем тоже выросла. Вот.
3: «Предшественница летающего дома» — суперкнига, насколько
2: да,
3: я помню.
2: Да, ну они
1: одинаковые. Кстати, суперкнига, мне кажется, это она такая очень популярна, потому что я даже слышала, что и неверующие мои друзья как-то вот что-то там видели, потому что библейская история, она же фактически пронизывает всю культуру. То есть если ты хочешь там лучше разобраться в живописи, в культурах каких-то веков, предшествующих современности, то там везде идут отсылки на библейскую тематику, так ведь?
0: Угу.
1: Вот, да.
0: Ну, вообще, вот я помню, это старые такие фильмы. Был фильм, по-моему, «Шоколад». Вот,
2: книгу я тоже читала.
0: Да, вот достаточно такой добрый как бы фильм. Просто христианские фильмы, они достаточно добрые фильмы. Знаю, что очень многим людям нужно, чтобы это было что-то такое более интенсивное, интересное, яркое. Ну, да, захватывающее. То есть это требует наш какой-то вот... Человек уже хочется, когда смотрит фильм, немножко разрядиться, перезагрузиться. Вот. А христианские фильмы, они добрые фильмы.
1: Угу.
0: Там тот же самый фильм «Огнеупорный», да, он про спасение, про доброту. Вот. Поэтому... Это хорошие фильмы, это, к примеру, фильмы, которые можно точно рекомендовать в просмотре, там, например, с детьми, да, в семейном как бы кругу. Мне кажется, что они тоже важны. Конечно, нам иногда хочется, это естественная потребность чего-то такого драйвового, вот, но, ну, как бы, и эти фильмы тоже имеют место быть.
1: Mm-hmm.
0: Вот, они нас как бы немножко разгружают, перезагружают и показывают ценность.
1: Но неужели нету фильмов таких с христианским контекстом, которые были бы построены вот в этом привычном для современного человека формате? Я сейчас вспоминаю, буквально недавно как бы так хайпанул фильм, называется «Революция Иисуса». Это фильм, который посвящен определенному периоду в истории Америки, когда хиппи поверили в Иисуса, и там стадионами приходили люди, которые хотели познакомиться с Иисусом именно благодаря тому, что поменялась система богослужения в одной маленькой общине. Это очень интересный фильм, я вам рекомендую, прям очень классный.
0: Да, вот. Слышала я о таком, интересно. Mm-hmm.
1: Да, да. И мне кажется, тут еще важный момент, что ведь фильмы, они же делаются по какой-то истории, по какому-то событию. И я знаю, например, те же самые прям конкретно евангельские фильмы, да, там, да. Про Иоанна, фильмы про библейских героев Ветхого Завета.
2: Про Иосифа.
1: Про Иосифа. Очень зрелищный фильм, на самом деле, да, он сделан достаточно давно, но в то же время он очень зрелищный.
3: Ну, вот на основе реальных событий, помнится, был тоже старый уже, к сожалению, фильм «Крест и нож».
1: Uh-huh.
3: И книга «Крест и нож». Про то, как один проповедник понял, что, как это ни странно звучит, Бог призывает его проповедовать малолетним бандитам в Нью-Йорке.
1: Да.
3: И он отправился в Нью-Йорк почти без денег, без жилья. И вот он познакомился с этими, ну, бандитами, и как он им проповедовал.
1: Да, На самом деле христианская история, она полна таких ярких.
3: Кстати, книга «Крест и нож» написана этим проповедником, а есть параллельная ей книга «Беги, малыш, беги», написана одним из главарей, которые обратились.
1: Ух ты!

0: Они об одних и тех же событиях, только с разных точек зрения.
1: Спасибо. Интересно. Мне стало интересно, захотелось почитать.
2: Угу. Мне кажется, что вот если говорить про книги, если мы говорим уже про такой какой-то такой более, наверное, не просто развлекательный, да, контент, а про какой-то такой обучающий и полезный, то очень много книг, ну вот как бы, которые, кстати, вот детские книги, это опять же Поллианна, там «Путешествие пилигрима», а более взрослые — это вот Таня вспоминала.
3: «Падут подле тебя тысячи».
2: Вот, да, «Падут подле тебя тысячи», да, тоже, кстати, был фильм «Соображение совести».
0: Да, не так давно вышел.
2: Точно, да, достаточно, конечно, он такой производит впечатление, вот там ты не отдохнешь, да, то есть там...
1: Не расслабишься.
2: Там не расслабишься, вот, такой интересный фильм, если кому-то хочется вот погрузиться в какую-то такую атмосферу, да, пища для размышлений, то вот, пожалуйста. Либо есть вот, Таня вспоминала книги, да, «Счастье письма любить. К Александру».
3: А, «Письма к Марии», и... «Письма к Александру».
2: Вот, да. Это уже более такой полезный как бы контент, и там вот есть книжка «Любить по-настоящему», что ли, вот этого же автора.
3: «Счастье любить».
2: «Счастье любить»,
3: точно. Это новая книжка.
2: «Счастье да. любить», то есть интересные достаточно такие книги, которые описывают как раз-таки, как строить взаимоотношения, mm-hmm. то есть что ожидать, какие бы в одной из программ мы говорили про здоровые отношения, да, как узнать, а как понять. Вот в этих книгах описано как раз-таки вот про здоровые взаимоотношения, про то, как строить эти отношения, да, то есть как вообще, в принципе, строить семейную жизнь. По-моему, «Счастье mm-hmm. любить» — это как раз про семейные уже отношения, про семейную жизнь.
1: Ну, кстати, очень много бестселлеров, которые связаны с темой отношений, с темой бизнеса, вышли из-под пера так называемых христианских писателей, то есть чье мировоззрение, оно как раз-таки основано на христианских принципах. Например, та же самая книга «Пять языков любви», которая, ну, реально бестселлер, то есть на нее опирается огромное количество специалистов и психологов, и коучей, и консультантов семейных. То есть это очень такая популярная книга. Вот. А, кстати, знаете, хочу вам сказать. Есть книга, которую я всем очень рекомендую. Называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Ведь ее автором также является христианин, который говорит о том, что принципы продуктивной жизни, они основываются на принципах Библии. Хотя там ни слова нет о том, что там, к Богу обращаться, но в то же время там очень конкретно показывается, что можно стать автором своей жизни, если ставить перед собой цели определенным образом и достигать их. Тоже очень эффективная книга, я считаю.
2: Да, мне кажется, что сейчас очень много каких-то таких вот книг. Я знаю, что есть книги психологов, достаточно просто раскрученных, брендовых таких, которые говорят про отношения, да, и там написано очень много такой воды. Я не хочу, конечно, там осуждать ни в коем случае, вот, но мне кажется, вот эти вот книги как раз-таки вот, ну, про, да, не только там «Письма к Марии», «Письма к Александру», там еще есть, там как бы ряд книг, который как раз-таки именно конкретно говорит, дает, автор дает советы, и я точно просто забыла, как ее зовут.
3: Мигель Анхель Нуньес. Как правильно?
2: Да.
3: Ударение вот. Ставить не знаю.
2: Вот. Ну, то есть, как бы, дает конкретные какие-то советы, дает конкретные шаги про то, как поступать, то есть, как делать. Вот. И мне кажется, что как раз-таки вот эта вот основа на христианских ценностях помогает выстроить правильные отношения.
0: Да. Кстати, вот вообще, если про христианские ценности, тот же самый Клайв Стейплс-Льюис, он написал книгу «Просто христианство». Его еще называли «Апологет христианства», ну, «Защитник христианства». Эта книга практически межконфессиональная. В предисловии, по-моему, даже написано, что он отсылал рукописи в 4 разные конфессии, чтобы отзывы получить, mm-hmm. насколько он сумел избежать вот этих вот расприй. И ему прислали положительные отзывы, что да, можно, мы тоже согласны. Вот «Просто христианство», там как раз основы.
1: Да, это просто кладезь, я вот тоже обратила внимание.
0: Причем она такая философско-богословская, да. Она не очень простая, ее читать как легкое чтение не получится, но для тех, кто любит именно докопаться до сути, она очень хороша. Угу. У него другие богословские есть. Любовь, страдания, человек отменяется. Фантастику он тоже писал, взрослую, уже не только «Хроники Нарнии», вы знаете? Есть такая так называемая космическая трилогия. Она сейчас, кстати, не только в

0: христианских издательствах уже вышла, и в обычных книжных магазинах можно найти там «За пределы безмолвной планеты», «Переландра» и «Мерзейшая мощь». Три части.
1: Сами названия уже.
0: Они такие, да. Причем все три в разных жанрах написаны, то есть на любой вкус практически. И уже, ну, совершенно не детское содержание, угу. Но очень интересно.
1: Какой?
0: А «Письма Баламут», наверное, вообще все слышали.
1: Это да, да. Это же потрясающе, да, вот насколько разнообразный стиль у человека и насколько вот глубоко он передает идеи основные. Да, я согласна.
2: Мне кажется, вообще, в принципе, сейчас можно посмотреть очень много какого-то такого контента и среди блогеров, и среди музыки, угу. Вот, христианской музыки. Вообще, в принципе, очень много певцов поют какие-то такие песни. Вот, достаточно добрые, да, может быть, у них нет какого-то такого сильно христианского подтекста, но они достаточно добрые такие, и это помогает, это как-то одобряет, освежает, ну, вот, рождает какое-то внутреннее такое умиротворение и покой. Mm-hmm. Вот, поэтому мне кажется, что здорово, когда мы даже вот, ну, как бы мы иногда делим христианское на нехристианское, но когда мы в обычной, там, к примеру, если мы говорим про музыку, песни, мы слышим какой-то добрый подтекст, который показывает нам, указывает на то, что говорит нам про любовь, да, про любовь, к примеру, какую-то там такую, которая нас оберегает, да, вот про какое-то такое вот невзначай, вскользь напоминание о том, что про Бога, да. Мне кажется, что такие песни, они нам тоже помогают, они имеют место быть. Ну, как бы, это не обязательно должно нас как-то там разделять как бы с людьми, да, или, например, мы не должны, мне кажется, слушать такие песни, почему бы и нет.
3: Ну, вот, да, я тоже, вот, книги, христианские фильмы не особо... Не то, что мне нравится, но просто не могу их читать. Я больше вот к музыке. Я через музыку получаю больше, чем через книги и фильмы. Почему-то вот так.
1: А поделись, какие исполнители тебе нравятся, вот направляют как-то?
3: Ну, вообще у меня очень много песен от группы Hillsong, причем в разных амплуа, их очень сильно много, они по всем странам разбросаны, от каждой вот, из России, из Америки, из Украины, везде. Есть вообще популярная церковь в других странах, называется Elevation Worship. И вот они делают очень классную музыку. Селена Гомес даже ходит в эту церковь, на секундочку, и поет там, так что, ну, классная тоже песня. Они, конечно, очень такие драйвовые, движовые, но есть и спокойные песни, то есть какие-то прям, если читать перевод, иногда прям в точку попадает. И среди наших российских слов жизни мьюзик. То есть много разных групп есть, хороших. Это может выстрелить одна песня у одной группы, а может выстрелить 10. Всегда по-разному.
4: Меня цепляют очень песни Пурим. Ну, я не знаю, прям вообще...
3: Вот. Да.
4: Просто не назвала эту группу, я думаю, когда назовешь?
3: Я тебе дала волю.
1: Ну, то есть мы видим, да, что я обратила внимание, что на каждую из медиасфер каждый человек говорил. Все-таки кого-то цепляют книги, кого-то цепляют фильмы, кого-то цепляет музыка, да. И это очень здорово, потому что я думаю, что Бог имеет возможность достучаться до человека именно на том языке, который человеку понятен.
0: Более того, каждый жанр, ну, то есть да. У каждого человека есть свой любимый жанр. Вот, например, вспоминается жанр детектив. Угу. Вот есть христианские детективы?
3: Ну, нет.
0: Есть. Детектив даже... про отца Брауна. Угу. Гилберт Кит Честертон.
1: А я вспомнила детский. Что-то у меня дети недавно читали, я не помню название, но они прям с интересом читали какое-то вот прям какое-то расследование.
0: Вот про детектив об отце Брауне, их экранизирование. Но насчет экранизации я не уверена, что они, ну, настолько хороши. А вот сами рассказы, они небольшие. Такие достаточно, ну, как сказать, запутанные, на любителя запутанных. А вообще... Честертон, он слыл, королем, ну, как бы сказать, перевертышей, что ли. То есть он любую мысль мог развернуть на 180 градусов и под другим углом ее совершенно рассмотреть. И вот эти детективы об отце Брауне, они хороши тем, что вроде бы отец Браун, он, кстати, сам по себе персонаж очень интересный, он вроде бы расследует преступление, совершенные, например,

0: убили миллионера. И вот он расследует это преступление. И в результате расследования преступления обличается грех, и оказывается, что настоящий преступник не тот, кто убил миллионера, да, в конце концов оказывается, что да, был тот человек, молодой человек, который это сделал. Но на самом деле самый главный злодей был тот миллионер, потому что он был грешник. Угу. Это вот, не знаю, насколько это понятно, но он совершил гораздо больше грехов, чем тот, кто его убил. В общем, вот так вот, такие вот перевертыши, и у меня такая вот целая толстая книга из этих детективов, иногда перечитываю.
1: Очень интересно. Я теперь знаю, к кому нужно будет обращаться с вопросами о том, чтобы почитать. Потому что, на самом деле, при засилье вот книг, которые сейчас окружают, хочется найти такое, чтобы не зря потратить время. Потому что мозг уже привык тратить время на просмотр коротких роликов, да? А чтобы читать книгу, нужно быть уверенным, что ты ее дочитаешь до конца и получишь от этого какую-то пользу. Вот. А может быть, у нас есть идея о каких-то, там, не знаю, блогерах или каком-то канале на Ютубе где-нибудь, где вы бы, которым вы могли бы поделиться? Есть такие?
2: Конечно, смотрите наш канал.
1: Абсолютно, 100%.
3: Четыре или три вида там. Да. Здоровье, психология и основное.
1: Я обратила внимание, как много появилось всяких тем и о природе такие красивые ролики, и о здоровье, и о приготовлении еды. Да-да, тоже очень много контента, и выбирай все, что угодно.
2: Мне кажется, мы вообще должны, в принципе, понимать, что мы смотрим. Угу. Ну, то есть понимать, да, для чего мы это делаем. Вот книги, да, это очень классный способ, когда мы действительно переключаемся с каких-то маленьких видеороликов и включаемся в книгу. Вообще, ну, читать это полезно, да, это развивает наш мозг, наше мышление, да, это помогает нам, в принципе, включаться, да, и понимать, осознавать вообще, что происходит у нас, и тем самым снова начинает работать и воображение, да, и творческое мышление, именно когда мы читаем. Вот, поэтому, мне кажется, книги, особенно когда у них есть такой классный такой подтекст, да, как раз-таки помогают развитию нашего мозга. Угу. Вот, поэтому стоит переключаться.
1: Да, согласна. Вообще, чем сложнее то, что мы читаем, то, что мы смотрим, то, что мы анализируем, тем счастливее мы становимся. Знали об этом? Потому что чем больше нейронных связей участвует в формировании образа, который складывается в вашей голове, тем эффективнее работает весь мозг, следовательно, и лимбическая система, и способность наслаждаться жизнью. Поэтому, к сожалению, вот эта вот тенденция современного мира переводить все в видеоформат максимально короткий, максимально насыщенный и максимально отвлеченный, он все-таки сыграет не очень хорошую роль в плане развития, и у нас есть альтернативы. Это замечательно, что у нас есть альтернативы смотреть более длительные фильмы, над которыми надо подумать, почитать более серьезные книги, которые заставят поработать правильно воображение. И еще есть чудесное средство выходить на природу и общаться с Богом через его творение. Так ведь? Друзья мои, спасибо большое за то, что вы послушали наше общение. Надеюсь, что все те рекомендации, которые вы услышали сегодня, будут для вас полезны. И уже сегодня вы сможете найти и почитать какую-нибудь интересную книгу или посмотреть полезный фильм. Спасибо, что были с нами. До свидания.

Мы продолжаем наше исследование уникальной с исторической точки зрения страны Израиль. Проехав не одну тысячу километров по этой удивительной стране и сняв несколько десятков программ, наша съемочная группа сворачивает с хорошо известных туристических маршрутов и углубляется в изучение малоизвестных, но не менее интересных мест. На этот раз целью нашей поездки стал город Бейт-Шемеш, что в переводе на русский язык «Дом солнца». Сейчас это достаточно небольшой и молодой город в Израиле, основанный в 1950 году. Но рядом с ним находятся раскопки древнего города, основанного еще в ханаанский период, до завоевания этих земель Иисусом Навином. Это около 4000 лет тому назад. Наш гид Андрей в буквальном смысле слова свернул с общепринятых маршрутов. И сейчас нас везет по узкой, извилистой дороге, которая проходит по вершине горы. Здесь располагается зона отдыха. Вдоль всей дороги выставлены скульптуры современных израильских скульпторов.

Да, это того стоило. В Израиле много интересных, красивейших мест. Мы спускаемся с горы в долину, где нас ждут новые впечатления.

0: Андрей, что это за развалины? Куда мы попали?
1: Привет, Владимир.
0: Извлеки меня отсюда из этих археологических раскопок.
1: На самом деле мы пришли в интересное место. Древний город Вивсамис, или правильнее сказать Бейт-Шемеш, дом солнца. Здесь происходило очень много всего интересного. И ковчег Божий, который вернулся от филистимлян, от язычников. И Самсон, герой, который был очень сильным, сверхъестественно сильным. И современный город Бейт-Шемеш, который буквально за нашей спиной. Очень много всего интересного, поэтому я тебе предлагаю, чтобы мы здесь погуляли, все хорошо изучили, чтобы людям понравилось и было интересно.
0: Погрузились в древнюю историю.
1: Даже, я бы сказал, нырнули в глубину веков.
0: Приглашаем телезрителей в путеводитель по Израилю. Добро пожаловать.
1: Пойдем.
0: Осторожно, осторожно. Да,
2: очень аккуратно, не падать.
0: Опа.
1: Итак, мы с вами находимся в пределах древнего города Вивсамис, или Бейт-Шемеш. Но начнем мы с периода как раз Самсона. И для того, чтобы понять, о чем идет речь, я предлагаю вместе с вами открыть Библию. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Цора, который упоминается во втором стихе, это вот этот холм буквально за моей спиной. Жена его была неплодной и не рожала. Явился ангел Господень жене и сказал: «Вот ты неплодная и не рожаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секеры». Секера – это, скажем так, сегодняшний виноградный самогон. «И не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенца сей будет Назарей».

Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Потом жена пришла, сказала мужу, так и так, и я читаю вам 24 стих. «И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом». Цора, как я вам сказал, это вот этот холм, Эштаоль, это буквально те холмы, они повыше, чуть правее. И в этом районе Самсон рос на холмах. Почему на холмах? Хотя мы видим, что внизу очень плодотворная зеленая долина. Потому что евреи в то время особенно, мы говорим с вами период судей, немножко, не так уж много, порядка 100 лет после того, как евреи пришли из Египта на Святую Землю, они оборонялись от язычников. Естественно, они жили наверху. И вот Самсон, живя, гуляя в основном между еврейскими поселениями Цора и Эстаол, или Эштаоль, ходил там. Самсон, молодой парень, вырос. Гормоны, вы знаете, такая вещь есть у каждого человека. Период полового созревания. Самсон гулял. И тут недалеко, в этом направлении, был филистимский городок Тимната. И Самсон, которого избрал Бог воевать против филистимлян, спасать еврейский народ, каким-то образом оказывается в этом городке среди язычников филистимлян. И там он увидел красивую девчину. И сердце у него ушло в пятки, в забу дыхание сперло, и он сильно влюбился. Прибегает Самсон домой и говорит: «Папочка, мамочка, сгораю от любви!» Они говорят: «Да, здорово, ты уже вырос, возмужал, время жениться, ну и кто эта благословенная еврейка?» Самсон им отвечает: «Какая еврейка? Это филистимлянка!» «О, как так, сыночка? Что ж ты творишь?» Родители в шоке, он говорит: «Ничего не знаю, хочу именно эту женщину. И не важно, что она язычница, не важно, что Бог запретил евреям вступать в брак с неевреями. Хочу именно ее. Что поделаешь?» Он был очень настойчив. Мы знаем, он был очень сильным. Когда хотел, он мог добиться своего. И мы читаем в Библии, что это было от Бога. Хотя, вроде бы, в нарушении Божьих заповедей, но это было от Бога. В итоге родители сдаются, идут вместе с Самсоном в темноту, языческий город, к врагам. И вот вопрос такой: каким образом евреи, которые находятся под гнетом, под угнетением филистимского народа, не палестинского, филистимского, ничего общего, друзья, и арабы, и филистимляне, и филистимляне, которые жили здесь 3000 лет назад, у них нет ничего общего. Почему евреи идут свободно к врагам? Это такая дилемма, о которой мы с вами поговорим, когда вы приедете, поэтому сделаем себе такую зарубочку в памяти на будущее. В любом случае, они пришли туда, в итоге он обвенчался, но свадьба позже была расстроена, и Самсон начинает мстить филистимлянам. Он убивает там и сотни их. В итоге период перед жатвой буквально он ловит 300 лисиц. Представляете вообще лису поймать? И мы говорим с вами о периоде примерно 3200 лет назад. Как он умудрился поймать лисиц? И не 2, 3, 10, 300! В общем, был уникальный парень, на самом деле, какой-то был энерджайзер, бегал быстро, очень был ловким, я думаю, он какие-то на них облавы устраивал. В итоге он поймал 300 лисиц, связал по две штуки, вместе хвосты им связал, между этими двумя хвостами привязал факел, поджигал и отпускал их в поля. Если вы посмотрите вот здесь вниз, можно сейчас увидеть, пшеница растет, она пока зеленая. В Израиле мы снимаем по два, в некоторых местах по три урожая, зерновых, по крайней мере. И вот в этих полях, и тогда здесь тоже были поля, он отпускает этих лисиц, и они выжигают филистимские поля. Здесь, туда дальше на холмах вы потом увидите. Он наносит
экономический удар по филистимлянам. Потом в других ситуациях он взял ослиную челюсть и убил несколько сотен филистимлян за раз. Просто куском кости. Очень был оригинальный малый. И это реально библейское место. Мы не можем сказать точно, где он проходил, но в этом районе, как я вам сказал, между Цор-А и Эштаолем он гулял между своими. И ходил он к филистимлянам сначала по добру, по здорову, хотел жениться на язычнице, но когда его, можно сказать, кинули, не дали ему возможность насладиться счастьем со своей любимой, он начал им мстить, и мстил жестоко. За свою жизнь Самсон убил не одну тысячу филистимлян. К сожалению, его предала женщина. Закончилось все печально. Его взяли в рабство, выкололи ему глаза. Пока он не одумался, не раскаялся в том, что он доверил свое сердце женщине настолько, что стал ее фактически рабом. Бог дал ему возможность наказать филистимлян. И в Ашдоде, на побережье Средиземного моря, он на одном из праздников языческих разрушил храм и убил несколько тысяч человек за раз. Последнее его сражение с филистимлянами. Итак, другая ситуация, друзья. Мы с вами читаем в первой книге «Царств». Был период, когда ковчег Божий был захвачен в битве на севере Израиля. Филистимляне после битвы с евреями взяли его в плен. Ковчег Божий, где находились две вот этих скрижали, 10 заповедей, я думаю, все вы знаете, что это за понятие. Каменные скрижали, на которых Бог написал свой закон, 10 заповедей. Священный ковчег Божий, там была чашка с манной, которой питались евреи в пустыне. И скипетр или жезл, расцветший Аарона. Филистимляне забрали в плен ковчег Божий, и Бог начал их наказывать. Несколько месяцев ковчег переезжал из города в город филистимлян. На них нападали такие трагедии, как волдыри на коже, болезни, нападали на них всякие насекомые, появлялись куча мышей и крыс, которые начинали портить их урожай. В итоге до филистимлян дошло, что неспроста на них эти беды свалились, и они решили вернуть ковчег евреям, но хотели сделать это с хитрецой. Они привозят ковчег в Тимнату, там, где Самсон хотел себе жену взять, это спустя примерно 50-100 лет после событий Самсона. Ковчег привезли туда, взяли двух только что отелившихся коров, оставили телят в стойле, коров, этих молодых коров, запрягли в новую телегу, на телегу поставили Божий ковчег с подношениями еврейскому Богу, чтобы он прекратил наказывать филистимлян, и отпустили, довели, как вывели за город на перекресток, куда дорога шла одна в Ифсамис, где мы находимся с вами сейчас, а другая как бы шла от Тимнаты в сторону Средиземного моря. Вывели за город в направлении Ифсамиса и оставили. И коровы, представьте себе картину, мамочки, у которых телята остались, только отелились в стойле, они мычали и все равно шли к Ифсамису, то есть это было сверхъестественно. Бог вернул ковчег в пределы Ифсамиса, и у подножия холма эти коровы остановились. Евреи, увидев, что ковчег вернулся в народ, закололи этих коров, построили жертвенник, принесли их в жертву. И это произошло здесь, друзья. На самом деле, реальное место, казалось бы, когда вы читаете Библию, оно кажется как какие-то легенды, сказки Шахерезады. На самом деле, это реально библейское место, историческое место. Поэтому где-то здесь, у подножия холма, эти несчастные две коровы остановились с Божьим ковчегом. И здесь этот ковчег пробыл достаточно времени. Ифсамис, древний город. Продолжаем гулять по этим раскопкам. Это сооружение здесь появилось еще до евреев, то есть порядка 3,5-4 тысячи лет назад. Очень интересное сооружение, но его нужно смотреть изнутри, поэтому мы аккуратненько спускаемся вниз, и уже внизу я дам вам объяснение. Так что пойдемте.

очень большое сооружение, вот туда нам надо посветить, пожалуйста. Видите, это целый большой туннель. На самом деле это водяная цистерна, которая собирала дождевую воду во время зимних дождей. Основная часть воды поступала вот в эту дыру в потолке. Конструкция крестообразная. И не просто так люди использовали именно крестообразную форму этой цистерны. Если вы подойдете вот сюда аккуратно и потрогаете каменную породу, то вы увидите, что это очень мягкая порода, меловая порода. Она очень мягкая, поэтому весь холм из этого мела состоит. И в древности люди были достаточно умными. Они осознавали, что эта конструкция может обрушиться. И они поняли, что если они построят крестообразные туннели, они достаточно много смогут вмещать сюда воды. Пол был намного глубже. Крестообразная конструкция этой цистерны водяной очень успешная, и она себя оправдала. Мы видим, что продолжает стоять на месте, несмотря на разрушения и землетрясения, которые часто бывают в Израиле. Что я вам хочу показать здесь, это вот штукатурка. Потому что какой бы мягкий камень ни был, он все равно может рушиться. И видите, толстая штукатурка, что она нам доказывает и о чем повествует. Перед каждой новой эпохой, так сказать, новым периодом дождей зимних, сюда спускались работники по тому спуску, где мы с вами зашли. Вычищали грязь, потому что дождевая вода, она не чистая, как мы берем, например, из грунтовых вод скважинами. Она несет с собой листочки, какую-то грязь, которая постепенно оседает вниз из-за того, что воды очень много, поэтому сверху набирают чистую воду. Здесь в Бет-Шемеше нету как таковых источников, родников. Но они научились еще до израильтян, 4 примерно тысячи лет назад, выкопали с этой стороны холма, построили на всем холме наверху вот эти вот желобки, которые сносили эту дождевую воду сюда. Мы с вами вышли из цистерны водяной, и наверху мы видим вот это вот интересное растение, которое называется шалфей. В Израиле несколько видов шалфея, и он относится как раз к группе специй всевозможных. Поэтому, когда вы будете гулять по Израилю, увидите какое-то знакомое растение и захотите себе оторвать веточку, ни в коем случае этого не делайте, потому что это наказуемо штрафами. Вот так вот он растет на природе, его нельзя, к сожалению, рвать. Он как бы является растением, которое занесено в Красную книгу. Если вдруг вы что-то будете рвать вообще в Израиле, никаких растений рвать нельзя, потому что у нас очень сухо, мало воды, и нельзя просто так рвать листочки, цветочки, где вы гуляете. Можно встретить контролера за природой, он может выпишет вам штраф, и вы обязаны будете заплатить. Но очень приятно пахнет. Блаженство. Красивая природа у нас, очень уникальная, поэтому приезжайте, понюхайте вместе с нами этот шалфей, полюбуйтесь этой красотой. После того, как это место было в запустении порядка тысячи лет, мы с вами перепрыгиваем в истории к периоду византийцев. Во время Византийской империи в Израиле было построено очень много монастырей, и один из них был построен здесь, в Вифсамисе или в Бейт-Шемеше. Это развалины как раз византийского монастыря порядка 6 века нашей эры. Относительно был небольшой монастырь, не так уж долго он простоял, монастырь здесь, потому что, мы знаем, пришли мусульмане в 638-40 годах, и фактически все христианские церкви и большинство монастырей было разрушено. Наблюдаем с вами развалины византийского монастыря, и как вы можете судить по той арке, которая за моей спиной, скорее всего, он был как минимум двухэтажный. Достаточно большое сооружение, местечковый монастырь, можно сказать, как раз в низменных местах Иудеи. Мы видели с вами, что это как раз сердце многих библейских событий, поэтому византийские монахи поселились здесь. И видите, на фоне как раз уже современный город Бет-Шемеш, достаточно большой, он расширяется, захватывает новые холмы в этой территории. Интересное место.
Дорогие друзья, мы пришли с вами в парк скульптур, большинство из которых посвящено

0: посвящено библейской тематике. Этот парк особен тем, что он был создан и на деньги скорбящего отца. Молодой офицер Голан, танкист, погиб в 1992 году. И мачеха этого парня, она была достаточно опытным и знаменитым скульптором из Бразилии. И она вышла замуж за еврея, и вот отец пожертвовал деньги, и мачеха этого парня Гулана, они создали эти скульптуры. Сегодня это открытый парк, который является частью достояния города Бет-Шемеша. Очень интересный парк в нем. В принципе, можно на основе каждой скульптуры объяснять различные библейские истории, как это происходило и почему. Сейчас, например, я стою возле этого маслодавильного пресса частичное, то есть вся конструкция здесь не представлена, но представлен как раз этот круглый камень, который предназначался для того, чтобы разломить оливку, чтобы потом отжимать ее и выжимать масло. К сожалению, идея нерадостная, которая стоит за этим парком, но мы вспоминаем этого мужественного парня Голана, танкиста, офицера. Приезжайте в Бет-Шемеш, погуляем вместе. Не только в этом парке, но и в других местах. В этом районе очень много интересных библейских мест. Красиво, современный город. Но вот этот парк, он является таким тихим, прекрасным местом, где можно отдохнуть, погулять внутри, посмотреть на скульптуры, просто посидеть. Итак, вы посмотрели программу «Путеводитель по Израилю. Древний город Бет-Шемеш, Вифсамис». Я приглашаю вас в Израиль. Приезжайте. До новых встреч.
1: Поисками утраченного ковчега человечество уже занято несколько тысячелетий. Ну вот он, здесь, в городе Бет-Шемеш. Приезжайте, добро пожаловать, и вы можете дотронуться до него.

Мы продолжаем наше путешествие по Израилю, по нетрадиционным маршрутам и местам. Сегодня мы побывали в городе Бейт-Шемеш. Это место, в котором когда-то через Самсона Господь творил свои чудеса здесь, в Израиле. И как мы знаем из Библии, что Самсон разорвал пасть льву. Вот примерно такого размера был лев, и простой человек, как я, разорвал ему пасть. В это сложно поверить, но это было здесь, именно в этом месте. Добро пожаловать, путеводитель по Израилю, город Бейт-Шемеш.

0: Здравствуйте. Дилан Джарвис был зависим. Настолько, что готов был есть землю, если бы кто-то сказал, что ему от этого станет лучше. Все попытки исправить ситуацию делали только хуже. Так длилось много лет. Но однажды Дилан получил чудесный шанс, когда незнакомец сказал, что его ждет в будущем нечто чудесное.
1: Я жил в страхе и тревоге. Каждый день я боролся за жизнь, которая находилась на конце стеклянной трубки. Дилан, подающий надежды исполнитель кантри, поет об опасностях наркотиков. С этой темой он слишком хорошо знаком. Его отец был пастором небольшой церкви, в которой Дилан узнал о Боге и начал заниматься музыкой. А мама в то время боролась с алкоголизмом. Маму я очень любил. Из-за страха, что она умрет, я жил в тревоге, страхах и панических атаках. В 12 лет друзья угостили Дилана наркотиками. Таблетки, трава, кокаин, мэт. Он начал принимать все, чтобы побороть тревожность. Отец пытался что-то сделать, но это привело только к большему бунту. У меня была сильная зависимость. Ломка была такой, что я готов был на все. Если бы мне сказали, что земля поможет мне, я начал бы ее есть, чтобы стало легче. Все это продолжалось не один год. При этом Дилан продолжал заниматься той единственной вещью, которую любил. Он писал музыку. Однажды у него украли гитару. Дилан был раздавлен, но отец помолился и сказал, что Бог вернет гитару. Он сказал, «Твоя гитара вернется домой во имя Иисуса». Я подумал, ну ладно. Через полгода мне позвонил какой-то парень и сказал, «Это Дилан Джарвис?» Я выгуливал собаку и увидел чехол. Я спросил, «Ты нашел мою гитару?» Он ответил, «Так и есть. На ней твои инициалы, и я решил связаться с тобой. Бог берег мою гитару 6 месяцев и вернул ее мне». Я понял, что Бог есть и любит меня. Он знает мое имя. Дилан начал видеть доказательства Божьего присутствия в жизни, даже когда был на дне героиновой зависимости. Я встретил одного мальчика, и он сказал, «Хочу тебя кое с кем познакомить», и привел меня в дом. Там ко мне подошла женщина, положила руку на грудь и тихо помолилась. Когда она это сделала, меня словно молния пронзила от левого плеча до правого бедра, и я упал на колени. Она подняла мое лицо, посмотрела в глаза и сказала, «Наслаждайся своей жизнью, Дилан Джарвис. Тебя ожидает много дел». Это был момент пробуждения, я стал новым человеком. Дилан поверил, что это Бог дал ему шанс. Он перестал принимать наркотики. Однажды на дороге на парня напал вооруженный пистолетом человек и заставил его сесть в автомобиль. Я сидел, и с меня тек пот рекой. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты заехал на это кладбище». Я решил, что он хочет убить меня. Дилан смог нажать на ручник, чтобы все выглядело так, словно машина сломалась. Он вышел, быстро схватил биту и начал бить того человека. Думая, что он убил его, Дилан сдался полиции. Из-за этого ему грозило 30 лет заключения. В тюрьме Дилан попросил, чтобы ему дали Библию, и начал молиться о том, чтобы Бог освободил его. В то же время его бабушку отвезли в хоспис. Она умирала от рака легких. Бабушка была для меня всем. Я упал на колени и начал взывать к Богу. Вдруг я услышал по громкоговорителю «Дилан Джарвис». Я ответил «Да». Они сказали «Собирай вещи, ты едешь домой». Это было лучшее, о чем я мог только мечтать. Как Бог может так сильно любить меня и заботиться обо мне так сильно? Бабушка внесла залог за внука, но вскоре она умерла. Дилана охватила скорбь и вернулась тревога. Он сорвался и принял слишком большую дозу. Я думал, что умираю. Я чувствовал, как мой дух выходит из тела. Я слышал разные голоса, и мне казалось, что они смеются надо мной. На меня навалились тонны страха. Отец говорил мне об имени Иисуса. После долгих попыток я произнес: «Иисус!» Я встал, схватил флакон с наркотиками и выбросил в унитаз. Я молился: «Боже, это все! Я молюсь Тебе и Святому Духу, я взываю к Тебе, я отдаю всего себя Тебе, возьми меня, моя жизнь Твоя!» Дилан

0: Мое сердце обращено к Иисусу Христу. Он направляет меня. Он со мной. Я не боюсь. Бог забрал страх. Если дух страха, тревоги или депрессии приходит ко мне, я говорю, «Ты не имеешь власти над моей жизнью. Никакой. Я покрыт от макушки головы до пяток ног кровью Иисуса. Я знаю, что я не заслуживаю этого, но также знаю, что должен рассказать о том, что сделал Христос».
1: Он абсолютно прав. Это странно, но я тоже знаю, что должна помнить о том, кто я без Иисуса. Когда сталкиваешься с проблемами, как у Дилана, начинаешь понимать, кто ты без Иисуса. Иногда мы приходим к Господу и на некоторое время оказываемся на вершине. Но вдруг падаем и возвращаемся к тому, что уничтожило нас. Мы склонны отдаляться, как поется в одной христианской песне. Это в наших сердцах. Но мы также имеем потребность в уверенности, что нас любят, что мы прощены, даже когда не заслуживаем этого. Иногда, особенно когда это касается родителей, мы говорим, «Это же мои родители, они обязаны любить меня». Бог нас любит, безусловно. Даже когда мы падаем на самое дно. Иногда Дух Святой называют небесной гончей. И именно об этом я думала, когда смотрела историю Дилана. Вновь и вновь Бог шел за ним. Не потому что Дилан заслужил, а потому что такой наш Бог. Когда та женщина положила руку Дилану на грудь и помолилась за него, он ощутил разряд, который прошел через него, почувствовал себя новым человеком. Он действительно им стал. Так говорит Слово Божье. Кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло. Теперь все новое. После этого у Дилана был срыв, но все в нашей жизни учит нас чему-то. Нужно позволить Богу показать, что Он пытается сказать, что хочет сделать в нашей жизни. Он открывает нам себя, призывает прийти к Нему. В конце Дилан сказал, что прогоняет духовные атаки властью, которую ему дал Бог. Вы можете поступать так же. Вы не кукла в игре. Вы можете сделать выбор. Вот что нас выделяет на фоне творения Божьего. Мы не обязаны служить Ему, не обязаны повиноваться, не обязаны отказываться от того, что уничтожает нас. У нас есть выбор обратиться к Богу, который видит нас настоящих за пределами наших ошибок. Он видит наши нужды и любит нас. Не потому, что мы делаем что-то великое для Него, а потому, что мы Его творение. Писание говорит, что мы созданы с намерением и целью. Не упустите Божью цель для вашей жизни из-за неправильных решений. Остановитесь. Обратитесь к Нему. Станьте на колени, как это сделал Дилан, когда пережил силу Духа Святого, и скажите, «Боже, я грешник». Я нуждаюсь в Спасителе. Иисус, Ты умер за меня. Покрой меня своей кровью, от макушки головы до пяток ног, чтобы я мог жить и ходить с Тобой. Если вы дитя Божье, то вас ждет вечность. Пригласите Духа Святого в свою ситуацию и позвольте Ему показать вам, что важно. Таков Божий план и цель для вас. Не упустите это.
0: В ловушке страха. На девочку-подростка и ее подругу напали с ножом двое мужчин. Девочка думала, что единственный способ сбежать — спрыгнуть с моста. Но вдруг вспомнила сюжет из суперкниги. И вот что случилось дальше. На 14-летнюю Яйоу из Мьянмы и ее подругу напали двое мужчин.
2: Я испугалась. Они схватили меня за футболку и повалили на землю. Я пыталась убежать, но один из них сказал, «Успокойся, а то убью тебя».
0: Пока мужчины решали, что сделают с девочками, у Яйоу возникла ужасная мысль.
2: Я подумала, что они продадут нас в сексуальное рабство, и решила спрыгнуть с моста, хотя и могла погибнуть.
0: В тот момент она вспомнила выпуск суперкниги

0: Книги о Данииле.
1: В истории суперкниги Бог защитил Даниила во рве со львами. Я молилась: «Боже, защити меня, я не хочу умирать». Я молилась все время.
0: Яоу была буддисткой. Подруга пригласила ее на внешкольную программу от обетования сироте. Там она увидела мультсериал «Суперкнига». Когда она сидела на мосту, то думала о том, спасет ли Бог их так, как Даниила. Один из мужчин взглянул на нее.
1: Он посмотрел на меня и сказал, что они должны отпустить нас. Он добавил, что мы слишком маленькие и невинные.
0: На следующий день Яоу рассказала учительнице о случившемся и попросила помолиться с ней молитвой покаяния.
1: Я едва не погибла, но Иисус спас меня в опасной ситуации. Он всегда со своими детьми. Я хочу, чтобы он был и со мной рядом.
0: Теперь и мама Яоу начала молиться Иисусу, а ее младшие сестры ходят с ней в воскресную школу, чтобы смотреть суперкнигу вместе.
1: Суперкнига помогает нам лучше узнать Бога. Спасибо, что познакомили нас с ней.
0: Кэти Данкан не могла ходить. Она была настолько слаба, что едва стояла. И с каждым днем становилось лишь хуже. Но в одно мгновение Кэти исцелилась.
1: Я перестала чувствовать привычную силу. Была только усталость. Я не понимала, в чем дело, а потом я начала еще и кашлять. Партнер клуба 700, Кэти Данкан, на протяжении 5 лет заботилась о своей матери. Когда та умерла, Кэти заметила, что и ее здоровье начало ухудшаться. 14 июля я едва встала с кровати. Я могла передвигаться, только держась за стену. Ее муж Дэниел также заметил перемены в состоянии жены.
0: Было видно, что ее энергия пропала. Она была очень слаба. Но я верил, что Бог исцелит Кэти.
1: Кэти встретилась со своим врачом, но препараты, которые он выписал, не помогли. Вместо этого ее состояние лишь ухудшилось. Я сказала: «Господи, я должна попасть на похороны матери». Они были 23-го. Я сказала: «Господь, ты моя сила. Я верю в это. Мне нужна твоя помощь». Кэти не могла подняться с кровати и нуждалась в круглосуточной помощи. Дэниел делал все, что мог, чтобы облегчить ее страдания. Их дочь также постоянно находилась рядом. Я следила за тем, чтобы она пила витамины. Я приносила ей суп. Мама не могла подняться с постели без чьей-то помощи. И мое сердце обливалось кровью из-за этого. Несмотря ни на что, Кэти продолжала верить в то, что Бог исцелит ее. 19 июля Кэти была сама дома. И вдруг услышала голос. Я считаю, что это был явный голос. Он сказал: «Поднимись и включи клуб 700». Кэти услышала, как ведущие программы начали молиться. А потом Венди сказала: «У нас хроническая усталость. Вы всегда полны сил, но сейчас не можете даже встать с кровати». Она сказала: «Обычно вы активны, вы не понимаете, почему с вами это случилось». Она добавила: «Вы спрашиваете себя, что не так? Господь касается вас. Мы связываем дух слабости во имя Иисуса и повелеваем ему уйти. Вы исцелены во имя Иисуса». Я подпрыгнула с кресла и сказала: «Это я, Господь! Ты исцелил меня! Я принимаю это, Господь». Когда дочь услышала новость о том, что ее мама полностью исцелена, они сразу же начали собирать вещи для поездки на похороны мамы Кэти. Это явное исцеление. Это было видно по ее энергичности. Она снова стала такой, как раньше. Я очень благодарна Богу, что Он увидел нас во время нужды. Когда Дэниел вернулся домой с работы,
0: я сразу же заметил, что состояние Кэти изменилось. Она снова могла двигаться, Бог исцелил ее.
1: Через 3 дня Кэти и Дэниел полетели, чтобы почтить жизни наследие ее матери. Я летела на похороны мамы и была очень благодарна за то, что могу ее почтить. Сегодня женщина полна сил и любит играться с внуками. Она призывает всех не отказываться от обетований Божьего исцеления. Я чувствую прилив сил. Иногда даже больше, чем раньше. Он следит за своим словом, чтобы исполнять его. Бог явит себя в вашей жизни.
0: Он хочет явить себя, исцелить вас, избавить и простить. Он хочет, чтобы вы понимали, что Он ваш Спаситель. Это лучшая новость, которую только можно услышать. Кэти страдала от непонятной проблемы. У нее не было сил. А потом она услышала голос и включила телевизор, а там Венди описывала ее проблему. Кэти сказала: «Да, это про меня». Бог так сильно любит вас, что готов действовать через обстоятельства. Это может казаться вам случайностью, но в его вселенной все запланировано. Вы получите слово, которое ободрит вас. Дух Святой дает слово знания. Он дает информацию о состоянии. Это не то, что можно узнать самим. Это вещи, которые принимаются в духе. И это активирует веру людей. В этом и есть цель. Укреплять тело Христово. Мы говорим, Бог описывает нечто конкретное. Но если вы ищете только слово знания, то игнорируете обетование, которое Бог дает в Писании. Он Господь, целитель ваш. Он прощает ваши беззакония и исцеляет болезни. Он восстанавливает, венчает вас добротой и милостью. Это обетование, которое «да» и «аминь» для всех, кто во Христе Иисусе. Я люблю слово «знание», я люблю молиться, но у нас есть слово «пророчество». Это то, что было записано в Библии. Бог вдохновлял людей записать эту великую истину для всех поколений, чтобы они читали и вдохновлялись, верили в то, что Он — Господь, Целитель наш. Вот как мы должны относиться к Нему. Давайте взирать на Него, на начальника и совершителя нашей веры. Не нужно выдавливать из себя веру, придумывать что-то. Не нужно полагаться на молитву, на елей, на возложение рук. Все это чудесные вещи, которые нужны нам. Но самое важное — иметь веру в Бога. Это ключ к получению чуда. Иисус ясно говорит в Марка 11 главе, «Имейте веру Божию». Если будете веровать в сердце, разве это не чудесно? И не сомневаться, то скажете этой горе, «Поднимись и ввергнись в море». Итак, какая бы гора ни была в вашей жизни, обращайтесь к Иисусу, скажите, «Иисус, мне нужна вера, чтобы передвинуть гору, дай ее мне». И Он даст, Он ответит на вашу молитву. Он даст вам то, в чем вы нуждаетесь, потому что Он рад сделать это для вас. Мы будем молиться и доверять Богу. Библия говорит, и это слова Иисуса, «Если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Мы с Терри будем вашими двое или трое. А вы проявите свою веру и положите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении». Мы будем молиться вместе с вами и вслух. Мы скажем «Исцелись», и мы будем верить в это. Мы будем доверять тому слову, что Бог дал нам. Он прощает наши беззакония и исцеляет наши болезни. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы обращаемся к Тебе. Ты пошел на крест, стал жертвой за нас. Мы видим Твои раны, которые принесли нам исцеление. Мы ищем Твоего избавления. Дело не в том, что сделали мы, а в том, что сделал ты. И, взирая на это, мы поднимаем наши руки и говорим вслух: «Исцелись и будь здоров! Ранами Иисуса Христа я искуплен. Его кровь очищает меня от всякой неправды. Он исцеляет все мои болезни от макушки и до пяток ног. Я исцелен в Его имя. Я принимаю это от Бога Всемогущего. То, что Он обещал, оно приходит ко мне сейчас. Я восстановлен. Я обновлен. Я принимаю все это во имя Иисуса. Аминь. У кого-то есть проблемы с кровью. Вы хронически больны. Вы живете в страхе, в изоляции. Бог восстанавливает вашу иммунную систему. Он возвращает вам то, что враг забрал. Он дает здоровье и силы, рабочую иммунную систему. Вы укрепились внутри. Вы очистились от этой болезни во имя Иисуса. Вы полностью исцелены и полностью здоровы во имя нашего Господа. Терри.
1: Есть какой-то человек. Вы ненавидите это время года, потому что ботинки сменяются сандалями. У вас обезображены ноги, и вы должны ходить в носках. Бог исцеляет вас. Никакие лекарства не помогли вам. Господь исцеляет ваши ноги. Также у кого-то внезапно возникли трудности с памятью. Вы забываете предложение. Бог исцеляет вас. Примите исцеление во время Иисуса.
0: У кого-то синусит, который проник в мозг. Бог исцеляет вас и очищает вас от этой инфекции сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, поделитесь своим свидетельством по номеру, который указан на экране. А закончим мы стихом из Псалмов. «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их».

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Молодые пасторы перестали проповедовать о крови. Но единственный ключ к победе над сатаной – это сила крови Агнца и ваше свидетельство –

Господь сказал детям Израиля, которые готовились выйти из египетского рабства, в Исходе 12:7, «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Читаем дальше Исход 12:13. «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Итак, тема моей сегодняшней проповеди — «Завет у порога». Мы будем разбирать вопрос защиты крови Иисуса. Молодые пасторы нынешнего поколения перестали проповедовать о крови Иисуса. О крови больше не поют. О крови больше не проповедуют. Но единственный ключ к победе над сатаной — это сила крови Агнца и ваше свидетельство. В Исходе сказано, что кровь, которой мазали обои косяки и перекладину дверей, устанавливала границу или разделение. Дети Израиля должны были находиться под кровью внутри здания, когда ангел-губитель проходил по Египту. Ангелу-губителю не позволялось переступать через одну черту — перекладину и оба косяка. Вы заметили, какая часть двери не была помазана? Правильно, порог. Пол не был помазан кровью Агнца, чтобы, выходя из дома, не топтать ее ногами. В Новом Завете Павел заявил, что если человек отступит от Господа, однажды познав его, то он попирает кровь Сына Божьего, имеется в виду под ногами. Таким образом, Бог постановил, чтобы кровью была помазана та часть двери, которая находится выше пола, но ни в коем случае не сам пол. Это называется граница. В Ветхом Завете люди устанавливали множество самых разных границ. В то время, когда Иаков отмечал место, где он увидел лестницу, границы создавались в виде каменных столбов. Например, когда Лаван с Иаковом заключили завет в Мицпан, они установили большой памятный знак из камней, занавесы в Ковчеге Завета, а также в храме Соломона. Тоже они были границами, отделяющими внешний двор от внутреннего, а внутренний — от святого святых. Границами в Библии являются также и реки. Река Иордан отделяет Иорданию от Израиля. Она всегда была рекой разделения. Как я упомянул раньше, в египетской земле кровь Агнца устанавливала границы у дверей. А теперь давайте перенесемся из Египта в более ранние века истории. Например, в Халдейскую землю, в землю древней Самарии, 5500 лет тому назад. Их дома напоминали египетские, вытесанный камень служил дверью. Но было одно отличие. В древние времена существовал такой обряд. Вытесанного бога помещали на правый или левый косяк двери. Археологи обнаружили богов, которым поклонялись в Древней Самарии. Это не израильская Самария, а та Самария, которая раньше была Вавилоном, а сегодня является территорией Ирака. Интересно, что этих идолов называли дверными богами. В левом и правом косяке помещался вырезанный из камня бог. Дело в том, что в те времена люди верили во многих богов. Чтобы защитить дом от иных богов, семья помещала своего бога снаружи. Семейный бог должен был не допустить, чтобы в дом попал дух иного бога, который мог ниспослать болезнь на ребенка или же причинить другой вред. В древнесамарийском городе Урук была богиня по имени Инанна. Люди верили, что она царица небес. Вы же понимаете, что это все были вымышленные боги-идолы. Ее последователи делали нечто интересное. Вверху и внизу перекладины устанавливалось по кольцу, через которое проходил шнурок, который завязывали в так называемый узел Инанны. По какой-то причине эту богиню называли богиней порога. Считалось, что узел Инанны снаружи защищает от угроз и проблем. Он якобы защищал от посылаемых на людей богов.
Так вот, во времена Вавилона поклонялись Богу по имени Нергал. Он очень странно выглядел, этот Нергал. У него были крылья. У него было тело льва, лицо человека и два крыла. Я хочу объяснить вам нечто об этом существе. Кто придумал образ этого идола? Кто придумал, как его вытесывать? В 1 и 10 главах Иезекииля описывается Херувим, который охраняет присутствие Божье. У него четыре лица. Льва, человека, вола и орла. Некоторые ученые-богословы утверждают, что ступни некоторых из этих тварей были подобны ступням теленка. У некоторых была львиная голова, а у некоторых человеческая. Как будто кто-то увидел небеса и рассказал об этом другим. А язычники извратили услышанное и создали идола, похожего на Херувима, которому они также дали имя. Я предупреждал вас, что надо будет сделать краткий экскурс в историю. Во времена Авраама существовал идол по имени Грех. Как его имя? Грех. Да, Грех. Опять-таки, этот идол был очень странный на вид. Он был похож на вола с крыльями. У него была борода. Здесь вы можете его увидеть. Теперь взгляните на его рога в виде полумесяца. Не знаю, продолжать ли вообще эту тему. Эмблемой древнего Вавилона, ныне же Ирака, оплота ислама, является полумесяц. Таким образом, идол греха, то есть идол грех, был одним из древних идолов, существовавших во времена Авраама. В те времена, и даже во дни Авраама, ставить идолы снаружи дома было чем-то обычным. Это доказывают раскопки в Израиле, в течение которых были обнаружены маленькие полуметровые каменные алтари, на которых сжигали фимиам, или же их помазывали кровью с целью защиты. Таким образом, это было обычным делом расставлять идолов, или же узел инанны, перед которым ставили алтарь для воскурений, которые приносили в жертву до того, как зайти или выйти из дома. Или же на этом алтаре приносили в жертву кровь маленького закланного животного или птицы. Верили, что такое суеверие способно создать некую защиту. Изучая тему идолов и дверных богов, обнаруживаем увлекательную тенденцию, которая начинается с человека по имени Иаков. Я вам расскажу эту историю вкратце. Иаков женился. 7 лет отрабатывал одну жену, но не получил ее через 7 лет. Тогда его тесть предлагает ему отработать еще 7 лет за желаемую жену. И этот парень отработал 14 лет в итоге, чтобы получить жену. Я очень хочу увидеть эту женщину на небесах. Я не знаю, какой еще бы мужчина согласился работать за кого-то 14 лет, работать ради жены. Ну же, помогите мне понять это. 14 лет. И что же произошло, когда они бежали оттуда через 20 лет? Жена Иакова, Рахиль, сделала что-то странное. Она украла идолов из дома отца и спрятала их на седле верблюда. Села на верблюда и бежала. Лаван узнал о побеге вместе с его идолами. Теперь он безбожник. Он был безбожником и раньше, но не понимал этого. Начинается погоня за Иаковом. «Вы еще со мной?» Лаван требует, чтобы ему вернули богов. Иаков признается, что не брал идолов. А если они будут у кого-то найдены, то такой человек подвластен смерти. Буду прямым. Каждая молодая женщина менструирует ежемесячно. Если ее застанут, сидя в таком состоянии, то ей не надо подниматься. Да, Рахиль сидела на седле верблюда и попросила прощения отца за то, что не может подняться из-за менструации.
Отец успокоил ее своим пониманием ситуации. Но идолы в сумке на седле. Таким образом, она сохранила свою жизнь. Я обескуражен. Зачем понадобилось этой женщине, которая уже замужем за мужчиной, который станет великим мужем Божьим и одним из

основателей величайшего народа на земле, воровать идолов отца? Кто хочет знать ответ? Кто? Давайте попробуем еще раз. Кто хочет знать ответ? Ну? Я исследовал эти конкретные идолы. Согласно существующему в те времена суеверию, эти идолы были способны предсказывать будущее. Предположение номер один. Рахиль боялась, что, узнав о побеге, отец спросит этого бога о месте нахождения Иакова. Рахиль решила, что, украв этого идола, отцу не у кого будет спрашивать, где находится Иаков. Предположение номер два. Если, согласно Рахиле, отец все-таки догонит их, то она сможет предложить этих богов взамен за жизнь супруга. Она предполагала, что таким образом сможет спасти своего супруга. Позвольте мне прочитать надпись на глиняной табличке, сделанной в месте происшествия истории. Цитирую. «Если зять завладеет домашними богами тестя, то он будет иметь часть в семейном наследии». То есть она украла богов, чтобы дать знать отцу, что ее муж стал наследником всего его имения. Отец ведь заставил Иакова работать на него, подобно рабу, менял плату раз 10 менял ее. Но Рахиль решила восстановить справедливость. Смешно, но эти идолы не оказали никакого действия. Более того, у еврейских раввинов есть одна старая история. Отец Авраама, Терах, был идолопоклонником. Это нам известно из истории. Он продавал глиняные идолы. Однажды Терах отправился в поездку. Авраам тогда находился в шатре, и ему явился истинный Бог, Творец неба и земли. Авраам посмотрел на идолов и начал их бить. Только одного из них оставил нетронутым. Терах, вернувшись, пришел в ярость. Что произошло со всеми богами? Авраам же ответил, что один бог рассердился, взбунтовал и разбил всех остальных богов. Отец ему ответил, «Авраам, не будь глупым. У этих богов нет ни рук, ни глаз, ни ушей. Как такое могло произойти?» Авраам тогда его спросил, «Отец, почему же тогда ты им служишь, если у них нету ни рук, ни ног, ни глаз?» Когда Авраам ушел, его отец поднялся и пошел в поле. Здесь мы наблюдаем нечто интересное. Пять с половиной тысяч лет тому назад люди в Вавилоне поклонялись богам на косяках дверей и узле поперек порога. В книге «Исход» Бог насмехается над идолами. Бог насмехается над иными, насмехается над ненастоящими богами. Получается, в Египте происходило нечто странное. Когда в книге «Бытие» к Иосифу пришли братья, он запретил им признаваться фараону, что они пастухи, потому что египтяне ненавидели пастухов. Джуди, я изучил в Библии вопрос, почему египтяне ненавидели пастухов. Я обнаружил два факта. Первый. За 250 лет до Иосифа один пастух с арабской земли привел пастись к Нилу в Египет тысячу или даже десятки тысяч овец. То есть, иными словами, этот парень и его потомки даже 200 лет после него приводили овец пастись именно в Египет. Поэтому египтяне не хотели видеть ни пастухов, ни их овец из других земель. Второй факт. Он связан с животным, которого ненавидели египтяне. Хорошо, Перистоун, у них был Ра, бог солнца, у них был бог крокодил.

Кадил. У них был бог реки Нил. Они поклонялись всем животным за исключением одного — ягненка. А вы знаете почему? Потому что из-за этого пастуха древние египтяне ненавидели одного животного больше всех, а именно ягненка. Поэтому Иосиф попросил братьев не признаваться, что они пастухи, которые работают с овцами и, естественно, ягнятами. Вот к чему я веду. Что делает Бог в ночь исхода израильтян? Он берет животное, которое презирали больше всех, самое худшее, больше всех ненавидимое египтянами, но которому египтяне не поклонялись. И Бог повелевает евреям взять по маленькому ягненку. Он должен был находиться в доме 4 дня. А потом надо было перерезать ему горло. Его кровью надлежало помазать оба косяка и перекладину двери. Потом закрыться дома, приготовить ягненка, а в полночь никто не смел даже взглянуть за дверь. Евреи ели ягненка, чья кровь свидетельствовала Богу не отнимать у них жизнь. Вы понимаете? Это тень Нового Завета. Это тень одного дня на Голгофе, когда возвели по кресту справа и слева, а посредине возвели крест, на котором распяли Иисуса, чтобы сила греха и смерти была уничтожена в жизни тех, которые войдут в Дом Божий. Кто-то должен воздать Ему хвалу на этом месте прямо сейчас. Все началось давным-давно, когда тьма совратила сердца сыновей и дочерей света. Мы искали свет, но находили только тьму. Мы искали ясное небо, но находили только мрак. Мы шли ощупью, как слепцы, пытаясь найти путь вдоль стены. Мы были предназначены к падению. Даже в самые ясные дни мы спотыкались, как в темное время. Между живыми мы были словно мертвые. Мы искали справедливость, но не находили ее. Мы искали выход, но он был далек от нас. Тогда сам Бог пришел, чтобы спасти нас своей мышцей и судом. Он одел броню праведности и шлем спасения. Он надел на себя одежды любви. Он скинул с себя царскую ризу и оставил вечность, чтобы прийти к нам в страну времени. Снял божественную природу и облегся в человеческую. Поменял хрустальное море на океан разделения. Он покинул мир и впервые испытал боль. Те руки, которые держали звезды, теперь должны были понести мои шрамы. Его любовь искупила сердца предателей. Об этом предсказывали пророки, когда говорили о свете, который вновь засияет среди людей. По этой причине я предназначен к величию. Я родился для последнего времени, одетый во всеоружие. Я марширую под другую дудку. Я прорвусь через фронтовую линию разочарования и уныния. Что я еще скажу? Пришел конец. Или сейчас, или никогда. Моя миссия сегодня ясна как никогда. Пробудить мертвых, чтобы они страстно воспели о свободе. Ты не оставлен! Ты не один. Воины последних дней, поднимайтесь из вчерашнего пепла и присоединяйтесь к нам. Мы армия, ответственная за эту землю. Мы не проиграем, а победим.

0: Силовая связь и Джон Джейкобс. Скажите, стены разрушаются. Помогите Киту Дэвису.
1: Come on, Keith. Oh my goodness. Oh my. Oh my. John Carpenter. Everybody's gonna have to help him as he uses his fist. Come on, John. Look at the size of his massive triceps and his shoulders are gonna try to punch to the center of almost 4 feet of ice. Come on, John. Follow through, John. Help him. Help him. Use your... No way.
0: Barry Hanley. Barry Hanley.
1: Oh my goodness.
0: Я не могу даже на это смотреть. Две огромные глыбы льда. И Барри Хенли расправится с ними за раз. Знаете ли вы, что иногда в нас вырастают стены побольше этих? Но кто знает, что самая большая стена не противостоит Богу? Стены рушатся! Давай, Барри! Давай, Барри!
1: This man's fired up! Help him! Come on!

0: А теперь Крэг Лэмли. Он прощет этот глобус своей головой. Крэгу Лэмли нужна ваша помощь, он прошьет ее своим черепом. Ее голова пробивает этот лед. Его лицо пройдет через лед, помогите ему!
1: No fear! No fear! Oh! Oh my goodness. Let's give Craig another hand.
0: Давайте еще раз поаплодируем Крэгу. Это было невероятно. Дамы и господа, Крэг Лэмли попробует теперь разорвать эти двойные наручники, две цепи. Знаете, что цепи сегодня рвутся в Индианаполисе. Давайте поможем ему. Подождите. Пусть полицейский подойдет сюда. У него в руках двое наручников. У вас есть двое наручников? Как вас зовут? Тим Вайл, ты, должно быть, качаешься. Ты давно же работаешь в полиции? 3 года. Поаплодируем ему.

0: Он должен бежать очень быстро, со всей силой.
1: Professional football star. Come on, Keith. Come on, Barry. He's going for it. Let's help him out. Come on, Barry. Get fired up. Come on, Mike. You catch a stone.
0: А сейчас 2000 гвоздей, без отдыха, без передышки. Давайте, вперед, ребята, без передышки. Принесите гвозди. Майк Хейген, 180 килограммов. 180 килограммов. Положите матрас на эти гвозди. Крэг Лэмли, постарайся. Сегодня вы увидите то, что никогда не забудете. Ты готов, Майк Хейген? Итак, Индианаполис, помогите нам! Помогите Майку Хейгену! О, я поверить в это не могу.
1: Craig's now laying on 1,200 sharp nails. 800 more will be placed in his chest and stomach. Here we go. Here we go. Come on, here we go. Oh, 405.

0: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no way, 13, he's going for it, 14 to net, oh my goodness, hurry, get him out of the nails, step back, is he hurt?
1: А теперь позовите полицейского. Идите сюда, сэр. Закуйте меня в две пары наручников. Джон Джейкобс собирается это сделать. Без накладок. Это он сделал только два раза. Это его третий раз. Двое наручников, без накладок на запястье. Вы видели, как Киф и я это делали. Нелегко разорвать эти наручники. И мы пользовались накладками, но Джон Джейкобс рвет эти наручники.

наручники. Уже 13-й год. Он может выжать на груди 250 килограммов. Он очень сильный парень. Сейчас он попытается разорвать две пары наручников за раз. Это очень трудно. Вы сами видели и знаете, что очень тяжело это сделать. Это как поднятие самого тяжелого веса, который можно сделать только за один раз. Только за один раз. У него есть только одна попытка. Если ему не удастся разорвать их, нам придется просить полицейского разомкнуть его. Чтобы разорвать только одну цепь в наручниках, необходима сила 830 килограммов. Есть особый прием для разрыва наручников, и, может быть, знаете 30% о нем. Если вы не знаете приема, то вы будете самым сильным человеком в мире, вы не разорвете наручников. Но все равно вам нужно 70% силы. Джон Джейкобс является одним из немногих, кто может это сделать. Сегодня мы разрываем две цепи за раз, без накладок. Я скажу, что мы делаем это не во многих местах, но вы знаете, что силовая команда любит Индианаполис. Силовая команда любит Индианаполис. У нас осталось всего 10 минут. Вы видите, мои кисти уже синеют. Так что приготовьтесь. Мы скоро закончим. Мы закончим пораньше сегодня. Я попрошу всех оставаться на местах. Мы можем отдать эти 10 минут Богу. И закончим с Писанием. Дамы и господа, дети, займите места. Сегодня мы отдали вам все лучшее. А теперь вы дайте мне ваше лучшее, 10 минут. Силовая команда, приготовьтесь. Я не могу больше говорить, у меня руки не имеют. Я уже их не чувствую. Дамы и господа, знаете, какое любимое слово у дьявола? Знаете, какое у дьявола любимое слово? Я хочу, чтобы вы запомнили это слово. Любимое слово дьявола. В начале 60-х Билли Грэм проснулся посреди ночи, и Господь проговорил его сердце. Он сказал: «Молись за кинозвезду по имени Мэрилин Монро». Молись за Мэрилин Монро. Так что секретарь Билли Грэма позвонил в ее офис и сказал: «Господь сказал Билли Грэму помолиться и поговорить с Мэрилин Монро». И знаете, что ее агент сказал? Что она может встретиться с Билли Грэмом через 2 недели. Через 2 недели, знаете, что сообщили газеты? Мэрилин Монро покончила жизнь самоубийством. Бог всегда говорит в настоящем времени сегодня. Дамы и господа, я скажу вам, какое у дьявола любимое слово. Любимое слово у дьявола — это «завтра». Слово «завтра». Бог говорит твоему сердцу, а дьявол шепчет: «Не волнуйся об этом. Подожди до завтра». Дамы и господа, я свидетельствовал многим людям, говоря: «Господь сегодня говорит к тебе, и знаете что?» Они отвечают: «Ну, может быть, завтра. Мне сразу нужно привести свою жизнь в порядок. У меня еще есть проблемы». У дьявола любимое слово «завтра». Завтра. Вы знаете, что Библия говорит во втором послании к Коринфянам, в главе 6, стихе 6, «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Мы недавно были в Дейтон-Бич. Там один паренек сидел. Осталось всего 8 минут, так что послушайте. Мы были в Дейтоне-Бич, и там был один паренек, которому было 16 лет. И я говорил на эту же самую тему, что и сейчас. И вдруг этот парень решил действовать сегодня, а не завтра. Сейчас время благоприятное. Он вышел вперед и принял Иисуса.
Он не знал, что на следующий день он утонет. Этот самый парень. Кто из вас понимает, что мы ничего не знаем о завтрашнем дне? Мы не знаем, что произойдет завтра. Сейчас время благоприятное, сегодня день спасения. Кто из вас знает, что когда Бог говорит твоему сердцу, не говори завтра, потому что Бог — это Бог сегодняшнего. Аминь. Дамы и господа, многие люди считают, что в последнюю минуту перед смертью они могут сказать, «Боже, прости меня, я принимаю Иисуса, я хочу на небеса». Кто из вас знает, что так обычно не происходит? Кто из вас знает, что прямо перед смертью, когда вы умираете внезапно, то, чем наполнено ваше сердце, исходит из ваших уст? Один из моих знакомых летел на самолете пару лет назад. И он был на Боинге 747, когда внезапно, прямо во время стоянки на взлетной полосе, когда ничего вроде бы не угрожало, но слышал громкий шум. И другой самолет, Боинг 747, внезапно обрушился на них. У самолета снесло крышу. И горючее начало заливать всех людей. Казалось, в этот момент все бы начали взывать к Богу. Он думал, что люди начнут молиться, «Иисус, спаси меня!» Но знаете, что по его словам было самым странным? Люди проклинали Бога. Люди поносили Бога, богохульствовали, они проклинали друг друга. Знаете почему? Многие из них рассчитывали на последнюю секунду. Кто из вас понимает, что вы не можете рассчитывать на последнюю секунду, потому что вы не можете думать о Боге в последнюю секунду, потому что чем наполнено ваше сердце, выходит из ваших уст. Дамы и господа, 2 Коринфянам глава 6 говорит, «Вот теперь время благоприятное, теперь день спасения». Кто из вас знает, что когда Бог говорит твоему сердцу, вы чувствуете что-то? Сегодня ваш день, не говорите завтра. Дамы и господа, я закончу это короткой историей. Посмотрите на меня. Мне нелегко ее рассказывать, потому что я никогда не думал, что я могу внезапно очутиться так близко к смерти. Кто из вас был на волосок от смерти? Некоторые из вас были. Я не думал, что это случится со мной. Но, дамы и господа, 4 года назад я чуть не потерял свою жизнь. Я чуть не погиб во время охоты на Аляске. Я был очень близко к смерти. На Аляске 4 года назад я со своими друзьями поехал на охоту. И в последний день мы решили охотиться в одиночку. Вы знаете, что охотиться одному в том месте, где год назад 3 человека были задраны медведями, и 2 замерзли до смерти, это была плохая идея. Но, дамы и господа, наш проводник сказал, «Не ходите поодиночке, вы потеряетесь, вы замерзнете, медведь нападет». Но я подумал, не я. Кто из вас понимает, у кого есть большие мускулы, вы думаете, что вам море по колено. Но я ошибался. Кто из вас понимает, что несмотря на то, насколько у вас много силы и здоровья, вы все равно плоть и кровь. Мы не можем полагаться на плоть. Вот почему, если вы не примирились с Богом, нам лучше сделать это побыстрее, сделать это сегодня. Мы не можем потерять день для Бога. Скажите аминь. Мы не можем потерять день для Бога. Сегодня день спасения. Нам проводник сказал, если вы пойдете, я не иду с вами. Но я вам советую держаться верхушек тех гор. Вам нужно ориентироваться, чтобы не заблудиться. Я был уверен, что с нами ничего не произойдет. Мы отчалили на лодке, мы карабкались по горам. 7 часов. Было очень холодно. Мы взошли на верхушку горы, и мы увидели нескольких лосей. Мы начали преследовать их. 2 часа, 3, 4, 5. И вдруг начал подниматься тяжелый туман. И мы не могли видеть даже своих рук. Я сказал своему другу, «Мэтт, нам нужно выбираться отсюда». Он сказал, «А что же делать?» Мы начали спускаться с горы. И я оступился и начал скользить вниз между деревьями.
И я смог ухватиться за корень последнего дерева, и я висел над огромной пропастью. Мой друг свесился ко мне, я уцепился за его штаны, добрался до его ремня, и он вытянул меня оттуда. И в то утро тихий голос сказал мне, ты должен помолиться сегодня. Кто из вас слышал этот голос, говорящий вам? Ты лучше помолись сегодня. Этот голос говорит нам каждый день. Знаете ли вы, что нам нужно начинать помещать Иисуса на трон нашей жизни и позволять Ему вести наши стопы? Кто из вас знает, что нам нужно встать под защиту крови Иисуса и позволить Богу вести нас? Но знаете что? Я тогда поднялся поздно, и наш повар сказал: «Оладьи». И я подумал: «Оладьи! Я люблю оладьи». Так что я выскочил из кровати. Я был в отпуске. И я поэтому молился меньше. И вдруг мы попали в беду. Мы нашли ручей. Вы знаете, что все ручьи текут вниз. И я думал, что если мы будем идти вдоль ручья, мы всегда выйдем к воде, мы выйдем к океану, и нас подберут там. Проблемы начались. Ручей скоро превратился в реку. Вода была холоднющая. Мы дошли до места, когда мы не могли повернуть назад, и вода начала толкать нас вниз по течению. И она толкала нас вниз по течению. Вода была почти замерзшей, и мы начали замерзать. Мы разбили свои кости и локти, и колени, и руки. Река становилась все глубже и глубже, и мы начали обмерзать льдом. Знаете, что говорят, когда ты начинаешь замерзать до смерти, тебе хочется прилечь и поспать. И мне захотелось прилечь и поспать. Но мой друг сказал: «Вперед! Не останавливайся, а то замерзнешь до смерти». И знаете, что произошло? Я ожидал, что мы можем встретить медведя. Но это было даже хуже. Водопад был прямо перед нами. Мой друг весил примерно 70 килограммов, он занимался гимнастикой. Он как-то уцепился своими пальцами за скалу, свисавшую над рекой. Он сказал: «Это наш единственный шанс, давай!» Я подумал: «Боже, я вешу 130 килограммов, и я никогда не подтягивался хорошо». Я подтянулся около 2 метров, и мох поддался под моей рукой, я сорвался вниз. И ружье ударило меня по голове, и кровь начала заливать мое лицо. Я очутился в бурлящей, пенящей ледяной воде. От холода и удара я даже не мог дышать, и кровь текла. Знаете, что я подумал? Я думал, что это будет мой последний день. Дамы и господа, вы знаете, что мы не можем быть уверены в завтрашнем дне, но вы можете быть уверены в одном: вам нужно примириться с Богом, вам не нужно бояться завтрашнего дня. Дамы и господа, как-то я забрался на берег, и мы прошли вниз по течению еще 3 часа. Это была или жизнь, или смерть, жизнь, или смерть. И почти в 7 часов вечера мы взобрались на последний холм. Мы истекали кровью, порезанные, побитые, замерзшие почти до смерти. Мы были в шоке. И мы взобрались на последний холм, и мы увидели маленький катер в океане. Человек в катере только приготовился повернуть ключ зажигания и уплыть. Еще 3 секунды, и Джон Джейкобс замер бы до смерти на том берегу. Но мой друг схватил свое ружье, и он выстрелил в воздух. И тот человек остановился. Нас услышали и подобрали. Наши тела были разбиты и в шоке. И знаете, я подумал в ту ночь, что я не могу пропускать ни дня без Бога. Кто из вас знает, что когда Бог говорит к вашему сердцу, Он хочет убедить нас в чем-то? Кто знает, что дьявол будет шептать нам завтра? Сегодня человек в аду будет кричать: «Сколько еще я буду страдать? Сколько я еще буду страдать? Когда я выберусь отсюда?»
И дьявол будет смеяться и продолжать завтра. Завтра. Кто из вас понимает, что любимое слово дьявола — это завтра? А знаете, что говорит Господь? Сейчас время благоприятное. Сегодня день спасения. Мы не можем терять ни одного дня. Мы не можем откладывать на завтра. Вы знаете, что Библия говорит, что нам нужно приближаться к Богу, пока есть время. И кто знает, что Бог будет вести наши стопы? Кто из вас знает, что Бог будет вести вашу жизнь? Не говорите завтра. Придите к Богу сегодня. Скажите аминь. Давайте порвем эти цепи, ребята. Я попрошу не шуметь. И чтобы было тихо. Если я порву эти цепи, тогда можете хлопать, и мы закончим молитвой. Вы отличная аудитория. И я вырос в Индиане, я люблю Индиану. И я хочу сказать вам, не расходитесь еще. Позвольте мне помолиться после того, как я рассчитаюсь с этими цепями. Если получится у меня или нет, я хочу помолиться и закончить эту неделю. А сейчас послушайте. Помоги мне, Господи.

0: Шестая серия. Не все то золото, что блестит.
1: Какой чудесный день! И жить хочется.
2: На таком свежем воздухе я люблю делать зарядку.
3: Отличная идея. Будем делать зарядку и укреплять мускулы.
1: Притом под музыку. Странно. Ничего не могу поймать.
2: Ну что ты, Джастин, во времена Иисуса радио не было.
1: Точно, я забыл.
3: Ну что ж тут такого? Можно делать зарядку и без музыки. Раз, два, три, четыре. И еще.
4: Хозяин, хозяин, чем вы заняты?
3: Развлекаюсь.
4: По-моему, это нечестно. Вы развлекаетесь, я работаю.
3: Но ты же робот. Роботы должны не развлекаться, а работать.

0: ущемляете права роботов?
1: Да, когда они не работают. А где Корки?
0: Я не знаю. Разве он не с вами?
1: Нет.
2: Нет. Он вроде сказал, что будет готовить завтрак.
3: Цыпа! Не бойся, я просто хочу яичко, не убегай, Цыпа! Не убегай! Ой, погоди, Цыпа! Ты должна Корке дать яичек на завтрак!
4: Корки,
2: что с тобой?
4: Все в порядке?
3: Я хотел поймать курочку, чтобы она снесла яичко.
4: Давай мы поможем, вперед!
3: Цыпа!
5: Пора знать, щенки, что за проход здесь надо платить.
6: Эй, Верзила, почему это мы должны платить вам?
5: Здесь я хозяин. Меня зовут Матфей. Римские власти наняли меня собирать налоги с каждого, кто пройдет через эти ворота.
4: Чушь какая-то.
3: Мы просто хотели поймать курочку.
6: Вот поймаем и пойдем обратно.
5: Но вы уже прошли в ворота, так что каждый из вас должен мне один шекель. И еще один, когда пойдет назад.
4: Еще чего?
6: А у нас нет с собой денег.
5: По римскому закону неплательщики должны 10 дней работать на меня. Ясно? Это закон.
7: Ясно? Прекрати!
5: Ясно?
7: Прекрати! Это же дети. Ты очень строг. Матфей, ты стал орудием в руках римлян. Ты работаешь против своего народа.
5: Что с того, что я иудей? Римляне велели мне собирать налоги с мошенников вроде тебя. И я свою работу делаю хорошо.
8: Прости, можно мы заплатим?
5: Что? Конечно, платите мне. Я сборщик налогов.
8: Прости их, пожалуйста, и разреши им пройти в ворота.
9: Если у малышей нет с собой денег, мы с братом заплатим. Правда, у нас тоже нет денег, но есть соленая рыба и мешок орехов. Они стоят больше, чем ты требуешь.
8: Возьми их, пожалуйста.
5: Это вы все даете мне?
8: Да, чтобы помочь детям.
5: Так, ну я должен...
8: Он взял, так что вы свободны.
6: Спасибо вам. Вы очень добры, спасибо. Что ты молчишь, Корки?
3: Спасибо.
8: Да что вы, не стоит. Мы просто поступили так, как велит нам учитель.
4: Учитель? А кто ваш учитель?
8: Иисус.
4: Иисус? Надо же!
7: Вы слышите? Эти люди с Иисусом.
6: Так вы, наверное, апостолы?
8: Да, меня зовут Петр.
9: А меня Андрей.
4: Знаете, Иисус наш старый друг. Мы его знали еще совсем маленьким.
6: Мой друг преувеличивает, но мы хотим увидеть его вновь.
8: А мы с братом как раз собрались к Иисусу. Хотите, пойдем с нами? Ага.
6: Еще бы.
9: Пошли.
5: Они идут к Иисусу. Пойдем тоже.
7: Итак, здесь Симон, Петр и с ним Андрей, и они пошли навстречу с Иисусом. Значит, он хочет проповедовать в нашем городе. Что ж, посмотрим. Нафан, дружище, ты слышал? Пришел проповедник Иисус. Нельзя дать ему говорить. Мы, фарисеи, должны укреплять традиции священников. Иисус ей угрожает. Люди бросают свои дома, ведут к нему больных и умирающих, и он исцеляет их, и притом славит любовь Божью вместо страха Божьего. Можешь себе представить?
10: Вот так встреча. Джастин, Энджи и малыш Корки. Как хорошо, что вы здесь.
4: Узнали, что ты здесь, и сразу пришли.
6: Петр, а кто эти два джентльмена?
8: Простите, забыл вам представить. Апостолы Иаков и Иоанн.
11: Я Иоанн.
9: Мы сыновья Зеведея. Мы все бывшие рыбаки.
8: Я никогда не забуду первую встречу с учителем. Это было рано утром. Мы с Андреем мыли сети после плохой ночи. Мы ничего не поймали. Вдруг мы подняли глаза и увидели Иисуса.
12: Много рыбы поймали?
8: Нет.
12: Попробуйте еще раз закинуть сети.
8: Я объяснил, что мы ловили всю ночь, но безуспешно. Все же мы послушались его. И вот поймали уйму рыбы. Мы с братом пали к его ногам, и я сказал: Господи, грешный я человек.
12: Идите за мной. Я сделаю вас ловцами душ человеческих.
8: И тогда мы бросили все и пошли за ним. Так же поступили Иоанн и Иаков.
6: Значит, вы все его ученики?
4: Мне кажется, вы теперь живете именно так, как учит вас Иисус. Например, вы спасли нас от злого сборщика налогов.
9: Он может стать добрым.
4: Ну, вряд ли такой подлец изменится. В этой жизни ему нужны только деньги.

0: И любой ценой.
1: Но запомни, Бог никого не покидает. Иисус всегда говорит нам, если у вас 100 овец, и одна из них потерялась, вы бросите 99, чтобы найти одну заблудшую.
2: И когда она найдется, ты будешь рад ей больше, чем 99 другим. Вот так и Бог печется обо всех нас.
3: Похоже, идут еще гости.
4: Иисус, спасибо, Иисус. Иисус, прими наши скромные дары. Мы благодарим Тебя за любовь и надежду, которую Ты подарил жителям нашего городка.
3: Ваши дары весомее, чем вы думаете.
0: Это замечательно, ведь апостолы отдали свои припасы Матфею, чтобы мы были свободными.
5: Мы всегда ждали подачек от других, но теперь мы знаем, важнее самим отдавать.
1: Иисус объяснил нам, мы должны делиться всем, что у нас есть, даже постной пищей, ибо это зачтется.
6: Делиться это хорошо, особенно с таким голодным, как я. Ой,
7: Корки, как не стыдно!
3: Если есть пища, надо есть. По-моему, нужно устроить пир.
0: Отличная идея, попируем.
6: Я люблю пиры.
8: Где вы пропадали? Я же умираю с голоду. Я думал, вы собирались готовить завтрак.
9: Накормите его, а то он меня замучит.
0: Вы лучше послушайте, где мы были.
7: Может быть, лучше сразу пригласить вас на пир к Иисусу?
6: Нас пригласи.
8: Я не ослышался, пир?
9: Сэр, с радостью пошел бы.
8: Я вполне могу забыть про завтрак, когда приглашают на пир. Я ведь человек компанейский.
7: Только мы должны взять с собой еду.
0: Я могу наловить рыбки.
7: А я испеку хлеб.
0: Рыба не клюет.
6: Не хочет, чтобы ее поймали.
8: Что? О, Боже, поглядите, вот это да! Это гигант! Скорее, на помощь! Помогите мне!
0: Окей, Корки, подержи. Он так, тянем на берег.
8: Так!
6: Отлично!
0: Что за гигант?
8: Ага.
0: Есть, тянем!
6: Какая смешная рыба!
8: Да, только голова да кости.
6: Это нельзя принести Иисусу.
7: Итак, никто из вас не поймал ни единой рыбки. Значит, остается только мой свежий хлеб. Ой, нет!
8: Что такое?
7: Сгорел!
9: Уголь полезен.
0: Но это не подарок для Иисуса. То ли дело настоящий робот.
8: Точно, обвязанный красной лентой.
9: Пожалуйста, не надо. На помощь, тревога. Хозяин чокнулся.
0: Караул, караул, караул. Чудесная идея.
7: Что, если принести в подарок Иисусу цветы?
0: Хорошая идея, Энджи. Давай нарвем цветов. Смотри на меня!
7: Интересно пахнет. Джастин, ты мне обещал помочь нарвать цветы.
0: Ну да, конечно. Пойдем на следующий холмик. Цветочки там просто прелесть.
7: Ну, пойдем.
10: Наша задача – найти способ избавиться от Иисуса.
1: Сегодня у них будет большой пир. Надо бы и нам зайти к ним.
2: Чтобы собрать против него улики. Отлично!
1: Надо выставить его дураком. И чтобы все это увидели.
11: У вас хорошее предложение, но я придумал кое-что получше.
2: Вы в этом уверены?
0: Честное слово, Петр.
2: Наверное, не стоит нам пировать. Ты согласен?
12: Книжники и фарисеи готовят тебе ловушку.
3: Я глубоко тронут вашим участием, друзья. Но беспокоиться не стоит.

0: Это будет удобный случай.
1: Я не ошибся адресом.
2: Что тебе, Матфей?
1: Итак, вы меня узнали? Да, я сборщик налогов.
3: Тебя сюда не звали.
1: Но я был восхищен вашим сегодняшним поступком. В конце концов, вы мне дали много пищи, гораздо больше, чем стоило.
2: И что?
1: Я сказал себе, вот так и надо поступать. Вдруг я могу стать апостолом.
3: Ты хочешь стать одним из нас?
4: Учеником Иисуса.
1: Очень.
5: Иисус, я бы не стал ему доверять. Видел бы ты, как он утром обошелся с нами.
6: Иисус, ты не примешь его, правда?
7: Знаю, у него очень дурная слава. Чтобы содрать деньги, он готов на все.
3: Если он будет с нами, люди разбегутся.
0: Матфей.
8: Да.
0: Будь со мной, если ты этого хочешь.
8: Правда.
4: Большое спасибо.

0: Думаю, профессор Бамбл в конце концов действительно хочет починить машину времени.
1: Поэтому он и остался в летающем домике.
0: Как ты думаешь, изменился ли Матфей, став апостолом? По-моему, он прежний.
1: Я не могу ему верить.
2: Да пребудет с нами Бог за наше с вами здоровье. Аминь.
3: Какой замечательный вечер.
4: Это благодаря Иисусу.
2: Учитель, я хотел бы знать, вот фарисеи говорят, что мы должны как можно чаще мыть руки и поститься. Что скажешь ты?
5: Нас оскверняет не то, что мы кладем себе в рот, но то, что изо рта исходит.
0: То есть то, что мы и говорим.
1: Конечно, ты должен быть вежливым. Скажем, дайте, пожалуйста, хлебушка.
0: Ага.
4: А? Кто бы это мог быть?
2: Что вам надо?
3: Меня зовут Дарт, я фарисей. Ты знаешь, что эти люди грешники?
2: Смотря в чьих глазах, они наши гости.
3: В моих глазах. Вы едите, пьете с мытарями и грешниками. Ваш учитель зовет себя Божьим человеком, но я скажу вам, Божий человек с таким сбродом не водится.
4: Осторожнее, выбирай слова.
5: Врач не нужен тем, кто здоров. Он нужен больным. Подумай, что это значит.
3: Это все лицемерная болтовня. Ты требуешь, чтобы люди кормили тебя и пируешь за их счет. Ха-ха.
0: Чудовищная ложь!
1: Никто их не заставлял. Они сами принесли еду в знак благодарности.
2: Никто из нас ничего не требует от других.
3: Посмотрим, правда ли ты говоришь. Матфей, а ты что скажешь?
6: Они все лгут. Иисус велел беднякам платить ему дань, потому что он, дескать, Сын Божий и может прощать всем грехи.
0: Неправда! Ты это выдумал!
2: Он открыл свои карты.
4: Эх, Матфей.
5: Матфей, ты знаешь, что лжешь?
6: Лучше спросите нас.
3: Молчать! Вы все обмануты Иисусом и его шайкой. Матфей, спасибо, что сказал нам правду.
6: Вам спасибо.
5: Матфей. Матфей, я люблю тебя. Я пришел призвать к покаянию не праведных, но грешников.
7: Ты любишь меня? Прости, после того, что я сказал.
5: Да.
7: О, Иисус, прости меня.
3: И ты победил на сей раз.
2: Учитель, как ты мог простить его?
5: Я и предал тебя.
4: Сколько же раз мы должны прощать?
5: Некоторые говорят, что 7 раз, но я говорю 70 раз.
1: А ты как думаешь?
0: Ну, послушав Иисуса, а вдруг Матфей не такой уж плохой?
1: Наверное.
0: Надо бы узнать, как он там.
1: Конечно.
0: Матфей! Мы всюду искали тебя.
1: Вот мы принесли тебе. Ешь.
8: Это мне?
1: Там было столько еды, а мы подумали, что ты голоден, и решили найти тебя.
0: Мы заметили, на перу ты совсем не притронулся к еде.
7: Никто еще так не был добр со мной.
0: Очень жаль.
7: Чего меня жалеть? Я так жестоко обошелся с вами утром. Мне так стыдно.
1: Я верю, что ты хороший человек, Матфей.
7: Нет, безнадежно плохой.
0: Мы тебе все простим и забудем, если ты сам захочешь забыть.
7: Я больше никогда не буду так себя вести. Я прощен тем, кого я так оболгал. И теперь больше всего на свете я хочу стать апостолом.
1: Так что же ты?
7: Такой грешник, как я, только опозорит его. Я тронут его любовью. Но я не достоин ее.
1: Спроси Иисуса и узнаешь.
7: Нет, не могу, не могу.
0: Матфей!

0: Свежая информация. Профессор Бамбл завершил ремонт летающего дома. Мы стартовали в 20 век. Все системы работают нормально. Пока.
1: Поверьте мне, ремонт я сделал безупречно.
2: А мне немного жаль улетать.
3: Я догадываюсь, о чем ты.
0: Грустно, что наши приключения закончились.
4: Люблю приключения.
1: Ваших приключений на целую жизнь хватит. А потом вас заждались в школе прогульщиков.
5: О-о, что-то случилось.
1: Напортачил! Я починю!

0: Вот вам приключение.
1: Приключение одно, неполадки другое.
2: Мы вообще когда-нибудь вернемся?
3: Машина времени провалилась.
4: Он прав. Не летающий, а проваливающийся дом.
5: Привет!
0: Кто это?
5: Привет!
1: Это не Матфелик.
5: Нужна помощь? Что вы тут делаете?
1: Лучше ты нам расскажи, что ты здесь делаешь.
5: Сперва я вас вытащу на берег.
1: Хорошая мысль.
5: Держи крепче.
1: Окей!

0: Вы хотите начать ремонт прямо сейчас?
1: Да, хозяин.
2: А я так удивился, увидев, как дом падает с неба.
3: Ты только никому не говори.
4: Кажется, ты стал теперь рыбаком.
2: Я бросил работу сборщика налогов.
4: Правда? Как же так?
2: После того, что случилось, я больше не мог обирать бедняков. А кроме этого, я умел только рыбу ловить.
4: Я думал, ты стал учеником Иисуса.
2: Ну, вряд ли он вообще захочет меня видеть.
4: Да. А клев хороший?
2: К сожалению, не очень.
4: Давай я помогу тебе рыбачить.
3: Мы знаем одного мальчика, очень хорошего рыбака. Он бы мог помочь тебе.
2: Да я не против.
0: Матфей!
2: Это учитель.
0: Матфей, ты не пойдешь со мной?
2: Иисус, ну куда мне? Я солгал и вовлек тебя в беду. Лучше бы ты забыл меня, презренного грешника. Так ты простил меня полностью?
0: Конечно.
2: О, Иисус.
4: Матфей, чего же ты ждешь? Следуй за ним.
3: Ты не хочешь стать апостолом?
4: Иди скорей.
2: Да, да. Ныне я навсегда буду с Иисусом. Иисус, погоди!

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня в программе мы поговорим о главном условии счастливого брака, а также будем молиться о ваших семьях. Не пропустите! И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Мы будем говорить сегодня о семье. И сегодняшняя среда, масс-медиа заполнена множеством советов, множествами разных рекомендаций о том, как начать хорошую семью, как найти себе свою правильную половинку. Социальные сети полны разных таких советов. Но из-за такого обилия советов уже люди не знают даже за что и цепляться, за какой конкретно совет. Уже возникает такое ощущение, что хороший брак — это лотерея. Кому-то повезет, а кому-то нет. Вот как попасть человеку в число тех, кому повезло?
1: Ну, прежде всего, человек должен понять, кто сотворил человека и кто сотворил брак. Читая Библию, в самой первой книге «Бытие» мы находим желание Бога. Бог говорит: сотворим человека по образу Божьему. И далее говорится: и сотворил Бог мужчину и женщину, сотворил их. Угу. То есть мы видим, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему, и Бог сотворил человека социальным для жизни в семье и в браке. Потому что когда Бог увидел, что не нашлось помощника равного Адаму, Бог сказал: нехорошо быть человеку одному, и сотворим ему помощника. Поэтому для того, чтобы действительно понимать, что такое жизнь человека, что такое брак, ценности брака, необходимо прийти к его создателю, к Богу. Потому что Бог сотворил человека и сотворил брак. И Бог все сотворил по законам. То есть есть духовные законы, есть законы, которые касаются социальных взаимоотношений, есть материальные законы. И как говорят юристы, незнание закона не освобождает от ответственности. И Библия содержит понимание этих духовных законов построения счастливого брака, счастливой семьи. Библия содержит законы, которые касаются социальных взаимоотношений в семье, и законов, которые касаются материального этого мира. Поэтому для того, чтобы брак был успешным и чтобы повезло, необходимо прийти к его Создателю, к Богу, и узнать эти законы.
0: Ну, в общем-то, это логично, да. Приходишь к Богу, к тому, который создал брак, и просишь у него ответ на то, чтобы создать свою собственную семью. Но когда вот наступает момент, там, 18 лет, например, молодой человек влюбляется, его переполняют чувства, там уже как-то не до советов, не до каких-то законов. Я сам себя вспоминаю в юности, то есть контролировать себя невозможно практически.
1: Первую влюбленность, да.
0: И уже в то время у меня уже появлялись мысли о том, что я собираюсь создавать семью. Вот. Но существует ли какой-то конкретный возраст, в котором уже можно говорить серьезно о создании брака? Какой-то есть такой конкретный возраст?
1: Но прежде всего, Библия говорит о том, что брак и семья – это не просто твои, как бы сказать, желания, а семья возлагает огромное количество ответственности. И поэтому, прежде всего, в брак должен вступать тот человек, который уже готов брать ответственность. Прежде всего, за взаимоотношения в семье. Это касается материальной ответственности, потому что, опять же, Бог говорит: и оставит человек отца своего и мать, и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. То есть о чем говорит? Для того, чтобы брак, он создавался на Божьих основаниях, молодые люди должны начинать жить самостоятельно. Поэтому, прежде всего, это касается социальной зрелости мужчины и девушки, которые готовы вступить в брак. Потому что есть, к сожалению, люди, которым уже далеко за 40, они еще социально незрелые. Они не готовы взять ответственность даже за свою собственную жизнь, не говоря уже о семье. Ну, как говорила еще моя мама, мужчина состоит из мужа и чина. То есть муж, тот, который взял ответственность за свою собственную жизнь, за ответственность за жену и за детей, и у него есть уже определенное положение. То есть он способен зарабатывать достаточно, чтобы содержать свою семью. То это возможно только уже после окончания школы и определенного профессионального уже обучения, и уже когда есть хорошая работа.
0: Ну, такие вот взгляды, можно сказать, консервативные в отношении семьи, они присущи старшему поколению, которое не было, может быть, воспитано в нынешних каких-то условиях. Сегодня же молодежь, мы видим, особенно, ну, не заморачивается по поводу того, чтобы себе создать какую-то семью, такую на долгий срок. Их интересуют чувства, их интересуют какие-то отношения. Если что-то вдруг не понравилось, тут же предлагается развод. И развод во многих случаях является, ну, решением в глазах этих людей, решением их проблем. Откуда такое вот, ну, легкомысленное отношение к семье? Откуда оно взялось?
1: Ну, прежде всего, непонимание важности и ответственности построения семьи. То есть, если рассматривать вопросы духовно, то есть на первом месте важное значение каждого человека – это вопрос спасения, покаяния, примирения с Богом. Второй вопрос по важности – это создание семьи. Даже, вот, можно сказать, ну, некую такую небольшую аналогию провести. Если человек решил купить дорогой смартфон, когда он покупает этот смартфон, то к нему идет очень такая объемная инструкция. И обычно любая инструкция начинается с жирного такого текста из предупреждений. Пожалуйста, не начинайте пользоваться устройством, пока вы не проработаете эту инструкцию. И люди, которые потратили определенное количество денег, они уже дорожат этим смартфоном, они начинают его внимательно изучать. Потому что если небрежное отношение к этому устройству, оно придет, ну, принесет много разочарований. Эмоциональных, что устройства неправильно работают, и, может быть, финансовых, что необходимо будет его ремонтировать. Но создание семьи на множество порядков сложнее и важнее для человека, чем покупка дорогостоящего оборудования. Поэтому, прежде всего, конечно, необходимо прийти к Богу, прийти к духовным людям. Даже, ну, в Библии говорится такое, есть место, что ведение ищут у священников. То есть ведение – это вопросы, касающие мудрых советов. Как необходимо принимать важные жизненные решения на основании Божьих заповедей и Божьих законов.
0: На самом деле развод – это не решение. Проблемы в семье – это катастрофа. Это все равно, что я себе представляю, летит самолет, и вдруг у этого самолета какая-то неполадка, шасси не выходит. И командир корабля принимает решение. Вместо того, чтобы долететь до аэропорта и как-то решить проблему, давайте мы тут

0: вместе разобьемся и таким образом избавимся от этой проблемы. Вот такого рода, мне кажется, решение и у развода.
1: Да, потому что в Библии написано, что Бог ненавидит развод. Потому что, еще раз говорю, в планах Бога это семья. Это было еще в самом

0: Конечно же, это был вынужденный брак.
1: Первоочередные вопросы, которые меня волновали, они не были связаны с семьей, с ребенком, как купить там кроватку, памперс и прочее. Меня интересовало, где взять дозу.
2: Про те, що чоловік вживає наркотики, Надя не здогадувалася. Начебто все було як у всіх. Звичайна молода сім'я, новонароджена донечка, пелюшки, сорочечки і постійна нестача грошей.
1: Вона розуміла, що я хожу на роботу, зарабатываю, вона їх не бачила, цих денег. І коли у неї виникав вопрос, а де ж деньги, вот, мені в очередний раз приходилось її обманувати, що там потратив на ігрових автоматах або ще щось. Там у Нади мог общие деньги взять без проблем, то, что откладывали, там, то, что подарили.
0: Было очень грустно обнаружить, что нету очень много золотых вещей дома.
1: Ты тихонечко взял себе, да и ушел.
0: И оказалось, что они в ломбарде, ну, это он не сразу сказал, он сразу никогда не признавался. Оказывается, что он и тут врал, и тут врал, и тут, и это разрушает внутри.
1: Мною руководило острая потребность употреблять наркотик. Ну, мне ничто не интересовало другое. Только вот лишь бы мне. Мне сегодня надо, надо, надо.
0: У каждого человека я верю, что есть своя точка кипения, когда вот все.
2: Втомившись від брехні, Надя вирішила пожити окремо від Льоші. Саме в той період вона дізналася про залежність чоловіка. Це стало останньою краплею, і молода жінка подала на розлучення.
1: Глубоко в сердце жалел о том, что мы разошлись с Надей. Глубоко, конечно же.
0: Плакала, расстраивалась, пыталась где-то даже запить эту боль.
1: Ну, я не отпускал ее внутри себя, в плане, чтобы она там жила. Трудно это было сделать с каким-то мужчиной, там, с каким-то парнем.
0: Каждый раз это у нас был конфликт, что я ему говорила, что ты мне не помогаешь с ребенком, почему ты не платишь алименты. Мы ругались каждый раз с ним при встрече.
2: Розлучення остаточно розв'язало Олексієві руки. Він уже не приховував свою залежність.
1: Міліція. Много долгов очень. Я уже не мог находить те суми денег, которые мне нужны были для употребления. Я, ну, скажем так, боялся попасть в тюрьму, потому что уже приходилось идти на такой риск, когда, ну, вот-вот, если споймают, то это тюрьма. Я очень злился на себя, что не могу ничего с этим сделать. Внутрі. Неужели так буде завжди?
3: В этой истории все было против героев. Слишком молодые и неопытные. Вынужденный, а не желанный брак. Плюс так называемые скелеты в шкафу. Зависимость мужа. Андрей, знание духовных принципов могло ли помочь этой молодой паре пройти через эти роковые испытания?
4: Да, конечно. Потому что когда Бог дал Адаму и его жену, там очень интересно написано. И были оба наги и не стыдились. То есть здесь говорится не просто о физической наготе, а о том, что у Адама и у жены не было тайн друг от друга. Они были искренне и открыты друг перед другом. Угу. Поэтому один из моментов духовных законов построения крепкого брака является открытость перед тем, как молодые соглашаются вступить в брак. Если бы они перед тем, как строить свои взаимоотношения, признались друг другу, какие у них есть проблемы, какие, может быть, вопросы еще не разрешены, и готовы были принять друг друга и работать над ними, то не было бы таких проблем в браке. А тут явно показано, что она не знала, что он употребляет наркотики. Он скрывал это. И их взаимоотношения строились просто на чувственности, желании получить какие-то удовольствия. И когда она забеременела, неожиданно, то есть это подтолкнулось... Их подтолкнуло вступить в брак. Но не было прочного духовно правильного основания для этого.
3: Что вообще молодой паре необходимо сделать, чтобы избежать впоследствии таких ошибок?
4: Да, во многих церквях есть такое служение добрачное консультирование. То есть когда священники, служители церкви, они проводят консультацию с молодыми. Отдельно могут, допустим, с парнем, отдельно с девушкой, потом вместе. Потому что создание брака – это не просто возможность убежать от каких-либо проблем, а создание брака иногда еще эти проблемы, можно сказать, увеличивает. Потому что все, что сейчас в мире, направлено на то, чтобы как бы разрушить семью. Потому что мы знаем, что враг душ, человеческий дьявол, он ненавидит семью, поэтому любыми путями пытается разрушить.
3: То есть, скажем, если...
4: Да, необходимо добрачное консультирование.
3: Но если молодой человек и девушка связаны...

0: связали свою жизнь уже вместе. Остается все-таки такое, наверное, ощущение друг у друга, что я могу все-таки иметь некую свою личную жизнь, немножечко кусочек для себя, про который, может быть, муж или жена не знают. Допустимо ли между мужем и женой иметь какие-то, может быть, несущественные, но небольшие тайны?
1: Но я так допускаю, что, допустим, ну, своей личной семейной жизни такая небольшая тайна, когда я готовлю своей жене какой-то сюрприз. То есть я откладываю определенную сумму денег, чтобы пригласить ее в кафе или сделать неожиданно какой-то подарок. Вот. А так я все-таки считаю, что все-таки по максимально отношения должны быть открыты. Потому что стоит только зародиться небольшому недоверию, то это недоверие может перерасти уже и в другие сферы.
0: Ну и мы подошли уже к нашему главному вопросу сегодня. Что же является главным залогом счастливого брака?
1: Но опять же, апостол Павел очень четко говорит. Хочу вам сообщить, да, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж, а Христу глава Бог. Павел говорит о том, что когда Бог творил весь этот видимый мир и творил семью, Бог предусмотрел некую иерархию власти. Для того, чтобы была успешная семья, необходимо, чтобы муж верил в Иисуса Христа, принимал Иисуса и Его Слово как, можно сказать, верховенное право для своей собственной жизни и для жизни семьи. И чтобы его жена тоже была верующая и принимала духовный авторитет мужа в своей семье. И тогда это дает такую духовную платформу, что и дети будут принимать своих родителей как верховный авторитет в семье.
0: Такой вопрос. Иисус Христос не был женат.
1: Да.
0: В то же самое время Он учит нас также и о браке. Вот насколько велико Его полномочие, чтобы говорить о браке, в котором Он никогда не был?
1: Иисус имеет 100% полномочия учить о браке и, как бы сказать, помогать людям в браке. Потому что Иисус говорит, что прежде, нежели был Авраам, я есмь. То есть Иисус употребляет себе это имя, которое относится к Богу. То есть тем самым Он показывает, что Иисус был еще прежде начала этого творения. Потому что Он есть Слово, а Бог все сотворил Словом. Поэтому Иисус и творил человека, и творил брак. Поэтому Он знает все эти духовные законы. И также Иисус имеет полное право, потому что через здоровые семейные отношения Бог показывает, как Иисус любит свою церковь. Павел поэтому писал, что тайна сия велика. Он говорит, я пишу об отношении Христа Иисуса по отношению к церкви, так, как любящий муж любит свою жену, питает и греет, и готов отдать свою жизнь за нее. Поэтому Иисус имеет все полномочия учить, доставлять нас в брачных взаимоотношениях.
0: Такой вопрос. Когда муж и жена объединяются, мы понимаем, у них начинается семья, то есть хлопоты там, по быту, по воспитанию детей. Что происходит в духовной сфере, когда два человека объединяют друг друга в брачными узами?
1: Но в духовной сфере Бог, показывая всю важность брачных взаимоотношений и серьезность последствий, что если это будет неправильно построено, говорит, что семейные взаимоотношения – это брачный завет. То есть это не просто договоренность, можно сказать, испытательный срок или так далее, а это брачный завет, который скрепляется кровью. Поэтому в момент первой брачной ночи, да, разрыв девственной плевы скрепляет взаимоотношения мужа и жены кровью, то есть символом вечности. Поэтому брачный завет, он определяет, что две личности, которые раньше не имели отношений, они соединяют свои взаимоотношения на основании добровольности для того, чтобы жить в мире с единым сердцем и с едиными помыслами, для того, чтобы гарантировать друг другу безопасность и уверенность. И когда происходит благословение в церкви, да, и слова брачного завета, да, быть верными друг другу в богатстве, в бедности, в болезни и в здравии, и только смерть да разлучит нас. Это дает прочный духовный фундамент построения всех других взаимоотношений. Самые близкие друзья. Вот, и...
0: Это очень и, серьезное заявление, что я буду верен тебе до самой смерти, независимо ни от чего. И давайте сейчас вернемся обратно к нашим героям, к Наде и Леше Кудрявцевым. Когда Бог пришел в их жизнь, у них произошло чудо. И давайте сейчас посмотрим, какое же именно.
2: У цей період один

0: З друзів Олексія, колишній наркоман, запросив його до центру реабілітації залежних людей. І хлопець погодився. Про це рішення дізналася Льошина бабуся, яка дала онукові гроші на лікування.
1: Ну, вона боялась мені дати в руки ці гроші, тому що я, звісно, їх потрачу. Ну, попросили Надю, щоб вона відвезла на машині мене туди, в центр. Тим самим проконтролював, щоб я попав в пункт назначення.
0: По дорозі до центру реабілітації Олексій буквально приголомшив Надю несподіваним проханням не виходити заміж, поки він лікується.
2: Ну, навіть мислі у мене не було такої, що коли-то ми можемо встановити відносини. Мені було смішно, що він об цьому ще думає.
0: У перший же день перебування в центрі Олексій захотів втекти.
1: Там був обід, кушали суп, непонятний якийсь. І тут вдруг заіграла християнська музика, і такі мислі, куди я попав? Катастрофа, що це? Я себе почував таким, ну все, типа, кінець прийшов. Здержував той факт, що бабушка от заплатила гроші, все-таки пожилий чоловік, і от я пообіцяв собі, що 2 тижні я тут буду точно.
0: Олексій насилу освоював режим центру, поки одного разу не почув слова, немов призначені йому особисто. Льоша був на занятті, де читали Біблію, і в голові малював собі картини майбутнього.
1: Була така маленька мисль, маленький мостик, що раз в год я просто буду робити собі укол один раз в год, і все. І на цьому все закінчиться. І в цей момент читали Біблію, і там були такі слова, що з іскренним Бог поступає по-іскренньому, а з лукавим – по лукавству же його. И у меня такое внутреннее состояние было, что вот, как знаете, как молния, как Бог услышал меня в плане того, что ну вот сижу и обманываю. И я понял, что я не могу обмануть Бога. Мне больше всего хотелось узнать Бога. Узнать, чего Он хочет от меня.
0: З цього моменту життя Олексія змінилося. Він дізнався про те, що додало йому нового сенсу.
1: Что он меня так любит, таким, какой я есть. Ну, даже я бы сказал, переживания такие, как я такой негодяй, и как, ну, может меня любить Бог. Вообще, кто меня может вот любить просто так, в то время, как я, ну, скажем, ну, недостоин любви.
0: Пройшов місяць, перш ніж Надя приїхала провідати Олексія.
2: І я увидела абсолютно другого чоловіка. Тобто це були чисті очі, ну от просто чистий взгляд. Я не могла повірити просто, що таке можливо. Вернути цей чистий взгляд, може бути, якого я ніколи в житті не бачила у нього.
1: Все, о чому ми розмовляли, верніше, навіть не розмовляли, це був монолог з моєї сторони. Я їй розказувала о Богі.
2: А я сижу, и я ничего не понимаю. У меня 2 высших образования, а я не могу поддержать беседу. И меня оно как-то так зацепило, думаю, я тоже хочу разобраться.
0: Надя стала вивчати Біблію, і для неї відкрився новий світ.
2: Хотела по-настоящему, я хотела идти, почувствовать, что это такое родиться заново, да, и вообще как-то наладить отношения с Богом. Мне было интересно, что же может поменяться после этого. Постепенно вся эта боль, которая у меня была на сердце, она начала уходить. Вся тяжесть, все обиды, все это прошло. То есть я с легкостью с этим смогла распрощаться, хотя 3 года ходила и носила это в себе.
0: Поки Олексій проходив свою реабілітацію в центрі, Надя проходила свою. І через півроку вони зустрілися вже іншими людьми. Олексій – вільний від залежності. Надя – від своєї болі.
2: Начали опять встречаться, это было уже совсем другое встречание. Там не было никакой лжи, там не было никаких обид, это все как-то было по-новому. Оно мне ощущалось какими-то такие чистые какие-то отношения. У нас были конкретные планы, мы поженимся, все будет хорошо.
0: Цілий рік Олексій зустрічався з Надією. Разом вони вивчали Біблію і пізнавали один одного по-новому. І ось нарешті настав день весілля.
3: Тебя сегодня в жены, обещаю любить тебя, всегда буду с тобой и в горе, и в радости.
4: Обещаю любить тебя и быть с тобой во всех ситуациях, которые бывают в жизни.
1: Когда нас венчали в церкви, Я говорил Наде такие слова, что Бог научил меня любить.
2: Там, где как человек ставит точку, Бог ставит запятую, да? И вот что это Он все организовал. Мы потому что то, что мы могли сделать сами по себе, мы уже сделали в первом браке, и видно, что ничего хорошего. А это Он сделал.
0: Так Надя вийшла вдруге заміж за Льошу. У них народилася ще одна дитина – син. Пізнавши цінність сім'ї, Кудрявцеви не втомлюються говорити про це іншим.
2: Чувствую себя счастливым человеком. Это то, чего я очень долго хотела, то, что очень долго искала.
1: Я Богу благодарен больше всего за то, что Он наполнил мою жизнь смыслом. Что Он мне дал понять, что в этой жизни ценно, а что бесценно.
5: Возможно, ваша семья переживает кризис, и вы нуждаетесь в поддержке. Мы готовы помочь вам. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой вопрос и помолятся о вас. Андрей, твое мнение? Вот нашим героям после такого страшного, очень болезненного предательства удалось не просто там чашечку склеить, а даже обрести счастье в своей жизни и жить по-новому. Что им помогло?
6: Вот я смотрел вторую часть этой истории и вспомнил такие слова Иисуса Христа. Невозможно человеком, возможно Богу.
5: Точно.
6: Что помогло? Что да. Алексей, он покаялся, примирился с Богом. И Алексей принял авторитет Иисуса Христа и его слово в своей собственной жизни. Как Павел писал, всякому мужу глава Христос. Когда он принял главенство Иисуса Христа, у него поменялось мышление. Он вдруг понял, что семья – это самая важная и ценная для его жизни, и что он будет бороться за ее восстановление. Он стал молиться за Надю, и она увидела эти изменения в нем, увидела его искренность, что он уже не обманывает, не скрывает ничего перед ней. И она решила разобраться, какая сила изменила ее бывшего мужа. И когда она стала читать Библию, да, Господь поменял ее жизнь. И они что? И они стали встречаться, чтобы больше узнать друг друга. И больше познавать Слово Божие. И уже на новой такой платформе, на правильной такой платформе, они снова вступили в брак. Вот опять же в этом случае со смартфоном, когда человек неопытно пользовался смартфоном и сбил все настройки, да, обычно есть такая функция или кнопочка – вернуться к заводским настройкам. То есть когда нажимается, сбрасываются все эти ошибки, да, и можно снова пользоваться этим устройством. То если в семье такое произошло, что уже невозможно разобраться, где что, необходимо просто вернуться к заводскому к заводским настройкам, к Богу, который есть автор человека, который есть автор брака и семьи.
5: Ну и прежде чем мы с вами помолимся о наших слушателях, о семьях наших слушателей, я бы хотел прочитать вопрос одного из наших телезрителей. Спрашивает Елена из России. «Когда ты сделала приворот мужу, и сейчас он пьет и не уважает ее?» Что с этим делать?
6: Ну, прежде всего, что ей необходимо покаяться Елене, потому что она через приворот, через заговор, она, можно сказать, подавила волю своего собственного мужа. И поэтому у ее мужа сейчас сильнейшая борьба между его внутренними желаниями, да, и невозможностью это исполнить. Поэтому необходимо ей покаяться в этом колдовстве, потому что любое колдовство – это манипуляция чужой волей. Бог сделал человека свободным, дал право выбора, и Бог уважает свободу выбора человека и запрещает другим манипулировать или управлять свободной волей других людей. Ей необходимо покаяться, примириться с Богом, исповедовать этот грех и молиться о покаянии, чтобы ее мужа, чтобы и муж пришел к познанию Иисуса Христа, чтобы в их семье восстановилась правильно вот эта линия власти, чтобы ее муж принял Иисуса своим Господом и Спасителем, главою, и чтобы и она в смирении могла потом принять своего мужа главой. Молиться.
5: Хорошо, Андрей, ну, давай помолимся за эту ситуацию, за Елену, за ее семью. И также помолимся за семьи других наших слушателей, которые нуждаются в поддержке.
6: Да, у меня есть тоже такое небольшое слово, что к телезрителям поймите, что ваша жизнь цена в глазах Бога. Именно за вас Иисус пошел на крест. И Богу не безразлична ваша семья. Бог любит семью. Бог желает, чтобы все семьи, они строились на основании Божьих заповедей. Отец наш Небесный,

0: Мы благодарны Тебе, что Ты сотворил нас по образу Своему, Господь. Мы благодарны Тебе, что семья была в самом сердце Твоего откровения, когда Ты творил первого человека. Боже, мы молим Тебя за Елену, Господь, за ее семейную ситуацию. Мы молим Тебя за семьи наших телезрителей. И если у них есть серьезные проблемы, угрозы разводов, Господь, я прошу Тебя, вмешайся в эти ситуации, даруй им мудрости, чтобы эти люди покаялись пред Тобой, исповедовали свой грех, даруй дар покаяния мужьям и женам, Господь, чтобы они могли по-новому восстановить эти отношения на тех духовных законах, которые Ты заложил для семьи. Мы молились Тебе, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших программ. А также консультанты линии доверия готовы молиться о вас и ответить на ваши вопросы. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. На сегодня мы прощаемся и оставляем вас со стихом из Библии. «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Иначе говоря». Сегодняшняя тема наша. Что такое интуиция? Мы просто говорим об интуиции. И я заметил, что когда вот мы с вами обсуждаем разные вопросы, разумнее всего и правильнее всего это определиться вначале с понятиями. Потому что там отвечать на последующие вопросы просто бессмысленно, если мы не поймем, что это такое. Поэтому первый вопрос к вам. Что такое интуиция? Как вы думаете? Это предчувствие, это вещи, сны, это экстрасенсорный дар или талант. И вообще, как это выглядит? Может быть, кто-то из наших зрителей не понимает, о чем мы говорим. Поэтому давайте попробуем разобраться в понятии интуиции. Пожалуйста, кто хочет быть первопроходцем в нашей сегодняшней программе? Пожалуйста, скажи, что ты думаешь.
1: Ну, мне кажется, это восприятие человеком окружающего мира, причем информация, которую он черпает из подсознания. То есть интуиция — это не логическое порою, а обоснование той ситуации, которая происходит с ним. Часто, вот, мне кажется, это выражается в каких-то экстремальных ситуациях, когда человеку нужно принять решение, а решения нету, и он принимает интуитивно эти решения, как сейчас.
0: Вот в Википедии, у нас есть определение, что это непосредственное постижение истины без логического анализа, основанное на воображении, эмпатии и предшествующем опыте, в кавычках, чутье проницательность. Вы согласны с этим? Может быть, вы добавить что-то хотите к этому определению? Что такое интуиция? Вы когда-нибудь сами испытывали это в своей жизни? Вот такой интуитивный какой-то такой сигнал вы получили и принимаете решение, и он, срабатывает, и какое-то важное решение вами принято, и вы не ошиблись. Бывало такое в вашей жизни?
2: В моей жизни довольно часто интуиция помогает. Ага. То есть я принимаю решение, оно приходит как бы само собой. Я, допустим, играла в лотерею довольно часто и выигрывала. Я, конечно, немного выиграла, но практически всегда. Понемногу, но выигрыш всегда был за мной. Я просто боялась это практиковать для того, чтобы не войти в азарт. Вот. И угадывала цифры, допустим, в каких-то сложных задачах. То есть решение задачи я могла сказать сразу, но само решение, процесс решения, я не могла понять, как его решать. Просто угадывала цифру.
0: А как вы считаете, ребят, вот это и есть пример интуиции или это вот именно действительно спонтанное угадывание? Вот интуиция и угадывание – это одно и то же или нет, как вы считаете? Или интуиция более глубокая, немножко другую природу имеет, как вы думаете? Вот вы как сами думаете? Вот это было вот именно
2: когда кажется, вот... Да, мне кажется, это что-то общее, немножко как бы и раздельно можно об этом поговорить, но можно и как бы объединить это, потому что интуиция все-таки это и чувство там, предчувствие каких-то событий, uh-huh. которые могут на самом деле не сбыться uh-huh. по каким-то обстоятельствам, но могли произойти там, uh-huh. вот у матери, например, если она переживает за ребенка, начинает за него молиться там неожиданно, не зная, что с ним происходит, а потом ребенок приходит и говорит, знаешь, вот там произошло вот это страшное событие, но оно мне обошло. То есть предчувствие было, и вроде ничего не случилось, да, но...
0: Ну да, я с этим согласен. Это и есть очень яркие проявления такой какой-то интуитивной связи или зависимости, которая присутствует между близкими людьми. Ну а все-таки, если вернуться к примеру с лотереей, это интуиция или это что-то другое? Может, кто-то хочет вот...
3: Да, я хочу. Ага. Ну вот смотрите, она Юля привела пример интуиции и угадывания, допустим, вот как задача в школьной. Я считаю, что у этих двух явлений разная основа. То есть интуиция — это больше как-то чувство, да? Допустим, так же, как и любовь, радость, грусть. Это ведь берется внутри нас, на эмоциональном уровне. А, допустим, угадывание задачи, каких-то чисел, это уже мы подключаем свой мозг, то есть определяем возможные варианты уже mm-hmm. какие-то, и все равно, отчасти интуиция, я соглашусь, присутствует там. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что это две разные совершенно вещи.
0: Да, вот лично я, например, хотел бы для себя лично понять, в интуиции есть ли место для случайности? Вот действительно ли интуиция – это что-то такое, какое-то такое веяние, которое вот на тебя приходит непонятно откуда, и непонятно вообще, что это такое, или есть какое-то основание у интуитивного чутья? Вот поэтому я хочу спросить еще раз, вот у вас в жизни бывало ли так, что интуиция вас не подводила? Ну, может быть, Юля еще что-то вспомнит, может быть, вот Мария что-то расскажет нам. Бывало ли так, что интуиция вас не подводила и себя оправдывала, когда вы полагались на свою интуицию? И вот после ваших рассказов попробуем давайте проанализировать. Это было вот именно такое спонтанное, случайное угадывание какого-то варианта? Или все-таки было какое-то основание вот так решать? Вот давайте попробуем.
4: Понять. Я могу рассказать вот такой свой личный опыт. Мне кажется, чаще всего интуиция все-таки основывается на каком-то жизненном опыте. Это уже вывод из каких-то прошлых ситуаций. Например, я была со своим коллегой в командировке на одном телеканале. И первый день складывался не очень удачно. Как-то люди не были очень расположены, чтобы уделять нам время. И, как-то чувствовала достаточно закрытость и не очень хотели посвящать свои процессы, выделять на это отдельное время. И я говорю, давай мы зайдем все-таки еще к директору этой студии, к тому лицу, который там самый главный на тот момент был. Как бы просто засвидетельствуем свое присутствие, потому что, он косвенно знает, что мы здесь есть. Я думаю, все-таки, наверное, стоит как-то познакомиться и пообщаться. Мне мой коллега говорит, что, мне кажется, в этом нет какой-то необходимости, но не вижу причины для этого, потому что мы работаем на своем уровне, непосредственные задачи с руководством, какие-то глобальные, нам сейчас не нужно решать. Я говорю, давай попробуем, мы все равно ничего не теряем. Я говорю, хорошо, будем полагаться на твою женскую интуицию. Если хочешь, давай попробуем. Мы совершенно без какого-то труда мы попадаем к этому человеку, хотя он очень занятой, и тоже есть целые баррикады, как было дойти до него. Но как-то все довольно-таки легко это разрешилось, мы очень хорошо пообщались, после чего весь ход командировки совершенно пошел уже под другим ракурсом. Все двери открылись, и была хорошая работа. С одной стороны, как говорит мой коллега, будем полагаться на твою женскую интуицию. Хотя тоже еще отдельный вопрос, чем там женская интуиция может отличаться от мужской.
0: Да. Наверное, есть какие-то особенности, я думаю.
4: Но мне кажется, все равно я полагалась на какой-то личный опыт.
0: Вот откуда это взялось?
4: Я думаю, это какие-то...
0: Вдруг неожиданно, а пойдем как директор, хотя у нас вообще там дел у него нет никаких. Но я чувствую, что когда мы попадем к директору, после этого наши дела в этой компании пойдут проще и лучше. Вот откуда это взялось?
4: Выводы из каких-то вообще, когда ты начинаешь строить какие-то личные отношения, часто человеческий фактор превалирует над какими-то логическими выкладками. Может быть, из этого, да. Хотя...
0: Основание в опыте эта интуиция черпает. То есть, корень в опыте. Да? То есть, вот вы знаете, очень интересно, мне кажется, что это работа нашего разума, не правда ли? То есть это какая-то особая такая вот функция нашего разума, созданного Богом, когда мы иногда видим плоды и результаты работы разума, и они нам могут казаться совершенно не имеющими корней. То есть они просто так взяли, появились из ниоткуда. А когда мы начинаем разбираться, оказывается, корни-то довольно глубокие. Корни там в нашем опыте, корни в знаниях, которых мы почерпнули. Я могу принять какое-то решение и потом думать, почему я так решил? Да, я оказался прав, но почему я так решил? Только потом, когда я начинаю разбираться, пытаюсь понять себя, если я склонен к тому, чтобы себя анализировать, я, может быть, вспомню, что там 2 или 3 года назад я где-то там по телевизору услышал, какую-то информацию получил, и она где-то подсознательно сыграла свою роль в том, что я принял правильное решение. Мне кажется, вот это вот объяснение такое, некоторое объяснение интуиции. Хотя есть еще такие ситуации, которые трудно объяснить так просто, да? Вот Юля о них говорила. Когда вдруг во сне что-то человек видит, что происходит там с его родственником. Или сколько есть матерей, которые рассказывают, матерей-христиан, которые рассказывают, что они встают посреди ночи и начинают молиться за своих детей, начинают молиться за своих внуков. Когда в моей семье был непростой такой тоже период, и совсем недавно мы с моей мамой вспоминали об этом периоде, и она говорит: я ничего не знала, знал только отец, ты рассказывал об этом ему. Но я тогда, в те дни, я молилась по-особенному за вас. Вот, а это что такое? Это интуиция, связь через космос. А это как обозначить? Что вы думаете, Мария, по этому поводу?
4: Мне кажется, ну, есть моменты, которые действительно мы не можем объяснить. Вот это неверующий человек будет говорить, что это какие-то там высшие материи и каким-то силам может быть приписывать действия, да, в своей жизни. А верующий скажет, думаю, по-другому, что действие Духа Святого, что Бог нам что-то говорит, да, через наше вот внутреннее состояние, потому что кажется, оно совершенно, ну, без причины как-то может меняться, и наши действия могут показаться неоправданными без отсылки к какому-то прошлому опыту.
0: Да, а кто-нибудь может из своего опыта поделиться, вот было ли когда-нибудь в его жизни так, что мы как верующие люди, как христиане, сможем сказать, что Бог мне что-то подсказывал. Можете рассказать? Точнее, вспомнить. И, может быть, не можете поделиться, но можете вспомнить. А если можете поделиться, рассказать, то будет вдвойне лучше. Можете? Пока вы думаете, я просто расскажу. Подтверждение того, что чаще всего интуиция, это коренится в нашем опыте. У меня совсем недавно на автомобиле сломался топливный датчик на насосе, на бензонасосе. Ну, молодые люди поймут, о чем я говорю. Для девочек просто скажу, это та штучка, которая показывает, сколько у тебя бензина находится в баке. И последнее время, я когда заливаю бензин в бак, мне надо, пока я еще не починил, это не исправить, мне надо отслеживать, сколько бензина в баке осталось. И уже два раза было так, что я утром вставал и говорил себе: сегодня я встану, сегодня машина у меня встанет, сегодня я не поеду. И действительно, оба раза, когда я себе это говорил, я заводил автомобиль, проезжал какое-то время, и она остановилась. Я брал канисточку, бежал, покупал 5 литров бензина и заливал, чтобы доехать. Вот это что? Это интуиция? Да, это интуиция. И вы знаете, очень простой упрощенный вариант. Это интуиция, но основанная на опыте. Она не взялась из ниоткуда. Как часто иногда бывает так, что нам где-то какой-то звоночек о чем-то говорит, что-то нам подсказывает, и мы думаем, что это, ну, просто наши догадки какие-то, или это такая пустая интуиция, а на самом деле это наш опыт говорит нам. Да, Олег, ты что сказать хотел?
1: Да, вот я сейчас тут подумал тоже, у меня мысль пришла, что интуиция — это как бы следствие наших мыслей, наших каких-то выводов. То есть вот вы говорили, да, что, то есть вы думали о том, что вот надо следить за уровнем бака, да, и то, что может не хватить бензина, и так и происходило. То есть человек настраивает свою интуицию отчасти, потому что она дает ту информацию, о которой он уже думал, мне кажется. Что касается...
0: Мозг работал как-то, да, делал какие-то даже неосознанно какую-то работу, какой-то анализ, да. Потом выдает результаты. Да. Бывало ли у вас так, что вы задавались каким-то вопросом, не могли на него найти ответ, забывали об этом вопросе, а потом неожиданно ответ на этот вопрос всплывал? У меня было много раз так. Вот буквально ты задаешься каким-то вопросом, какой-то задачей, ищешь решение, ответ на какой-то вопрос, какое-то решение ищешь, не можешь найти, бросаешь все, ложишься спать, отдыхаешь, проходят выходные, потом вдруг сам по себе в разуме раз и ответ возникает на поставленный несколько дней назад вопрос. Ты думаешь: опа, откуда это взялось? Вот кто тебе его в твой разум, так сказать, вложил? А не, разум он сам работал. Ты спал, ты отдыхал, а разум над этой задачей работал. Так устроен наш мозг. Юля?
2: Ну вот я наблюдала за многими людьми там и делаю такой вывод, что не все люди подвержены такой вот часто используемой интуиции. И есть люди, которые прям практически каждый день используют, вот стараются больше интуитивно своим чувствам верить больше, чем с логическим с каким-то выводом. Да? То есть они часто идут на риск, они часто принимают решения очень быстро и спонтанно, не стараясь там не тратить много времени на каких-то там мелочах. Да? А другой человек, он пока все не осмыслит, пока все не взвесит, пока все мелочи не припомнит, он не будет принимать решения. И те, и другие получают, в принципе, одинаковый результат. И вот меня всегда удивляют, почему некоторые люди вот, живут интуицией в большей степени, а другие вот такие, ну, более логичного склада.
0: Да, это от склада ума, наверное, зависит, характера. Наверное.
4: И тогда встречный тоже вопрос бывает. Кажется, что ситуация очень похожа. Например, ты в незнакомом городе, да, ищешь какой-то объект, там, какое-нибудь здание. Ты одинаково, в одинаковой ситуации находишься. Один раз ты идешь интуитивно, и ты находишь, ты просто как будто идешь прямо по карте, и ты знаешь, куда идти, хотя первый раз, например, в этом городе. Ты находишься в другом городе тоже, что ты ищешь, и совершенно можешь прийти в противоположном куда-то направлении идти. Полагаешься на интуиции.
0: Да, поэтому вот у меня и еще один такой вопрос к вам. А как фильтровать сигналы, которые посылает нам интуиция? Как их фильтровать, чтобы вот не оказаться в такой ситуации, когда ты действительно положился один раз на свою интуицию, сработало, и подумал, о, у меня шикарная интуиция, я всегда теперь буду полагаться на нее. И сразу же на следующий же день ты полагаешься на интуицию и не работает. Как надо ли фильтровать и как это делать?
2: Я не знаю, как фильтровать это, вот такие вещи, но я замечала за собой вот по поводу лотереи, когда я говорила, да, что если я начинаю довольно часто там брать билеты, да, в лотерею, то я проигрываю. А если я, допустим, какое-то долгое время не занималась этим, раз, и сразу выигрывала. И у меня такое было чувство, что как бы нельзя этим злоупотреблять. Иногда тебе везет, но в определенных моментах. А, но это не всегда. То есть это какая-то удача, что ли, или еще что-то. А как-то фильтровать эту информацию, вот я не знаю как.
0: Вот я вот не знаю, как быть с лотерейными билетами. Вот честно скажу, не знаю, вот это везение, или это действительно интуиция, или что. Не знаю, но считаю, что мы должны этому все-таки научиться. Сигналы интуитивные получает каждый человек. Кто-то им доверяет, а кто-то принципиально не доверяет интуитивным сигналам. Кто-то соглашается с людьми, действующими на основании интуиции, а кто-то принципиально не соглашается. Но как бы полностью проигнорировать интуицию тоже нельзя, потому что любой из нас скажет, что иногда голос интуиции, он бывает прав, но как-то вот определить, когда голос интуиции прав, а когда нет. Вот надо ли это или не надо? Или безопаснее вообще проигнорировать голос интуиции? Давайте вот начнем. Вот с Марии, а потом Олег скажет.
4: Не знаю, это ответ у меня или вопрос сейчас будет. Просто бывает ситуация, когда кажется, что вот интуитивно ты чувствуешь, что нужно вот там что-то делать. Да? Например, у меня так было с одной поездкой. Я думаю, это будет к лучшему, все хорошо, я должна работать, делать документы, оформлять визу. Думаю, наверняка все это к лучшему. А получается, что у меня одно препятствие за другим идет. И вот здесь вот интуиция, с одной стороны, работает на то, что нужно продолжать делать, а с другой стороны, какие-то

0: Странные сигналы, а может быть, моя интуиция меня подводит. Uh-huh. И так можно каждый раз, когда, с одной стороны, интуиция тебе говорит, что давай, делай там какие-то отношения строй, или, ну, там, не знаю, работу ищи в том-то направлении, да, ну, кажется, вот это моя интуиция тут работает, а потом какие-то первые же препятствия могут твою интуицию очень легко пошатнуть.
1: Стать, усомниться в интуиции. Да, да, да, поэтому нам нужен какой-то критерий. Может быть, Олег знает этот критерий?
2: Ну, как мой опыт подсказывает, вот я вспоминаю, то есть интуиция для меня это не просто вот что-то, то, что пришло извне, вдруг неожиданно, а это как бы ответ на тот вопрос, над которым я думаю или размышляю, или над той проблемой, которая у меня стоит. То есть я ищу выход, анализирую, думаю, и вдруг интуиция мне подсказывает, что вот так, сделай именно это. И я понимаю, что я к этому иду, и, может быть, как-то в душе или там в сердце прошу Бога помочь, да, и он через интуицию дает мне понять, что вот ты должен сделать так. И тогда я доверяю ему, этому голосу, да, и делаю то, что как бы вот
1: вы знаете,
2: я
1: очень,
2: жду.
1: Очень показательный в этом отношении опыт великого нашего химика Менделеева. Вы знаете, слышали, наверное, о том, что он периодическую таблицу химических элементов увидел во сне. Честно говоря, я до сих пор не знаю, на 100% ли это правда или это байка, но даже если это правда, стоит учесть, что к тому моменту он уже порядка почти 2 десятилетий работал над этой темой. И даже если он увидел ее во сне, это не говорит о том, что это инопланетяне ему в мозг загрузили эту периодическую таблицу. Он над этим работал годами, корпел, думал, анализировал. И мозг, он порой подсознательно, как мы об этом уже говорили, он иногда проводит свою работу тоже. На подсознательном уровне. Юля, вы что-то хотите добавить?
3: Я вот сейчас так послушала вас и поняла, может быть, такую вещь, что... Интуиция – это картина в общем. То есть мы смотрим мелкие детали, подсознательно их замечая, да, и возможно. Мозг видит картину целиком, учитывая даже те вещи, которые мы, когда работаем над каким-то решением, там, проблемой, да, мы их не замечаем. А если сосредотачиваться только на определенных видимых каких-то объектах, да, то это уже будет более логичным решением, да, вот мы видим вот это обстоятельство, это, то последствия должны быть такие. Но интуиция иногда видит больше, она видит обширную эту вот территорию, но тут тоже нельзя как бы не обращать внимания на конкретные вещи. То есть, когда делаем выбор между интуицией и логическим решением, лучше, конечно, и то, и другое проанализировать и сопоставить как-то вот что-то среднее, может быть, выбирать.
1: Мужчина в этом плане проще, потому что мы менее склонны именно к интуитивному мышлению, но я с вами абсолютно согласен. Мне кажется, что когда мы получаем интуитивный какой-то сигнал, это в первую очередь не сигнал подчиниться и поставить все на кон, как в казино. Понимаете? Потому что это неоправданный риск, если полагаться просто на интуицию. Но когда я получил какой-то интуитивный сигнал, это для меня возможность включить мой мозг, проанализировать что-то, сопоставить результаты моего сознательного анализа с тем, что говорит мне, подсказывает моя интуиция, что подсказывают мои чувства, мое сердце. И уже совместно, уже как-то соединив свои чувства, соединив свои предчувствия с работой мозга, который мне дан для того, чтобы я думал, собственно говоря, и принимать уже какие-то решения. Думаю, что это и есть тот самый фильтр, о котором я вот вас так спрашивал, да, то есть мы... Разум тоже не до конца надежен, правда? Мы иногда разумом совершаем ошибки, правильно? Когда мы анализируем что-то, думаем, потому что разум может что-то упустить. Мы несовершенные существа. Также интуиция, она может и ошибиться. Ну а что будет, если мы соединим одно с другим? Может получится чуть получше, понадежнее. Да, Мария?
0: У меня тогда появился такой вопрос. То есть интуиция — это... порождение нашего организма, нашего мозга, или это что-то извне влияние. Если влияние извне, то с какой стороны?
1: Да, я понимаю, к чему вы говорите. Я действительно как раз об этом и хотел сказать. Но нельзя и вычеркнуть тех эпизодов, тех моментов, о которых Юля в самом начале говорила. Помните? О том, что матери, да, которые по ночам могут вставать, и они предчувствуют, чувствуют, что что-то там происходит, и это не работа разума, очевидно. Я, конечно, как верующий человек,

Человека, христианин, я считаю, что Бог тоже может обращаться к человеку и человеку подсказывать, и человеку что-то говорить, побуждать его к молитве, побуждать его к какому-то действию. Да, это может быть. И в Священном Писании иногда мы читаем, в Священном Писании иногда Бог напрямую обращался к своим апостолам, обращался к пророкам и говорил им: «Сделай вот так, скажи так», вполне конкретно. Но тут, наверное, каждый для себя должен будет уже принимать решение и решать. Вот тот голос, который звучит, это просто голос моей интуиции, и я должен быть осторожен, или это голос Божий, который звучит в моем сердце. Но однозначно я могу что сказать, как пастор, как служитель. Чаще всего мы склонны, и нам бы очень хотелось выдавать голос интуиции за голос Божий, сказать: «Бог со мною говорит». Но я призываю вас быть с этим осторожным. Что я хочу предложить? Когда ты слышишь голос интуиции, когда тебе о чем-то подсказывает твое сердце, и ты думаешь, это Бог мне говорит, или это просто мои личные чувства? Надо, конечно, посмотреть на то, как ты живешь, честно себе признаться, находишься ли ты сейчас с Богом в хороших отношениях. Если ты заповеди Божьи не соблюдаешь, если ты Слово Божье не изучаешь, не рассматриваешь его, если ты отодвинул в сторону Слово Божье, действуешь всегда самостоятельно, а не так, как велит Господь, как ты можешь рассчитывать на то, что в этот момент сейчас с тобой разговаривает Бог? С другой стороны, я бы доверял христианину, подлинному христианину, который зарекомендовал себя как добропорядочный, преданный Богу христианин, который живет по Божьим заповедям. И вот я бы пришел к такому человеку и спросил его: вот как тебе кажется, вот у меня такая ситуация, у меня такой выбор, у меня вот такой вопрос, подскажи мне, что тебе подсказывает твое христианское сердце, что тебе подсказывает твой христианский разум? И такой христианин может мне сказать: ты знаешь, Максим, я не знаю всех деталей, но что-то мне подсказывает и дальше. И я посмотрю на то, какой это человек. И если я пришел действительно к христианину, который водим Богом, который заповеди Божьи соблюдает, я бы его мнению доверял. Поэтому мне кажется, что, может быть, вот, кстати, еще один фильтр нашей интуиции, это попробовать сравнить ее с интуицией другого человека. Еще один фильтр, который поможет нам понять, звучит ли сейчас в сердце голос Божий, который нам подсказывает, или это просто наши личные впечатления. Сравнить этот голос с тем, что подсказывает Бог другому христианину. Может быть, вот в этом есть ответы на наши вопросы. Но в любом случае, хочу сказать, что в первую очередь, Бог дал нам разум. Разум, которым мы должны руководствоваться в принятии очень важных, серьезных решений. Но вместе с тем и устранять вот это вот влияние Божье или абсолютно вычеркивать голос интуиции из своей жизни тоже не стоит.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы рассматривать повседневные вопросы самой жизни. Такие вопросы, как «Кто я?», «Откуда я появился?», «Какова моя цель здесь?», «Куда я направляюсь?». Общий курс этой программы как библейский, так и научный. Сегодняшний выпуск программы называется «Дни сотворения». Зачем же нам посвящать целую программу дням сотворения? Потому что это чрезвычайно существенная тема для нашей жизни, и ставки очень высоки. Например, в прошлом я верил в теорию эволюции, и я преподавал ее. В нашем музее мы приготовили таблицу с названием «Сравнение истоков жизни». В ней представлена как основная натуралистическая схема, так и основная схема эволюционной модели. Затем мы рассматриваем основную схему модели сотворение. Почему же это важно? Ведь эволюция отвергает семь специфических дней сотворения от первых истоков энергии Бога до седьмого дня, когда Он отдыхал. Бог сотворил все за шесть дней, и каждый из которых Он считал хорошим. И в конце шестого дня Он сказал, что все очень хорошо, и Он отдыхал на седьмой день. Он отдыхал не потому, что Он устал, а потому, что Он закончил свою работу. Какие же здесь вопросы? Если то, о чем написано в Библии, правда, если еще перед каким-либо материальным выражением Его собственной энергии Бог сотворил небо и землю, и сначала земля была пустынна, и на ней ничего не было, и, как сказано в Библии, тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. Если это буквальная правда, а в следующих стихах описывается шестидневное солнечное сотворение всей Вселенной, тогда ставки являются следующими. Это значит, что все мы ответственны перед нашим Творцом, перед Богом. Это значит, что все сотворение относительно недавнее. В Исходе 20 глава явно сказано, что Бог все сотворил буквально за шесть дней. И в переводе с иврита «йом» означает «шесть буквальных дней». За шесть дней Господь сотворил небо, землю и море и все остальное. Смотрите внимательно. Что произойдет, если вместо этого мы будем придерживаться натуралистической постепенной прогрессии, которая началась с большого взрыва, после которого энергия и осколки якобы образовали и ветвь Ориона, и галактику Млечного Пути, и всю нашу Солнечную систему, и все живое, постепенно развивающееся на протяжении целых эр, и эпох геологической колонны, начавшейся с палеозойской, затем мезозойской эры, эры динозавра, затем триасическими, геросическими и ракообразными, и затем нам была предоставлена кайнозойская эра, закончившаяся появлением человека с его превосходным разумом. Если это происходило прогрессивно, на протяжении длительного периода времени, так сказать, натуральным или натуралистическим путем, тогда нам не нужно беспокоиться об ответственности перед Богом. А некоторые богословские эволюционисты предполагают, что Бог, хотя и сотворил все, но Он использовал длительные периоды времени для различных прогрессивных мутационных изменений, чтобы получилось то, что Он хотел. Он якобы управлял этим процессом. Если это правда, тогда также нет никакой прямой ответственности, потому что не записано никаких правил, чтобы этих правил можно было бы придерживаться.
Тогда, даже если бы это и было дело рук Божьих, он недостаточно объявил себя, чтобы понять, как именно он это сделал. И таким образом, Библия против подобных заявлений. Таким образом, ставки очень высоки. Если все это появилось натуралистическим путем, все эти прекрасные живые системы и весь космос, тогда мы никуда не направляемся после смерти. Но с другой стороны, если Бог все это сотворил, если в первоначальном сотворении существует прекрасное равновесие, которое прослеживается по всей Вселенной, если Бог сотворил все это так, как и написано в Бытие глава 1 и в Исходе 20 за 6 буквальных дней, тогда это значит, что, во-первых, ты в руках Божьих. Во-вторых, это значит, что ты узнаешь Бога и когда-то встретишься с Ним лично. И в-третьих, это значит, что главное академически натуралистическое направление на данном историческом этапе совершенно неправильное, и нам надо осознать это. Но прежде всего, это правда, что Бог все сотворил за 6 буквальных дней. Это правда, что Иисус Христос жил на самом деле. Как сказано в Библии, Он был Сыном Бога, Божьим Сыном, который Сам все и сотворил. Это значит, что Он глубоко знал то, о чем говорил. Ведь от Марка 10 Он заявил, «Бог с самого начала сотворил человека и дом для него». Не 16 миллиардов лет спустя после Большого Взрыва, а в первые же дни своего эпохального сотворения. Следовательно, если заменить все это длительными периодами времени, это значит, что Иисус Христос не знал, что на самом деле происходило. Это также значит, что тогда Он просто недостоин быть нашим Спасителем. Он некомпетентен быть нашим Господом и Творцом и Спасителем. Таким образом, ставки очень высоки на ответ на этот вопрос. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили об этом во время нашей программы, в которой речь пойдет о днях сотворения, о соотнесенности и деятельности во все эти дни. И чрезвычайно важно, чтобы вы помнили о важности ответа на этот вопрос. Итак, давайте пройдем через все дни. В Бытие 1 мы читаем, «В начале был Бог». Таким образом, Бог был еще перед какой-то материализацией чего-то, Бог был еще перед сотворением самого пространства. Фактически, космологи признают необычайную важность самого устройства пространства. Ведь это же материя, обладающая физическими измерениями. Таким образом, в Библии утверждается, в начале Бог сотворил небо. Это измерение пространства и времени. И сотворил землю, и земля была пустынна, на ней ничего не было, тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Божий. Как раз на этой

В этой таблице мы изобразили эту бесформенную пустоту, ведь вода в своем естественном объеме всегда бесформенна. Итак, материя пространства уже была сотворена. Бог сотворил планету.

Вращается, и правильный наклон, она вращается в соответствии с измерениями. И из-за того, что у нее наклон в 23,5 градуса, мы наслаждаемся разными временами года. И в соответствии с теорией эволюции, нам просто очень повезло, что все эти параметры просто так удачно сложились. Но на самом деле Земля совсем не центральная планета во Вселенной. Если это так, тогда все появилось естественным путем. Тогда нет никакого смысла ни в божественном откровении, ни в святости Иисуса Христа, ни в Божьем вмешательстве в вашу жизнь с новым рождением, ни в Божьем плане для нашего будущего, о котором Он вечно хочет быть вместе с вами. Тогда все это просто пустые плоды нашего воображения, без реального подтверждения или смысла. Но с другой стороны, если все это буквальная правда, если Бог действительно начал сотворение Вселенной с пространства и времени, и Земля была центральной в Его планах, именно на планете Земля Бог Вселенной предоставил нам себя ребенком в то рождественское утро. Именно на планете Земля Бог проявил такую огромную заботу о человеке. Святость Божья глубоко выражена в Ветхом Завете. Он удовлетворил желание толпы целым набором своих четких правил. Я говорю, конечно же, о 10 заповедях. Но с тех пор, как они были обнародованы, ни один человек не смог придерживаться 10 заветов каждый день своей жизни. Если учесть то, как он поступает, и процесс его мышления, его намерения и цели, мы не в состоянии придерживаться 10 заветов. Поэтому Бог с любовью сам показал нам, как это делать. Он ходил по нашим улицам, жил в полном соответствии с этими правилами, а затем умер за нас на кресте Голгофы, воскрес из мертвых, и Он приглашает нас, чтобы мы Его приняли. И, следовательно, Он возвышается над любым легализмом, над любым буквальным законом, потому что Его Слово — закон. Он всегда выполняет то, что говорит. Он воплощает в жизнь закон по своей естественности. Следовательно, это необыкновенно важные вопросы. Земля была и по-прежнему, и остается центром плана всемогущего Бога, а потому что это влечет за собой более сильное, чем сотворение. Это влечет будущее, будущий размах Божьего плана, когда Он в буквальном смысле слова вернется сюда, чтобы царствовать над всем. Ведь Бог пообещал отдать планету Земля потомкам Авраама во плоти, и мы, духовные потомки Авраама, рожденные свыше в Иисусе Христе, после того, как было установлено время милости. И Бог в буквальном смысле сделает так, что у нас сложатся взаимоотношения с этой землей. Именно тогда небесный город Иерусалим будет находиться прямо над землей. Я даже не могу выразить словами, насколько важно знать о том, что Земля всегда была и продолжает оставаться в самом центре Божьего плана. Итак, давайте вернемся к тому, о чем я говорил. Бог начал сотворение Вселенной с Земли как водной сферы, и Дух Божий носился над водами. От этого все пришло в сильное движение. Из-за дополнительной энергии процесс электролиза начал отделять водород от кислорода, превращая определенное количество молекул в форму газа. И это было основой для следующего шага в Божьем плане — сотворение небесного свода на второй день. Но не только это. Своей пульсирующей энергией Дух Божий активизировал воду. Во время изучения семи дней сотворения вы узнаете о том, что перед потопом все растения были просто огромными, а как и такие летающие создания, такие птицы. Например, были раскопаны некоторые из нелетающих птиц почти в 3,5 метра ростом. Они очень похожи на наших современных страусов или ястребов.
только все они почти 3,5 метра ростом. И не только эти виды, но и другие виды были очень похожи на них и были очень большими.

Так почему же они росли такими большими? К тому же растения также были очень огромными. В настоящее время мы выращиваем небольшой клатмос, так называемый Lycopsu clatmus. В самых лучших условиях он обычно может достичь высотой в 0.5 метра. Но, судя по раскопкам, судя по ископаемым, он достигал в высоту почти 37 метров. И часть ответа имеет отношение к тому факту, что вода тогда была заряжена энергией. Несколько моих друзей на протяжении многих лет исследовали модель сотворения. Я сам занимаюсь этим вот уже почти 40 лет. Так как же все было в самом начале? Как это все изменилось? Каковы последствия этих изменений? Некоторые из моих друзей, такие как, например, доктор Ли Лоренсен и Эд Ауэлл, их последователи. Эд Ауэлл, кстати, один из лидеров в этой области исследований. Они поливали растения заряженной энергией водой, и результаты получались потрясающими. И другие мои друзья прибегали к этому. Если я начну их перечислять, то я просто не смогу остановиться. Некоторые из них научились даже заряжать воду, используя немного другую технологию, ведь вода очень любит обладать энергией. Итак, от подобной воды растения почти за ночь вырастали. За сравнительно короткое время они расцветали и начинали приносить очень крупные плоды. Позвольте мне немного вас заинтриговать. Продолжайте смотреть нашу передачу, потому что в будущем я собираюсь посвятить целую программу заряженной энергией в воде. Некоторые из моих друзей уже заряжают ее по принципу, который соответствует состоянию атмосферы и Земли перед потопом. И они сами были поражены, когда кукуруза у них выросла до 5 и 5,5 метров, и когда в каждом растении было до 10 початков кукурузы. Если бы я не видел этого своими собственными глазами, я бы, наверное, не поверил. К тому же я видел и всю документацию об этом. И некоторые из доказательств были прямо вложены в мои руки. Поэтому я и говорю, что каждый день сотворения — это научно обоснованное, подлинное объяснение как и истории Земли, так и всей Вселенной. Но сейчас давайте вернемся к первому дню. Вначале Бог сотворил небо, пространство и время и объем, и землю. Земля была пустынна, на ней ничего не было. Затем водная сфера и Дух Божий носился над водами, и это зарядило воду энергией. В физическом объеме вы можете это воспроизвести, но, конечно же, не до такой степени, как вначале сделал Дух Бога. В результате физического состояния мира перед потопом вода была постоянно заряжена энергией. Я надеюсь, что вы понимаете все это и усваиваете. У меня столько для вас информации. Например, дизайн вечной структуры Земли, сотворенной на третий день. И он представляет вашему вниманию пульсирующее электромагнитное поле. Это сохраняло свою силу благодаря небесному своду, который был сотворен на второй день. Я вкратце объясню это. Но как раз благодаря этой электромагнитной энергии вода планеты Земля была также заряжена. В ней была энергия, поэтому она и была животворной. Помните тот момент, когда Иисус сидел у колодца? Тогда Он жил так, как и все мы. Единственное, что Он был без греха. Он устал и проголодался, поэтому и сел отдохнуть возле колодца. И помните, Он сказал одной самаритянке: «Я бы хотел попить воды». И она ответила: «Почему же ты у меня спрашиваешь? Ты же еврей, а я самарянка. Она мне очень с тобой говорить». На что Иисус Христос ответил: «Если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты бы сама попросила у него живой воды». Иисус знал, о чем говорил тогда. Он всегда знал, о чем говорил, конечно. Под живой водой Он, конечно, подразумевал моральные изменения.
Он пообещал это, и именно этим Он нас и одаривает. Я лично уверен, что Он может исполнить все свои обещания, все до последнего. И таким образом, я знаю, что Он может это сделать, и Иисус Христос пообещал этой самарянке живую воду. Он и планете Земля возвратит живую воду, которую Он сотворил в самом начале. И в то же самое время в духовном плане Он благословляет нас вечной водой. Давайте, кстати, вернемся опять к этой концепции. Я надеюсь, что вы это понимаете. Итак, в первый день Дух Божий носился над водами. Электролиз этого огромного электромагнитного поля, порожденного непрерывным изменением и энергией, отделил водород от кислорода. И это подводит нас ко второму дню сотворения, который очень чрезвычайно важен. В Бытие, глава 1, стих 6, вот сказано о том, что произошло на второй день. Тогда Бог сказал: «Да будет нечто, разделяющее воду посредине». Итак, в первый день Дух Божий носился над водами, а на второй день Бог подумал о небесном своде, который проиллюстрирован вот здесь. Вот здесь, в розовом цвете. Большинство из недавних приверженцев сотворения верят в свод над землей перед потопом, потому что об этом написано в Библии. Но Библия не просто утверждает, что это был какой-то парообразный или тучеобразный свод, или облачный свод. Библия использует слово «ракия». Послушайте внимательно, я пытаюсь познакомить вас с деталями дней сотворения. Я хочу только добавить, что существует целая научная документация, подтверждающая реальность вот этой модели сотворения. И если мы расставим по местам все эти данные, они в точности совпадают с тем, что с самого начала утверждала Библия, с самого начала утверждала Слово Бога. Все это можно проверить пункт за пунктом в процессе исследований сотворения. В данный момент я пытаюсь представить вам только сжатый эскиз. Итак, одним из очень важных объяснений этого был небесный свод, и он был кристальным. В переводе с иврита слово «ракия» обозначает «сжимать», «сдавливать». И этот небесный свод был как тонкий металлический пласт. Послушайте меня внимательно. Большинство богословов верят: «Ну что ж, мы не знаем, как это объяснить, потому что мы не понимаем, как все эти элементы могут вдруг стать металлическими. Наверное, это просто сравнение, это просто аллегория». Но знаете, если бы это была аллегория, тогда действительно ничего бы не получилось. Но Библия использует слово «ракия», и всегда она обозначает «сжимать», «сдавливать» и «растягивать» в то же время. Это небесный свод. Я почти вынужден подумать об этом. Итак, вода была сжата настолько сильно, что молекулы воды превратились в естественные кристаллы, в состав которых входил водород. Ведь в таблице Менделеева он обозначен как металл. Надо же, это не только самый простой и самый первый элемент таблицы, но он также и металл. В небесном своде он просто представлен в очень сжатом виде. Мы даже не можем должным образом объяснить технологию этого процесса, но зато мы знаем, что там был металл. По крайней мере, какая-то часть металла. Если у нас был вот такой кристаллический, металлообразный небесный свод, тогда он не пропускал никакой длинноволновой радиации от Солнца. И ведь мы помним, что в первый же день Бог сказал: «Да будет свет». И при подобном небесном своде этот свет мог только радостно переливаться разными цветами. И это необыкновенно важно. Иначе все бы было пропитано этой радиацией, а таким образом при этом своде только короткие волны проходили. И как раз это и подкрепляло электромагнитное поле. Это необыкновенно важно. В конце передачи я хочу сказать, мы поговорим о чудесных млекопитающихся, о сотворении Адама, которого смогли затмить только обаяние и красота следующего создания, это Евы. Говоря обо всем этом,
этом нельзя забывать о необыкновенной важности небесного свода, этой кристаллической тонкой оболочки или слоя, который находился примерно

на 16 километров над землей. Думая об электромагнитной энергии, мы считаем, что это было очень близко. Это устранило бы всю радиацию от Солнца, которая теперь для нас очень вредна. И тогда все живые системы были бы избавлены от нее. В то же самое время постоянно подпитывалось бы электромагнитное поле Земли. Это было бы полезным и для нашего мышечного растяжения, состояния для сужения зрачка и для деления клеток во всех живых системах. Да, на самом деле электромагнитное поле для всего имеет огромное значение. Когда-то я участвовал в конференции вместе с доктором Марио Акуна из НАСА. Он ведущий эксперт, ученый по электромагнитному полю Земли. Несколько недель назад я провел 5 или 6 дней с его ассистентом. Они прямо говорят о том, что Земля теряет свое электромагнитное поле, то есть оно обладало огромным значением в модели сотворения. И я, по крайней мере, вкратце познакомил вас с тем, как Бог использовал электромагнитное поле в начале сотворения. Надеюсь, что сегодня вы поняли, насколько высоки ставки ответа на этот вопрос. Если бы не было сотворения, описанного в Библии, тогда не было бы и никаких подлинных записей о нашем Спасителе. Но дело в том, что у нас есть подлинник. И этот подлинник — Библия. И наше спасение в Иисусе Христе.

0: своей жизнью.
1: Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. На нашем предыдущем занятии мы узнали три основных факта. Во-первых, мы узнали, что Бог – эксперт в области капитального ремонта. Он хочет переделать, обновить, преобразить нашу жизнь. Во-вторых, мы узнали, что мы с вами, верующие в Иисуса Христа, являемся Божьим творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять еще до сотворения мира. Итак, вы творение, произведение искусства, над которым Бог продолжает трудиться, и Бог хочет, чтобы вы исполняли определенные добрые дела. И третье, что мы узнали, вам дан духовный дар. Один основной, я так считаю, и еще несколько вспомогательных. Этот духовный дар – кисть в руке Бога. Кистью, которая у вас, Он изменяет мою жизнь, а той, которая у меня – вашу. Через Слово Божье, через общение с верующими и через ваши духовные дары Бог изменяет жизни людей. Именно этими инструментами пользуется Дух Святой. И как мы говорили на прошлом занятии, что если ваша жизнь – Божье творение, а вы, ваш духовный дар – это кисть, вам непременно нужно узнать, что это за дар, ведь Бог хочет использовать вас в жизни других людей. Он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа. И знаете, дары некоторых людей можно сравнить с тоненькими кисточками, рисующими очень изящно и с большой точностью. У других людей дары пошире, как вот такая кисть, оставляющая более широкие мазки. У третьих людей вот такие кисти, они чуть-чуть изогнутые, чтобы можно было красить под углом, вот так. Есть еще один тип людей, их кисти еще больше, с ними мало кто общается лично, но они оставляют широкие следы в жизни многих людей.

А дары некоторых людей можно сравнить с таким вот валиком. Они не рисуют тонкие узоры, зато быстро окрашивают огромные поверхности. Когда я думал об этом, я вспомнил Билли Грэма. Я не знаком с ним лично, но его дар похож на этот валик. Он оказал огромное влияние на меня и на миллионы людей. Мне кажется, это хорошее сравнение. И вот почему, с учетом всей нашей жизни, где столько всего было, думаю, большинство из нас согласится, что самые искусные картины создаются не валиком. Большинство согласится, что больше всего мы восхищаемся теми людьми, которые сыграли в нашей жизни роль тонкой кисточки, вникая в детали и подробности. Вы можете быть уверены, что Бог дал вам духовный дар. Моя мечта и моя цель в том, чтобы помочь вам выявить ваш основной духовный дар. Об этом сказано у вас в пособии. И я подумал, что иногда полезнее услышать жизненную историю, чем массу теоретической информации. Поэтому я расскажу вам о собственном пути, о том, как я обнаружил свой основной духовный дар и как это повлияло на мою жизнь. Вы видите в пособии, что я разделил свою жизнь на 4 этапа. Первый из них я назвал этапом неведения. Я понятия не имел о своем даре. Я вырос в нехристианской семье и до 18 лет ни разу не читал Библию. Потом я 2 или 3 раза прочел Новый Завет, присоединился к студенческому служению и стал расти. В Новом Завете я встречал упоминания о духовных дарах, но я ни разу не слышал никаких объяснений или проповедей на эту тему. Так что я ничего об этом не знал и особо не переживал по этому поводу, разве что, читая об этом в Библии, я думал, интересно. И следующий этап своего пути я назвал этапом недоумения. Вот с чем это было связано. Прошло 2, 3 или 4 года с момента моего обращения, и всякий раз, когда кто-либо обсуждал в моем присутствии тему духовных даров, неизбежно возникали споры. Спорили, какой дар важнее, этот или тот, какие дары временные, какие вечные, или же говорили, если у тебя нет такого-то дара, ты ничего не достигнешь. Этот дар самый важный, он подтверждает, что у тебя есть то-то и то-то. И люди так много об этом спорили, что у меня опустились руки. Я подумал, не нужно мне этих даров, раз от них столько проблем. Не хочу даже вникать в эти споры. Так что я отодвинул все это подальше и думать перестал. Так продолжалось несколько лет. Потом я поступил в семинарию, а там, как вы знаете, приходится изучать всю Библию, в том числе и тему духовных даров. Я был тогда молодым пастором, и в моей жизни начался этап открытий. Я решил, что довольно пребывать в неведении. Я изучил все слова в оригинале, ведь я учился в семинарии и придавал большое значение языкам. 3 года я учил греческий, 2 года – древнееврейский, и вот я изучил абсолютно все слова, описывающие духовные дары. Я проследил происхождение этих слов. В общем, изучил все и мог сказать, это такое-то слово, оно обозначает такой-то дар, который проявляется так-то и так-то. Вот как это слово употреблялось в древнегреческой литературе и так далее. Когда я все это прошел, я приобрел массу знаний о духовных дарах. Помните, я ссылался на 10 основных принципов о духовных дарах. Учась в семинарии, я узнал основы учения о дарах, и это было очень полезно, как первый шаг. Например, я узнал, как и вы, что у каждого верующего есть один духовный дар или более. Я узнал, что многие верующие получили по несколько даров. Я узнал, что духовными дарами можно злоупотреблять или пренебрегать, но поскольку они даются одновременно со спасением, их нельзя потерять. Я узнал, что духовные дары – это не то же самое, что дар Духа Святого. Дар Духа Святого – это обращение к вере, рождение свыше, а духовные дары – это божественные инструменты, данные нам для служения. Плоды Духа связаны с характером и проистекают из новой жизни во Христе. Духовные дары связаны со служением. Благодаря им мы можем созидать других людей в теле Христовом. Я также узнал, что духовные дары отличаются от естественных способностей. Естественные способности заложены в моем ДНК от рождения. Духовные дары были заложены в мое духовное ДНК в момент рождения свыше. Я узнал, что слово, которое переводится как «дар», «харизмата», буквально означает «дар благодати». Соответственно, все свои дары я не заслужил. Это Дух Святой дал мне их по своему изволению, потому что у Него есть предназначение для моей жизни, добрые дела. Так что духовный дар – это подарок свыше по воле Божьей. И так я узнал основные принципы относительно духовных даров и мог их разъяснить. Но все не так просто.
Я как будто пришел к витрине магазина с различными продуктами. Я мог пройтись вдоль витрины и сказать: «Ага, колбаса, помидоры, булочки, знаем, знаем». Я мог рассказать о каждом продукте и о том, откуда он берется. Проводя параллель с дарами, я предполагал, что, возможно, у меня есть немного лидерских способностей, а может быть, дар пророчества. Нет, это диковинное слово, лучше его вслух не произносить. Значит, дар увещания. А еще я успешно выступаю перед людьми, наверное, это дар преподавания. Короче говоря, я смог выявить признаки 5-6 даров в наиболее общих чертах, и это практически не влияло на то, как я строил свою жизнь. А теперь я хотел бы спросить вас, какой у вас сейчас этап жизни? Если у вас есть ручка, пометьте для себя где-нибудь, на каком вы этапе. Не нужно стесняться. Кто-то подумает: я на этапе неведения, понятия не имею о духовных дарах, поэтому я сюда и пришел. Или я на этапе недоумения, я слышал столько разных мнений, не знаю, чему и верить. Или вы рассуждаете так: я немало знаю о духовных дарах, но моя жизнь от этого не меняется, это не подталкивает меня к каким-либо серьезным решениям. И, наконец, последний этап, то, что я называю этапом применения. Здесь я осознал, что у меня один основной духовный дар и ряд вспомогательных, и я стал по-другому распределять свои жизненные силы и свое время. Я начал принимать важные решения относительно своей дальнейшей жизни. По сути дела, это так сильно повлияло на мой жизненный путь, что сегодня я в этой комнате в организации путешествия по Библии именно благодаря моему пониманию духовных даров и того, к чему Бог меня призывает. Ведь добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, напрямую связаны с моими дарами. Поэтому нам с вами необходимо понять, что мы за кисти. Если отнестись к этому недостаточно серьезно, вы можете подумать, что вы вот такая кисточка, а Бог хочет, чтобы вы закрасили целую стену, тогда это будет для вас тяжело. Или наоборот, вы можете подумать: «О, Билли Грэм, какой хороший пример, я буду таким, как он», в то время как Бог поручает вам тонкие, кропотливые задания. А вы будете удивляться, почему у вас плохо получается. Поэтому, если вы осознаете свой ведущий духовный дар и то, как он соотносится с Божьим предназначением для вас, это позволит вам применить его на практике и, возможно, придаст новое направление всей вашей жизни, указывая, чем вам необходимо заниматься. Приступим к делу. Если посмотреть, что говорит Новый Завет о духовных дарах, вы увидите, что есть 4 ключевых отрывка на эту тему. Римлянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава, Ефесянам 4 глава, 1 Петра 4 глава. Можно взять их в отдельности, как 4 колонки, и сказать: ага, в 12 главе Римлянам перечислены все дары, 7 даров. Дальше, в 12 главе 1 Коринфянам сначала упоминаются разные дары в первой части главы, а дальше разъясняется, как их использовать. В 4 главе Ефесянам вы можете найти основные виды служения: поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И, наконец, Петр в 4 главе своего послания делится своим пониманием этого вопроса. Он бы сказал: «Ну, я думаю, что их можно разделить на 2 вида – дары слова и дары служения». В общем, могу вас заверить, что любое изучение темы духовных даров приведет вас к этим 4 отрывкам. В таком случае возникает вопрос: как их систематизировать, как их рассматривать? Может быть, дары как отдельные бусинки, которых можно насчитать 28 или 29, и все они перемешаны без всякого порядка? Или, может, Бог хотел сказать церкви в Риме что-то одно, церкви в Коринфе другое, а в Эфесе третье? А может быть, между этими дарами все-таки существует связь, и если посмотреть на них через нужную призму, все они займут свои места, и мы сможем это увидеть? Лично я верю, что так оно и есть. А эту призму можно найти в 12 главе 1 послания к Коринфянам в стихах с 4 по 6, которые я включил в ваши записи. Заметьте, что здесь сказано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Это послание адресовано церкви, в которой дары практикуются, по крайней мере, больше и чаще, чем в других церквах. Но в то же время члены этой церкви больше других поступают по плоти, заблуждаясь и злоупотребляя дарами. И, как мне кажется, в этих стихах Бог через апостола Павла рисует общую картину даров и того, как они соотносятся. Вы видите, что я выделил некоторые слова жирным шрифтом. Дары различны, но Дух один и тот же. Как дары, здесь переведено слово «харизмата», самый распространенный термин, означающий «дар благодати», то, чем наделил Господь, сверхъестественная способность, полученная от Него. Дальше сказано: «и служения различны, а Господь один и тот же».
Здесь тоже идет речь о духовных дарах, но здесь употреблено слово «диаконион», от которого происходит наше слово «диакон».

И, наконец, в третьем из стихов мы читаем: «И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». В греческом здесь сказано «энергоматон». Я включил сюда греческие слова, чтобы вы увидели, какое слово в нашем языке похоже на это греческое. Правильно, энергия, вы сами видите. Я думаю, что апостол Павел здесь классифицирует дары. Во-первых, он говорит о существовании мотивационных даров, как я их назвал. Это горячее желание, стремление, влечение, которое есть у каждого верующего. Я в этом убежден. И дальше Павел говорит, что каждому Бог дает по одному такому дару. Я разъясню это подробнее через минуту. Но еще дальше он говорит, что этот один сильный мотивационный дар будет находить выражение в различных областях служения. И когда ваш ведущий мотивационный дар будет выражаться в различных служениях, тогда в теле Христовом самыми разными способами будет действовать и проявляться энергия, то есть сила Святого Духа. Позвольте мне суммировать это следующим образом. Есть три вида духовных даров. У каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. И, кстати, это не прямое откровение, полученное на горе Синай. Просто я прочел и внимательно изучил массу книг о духовных дарах. Есть множество хороших мыслей на эту тему, высказанных умными людьми, и именно этот подход показался мне наиболее полезным. Но вы поступаете, как все добрые христиане, выслушайте меня, а потом исследуйте Писание. И помните, что духовные дары не должны разделять верующих и вызывать раздоры, наоборот, их назначение – созидать друг друга в любви. Итак, что я хочу сказать? Во-первых, у каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. Эти дары перечислены в 12 главе послания к римлянам, стихах 6 по 8. И я постараюсь вам доказать, что ваша задача – выявить и развить этот дар. Второе, в чем я постараюсь вас убедить, что мотивационный дар из 12 главы послания к римлянам – это желание или стремление может выражаться в целом ряде даров служения. А перечень даров служения, взгляните на таблицу в вашем пособии, содержится в 4 главе Ефесянам и в 1 послании к Коринфянам 12:28. И третье, когда мы пускаем в ход свой мотивационный дар посредством дара служения, тогда Дух Святой определяет, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет. Откройте Библию вместе со мной на 12 главе Римлянам и посмотрим, смогу ли я обосновать свои взгляды. Итак, 12 глава Римлянам. Вы помните первый стих? Там сказано, что вы живая жертва. Второй стих: не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь. Третий стих: адекватно оценивайте самого себя. Далее четвертый и пятый стихи говорят о том, что мы составляем тело, в котором, как и в физическом теле, все члены зависят друг от друга. И затем, говоря о единстве и разнообразии, автор пишет: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, здесь нет вашей заслуги, все по благодати». А дальше заметьте, что это повеление: «То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай». Раздаватель ли, раздавая в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Обратите внимание, как построено это предложение. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении и так далее. Кеннет Вайс замечает, что существительные употреблены здесь в местном падеже, в служении, в учении. Это указывает на место, где обладатель дара должен его проявлять, очерчивает поле его деятельности. Например, человек с даром учения должен реализовывать себя в рамках сферы научения. Почему я считаю отрывок из послания к римлянам ключевым? Потому что в оставшейся части Писания все эти семь видов деятельности заповеданы всем верующим. Мне велено служить, велено увещевать, велено благотворить. Во-вторых, эти семь видов деятельности должны иметь место в каждой церкви, независимо от ее направления. Также и в жизни каждого верующего, если он хочет достичь зрелости, каждому из нас необходимы лидерство, начальствование, благотворение, увещевание, учительство, пророчество. И вот о чем говорит Кеннет Уайс. Из посвящения Богу, из желания послужить, все мы по необходимости должны делать все вышеперечисленное. Однако заметьте, что сказано: имеешь ли служение, пребывай в служении, то есть сосредоточься на служении, учитель, сосредоточься на учении. То есть вопрос в том, чему посвятить львиную долю своего времени. Если это служение, служи. Если пророчество, пророчествуй по мере веры.
Если твой ведущий дар – щедрость, то раздавай в простоте. Иными словами, смысл здесь такой. Какой бы ни была основная мотивация, данная вам Богом, развивайте и приумножайте ее. Сосредоточьтесь на этом и отдавайте этому свои силы. Уайс же говорит следующее. Мудрый человек остается на том поле деятельности, которое Дух Святой предназначил для него, и не вторгается на чужое поле, пытаясь сделать то, к чему он не годится. Это не означает, что мы не должны служить другим и делать все из вышеперечисленного при необходимости, нет. Но это помогает нам выстроить в своей голове систему, как узнать волю Божью и Его предназначение для нас. Вернемся к Ефесянам 2:10. Мы знаем, что есть добрые дела, которые Бог заранее предназначил мне исполнять. Что бы это ни было, Он дал мне ведущий мотивационный дар, один из этих инструментов, чтобы я мог созидать тело Христово. И мне нужно разобраться, что это за инструмент, чтобы знать, что мне делать, то ли руководить, то ли увещевать, то ли служить и так далее. Следующий пункт. Вы видите, что в 12 главе Римлянам перечислены 7 даров – пророчество, служение, учительство, увещание, щедрость, оно же раздавание, лидерство, оно же начальствование, и милосердие, оно же благотворение. Но также вы видите, что в Библии есть и другой список даров – дары служения. Они очерчивают ту сферу, в которой мы служим. Если изучить эти дары, то вы увидите, что это фактические служения, роли, исполняемые в церкви. И, наконец, есть еще одна категория – действия или проявления Духа. Об этом говорится в 1 Коринфянам 12:8-11. Допустим, человек мотивирован определенным даром и участвует в определенном служении. Вот тогда это проявляется так, что ему дается слово мудрости или слово знания, или вера, или исцеление, или чудотворение, или пророчество, разные языки, истолкование языков. На следующем занятии мы пройдемся по порядку по всему списку даров. Я дам вам определение каждого дара, и мы рассмотрим каждый дар по очереди в его историческом контексте. Но сегодня я хочу дать вам общую картину, общий подход. Ведь часто получается так, что мы изучаем все эти дары, получаем список из 20 с чем-то пунктов, узнаем немного о каждом из них, проходим небольшой тест. Скажите, если вы уже проходили подобный тест, насколько его результаты повлияли на то, чем вы занимаетесь в жизни? Поэтому я считаю, что главное понять свою основную мотивацию и то, как она может выражаться в разных служениях. Есть два признака на букву «Р» – радость и результаты. Если вы реализуете свои дары, я говорю о дарах служения, то у вас внутри что-то происходит, вас переполняет радость. Это приносит результаты, плоды в жизни других людей. Но мы часто путаем наши дары служения с мотивационными дарами. Итак, вы готовы? Достали ручки? Сейчас мы пройдемся по всем этим дарам и обсудим каждый по очереди. Вот какой у нас будет порядок. Я читаю определение дара, оно записано у вас в пособии, а потом даю его краткую характеристику. И, кстати, не пытайтесь за мной записывать, я вас с ума сведу. Особенно, если вы человек скрупулезный, просто расслабьтесь. Ведь за следующие 20 минут я вас так нагружу, что вы не будете знать, куда бежать. Так что просто слушайте, и вот о чем я вас попрошу. В своем пособии напротив каждого дара напишите 3 слова. «Да», «Нет», «Возможно». И когда я расскажу про этот дар, обведите одно из этих слов, просто по первому побуждению, не задумываясь. Хорошо. Итак, я дам вам определение, краткую характеристику, а потом мы быстро коснемся вопроса применения. Мотивационный дар пророчества, Римлянам 12:6-8. Это сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время, с учетом особенностей культуры с целью исправления, покаяния или назидания. Это способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Верный признак того или иного дара – вопрос, который его обладатели задают практически всегда. В данном случае, что пошло не так? В чем причина сложившейся ситуации? Кстати, в Ветхом Завете, как известно, пророки предсказывали будущее и проповедовали. В Новом Завете есть несколько редких случаев, когда они тоже предсказывали будущее, но сущность этого дара не в предсказаниях, а в том, чтобы проповедовать Слово Божье в контексте конкретной культуры. Это способность и горячее желание открывать другим Божью истину так, чтобы она изменяла их жизнь.
Я нашел небольшую цитату об этом, знаете, из такого ученого трактата с микроскопическим шрифтом. Я включил эту цитату в свои заметки. Она принадлежит богослову старшего поколения по фамилии Дарби, и мне очень нравится, как он говорит об этом. Он говорит: «По особому действию духа» — звучит как классическая литература, правда? «По особому действию духа пророк умеет раскрыть и разъяснить разум Христов,

когда церковь пребывает в неведении. Хотя, говорит он, это сокровище уже содержится в Писании, пророк находит истину, еще сокрытую от понимания церкви, и применяет ее в силе и свидетельстве Духа Святого к современным обстоятельствам в церкви и к будущему всего мира. Таким образом, его слова являются пророческими, хотя они могут и не содержать новой информации или откровения. Это тот человек, который хорошо ощущает особенности культуры и потребности церкви, и Бог дает ему говорить именно то, что нужно, затрагивая самые нужные насущные вопросы. Качество таких людей, как правило, они умеют убедительно говорить, они словно читают мысли окружающих. Часто они очень категоричны и делят все на черное и белое. Часто они предпочитают общение с большой аудиторией, а не один на один. Например, если вы слушаете выступление такого человека на стадионе, у вас может возникать ощущение, что он ваш лучший друг. Если сидите с ним рядом в самолете и спрашиваете, как поживаете, нормально, и вы думаете, но ведь он только что был таким приятным собеседником на стадионе в присутствии 50 тысяч человек. Опасности связаны с этим даром. Иногда такие люди склонны гордиться своим красноречием. Они могут полагаться на свое красноречие больше, чем на силу Духа Святого. Кроме того, люди с даром пророчества очень хотят, чтобы все было правильно, и могут быть невнимательными к чувствам людей. Так как насчет вас? Да, нет, возможно? Отвечайте быстро, не задумываясь. Дар номер два – служение. Это сверхъестественная способность видеть духовную ценность в выполнении практических дел в теле Христовом. Это способность проявлять любовь через восполнение практических нужд, тем самым освобождая других верующих для дел духовных. Вопрос, который люди с этим даром интуитивно задают – как я могу помочь? Что я могу сделать? Слово, переведенное здесь как «служение» – это греческое «диаконион», от которого произошло наше «диакон». Буквально оно означает «прислуживать», «подавать на стол». Некоторые качества таких людей – они не нуждаются в общественном признании, они не стремятся быть на виду, они любят делать что-то своими руками, они чрезвычайно заботливы и внимательны к нуждам других. Такие люди, побывав у вас в гостях, потом приносят вам подарок, и вы спрашиваете, откуда ты узнал, что мне это нужно? Ну, ты об этом упомянул 3 месяца назад за обедом, а вы сами уже и думать об этом забыли. Люди с этим даром улавливают малейшую практическую нужду других. Они готовы сами терпеть неудобства, чтобы помочь другим, просто потому что хотят послужить. Некоторые потенциальные опасности. Они могут обижаться, если их дел никто не замечает. Им не нужно громкого признания, но когда они не получают вообще ничего, то начинают думать, хоть кому-то есть до меня дело. И, кстати, этих людей действительно меньше всего замечают в церкви. Это те люди, которых вы не видите, приходя на собрание по воскресеньям, но собрание проходит как раз благодаря им. Ведь кто-то пришел заранее, включил свет, убрал в зале, сложил брошюры, напечатал объявления, кто-то присмотрел за детьми, кто-то починил автобус. Это те люди, которых Дух ведет на практические повседневные подвиги, и я считаю, что они герои. Помните, Павел говорил, что нужно особенно ценить менее заметные члены тела. Это как раз об этом даре. Еще одна опасность – это придавать чрезмерное значение практическим нуждам, вплоть до вытеснения духовных. Третий дар – вы готовы? Ах да, обведите или напишите ваш ответ «да», «нет», «возможно». Третий мотивационный дар – учительство. Это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину. Это способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Люди с этим даром обычно задаются вопросами: «А в чем истина? Откуда вы ее узнали? Почему?» Здесь использовано слово из классического греческого языка, означающее «передавать информацию для того, чтобы развить таланты и потенциал». Это желание и способность ясно и понятно преподнести истину Слова Божьего. Вот несколько качеств людей с даром учительства. Они любят исследовать и изучать все до мельчайших подробностей. То есть они придают значение даже той информации, которая нам с вами не кажется важной. Вы наверняка встречали людей, которые все заносят в огромные таблицы или, если вы пастор, подходят к вам и задают разные вопросы. Помню, один мужчина спросил меня: «Полагаете ли вы, что Даниил был евнухом?»
Я подумал, конечно, я провел не одну бессонную ночь над этим вопросом, но так и не сделал определенного вывода. А тот продолжил. На прошлой неделе я был в командировке, у меня с собой был ноутбук, и я потратил около 25 часов на исследование. Я пришел к такому выводу. А что вы думаете, Чип? Что я думаю? Моя первая реакция. Да какая разница? Нет, правда. Мне как-то все равно. А вторая реакция. Неужели кто-то может 25 часов разбираться в том, кто такой евнух? Но у этого парня, его зовут Билл Картер, дар учительства. Билл Картер одним из первых заинтересовал меня темой духовных даров. Это он спросил, а вы когда-нибудь пробовали разделить эти дары на мотивацию, служение и проявление? Знаете, Чип, я изучал этот вопрос, я потратил на это около 120 часов. Да, он считал часы, понятия не имею зачем. Наверное, потому что у него дар учительства. Я рассмотрел все, что с этим связано, и знаете что? Я просто у него учился. Но потом я понял, что нужно делать. Замечательный вопрос, Билл. Но прежде чем я на него отвечу, ответьте мне, пожалуйста, вот на этот. Ведь оказалось, что он знал Библию намного лучше, чем я. Если у вас дар учительства, вы очень сосредоточены на учебном материале, на доктринах. Вы моментально все схватываете, у вас в голове загораются лампочки. Динь-динь. А так ли это? А как насчет «а почему вы так решили? А это? А это?» А знаете, это слово может означать еще и следующее. А что говорят об этом исследовании? Покажите, откуда вы это взяли? Это дар учительства, опасность, связанная с этим даром. Человек может слишком концентрироваться на материале, забывая о практическом применении. Другая опасность – хвастаться и гордиться своими знаниями. Знание надмевает. Еще одна невнимательность к реакции учеников. Понимаете, если у вас дар учительства, вы видите, что истина прекрасна. Учителя просто купаются в истине. Они встают рано утром и учатся, учатся, учатся. Вы как хотите, а я снова сажусь за книжки. Итак, да, нет или возможно? Есть ли у вас дар учительства? Следующий мотивационный дар – увещание. Это сверхъестественная способность поддержать того, кто нуждается в поддержке, ободрить, укрепить, утвердить, а также иногда и бросить вызов тем, кто разочарован или колеблется в вере. Это способность поощрять и укреплять веру других людей. Люди с этим даром задают вопрос, что нужно сделать, чтобы это исправить? Они любят все исправлять. И следующий вопрос, как помочь этому человеку расти? Это называется увещанием, это библейское слово. Помните стих о том, что придет другой утешитель, Дух Святой? Там употреблено слово «пара» рядом и «колета» – «призван», «призван быть рядом», «параколета». Так вот, увещание в оригинале то же самое слово. Этот человек призван быть рядом с другими. Интересно, что у этого дара, как у медали, есть две стороны. Он предназначен для того, чтобы исправлять то, что испортилось, помогать людям расти. И увещатели, как правило, утешают, поддерживают, проявляют любовь. Они прекрасные консультанты. Однако, если их подопечные не меняются, если они выказывают нерадение, проявляется оборотная сторона этого дара. Увещатели умеют не только утешать, но и бросать вызов. Они не побоятся сказать вам в лицо. Мы с вами встречаемся уже 3 месяца, и я только и слышу, что у вас с мужем ужасные отношения, ужасные отношения, ужасные отношения. Я уже усвоил, что у вас ужасные отношения. Но знаете что? Я просил вас выполнить несколько заданий. Первое из них вы сделали наполовину, второе на четверть, а последние 3 пропустили мимо ушей, потому что все время плакали. Если вы хотите продолжать наши встречи, дорогая, то забудьте на минуту о том, как ужасны ваши отношения, и спросите у Бога, что вы можете сделать, чтобы их улучшить. Люди с даром увещания не побоятся так сказать. Их терпение почти беспредельно, но если вы упорно отказываетесь расти, то через какое-то время они отказываются с вами возиться. Качество таких людей. Они одаренные консультанты, они видят, как применить Писание на практике. Помню, я уже как-то упоминал, что в начале нашей совместной жизни мы с женой обращались к консультанту, ведь мы оба выросли в нехристианских семьях и толком не умели общаться. Нашего консультанта звали Ричард Майер. Он служил старшим пастором 20 с чем-то лет, а потом пошел учиться консультированию. У него действительно был дар.
Он открывал нам глаза на многие вещи. Он не просто делился с нами отрывками из Писания, но и давал конкретные практические задания на основании этих отрывков. Это феноменальный дар. Люди с этим даром тут же видят, как применить библейские истины на практике. Они называют это христианским образом жизни. Они проявляют инициативу, побуждают, требуют, умоляют. Это просто замечательно, если у вас есть такие друзья. Потенциальные опасности. Такие люди могут тратить слишком много времени на общение с теми, кому нужно просто решить свои проблемы. Понимаете, они очень переживают о людях. Может быть, стоило высказать той женщине все, что вы думаете о ее ужасных отношениях, уже на 5-й встрече, а не на 15-й. Еще одна опасность. Они могут расстраиваться, если не видят перемен в людях, которым служат. Так как у вас с даром увещания? Спрашиваете ли вы себя, как это исправить, как помочь этому человеку расти? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – щедрость. Это сверхъестественная способность зарабатывать деньги, мудро ими распоряжаться и вкладывать их в дело Божье радостно и охотно. Это способность делиться с другими личными доходами для продвижения их служения. Люди с этим даром задают вопрос: «Что я могу дать, чтобы восполнить нужду?» Здесь ключевое слово «дать». Оно может относиться не только к деньгам, и все же главным образом касается финансовой сферы. Такие люди отличаются щедростью. В 12 главе послания к римлянам сказано: «Раздаватель ли, раздавай в простоте». В оригинале использовано слово «хаплос», что означает «смотреть в одну сторону». Качество этих людей – они не любят быть на виду, они любят жертвовать анонимно, они любят смотреть в одном направлении, им важно знать, какую прибыль принесет их вложение. То есть они хотят знать: «Хорошо, я дал вам 10 тысяч долларов на это или на это, вы это сделали? Если нет, в следующий раз я дам деньги кому-то другому». Эти люди терпеть не могут давление, они нюхом чуют манипуляцию. Они чувствуют, когда их пытаются обмануть или развести. Они умеют зарабатывать деньги, они мудро ими распоряжаются и видят, куда их стоит вложить. Они могут сразу сказать: «Ага, на такую-то сумму мы сможем сделать то-то и то-то». Вот основные качества людей с даром щедрости. При этом не обязательно, чтобы они были богатыми. Ведь явно этот дар бывает и в странах третьего мира. Может быть, вы живете на Гаити, и все, что у вас есть, это 2 кокоса, но вы готовы отдать 1,5 из них. Опасности, связанные с этим даром. Его обладатели могут быть склонны к гордости. Это отражается в мемориальных досках. Это здание было построено на деньги, пожертвованные господином таким-то. Всякий замечательный дар связан с какой-то опасностью. Может быть, вам очень хочется, чтобы люди узнали, как много вы пожертвовали? Конечно, вы, как человек интеллигентный, не станете кричать об этом с колокольни, но найдете другие способы, чтобы не подумали, будто вы самовлюбленный глупец. Еще одна опасность – это чрезмерный акцент на материальных нуждах, вплоть до пренебрежения духовными, а также склонность судить о других по их материальному положению. То есть вы начинаете смотреть на других со своей позиции. Этот парень с даром служения, он работает на одном и том же месте уже 11 лет. Ну и ну, он, конечно, прекрасный человек, но его машина настоящая развалина. И он еще возит в ней своих детей. Да это же опасно, это же так просто. Начни откладывать деньги, отдавай десятину, приведи в порядок свои финансы. Да что с ним такое, в конце концов? Они просто с ума сходят, когда видят безалаберность в финансовых вопросах. Потому что для них это самое естественное, что может быть — управлять своей жизнью. Есть ли у вас этот дар? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – лидерство. Это сверхъестественная способность замечать, что должно быть сделано, устанавливать цели, а затем заинтересовывать, направлять, мотивировать людей в деле служения. Это способность координировать действия других ради достижения общих целей. Люди с этим даром спрашивают: какова цель? К чему вы хотите прийти? Покажите мне мишень, в которую вы целитесь. И еще они всегда спрашивают о результатах. Хорошо, вы говорите, что делаете то-то и то-то. Это прекрасно. Но покажите мне, чего вы достигли? Какова ваша цель? Человек с даром лидерства – это тот, кто задает направление, кто способен мобилизовать других. Изначально это слово означало «стоящий впереди». Это способность вести, распределять обязанности. Такой человек берет дела на себя. Ему нравится ответственность. Он хочет, чтобы последний бросок в игре принадлежал ему. И если он промахнется, что ж, главное, чтобы мяч был у него в руках.
Когда наступает затишье и ничего не происходит, или когда все неорганизовано, человек с даром лидерства не может этого вынести. Он делает шаг вперед и говорит: «Ладно, раз никто этим не занимается, вот что я вам скажу. Мне кажется, у вас хорошо получается то-то и то-то. Вперед! Разрабатываем план. Вот наша задача. Давайте выполним ее за полтора месяца. Все согласны?» И все кивают: «Да, конечно. И как мы раньше до этого не додумались? Это именно то, что нам нужно». Вот кто такой лидер, тот, кто стоит впереди. Это человек, способный видеть, как соотносится одно с другим, чего нужно достичь и как это сделать. Он умеет организовать людей и задействовать их сильные стороны. Опасно.

Опасность состоит в том, что такие люди могут использовать людей для достижения собственных целей. Другая опасность в том, что данная им власть делает их гордыми или нахальными. Кроме того, иногда они могут упустить из виду суть проекта, думая

находить подходящие способы, чтобы с радостью служить страждущим или недостойным людям и уберечь их от наказания или последствий, которых те заслуживают. Разве это не замечательный дар? Эти люди оказываются рядом, когда вы наломали дров. И, конечно, вы можете свалить вину на других, но, по правде говоря, вы понимаете, что это вы виноваты. Но эти люди не только хотят помочь вам, они не хотят, чтобы вы пострадали от последствий. В этом они похожи на Бога, правда? Это дар милосердия, желание отвратить справедливые последствия от тех, кто их заслуживает. Эти люди всегда задают вопрос, что я могу сделать, чтобы этот человек почувствовал себя лучше. Они принимают близко к сердцу боль и нужды других людей, их проблемы и печали. В оригинале название этого дара означает «чувство, вызываемое страданием или нуждой других людей и подталкивающее человека к действиям». Это у него в сердце сострадание, сопереживание, стремление помочь. Качество такого человека он хорошо подмечает и распознает чувства других. Вы встречали таких людей. Например, такой человек вместе с вами присутствует на деловой встрече. Вы обсуждаете вопросы и думаете, ух ты, хорошая получилась встреча. А потом вы выходите из комнаты вместе с тем человеком, и он говорит, слушай, нам нужно молиться об этом парне, да? По-моему, встреча прошла прекрасно. Ты что, не заметил? Не заметил чего? Да у него в семье такие проблемы. Почему ты так решил? Мы же не говорили о семье, мы говорили о постройке офиса. А ты не уловил его настроение? Помнишь, он сказал то-то и то-то? А когда ты вначале мельком спросил его о семье, он сразу сник. У этих людей радар настроен на чувства, нужды и проблемы окружающих. Они сразу ловят сигналы и пытаются помочь и проявить заботу. Эти люди не только внимательны и наблюдательны, они очень чувствительны. Они хотят непосредственно служить людям, не перепоручая это кому-то еще. Они не остаются равнодушными к рекламе благотворительных организаций, озабоченных голодающими в Африке. Они готовы служить и деньгами, но в первую очередь хотят помогать нуждающимся лично. В потенциальной опасности этим людям сложно проявлять твердость, когда это необходимо. И это в разных сферах жизни, особенно в воспитании детей. Родителям с даром милости сложно дисциплинировать детей. А еще такие люди могут обижаться на тех, кто не обладает этим даром. В церкви у них часто бывают столкновения с людьми, наделенными даром лидерства. Но Бог хочет, чтобы каждый по благодати реализовывал свой дар, чтобы лидер учился быть милосердным, а милосердный человек учился руководить. Далее. Их действия часто неверно истолковываются людьми противоположного пола. Если у вас этот дар, вам нужно проявлять осторожность. Предположим, кто-то переживает трудные времена, а вы протягиваете руку помощи. Вы женщина, он мужчина, или наоборот, этот человек думает, а он или она очень даже ничего, и, кажется, проявляет ко мне симпатию. Нет-нет, я просто вижу твои проблемы, твою боль. Люди с этим даром бывают против собственной воли втянутыми в романтические отношения, потому что пытаются спасать других и вкладывают слишком много эмоций в помощь тем, кому они не должны помогать. Лучше, если в таких случаях сестры будут помогать сестрам, а братья – братьям. Да? Нет? Возможно? Итак, это 7 мотивационных даров. Правильно говорят, что хороший пример стоит 1000 слов, поэтому я расскажу вам историю. Мне прислал ее один приятель. Она была записана на листочке из раздаточных материалов одного из семинаров по духовным дарам, которые проводят в Калифорнии. История об официанте, который обслуживает банкет для христианских лидеров. Это пышный банкет. Там стоит большой круглый стол, за которым сидят, какое совпадение, как раз 7 лидеров. У всех у них разные мотивационные дары, все они замечательные люди и, конечно, постоянно используют свои дары под руководством Духа Святого. Это грандиозный банкет. Они уже поели, уже убирают со стола, а в это время выносится десерт. Его несет очень приветливый официант, который подавал им еду весь вечер. И вот он идет с огромным подносом с десертами, а другой человек убирает со стола. Он разворачивается, они сталкиваются, бум, десерты летят во все стороны, у всех на глазах. Микрофон переворачивается, все смотрят на официанта, а тот покрыт мороженым и шоколадной глазурью. Главный выступающий, который как раз говорил речь, выглядит так, что собакам впору слизывать с него шоколад.
И тут вступают в действие дары. Человек с даром пророчества поднимается и говорит: «Я это предвидел, это была ошибка с самого начала, нельзя убирать грязную посуду и подавать десерт в одно и то же время». Его побуждение — исправить официанта. Человек с даром милосердия подбегает и говорит: «Не расстраивайтесь, это могло случиться с каждым, ничего страшного». Его побуждение, чтобы официант не чувствовал себя

Неловко. Человек с даром служения восклицает: «Давайте я вам помогу. Сейчас я вытру этот крем». И он или она начинают собирать то, что упало. Его побуждение – восполнить нужду. Человек с даром учительства отступает назад. В подобных ситуациях такие люди всегда думают, что их дар самый важный. Он начинает рассуждать. «Знаете, из-за чего это произошло? Вовсе не из-за того, что одновременно убирали со стола и подавали десерт, как вам кажется. Я проанализировал ситуацию и понял, что на самом деле десерты были неправильно расставлены на подносе. Это нарушило равновесие. И к тому же у официанта туфли на скользких подошвах, и у салфетки недостаточно цепкая поверхность. Его цель – понять причину, почему это случилось. Человек с даром увещания просто встает и говорит: «Эй, у меня есть идея. Почему бы в следующий раз вам не принести десерт вместе с основным блюдом?» Его мотивация – просто исправить это на будущее. Человек с даром щедрости оглядывается по сторонам и говорит: «Так, что мы имеем? Испорчен один пиджак, один микрофон, один ковер. Мы арендовали эту церковь, поэтому должны оставить все, как было. Вот что я вам скажу. Я точно не знаю, как все это исправить, но если вы хотите продолжить свою речь, я дам вам свой пиджак, а вам куплю новый костюм. И знаете, это очень хорошая церковь, но им давно пора поменять ковер. Я пожертвую на это $5000». Его побуждение – пожертвовать деньги на восполнение нужды. И, наконец, у нас есть еще человек с лидерским даром. И по мере того, как все это происходит, он выходит вперед и говорит: «Эй, Дима, найдите-ка швабру. Соня, помогите Маше собрать все с ковра, а вы принесите нам еще десерт. А мы пока уберем. За 15 минут мы справимся». Я убежден, что Бог дал каждому из присутствующих один основной мотивационный дар. Кто из этих семи персонажей наиболее вам близок? Если бы вы сидели за этим столом, какова была бы ваша естественная реакция? Что бы вам захотелось сделать или сказать? Выберите один или два дара. Ведь вы Божье творение, вы произведение искусства. Бог дал вам различные дары, различные краски, которыми Он по благодати хочет рисовать картины в жизни других людей. И если вы считаете себя такой кистью, а Бог хочет, чтобы вы были такой, то, во-первых, вы и сами расстраиваетесь. А во-вторых, подумайте, что происходит в теле Христовом, которому нужен ваш дар лидерства или милосердия, или увещания. Вам нужно осознать, что существуют основные мотивационные дары, которые воплощаются в различных действиях на различных этапах вашего личностного роста и развития служения, к которому вы призваны. На следующей неделе мы поговорим о том, как вы можете развивать дары служения и в каких формах эти дары проявляются в теле Христовом. Вот что я вам скажу. Бог хочет, чтобы вы совершали добрые дела, которые Он приготовил для вас еще до сотворения мира. И я вам обещаю, что если вы будете это делать, вы получите в своей жизни два «Р» – невероятную радость и невероятные результаты. Вы случайно не заметили, что мы сегодня многое узнали о Слове Божьем, но при этом один человек получил массу удовольствия? Без всякого стеснения, я отлично провел время. И знаете почему? Потому что я делал то, для чего меня создал Бог. Я не какой-то особенный. Я не умнее, не важнее, не праведнее других. Просто я понимаю, что это то, для чего я создан. И я мечтаю, чтобы вы узнали, для чего созданы вы.

0: Peter!
1: Петр!
2: Ты отлично потрудился, Петр. Пойдем в наш дом, повидаешься со всеми. Сейчас я хочу навестить старого брата Исаака, но позже зайду к вам. Тогда до вечера. До вечера, Марк. Какие новости, солдат? Апостол Петр только что вернулся в город. Говорят, он обратил в христианство сотни людей. И когда эти христиане поймут, что царь Агриппа не любит соперников? Думаю, пока некоторых из них не казнят. Арестуйте его. Петр! А куда он пошел? Джейсон, ты мог бы хотя бы притвориться, что рад меня видеть. Марк, конечно, я рад. Но ты знаешь... Я знаю. Ведь Петр нашел тебя, дал тебе хлеб, научил вере. Да. Он пошел к брату Исааку. Спасибо!

0: Саймон Петр из Галилеи?
1: Yes.
0: Да. Ты арестован. По какому обвинению? Об этом мы позже позаботимся.
2: Нет! Уберите от него свои руки! Не трогайте его!
0: Хватайте этого! Нет! Беги, Джейсон! Куда он подевался? Ты видишь его? Далеко ему не уйти. Мы его найдем, не волнуйся.
3: Я знала, что Господь поможет тебе вернуться домой целым и невредимым.
0: Я должен тебе столько рассказать?
2: Петр арестован!
0: Как?
3: Нет.
0: Я же с ним только что попрощался. Я видел своими собственными глазами, солдаты арестовали его.
3: Зачем они арестовали Петра?
0: Римлянам не нужны причины.
3: Марк.
0: Давайте все успокоимся. На успокоение нет времени. Напомнить, что произошло, когда они арестовали Иакова. Пока я жив, я не позволю убить еще одного апостола. Мы должны что-то предпринять. Пожалуйста, Джош, нам даже неизвестно, в чем его обвиняют. Не стоит совершать необдуманных поступков. Давайте выясним что-нибудь.
2: Я все выясню.
0: Ты? Как? Петр, апостол и последователь некоего Иисуса. Ты обвиняешься в измене. Если тебя признают виновным, то наказанием твоим будет смерть. Лучше бы вы, христиане, не переходили дорогу царю Агриппе. Я не желаю зла Агриппе. Возможно. Но когда он видит, что учение Иисуса распространяется как лесной пожар, то начинает нервничать. Даже не пытайся убежать. Эти животные будут спать по обе стороны от тебя. А за дверью твоей камеры еще 14 человек. Его обвиняют в измене.
1: В измене?
0: Иакова тоже обвиняли в измене.
3: Иисуса тоже.
0: Мне все равно, кто там что говорит. Мы можем освободить его из камеры. Его охраняют 16 солдат. Ну тогда мы будем сражаться. Сражаться с легионерами римской армии, с вооруженными до зубов солдатами? Тебе храбрости больше, чем ума. Тогда мы подкупим охрану. Они возьмут твои деньги, но Петра так и не отпустят.
2: Ради всего святого! Неужели мы будем молча наблюдать и ждать, пока казнят Петра?
0: А чем мы можем помочь? Мы всего лишь маленькая группа христиан.
3: А за ними вся Римская империя. В одном только Иерусалиме тысячи солдат.
2: Но если все мы соберемся вместе, то сможем...
0: Ничего мы не сможем. Нам даже нельзя иметь оружие. Боюсь, ситуация безнадежная.
3: Постыдись, Марк. Неужели ты, мой сын, который тысячам людей проповедовал Евангелие, действительно думаешь, что мы ничем не можем помочь в данной ситуации?
0: Мама, ты же не предлагаешь?
3: Я предлагаю вспомнить проповедь Иисуса о силе молитвы. Неужели никто из вас не слушал Нагорную проповедь? Вспомните, учитель сказал. Вспомните.
0: Нет ничего невозможного для того, кто верует. Просите и получите. Ищите и найдете. Стучите и вам откроют. Кто просит с верой, да получит. Учитель, тогда научи нас молиться. Молитесь-то. Отец наш Небесный, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, как на земле, так и на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
4: И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство есть и сила, и слава во веки веков. Аминь.
3: Молитва. Он научил нас молиться и говорил, что все возможно, когда веришь.
4: Мама права. Не могу поверить. Мы будем просто сидеть и ждать казни? Сами молитесь. А я пойду освобождать Петра. Отец наш Небесный, мы пришли к Тебе с камнем на сердце.
5: Эй,
4: куда идешь? Я требую встречи с капитаном. Лучше убирайся, пока цел. Ты! Я требую освобождения апостола Петра. Как ты? Вышвырните его отсюда. У вас нет права арестовывать невинного человека. Выпустите его. Отпустите Петра. Он не сделал ничего плохого.
6: Мы с Джейсоном сходим к брату Исааку. Вот ваш список. Помните, нужно, чтобы каждый христианин в Иерусалиме молился за освобождение Петра. Мне жаль, что мы принесли плохие новости.
3: Я рада, что ты пришел, брат Гавриил. Можете рассчитывать на меня. Я буду молиться.
4: Измена? Им просто нужен предлог, чтобы поскорее избавиться от него. Мы надеемся, что судебное заседание позволит нам выиграть время. Боюсь, они все сделают очень быстро. Как же быстро они расправились с Иаковым.
7: Наверное, Джош был прав. Может быть, нам стоит сражаться с ними?
4: Нет, Марк и Мария правы. Молитва — наше лучшее и единственное оружие.
7: Но какой в ней смысл? Я имею в виду, Богу ведь и так известно, чего мы хотим. Сколько раз Он хочет услышать просьбу от нас?
4: Тысячу раз. Однажды Иисус рассказал такую притчу. Один человек пришел к своему другу среди ночи.
8: Эраст!
4: Мне нужна твоя помощь! Эраст! Что, черт возьми, ты делаешь?
8: Уверяю тебя, к черту это не имеет никакого отношения.
4: Что?
8: Да, я... Ко мне только что приехали друзья. Они проделали долгий путь.
4: Чудесно. Передай им от меня привет.
8: Постой. У меня нет ничего.
4: Моя семья спит.
8: Мне так... Тише, тише. Ко мне приехали друзья, но у меня нет хлеба, чтобы накормить их.
4: Сколько еще раз тебе повторять, чтобы ты запасался хлебом?
8: Но зачем? У тебя же всегда есть достаточно.
4: Эраст!
8: Ты здесь? Эраст!
4: Послушай, здесь спит моя семья. Все спят.
8: Все, кроме тебя.
4: Да, все, кроме меня.
8: Если ты уже проснулся, то не мог бы ты одолжить мне немного хлеба?
4: Эраст!
8: Спасибо тебе, Эраст! Спасибо, спасибо!
4: Возвращайся в постель!
8: Тебе нужно поспать!
4: Видите? Даже человек, пришедший просить среди ночи, получил то, о чем просил. Ему очень нужно было, и он продолжал просить.
7: Я как-то не смотрел на вещи с этой стороны.
8: Дайте мне половину списка. Я хочу показать Господу, как сильно нам нужна Его помощь.
3: Подожди, разве не здесь живет твой богатый дядюшка? Здесь. Но мне кажется, не стоит заходить. Он не принял учение Иисуса. Если в нем есть хоть немного веры, она нам поможет.
4: Бедный Петр.
3: Мы просим всех молиться о чуде, чтобы Петр вновь обрел свободу.
4: Простите, что говорю вам это, но, боюсь, наши молитвы не помогут.
3: Вы верите в то, что Бог обладает силой, способной творить чудеса?
4: Да, но, кажется, я не верю в то, что Он всегда этого хочет.
3: Однажды Иисус поведал притчу как раз об этом.
4: Пожалуйста, расскажите мне.
3: Притча рассказывается о судье. Нельзя было назвать судью справедливым.
2: Ваша честь, она опять пришла.
4: Вдова?
2: Боюсь, что да.
4: И когда ей надоест сюда ходить?
2: Слушай, скажи ей, что я... Женщина, ты не можешь вот так просто...
3: Дорогой судья, прошу вас, услышьте мою мольбу.
2: Я уже 20 раз слышал твою мольбу. Ты вдова, и у тебя ничего нет. Ростовщики забрали у тебя дом.
3: Вы единственный, кто может мне помочь. Умоляю вас, сделайте что-нибудь.
2: Я уже пересматривал твое дело. Мое решение окончательное.
3: Они украли мой дом. Если вы не будете справедливы, то что подумают о вас люди?
2: Мне все равно, что обо мне думают люди.
3: Тогда подумайте, как вы порадуете Господа?
2: Я люблю радовать только себя.
3: Как же вас может обрадовать весть, что меня обокрали?
2: Довольно. Я устрою для тебя новый дом в тюрьме, если ты не оставишь меня в покое.
3: Так и поступите. Это единственное, что помешает мне прийти к вам снова.
2: Мой ответ — нет. Почему ты не хочешь его принять?
3: Потому что вы единственный, кто может меня спасти. И я верю, что вы поможете мне.
4: Ладно, я верну тебе дом.
3: Спасибо. Спасибо вам, дорогой судья. Видите, если даже несправедливый судья в конце концов помогает людям, то Бог — самый справедливый судья на свете. Конечно же, Он поможет Петру освободиться.
4: Дорогая Рода, можешь рассчитывать на меня?
2: Надеюсь, ты усвоил урок. Убирайся и больше сюда не возвращайся.

0: Peter.
1: Петр, у меня есть для тебя новость. Люди, когда же вы опомнитесь? Вместе мы сможем освободить Петра.
2: Все вместе мы этим и занимаемся.
3: Джош, вся церковь молится за освобождение Петра.
1: Лучше бы вся церковь сражалась за его освобождение. Сегодня ночью приговор будет приведен в исполнение.
3: Они казнят его тайно? Под покровом ночи?
1: Если бы вы меня послушали, то мы бы его уже спасли.
2: Не вешайте головы. Петр еще не умер.
3: Но умрет.
2: Нет. Нет. Печаль в сердце не остановит мою молитву. Иисус сам так говорил. Помните, как Он молился за каждого из нас? Вы помните?
3: Учитель.
4: О, душа моя скорбит смертельно.
3: Прошу вас, побудьте здесь со мной.
4: Please.
3: Прошу.
4: Stay here with me.
3: Побудьте.

0: Oh, my father.
1: Отец мой.
0: I know my
1: Я знаю, час мой пришел.
0: If it be possible,
1: Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне ее не пить, да будет воля Твоя.

как Иисус со вселенской скорбью в сердце продолжал молиться за наше спасение, так и я буду продолжать молиться за Петра.

0: Отпустите Петра, и все золото ваше. Да или нет? Да, но не здесь и не сейчас. Когда? Ночью. Встретимся в переулке через улицу. А сейчас убирайся отсюда.
1: Отец мой небесный, я готов умереть за тебя, но я в ответе за твою паству. Прошу тебя, Господи, дай мне свободу. Я не знаю, как ты это делаешь, но я знаю, что ты можешь.
0: Вон они. Беги отсюда, беги! Ты сейчас все испортишь. Беги! Давай! Забирай его отсюда! Деньги! Поднимайся, Петр! Идем! Будем считать, что налоги ты уже заплатил.
1: Господи, услышь наши молитвы.
2: Не дай Петру умереть, Господи. Пошли ему спасение. Господи, мы знаем, что сила Твоя творит чудеса. Сотвори сегодня чудо для Петра. Просим Тебя, Господи.
1: Услышь наши молитвы, Господи.
2: Освободи Петра, Господи.
1: Освободи его, Господи!

Вставай, Петр. Идем. Когда печаль окрашивает мою жизнь в темные холодные тона, он знает об этом. Он знает путь, показывает его, ведет меня. Он подхватывает меня, когда я падаю. Семя надежды проросло, и в глубине души я знаю, что его око смотрит на праведного. Он внимает молитвам тех, сердца кого разбиты, а руки его простерты к тем, кто ищет свет. Он всегда рядом.

0: О, Господи, кто-то пришел помолиться с нами. Рода, открой дверь, пожалуйста.
1: Рода, передай всем остальным.
0: Это Петр.
1: Петр? Он же в тюрьме.
0: Я вам говорю. Это Петр.
2: Девушка сошла с ума.
0: Мария?
1: Это он? Господи, он на свободе. Петр, ты жив? О, нет! Нет! Здесь опасно. Я должен покинуть город. Прошу вас, помогите мне в одном деле. Все, что угодно. Я хочу, чтобы все узнали, что ваши молитвы были услышаны. Ангел спас меня. О, спасибо вам, друзья мои. Теперь я стану молиться за вас.

Господи, прости мне мою глупость. Теперь я знаю, что без Твоей помощи я немощен. Помоги мне всегда помнить о молитве и верить в то, что сила Твоя спасет. Я не знаю, когда смогу вернуться. А до тех пор позаботься о пастве. Учи их молиться. Я буду учить. В глубине души я знаю, что его око смотрит на праведного. Он внимает молитвам тех, чьи сердца разбиты. А руки его простерты к тем, кто ищет свет. Он всегда рядом. Всегда рядом.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на седьмую сессию. Мы будем говорить о разных видах мечей. Мы поговорили о важности говорения слова. Мы поговорили о том, почему вам необходимо быть вооруженными. А теперь мы поговорим о конкретных мечах. Я думаю, мы сгруппируем места Писания и сможем рассказать об этих мечах вам. Первый меч, о котором я хочу рассказать, у меня, к сожалению, нет его иллюстрации. Это будет меч света. И когда я говорю о мече света, я говорю о способности различать. Я говорю о том, что каждой женщине необходимо развить в своей жизни не подозрительность, а различение. И я хочу поговорить с вами о том, что оно развивается в нашей жизни через практику. В послании к Евреям 4:12 сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно». Мы об этом говорили. «И острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Таким образом, у нас есть возможность использовать Слово Божье для различения помышлений и намерений сердца. Еще один стих Писания, которым я была заинтригована, говорит: «У которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Через постоянное использование наши чувства навыком приучаются к различению добра и зла. В 130 стихе 118 псалма сказано: «Откровение, раскрытие слов твоих». Как видите, слово как бы сокрыто. Речь не только об открытии страниц. Слово как бы сокрыто. Речь о раскрытии, развертывании, открытии подарка Слова Божьего. Просвещает, вразумляет простых. Псалом 118:130. Поскольку мы живем во времена, когда тьму называют светом, а свет тьмой, нам необходимо различение. И вы скажете: «Да, в этом я уже разобралась. Всех консерваторов я определила как хороших, а всех либералов как плохих». Нет, суть различения не в определениях. Нам незачем зачислять людей в категории. Нам необходимо знать о том, что существует нечто большее того, что мы видим. Нам необходимо быть способными различать. Я нашла одно из определений различения и считаю его блестящим. Различение — это способность распознавать свет на расстоянии. Для того, чтобы увидеть очевидное, различение не требуется. Помню, когда я только приняла спасение и пришла в церковный мир, люди получили психологическую травму, потому что у меня был двойной пирсинг ушей с обеих сторон. Люди не знали, что это значит, потому что с одной стороны это значило, что ты лесбиянка, а с другой — просто, ну не знаю, что ты была непослушным ребенком. Я понятия не имею. Но когда они узнали меня получше, возникла проблема, потому что то, как я выглядела, определяло меня одним образом. Но когда они слышали мои речи, то видели нечто другое. Мне всегда было так дискомфортно от того, что я не вписываюсь, что меня не воспитывали как христианку, что я не училась в воскресной школе, что мои родители не были проповедниками. Я чувствовала, что начала свою христианскую жизнь с отставания. Я вспоминаю этого драгоценного человека. Он вместе со своей женой приглашал меня к себе домой. Они были мне как родители и помогали пройти через проблемные ситуации. Помню, как я сказала: «Дейл, я не вписываюсь. Я просто не вписываюсь». А он сказал: «Дорогая, тебе и не надо вписываться. Если ты впишешься, ты никому не сможешь помочь». Я говорю: «Но я хочу вписаться. Я так устала чувствовать себя, как будто я снаружи. Как будто я снаружи и заглядываю внутрь». Он сказал: «Лиза, снаружи ты увидишь то, что люди, находящиеся внутри, не видят. Бог сделал тебя такой. Он возьмет все из твоего прошлого и сделает светом в твоем будущем. Поэтому не бойтесь теней своего прошлого, потому что Бог сделает их светом в вашем будущем». Столь многие христиане приходят в христианский мир, и их свидетельство становится чем-то, чего они боялись. То есть, я делала то и делала это, но больше не буду, я обещаю, обещаю. Нет, знаете что? Бог хочет искупить это. Бог хочет взять это и сделать светом на пути кого-то еще, кому нужно увидеть это в будущем. Истинное различение — это превосходность добра и непричастность к злу. Мы смотрим на то, кем человек может быть, кем он становится, а не на то, кем он является в данный момент.
Иоганн Вольфганг фон Гёте сказал: «Обращайтесь с людьми так, как если бы они были такими, какими должны быть, и помогайте им становиться теми, кем они стать способны». Развлечение побуждает людей войти в то, что они способны делать. Чтобы было понятно, я хочу поговорить о том, как это работает в ходатайстве. Во многих случаях мы не знали, как ходатайствовать, потому что у нас были странные идеи. О ходатайстве. Я не стараюсь никого принизить. Поймите, я люблю молитвенных воинов. Итак, я не принижаю вас, но вам необходимо меня послушать. Многие годы мне было жаль Иисуса. Писание говорит, что Иисус всегда жив, чтобы ходатайствовать. Вспоминая это место Писания и зная, что делают ходатаи на земле, я представляла себе Иисуса в молитвенной комнате, который взывает в молитве, а потом, приходя к отцу, говорит: «Отец, ну серьезно, сколько еще?» А отец говорит ему: «Давай назад в молитвенную комнату, Иисус. Продолжай молиться за них». Ходатаи в моем понимании были людьми в темных комнатах, которые иногда выходили на свет. Они говорили вещи, которых никто не понимал, но это было нормально, потому что они были ходатаями. Это было шестое служение в Библии. Все, что они говорили, в моем понимании, превосходило прочее, потому что они жили в молитвенной комнате. Но знаете что? Когда я начала изучать о развлечении и стала изучать о ходатайстве, я обнаружила, что одно из определений ходатайства было подниматься. Оно означает вторгаться, оно означает управлять. Оно означает вести переговоры. Оно означает посредничать, оно означает вмешиваться. Это значит, что вы становитесь между человеком и судом. Становитесь в проломе. Это не значит, что вы открываете тайные грехи людей. Это не значит говорить: «Ты знаешь, что я вижу в свете будущего?» Избавься от всякой тьмы, потому что у Бога есть предназначение для тебя. Вот как мне кажется самый лучший пример земного ходатайства Иисуса, потому что наивысшим выражением его ходатайства

Они все стали думать о том, что он только что сказал. Писание говорит, что все они стали уходить, начиная со старших. Когда из обвинителей не осталось никого, женщина стояла перед Иисусом. И он сказал, «Где твои обвинители?» Она сказала, «Не осталось ни одного». Он сказал, «И я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши». В то время, как она уходит, Иисус обращается к народу и говорит, «Я свет миру». Мы различаем согласно свету. Согласно закону Моисея, эта женщина заслуживала осуждения. Бог дал ей милость. Единственный, кто мог побить ее камнями, был Иисус. Но он сделал свой выбор. «Я не осуждаю тебя». А дальше он дал ей силу благодати. «Иди и впредь не греши». Вот так и должно выглядеть ходатайство. Мы не осуждаем. Мы даем людям силу ходить в свете. Я знаю, что в книге я осветила этот вопрос намного подробнее, но следующий меч, о котором я хочу поговорить, — это меч жатвы. Сейчас сюда выходит прекрасная Ханна с чем-то таким, что выглядит особенно пугающе. Это мачете. Когда я изучала мечи, я решила выбрать мачете как меч жатвы. На самом деле, это единственный меч, исконный для Северной Америки. У нас нет никаких классных мечей. У нас есть мачете. Но чем больше я изучала мачете, тем больше изумлялась ему, потому что оно имеет более 25 применений. Теперь у меня во владении есть мачете, потому что мне его подарили, и я не знаю, как выживала без него. Я имею в виду, его используют для обрезки деревьев, для уничтожения сорняков. Но в основном эти 25 использований мачете можно разбить на 4 главные группы. Если ты будешь делать эти движения без риска что-то со мной сделать, это будет замечательно. Итак, первое. Мачете очищают пути и сохраняют тропы. Да, с их помощью избавляются от растений, чтобы видеть проложенные тропы и создавать новые. Второе. Мачете изменяют окружающую среду. Сделай вид, как будто ты срубаешь ветви, чтобы создать укрытие. Они изменяют окружающую среду. Они просто скашивают растения и создают безопасную окружающую среду. И третье, что они делают, меня это пугает, собирают урожай. Собирают урожай. Урожай зерновых. Вы используете мачете для сбора зерновых. Четвертая функция мачете — они убивают змей. Потому что когда вы очистили тропы, изменили окружающую среду, когда вы собираете урожай, вы обнаруживаете змей. Потому что когда на вашей земле начинают происходить такие вещи, то, что было сокрыто, начинает выходить на свет. Итак, мачете. Меч жатвы. Большое спасибо, Ханна. Следующий меч, о котором я буду говорить, — меч песни. Мисс Джули придет и поможет нам с этим. Должна вам сказать, что по поводу именно этого меча я испытываю радостное волнение. Не знаю, видите ли вы это, но на самом деле у него три разных рукоятки. Две нижних — это определенно двуручный меч, но есть и верхняя, которую можно применять самыми разными способами. Но самое уникальное в этом мече — его лезвие. Не знаю, видите ли вы это, но при изменении света оно выглядит как пламя. Он называется фламберже, по-французски «пламеняющий меч». Это интересно, потому что, как мы упоминали ранее, в книге «Бытие» говорится о пламеняющем мече, который сам по себе вращался во всех направлениях. Но я выбрала этот меч как меч песни по причине образцов звуковых волн. Понимаете, когда мы начинаем петь, наше пение изменяет звуковые волны. Вот что характерно для волновых колебаний этого меча. Когда он входит в контакт с лезвием меча противника, то заставляет это лезвие вибрировать и трястись в его руке, в результате чего или замедляются движения противника, или ослабевает хватка, или такие колебания обезоруживают противника. Думаю, интересно то, что пламеняющий меч — это то, что не давало нам вернуться назад. В Эдем. Но песня — это то, что возвращает нас к вратам. Нет, не Эдема, но во врата небесные. Спасибо, Джули.

Я немного поговорю об этом до того, как... Папа, пусть она перестанет. Пусть перестанет. Нам это не нравится. Но мне было плохо. На следующий день мы поехали в аэропорт Орландо. Я посадила Джона в самолет, вернулась домой, отправила мальчиков играть во двор, упала на ковер и поставила песни Хиллсонг. Одна из песен называлась «Ты отец для тех, у кого его нет». В тот момент я впервые в жизни почувствовала себя лишенной отца и позволила этой мысли предстать во всей полноте. Я стала плакать. Я говорила: «Я безотцовщина». Не потому, что он умер, а потому, что отвергает меня. Я помню, как я плакала и полностью отдалась этому чувству. И тут я почувствовала, что Бог смеется. Я думаю, что только что произошло? Мне ведь так больно. А ты что, рассмеялся? Это же просто ужасно. Я сказала все это и услышала слова Бога. Ты на все это смотришь неправильно. Поскольку ты целиком и полностью покинута и отвергнута своим отцом, ты целиком и полностью удочерена мной. То, что ты видишь как отверженность, я вижу как удочерение. Я встала с ковра и думаю, как печально для Джона. Я новая любимица Бога. У Джона есть отец здесь, на земле. У него отношения с Богом через посредника, а у меня прямой контакт. Шли годы, и ситуация с алкоголизмом моего отца становилась все хуже. С течением времени он оказался в центре для больных алкогольной деменцией. По какой-то причине у меня возникло чувство, что я должна поехать и увидеться с ним. Это было Рождество 2010 года. Я, Джулиана и Аддисон. Нет, это был 2009 год. Я, Джулиана и Аддисон привезли Ашера, чтобы он увидел моего отца. Когда вышел мой папа, это уже не был большой, внушающий страх итальянец, каким я его помнила. Он был совсем хрупким. От прежнего отца ничего не осталось. Мы сели рядом с ним. Он почти не мог говорить. Мы задавали ему вопросы, а он кивал. Он толком не понимал, кто такой Аддисон, кто такая Джули, кто такой Ашер. Но я привезла с собой фотографии. Я показала ему фото, где он был с Аддисоном, и продолжала говорить. Вдруг он показал на фото его и Аддисона, а потом показал на него. На том фото Аддисону было года два. Он понял, что на фото он с Аддисоном, что перед ним сын Аддисона, и вдруг разум вернулся к нему. Я знала, он понимал, что я его дочь, что перед ним мой сын, его жена, и что рядом с ним сидит его правнук. Я посмотрела на него. В его глазах я видела, что он осознает происходящее. И подумала про себя: «Отец Небесный, что мне сказать этому чужому для меня человеку, который идет в ад? Что мне сказать?» И я услышала: «Скажи ему, что он был хорошим отцом». Я подумала: «Но это ложь! Не буду я говорить, что он был хорошим отцом! Он был ужасным отцом!» Я услышала, как Дух Святой ответил мне: «Он был настолько хорошим, насколько знал. Скажи ему, что он был хорошим отцом». Но я упрямая. Я сказала: «Он мог бы читать книги, мог бы поговорить с хорошими отцами, он мог бы подумать, как стать лучше. Он просто не очень-то и хотел быть хорошим отцом». И знаете что? В ответ я ничего не услышала. Потому что знаете, как поступает Бог? Он что-то говорит вам, а потом вы делаете или не делаете. Но он никогда не меняет свое решение. Он не спорит с вами. Я взяла руки отца в свои, подняла их перед собой и, глядя ему в глаза, сказала: «Папа, ты был хорошим отцом». Как будто электрический разряд прошел по его телу. Я увидела, как его глаза наполнились слезами. Глядя мне в глаза, он взял мои руки и поцеловал их. И потом он сказал единственное слово за все время, что мы были там. Он сказал: «Спасибо».
Когда он сказал спасибо, Аддисон встал. Джули стала плакать. И мы начали молиться за этого надломленного, израненного человека, который многие годы жил под такой тяжестью. Мы сказали: «Отец, прости его. Он нам ничего не должен. Мы благодарим Тебя за то, что он из царства тьмы взят в Твое царство света. Мы прощаем ему грехи, прощаем ему долги». Все это время папа только кивал головой и плакал. Он не мог произнести молитву покаяния, физически не мог, но он знал, что происходит. Мы уложили его в кровать. Я пошла и поговорила с одной из медсестер. Я сказала: «Просто хочу убедиться, что моя контактная информация записана правильно». Он встал и прошел мимо нас. Он уже не знал, кто мы. Он сел и вместе с другими людьми стал смотреть фильм. У нас был лишь один момент времени. Где-то через год я стала чувствовать, что-то не так. Я стала думать, может быть... Я спросила маму, она сказала, что с отцом все в порядке. Но я чувствую, что-то не так. Папа скоро умрет. У меня были сны. Она ответила: «Да глупости, он еще всех нас переживет. Ты что, шутишь? С ним все нормально?» Но я чувствовала, что нет. Накануне Нового года я резала овощи и смотрела новости. По телевидению ведущая рассказывала о своем отце. Она показывала фотографии, как она рыбачила с ним с лодки и все такое. И, очевидно, у нее с отцом были прекрасные отношения. Потом она сказала: «До свидания, папа. Мне будет не хватать тебя». И тут я поняла, что плачу. Я подумала: «Ну вот, это предменопауза. Что, я теперь буду плакать с незнакомыми людьми об их отцах, которых никогда не знала? Ну и дела. Довольно долго я буду плакать вместе с незнакомыми людьми». Тут я услышала: «Нет, ты плачешь, потому что в этом году ты попрощаешься со своим отцом». Прошло 5 дней, и я была в Канаде. Я проснулась рано и чувствую, что-то не так. Что-то не так. И не могу уснуть. Что-то не так. Включаю телевизор, смотрю несколько передач, но чувство, что что-то не так, не уходит, а просто переполняет меня. Закончив записи, включаю сотовый телефон и вижу список звонков. Вот звонок от моего младшего сына, так что я позвоню ему первому. Я говорю: «Арден, с тобой все в порядке?» Он отвечает: «Не могу найти свой фиксатор, а папа не знает номер протезиста». Я говорю: «Понятно». Я понимаю в духе, дело не в этом. Следующий номер. «Лиза, это Шерри из Messenger International. У Джона нет номера протезиста». Я думаю: «Ну и ну». 8 звонков насчет протезиста для Ардена. «Миссис Бивир, нам нужен номер карты для фиксатора вашего сына, потому что его мы не будем заменять. Вам надо его купить». Я: «О, нет». Но вот незнакомый мне номер, и я подумала: вот что я сделаю. Пройду через таможню и иммиграционный контроль, а потом позвоню по этому номеру. Я уже на другой стороне. Набираю номер и слышу начало записи. Все, что я помню. «Как вы знаете, ваш отец умирает. Сегодня с утра мы капаем ему морфин». Я подумала, что сейчас упаду в обморок. Я нажала «набрать снова». Я даже не прослушала сообщение до конца, а нажала кнопку «набрать снова». И говорю: «Да не знаю я, что мой отец умирает. Откуда мне знать, что мой отец умирает?» Она говорит: «Я сейчас иду. Он в хосписе. Я сейчас подойду к нему. Если он в сознании, я приложу свой телефон ему к уху, и вы сможете с ним поговорить». Я говорю: «Да я в самолете. Я попробовала сойти. В Орландо рейсов не было, так что я подумала, полечу в Денвер, а оттуда в Орландо завтра утром». Я была в панике. Она добралась до места и перезвонила мне. Люди снимают свои сумки с полок и ставят в проходе. Стюардессы смотрят на меня с неприязнью, а я прощаюсь со своим папой. Я говорю: «Папа, это Лиза. Я хочу, чтобы ты знал, я завтра прилечу. Но если ты не можешь ждать, можешь идти. Я помню, как ты учил меня нырять. Я помню, как ты брал меня на рыбалку». «Хорошо. До свидания». Я приехала домой, позвонила брату, собрала своих детей. Я пробыла дома 15 минут, и тут мне позвонили и сказали, что папа ушел. Я помню, как подумала: «Жаль, я никогда не смогу с ним попрощаться». Было договорено так, что не будет никаких похорон, никакой поминальной службы. Его просто кремируют. Помню, я стала плакать. Мои мальчики ради меня пошли на большую жертву. Всю ночь, завернувшись в одеяло, они вместе со мной смотрели разные фильмы. Но я помню, как я чувствовала.
Не знаю. Январь, февраль, март, апрель 2011 года я ездила и проповедовала о верности Божьей. А потом в мае этого года я с верностью Божьей встретилась. Я проводила конференцию в Джесконвилле, Флорида. Посмотрела на людей и увидела девушку, которая была похожа на Шелли, когда она заколет волосы. Но только волосы у девушки были рыжие. Я заметила ее еще на первой сессии. Потом была еще сессия о родительстве. Там я ее тоже видела. Потом я отправилась в отель, спустилась в холл, и вот она там. Я решила обязательно познакомиться с ней. Подошла к ней и говорю: «Здравствуйте, я Лиза». Она отвечает: «Лиза, я Эйприл. Мы говорили по телефону». Я говорю: «Я не знаю ни одной женщины из Джексонвилла с рыжими заколотыми волосами по имени Эйприл». Она говорит: «Нет, нет, нет. Я проехала 6 часов, чтобы рассказать вам о вашем отце. Я та самая, которая держала телефон для вашего умирающего отца, чтобы вы могли поговорить с ним». Она мне объяснила: «В договоре было сказано о том, что никто не должен был говорить ни вашему брату, ни вам о смерти отца. Но я знала, что ваша фамилия до замужества была Тоскано. Когда вы оставили записку в тот вечер, когда приезжали, я вывела связь между Бевир и Тоскано». Она сказала: «Я прочла все ваши книги. Никак не должно было быть, чтобы Лиза не попрощалась со своим отцом. Поэтому я позвонила вам со своего сотового». И она сказала: «Я хочу рассказать вам о вашем отце. Он был ужасным пациентом. Я обслуживала его последние 5 лет. Он угнал машину. Его избила полиция. Он избил другого пациента. Он сбегал из клиники и был известен как склонный к насилию. Но последний год он был просто ангелом». Я посмотрела на нее и спросила: «Последний год?» Она сказала: «Да, последний год. Он был ангелом». Вот тогда я поняла, когда я простила своего отца, он позволил Богу простить его. Когда я простила ему долги, он принял то, что Иисус сделал для него. Кто ждет от вас, чтобы вы простили им их долги? Кого в своей жизни вы боитесь любить? Кого вы боитесь простить? Вы не представляете, как важно опустить меч. Я попрошу вас помолиться, и кого Дух Святой покажет вам, к тому человеку и пойдите. Не обязательно это ваш отец, может быть, мама, может быть, друг, но Дух Святой даст вам правильные слова, чтобы сердца этих людей были восстановлены, и чтобы они смогли пойти на небеса во имя Иисуса.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предыдущих сериях.
2: Эрик?
1: Эрик!
2: Эрик!
1: Папа?
2: Эрик!
3: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Умереть для себя и последовать за Ним.
4: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения.
2: Билл Нельсон, отец Эрика. Мы должны принять это. Это называется вера.
1: Врач сказал нам об этом еще 5 лет назад.
4: Она хочет развестись.
3: Не могу дышать. А что, если Бог пытается мне что-то сказать?
5: Извините, сэр, вы не могли бы нам что-то дать?
4: Я говорю, что у нас есть громадный дом и все это барахло. Но при всем при этом я почти потерял семью. Думаю, нам нужно нечто больше, чем просто это.
3: Раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
4: Мне в офисе ничего не нужно. Я знаю, это сложно, но все будет в порядке.

0: makes...
1: Когда я только встречался со своей будущей женой, однажды она взяла мою машину и поехала к родным, жившим в Канзасе, в 120 километрах от нашего колледжа. Она пробыла там всего день, а я уже заскучал и твердо решил поехать к ней. Посреди ночи я разбудил своего соседа по комнате и объяснил всю сложность ситуации. Но у него не было машины, потому мы решили поехать к моей будущей жене через весь штат Канзас на велосипедах. Это было долгое путешествие, и мой велосипед был не очень приспособленным к таким дальним поездкам. Это был дорожный велосипед, а не спортивный. И когда ты едешь 120 километров против встречного ветра, ты думаешь, почему у меня оказался именно этот велосипед? Мы проехали примерно 30 километров и больше уже не могли. Мы положили велосипеды у обочины, а сами решили вздремнуть. Только мы уснули, как мимо случилось проезжать патрульному, который решил узнать, в чем у нас дело. И вот как он меня разбудил. Он поставил ботинок на мое плечо и толкнул меня. Его первые слова были: «Ребята, что вы курили?» Он хотел знать, что мы делаем на велосипедах в такой глуши. Я начал ему объяснять, что моя девушка поехала в город, в 90 километрах отсюда, и что я скучаю за ней. Он закатил глаза, покачал головой, а потом ушел. Любовь заставляет вас делать сумасшедшие вещи. Человек готов на все ради нее. Он даже готов к жертве ради кого-то, кого любит. В Луки 9:23 Иисус говорит: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Выражение «идти за» более всего подходит к описанию романтического влечения. Именно так хочет Иисус, чтобы мы следовали за Ним. Это влечение должно подчинить себе все наши мысли, всю нашу энергию. Он хочет, чтобы мы отдали все этим отношениям. Не только изучили все Его высказывания, не только делали то, что Он повелевал делать, не только знали о Нем, но знали Его и любили Его. Именно этим отличается зритель от ученика.
2: Я уже водила.
3: Попробуй день их свадьбы.
2: А какая дата?
3: Что вы делаете? Мы пытаемся подобрать комбинацию от отцовского сейфа. Думаете, сейчас это подходящее время? Маме нужно свидетельство о браке. Почему бы вам не спросить комбинацию у нее? Спросили.
2: Она не знает. Мы пробовали его день рождения, ее, даже наши.
3: 11-17-87. Это дата их свадьбы. 11-17-87.
2: Нет.
3: Попробуйте 4-11-46. Не оно. А что это за день? Это мой день рождения. Как Анна восприняла переезд?
4: Тяжело ей сейчас.
3: Я не обвиняю ее за это.
4: Я тоже.
3: Женщине нужно знать, что мужчина заботится о ней. То же самое касается детей. Библия говорит, что кто о домашних своих не печется, тот хуже неверного.
4: Я пекусь. И мне нравится новая работа, она лучше старой.
3: Правда? Тебе и платят в два раза меньше.
4: Ты хоть раз ко мне на работу зайди и посмотри, тогда перестанешь говорить мне такие вещи.
3: Знаешь, люди, с которыми ты работаешь, не получили твоего воспитания. Я всю жизнь вкалывал, чтобы ты и твоя сестра имели все самое лучшее. Нужно использовать всякую возможность. Кому дано много, много и потребуется.
4: Да, ты прав, папа. От меня очень много потребуется.
3: Люди, с которыми ты работаешь, всю жизнь так и проживут. А ты усердно работай и будь всегда наверху. Таковы правила игры. Все благие намерения не стоят того, чтобы отказываться от этих правил.
2: Дедушка, ты как?
3: Я в порядке. Я...
1: Многие зрители часто предпочитают следовать каким-то правилам, а не следовать за Иисусом. В первой книге Царств говорится, что Бог смотрит не так, как смотрит человек. Люди смотрят на внешнее, а Бог смотрит на сердце. Думаю, многие зрители просто не могут этого понять. Они заняты какими-то внешними вещами. Они думают, что Бог будет впечатлен тем, как они блюдут все религиозные ритуалы и традиции. И в самом по себе здесь нет ничего плохого. Проблема появляется только, когда мы пытаемся делать это не потому, что хотим следовать за Иисусом и иметь с Ним отношения, а потому, что тем самым мы хотим измерить собственную духовность. Лидеры во времена Иисуса часто принимали вид благочестия и набожности, вместо того, чтобы впустить в свое сердце Бога. Иисус говорил о них: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Их проблемой было не посвящение или желание. Проблемой было то, что они пытались следовать внешнему, вместо того, чтобы обратить внимание на внутреннее.
0: Пап, смотри!
5: Билл, все в порядке?
3: Да. А где Лили?
2: Она здесь больше не живет. Она уже стала на ноги.
3: На днях она была еще здесь.
2: Она приходила в гости, а после поехала домой.
3: Почему?
5: Ну, ей нужно было укладывать сына спать.
4: Пап, это ты кому принес?
3: Будущей мамочке.
4: Кому? Лили?
3: Нет, другой беременной девушке. Где Наталья ее нашла?
4: Это не она, это я. Мать выгнала ее из дома, и, учитывая ее положение, я подумал, что она может пожить пока с нами.
3: Тебя не волнуют их отношения с Натальей?
4: Ну, поначалу было немного сложно, но потом они хорошо поладили.
3: Именно об этом я и говорю. Именно это меня и беспокоит.
4: Что ты имеешь в виду?
3: Ты не думал, что она может плохо на нее повлиять?
4: Как раз наоборот. Я думаю, что она ходячий пример того, насколько важно целомудрие.
3: Что ж, шути. А раньше такого стыдились. Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Думаю, кто-кто, а ты должен это знать.
4: Лили осознала свою ошибку. Сейчас ей тяжело, но... Она пытается принять правильное решение. Я думаю, это хороший урок для всех нас.
3: Правильно Лили сделала, что оставила ребенка.
2: Да, правильно.
3: Классный у нее пацан.
2: Да.
3: Надеюсь, она скажет ему, как сильно его любит.
2: Конечно. Она постоянно об этом ему говорит.
3: Хорошо. Это хорошо.
1: Многие зрители стараются следовать за Иисусом.
5: Пойдем в дом, Билл.
1: Но, как и в случае с фарисеями, их приоритеты неправильно расставлены. В 23 главе Евангелия от Матфея евангелист приводит нам слова Иисуса, касающиеся религиозных лидеров того времени. Иисус обвиняет их в том, что они всего лишь зрители, чья вера не искренна и кто полон лицемерия внутри. В 3 стихе Иисус говорит: «Они говорят и не делают». И далее в этой главе Иисус сравнивает их с гробами окрашенными, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. В стихах 11 и 12 Иисус четко объясняет разницу между зрителями и настоящими учениками. Зрители самоправедны и осуждают других. Они на всех смотрят свысока. Ученики же скромны. Они всегда готовы поделиться той благодатью, которую получили от Иисуса Христа. Иисус говорит: «Больше из вас, да будет вам слуга». И что тот, кто хочет возвыситься, должен прежде унизить себя.
5: Вот, выпей это.
0: Ты ел?
3: Нет, нет, я не голоден.
0: Тебе нужно поесть. К тому же ты поможешь нам съесть всю эту еду.
4: Эй, хотите зайти внутрь? Там хороший выбор блюд.
3: Нет, Ким нужно. Ким нужно поехать домой и отдохнуть.
4: Да, я помню, каково это. Анна спала как пожарник, когда ходила беременная Натали.
3: Мы просто... Ким хочет тебе кое-что сказать.
4: Что?
2: Я потеряла ребенка.
4: О, Ким. Мне так жаль. Ричард уже знает?
2: Он сейчас летит домой.
4: Слушай, ты можешь остаться у нас, хочешь? Пока он не приедет.
3: Я уже пригласил ее к себе.

0: В такие моменты мы должны полагаться на Него. В такие моменты Бог испытывает нас и видит, какие мы на самом деле. Лучше всего сейчас попросить Его показать нам, что мы сделали не так, раз это случилось с нами.
1: Что?
2: Что ты только что сказал?
0: Я сказал, что ничего не происходит просто так.
2: Ким, подожди нас внутри. Все в порядке. Ты можешь пожить пока у нас, хорошо? Посиди внутри.

0: Это то самое знаменитое терпение?
1: Правила дают ложное чувство безопасности. Люди часто думают, что Бог действует по некому шаблону, что если ты делаешь что-то хорошее, то и Бог будет тебе отвечать тем же. А если с нами происходит нечто плохое, то это потому, что мы недостаточно хороши, и Бог поквитался с нами. Библия учит нас, что у греха есть естественные последствия. И это одна из причин, почему Бог говорит нам пребывать в Писании. Это самое лучшее для нас. Но думать, что вся боль и все страдания в этом мире — это божественное воздаяние, это непонимание Божьей милости и благодати. Библия учит, что более всего мы должны считать Бога любящим Небесным Отцом, Отцом, который хочет самого лучшего для своих детей. Потому в минуты, когда ваша жизнь, кажется, разваливается на куски, вы можете быть уверены, ничто не может отделить вас от Бога.
0: А ну вернись! Не смей отворачиваться от меня, я твой отец.
2: Я не хочу наговорить тебе того, о чем пожалею.
0: Хочешь одержать моральную победу?
2: Это ты у нас любитель таких вещей.
0: Ты всю жизнь бежишь от Бога и точно так же поступаешь сегодня.
2: Я бежал от Него, думая, что Он похож на тебя, что у Него тоже одни запреты и правила. Потому я и бежал от Него. Но, обернувшись, я услышал Его слова. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Его слова: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Слова того, кто сказал: «Отцы, не раздражайте детей ваших». И я читал, и читал, и читал. Так

0: много мест, о которых ты не сказал ни слова, сколько бы ты ни цитировал Библию. Независимо от того, насколько сильно мы нуждались в этих словах, Бог не такой, как ты.
1: И какой же он, Эрик?
0: Хочешь его увидеть? Посмотри вокруг. Открой глаза.

0: Благодать Иисуса достигает тех, кто устал выполнять бесчисленные правила и ритуалы. Иисус призывает тех, кто устал, кто носит на себе бремя вины или страх перед религией, и говорит им: «Приди ко мне». «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возможно, об этом приглашении вы никогда и не задумывались. Вы просто были научены следовать за Иисусом. Вам говорили, что Бога нужно бояться, а любить совсем не обязательно. Вы старались соблюдать все правила, предписания, старались быть хорошими, надеясь, что не попадете в ад. Вас научили соблюдать различные традиции и правила, но вы никогда по-настоящему не влюблялись в Иисуса. Вы стали зрителем.
1: Не знаешь, как влиться в наше веселье, пап?
2: Зачем ты меня пригласил?
1: А зачем ты пришел?

0: Слушай, то, что я тебе сказал на днях...
1: Да ничего.
0: Нет. Я вдруг понял, что не был для тебя хорошим сыном очень долгое время. Я часто был неблагодарен и часто принимал все как само собой разумеющееся. Но я надеюсь, что ты видишь, я изменился. Тот день, когда я оказался в больнице, это был самый великий день моей жизни. Через это я узнал, что Бог простил меня. Он пригласил меня следовать за Ним и обрести настоящую жизнь. Надеюсь, ты простишь меня за все эти годы. Попробуй хотя бы.
2: Да.
0: Я люблю тебя.

0: Сразу бы так. Что? Что это такое?
1: Это дневник. Папе. Какая была комбинация?
0: 10 августа 2004 года. Он говорил, что это был самый великий день в его жизни. А я так и не сказал ему, что люблю его.
2: Он знал, Билл.
0: Нет. Тем вечером он сказал, что любит меня, а я ничего не успел ему ответить. Ничего не сказал. Он умер. И это моя вина.
2: Нет. Нет, Билл, это не твоя вина.
0: У всего есть свои причины. Почему ты забрал у меня моего мальчика? Разве не делал я то, что ты от меня хотел? Почему? Почему ты так меня караешь?

Мне часто приходится говорить с верующими родителями, которые расстроены или обеспокоены тем, что их дети, став совершеннолетними, уже не следуют за Иисусом. Родители обычно хотят знать, как такое могло получиться. Они хотят знать, что они делали не так. На этот вопрос трудно ответить. Тут есть много вариантов. И что можно здесь сделать? Это просто выслушать такую историю, укрепить их и помолиться за детей. Недавно я выступал в Хьюстоне, штат Техас, и после моего выступления ко мне подошел крепкий мужчина с большой такой пряжкой на ремне. В глазах у него были слезы, и он начал мне рассказывать историю своей блудной дочери, которая ушла из дому, далеко ушла от веры и больше не следует за Иисусом. Он не спрашивал меня, что произошло. Он не искал каких-то объяснений происходящего. Всего одним предложением он рассказал мне, что же было, по его мнению, не так. Он сказал, «Мы растили ее в церкви, но не растили ее в Иисусе». Вам приходилось ходить к врачу и делать прививку? Смысл ее заключается в том, что вам вводят немного вируса и стараются тем самым выработать у вас иммунитет к настоящей болезни. Думаю, такое происходит с большинством зрителей. Они получают немного Иисуса, немного дома, немного в школе, немного в церкви, немного Иисуса и целый набор правил. Немного Иисуса и кучу традиций. Но одна из самых убийственных вещей, которые могут с вами произойти, это получить немного Иисуса. Мы растили ее в церкви, но не растили ее в Иисусе. Мы так часто поступаем. Мы учим людей обращать внимание на внешнее, но что там внутри? Мы хотим убедиться, что все следуют установленным правилам, но как насчет отношений с Иисусом? Мы заставляем людей испытывать чувство вины из-за греха, но что сказать об изумительной благодати Божьей и Его невероятной любви? Потому у нас много зрителей, но мало учеников. Не стоит смешивать безжизненные ритуалы и мертвую религию с преизобильной жизнью, которую Бог хочет дать вам в Иисусе Христе. Не стоит говорить «да» Иисусу только губами. Скажите это всей своей жизнью.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Оливисты Юля Нинемяги. Приветствую, Юля!
1: Здравствуйте!
0: Ну, добро пожаловать на Life TV!
1: Очень приятно!
0: Это уже не первая наша с тобой программа, и хочется эту атмосферу церкви Оливисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
1: Точно.
0: И ты был молодой такой музыкант, да?
1: Молодой хиппи, который уже обратил к Господу длинными волосами сперва.
0: Тебя пускали с длинными волосами?
1: И с бородом. Да, пускали.
0: Никто не прогонял?
1: Не прогоняли, нет.
0: И расскажи, как Господь действовал в те времена и как это сегодня.
1: Господь был там. Господь был там, так что пресвитер Ольвик, как он мне показал кресту, сказал: Иисус носил твои наркотики на кресту. Тогда он молился за меня, и я сам молил. Прости мне, Господи, такому, как я есть. Прости мне все. В это время Дух Святой падал. Еще не было время Духа Святого, но это было так сильно, где-то полминуты от меня тысячи разные стороны. Вся грех, вся нечистая убежала. Я стал снова. Я родился свыше. Там, впереди алтаря Оливисты, где Иисус распят.
0: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу? Ты принял это решение?
1: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как Его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция. Такие моменты, где я близко смерти. Как я хотел много-много раз себя кончить с тобой. Повесить и прыгать из церковного пасня Нигулиста. Это была внутренняя такая борьба. Ты ищешь любовь. Ты готова жениться каждому первому, кто скажет, я люблю тебя. Я не нашел. Хотя был с хиппи вместе.
0: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую.
1: Ну да, мы слушали, да. Led Zeppelin, Uriah Heep, и там Jimi Hendrix, Yes, Deep Purple, и такие King Crimson, ну, такие разные группы в то время мы слышали с хиппими вместе. Да.
0: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
1: Чудеса начали как-то контрабандам принесли Духа Святого. Дух Святой у нас был. Оливисты, финские братья, которые строили гостиницу Виру, один из них пришел к пастору Рейну и сказал: «Я хочу вам учить от Духа Святого». И он начал все про Духа Святого, как креститься Духом Святым. И маленькие по маленьким люди стали креститься Духом Святым. И, конечно, стали молиться за людей. Но большие чудеса, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал 1974 году в Иерусалиме, на конференции, которую я сам видел. С Скоро это, что вы видите тут. Все люди, как за них молились, падали на спину. Падали на спину. От силы Духа Святого. Скоро это будет во всем мире. Это будет в Финляндии и через Финляндию в Советском Союзе. 3 года Божие Бог избрал пятидесятнического пастора Нила Иливайна, который был 80% инвалид. Но Бог его избрал. И наполнил его Духом Святым. И как он начал говорить, люди стали в зале падать везде. Чудеса стали совершиться. И как сразу, как эта сила проявилась там, один мужчина, Тойво Ринканен, финн, простой брат, он принял все, что Бог дает. И он приехал в Советский Союз, и старого друга Александр Попова встретил. И следующий они пришли в Олевисто. Я был в этом служении, был в Шихипе. И мы были собраны, и тогда дверь откроется. Мы молились. Бог, посели Духа Святого, спаси Таллин, спаси Эстонию. И как мы там молились, приходят 2 мужчины. Первого я знал, Александр Попова, хорошо знал, он с нами молился часто. И Тойво Ринканен с ним. И первые слова, которые он говорит, это как прямо из Нового Завета, к римлянам. Я прихожу к вам полным благословением Божьим. Первый раз я слышал, кто-то так скажет. И он недолго говорил про Духа Святого, немножко говорил. Все стулья ложили к стене и предлагали, кто хотят, что молиться за Духом Святым, кто хочет наполниться Духом Святым. Вот тогда это случилось. Я был 2-й или 3-й, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий. Я как нес вверх и падал так мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильная доброта, любовь, такое блаженство, как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никогда вставать, потому что такая сила на тебя. Первое. И мы все получили, и брат Рей получил тот самый. Вот после этого, как брат Рей и его сотрудники тоже в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения в Финляндии. И вот тогда, следующий вечер, евангельский, который Эфата хора пел, люди свидетельствовали. Вот следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь, важно, что ты встретишься с Богом, важно, что ты исцелишься, важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то 2 недели после этого, как Духа Святого секретно принесли нам в Эстонию, мы были молитва у брата Рейна в доме. Молились, что вечером, Господи, покажи свою славу. Покажи свою славу, наполни все. И звонят. Как я перестал знать, что люди из Украины прибыли и окружают вся церковь Олевиста, хотят получить внутрь. Посылайте человека, кто может их пропустить, потому что было не очень теплое время. И я помню, мы быстро кончили там молитву у Рейна, быстро кушали суп, который варил Эйнике, УМС, жена Рейна. И приехали в Олевиста, и мы их пустили.

0: это, что хоть вся мебель была выведена, на них прижимали люди. Рейн начал говорить им проповедь, которую нам говорил Лаймон Ситилукс из Австралии. Они привезли такую новую мысль, что самый главный Иисус. Вот если ты в пустыне, воду тебе нет ни капля, ты будешь молиться. Господи, дай мне стакан воды. Но если ты будешь молиться, я хочу Иисуса, тебе все есть. Итак, многие предметы разные, Рейн учил их. Как Дух Святой показывает одному человеку. Рейн очень хорошо говорил по-русски. И Дух Святой показывает на одного мужчину, который стоит двумя костылями. Говорит, скажи ему, встань и ходи. Рейн говорит, против Духу Святому. Как я ему скажу, встань и ходи, он уже встает. Дух Святой сказал, все равно скажи, встань и ходи. И так он сказал, встань и ходи. Это тогда случилось после этого. Это как бомба Духа Святого. Сила Божия так внезапно, так сильно падала на всех. Нападала на этого человека, который костылями. Он начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костыл вверх. И начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать. И костыли вверху подняли. И так все эти люди единодушно стали кричать так сильно славу, как я никогда в мире не слушал раньше. Эта слава была «Слава Богу! Аллилуйя!» И так от всего души, от всего силы Богу они 20 минут так звали славу, славу, славу. И люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самая сильная слава. Это было как 120 паровозов одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви. И что у них пророки стали там петь. «Мой любовь, Таллин! Мой любовь, Таллин! Мой народ, езжайте в Таллин! Мой любовь, Таллин! Вижу большого церкви! Езжайте в Таллин!» Они стали искать, где Таллин. И нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз, и я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись, когда пришли в церковь, уже исцелялись, когда ушли, исцелялись, и на месте исцелялись.
1: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
0: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, из многих мест Украины. Люди, очень много украинцев было. Целыми селами они пришли.
1: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать.

0: Они вообще не думали
1: ни о каком... Да, места не было, нигде не было.
0: Никакого комфорта не было.
1: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев и сестер, но большинство было просто в Балтийском вокзале, постелили газеты, и там они лежали.
0: В этом зале ожидания?
1: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас каждый день 11.
0: Закрывалась?
1: Закрывалась.
0: И открывалась утром во сколько?
1: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала. Очень сильно.
0: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте, но по вашим рассказам, по вашим книгам мы верим, и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Live TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
1: Конечно, потому что, например, там были звуковые эффекты, можно так сказать. Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера. И все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра, он стал себе повернуть. Голову повернуть и сказал: «Нету, нету, нету, нету, нету», говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив. Он так радовал, и все люди радовались. В другой раз Бог не хотел после первого молитвы Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн вместе с одним пастором из Июма, там Эно, Тулик, было с ним в тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком. Глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили. И помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь и пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна с папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были и у Эно Тулика. «Помолитесь за моего сына, глухонемой», папа говорит. Теперь Рейн стал очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал: «Не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте». И как Дух Святой это сказал, Рейн сказал: «Ну что будем делать? Будем молиться». И он как сказал: «Во имя Иисуса Христа, Дух немощи, войди!» И в тот раз они ушли. Они пошли туда, где старые задние двери Мария зала. И там этот юноша говорит папу: «Батя, пойдем домой». Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем в этом село. Я не помню, как назывались это село, где они жили. Но в следующий евангельный вечер весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что в Все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит, исцелен.
0: Столько чудес было. Люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были, может, кто-то слепой.
1: Слепые видели, правильно.
0: И бросали свои костыли.
1: Да,
0: это точно. Было просто невероятно. И ведь да. Это время Советского Союза.
1: У нас был пресвитер Ило Мерило. И он был такой наполненность любви человек. И он ходил туда КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить. Молодежную работу, все кончит. Эвата вечера кончит. Все молитвы кончит. Так он после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна Уэмэса к себе. Не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга, ничего не сказал. Так что это не случилось. Я помню, как КГБ майор Тимуск приходил раньше, как начался этот вечер, один раз. Он пришел туда, зал Марию, всех выгонил. Только я остался, и там Леа, который на рояле играл. И это майор стала кулаком так махнуть, и ругать, и говорить, мы вас всех делаем дураками, мы кончим, мы закроем церковь, мы все это разрушим. Но он был так красный с лицом, так ярость наполнена гневом. После этого брат Рейн должен был начинать вечер, честно что. Говорит, теперь мы смотрим на Бога. Мы пойдем во имя Иисуса. И они пошли и служили людей. Так что надо было, что начинается Олимпия. Хотели чистить Сталин. И что в 80-м году, 1980 году, они тогда сказали, что нашим законодательством написано, это эстонская церковь, только на эстонском могут тут говорить. Как я бы сказал, церковь будет закрыта, если еще говорят по-русски. Я помню, как тяжело это было всем. Рейн послал меня на двери, Мария часовня, Мария зал, и сказал, ты скажи каждому, тут сегодня по русскому языке не будут служить. Я помню этот день. Я помню, много раз мы клонились на колени, просили, Боже, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся. Мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники, сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленький. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить, в церкви Олевисте будет пробуждение, мой народ. Но это огонь погаснет. Когда это время погашение

0: кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как этот огонь погасили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пробуждение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 42 году, что начинается пробуждение. В 42-м сказали, но 30 лет позже это наполнилось.
1: Я верю, что это неважно, на каком ты языке говоришь.
0: Этот язык Господь избрал, что весь Советский Союз слушал о таллинских движениях.
1: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении воли Веста. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
0: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел. Мы с ним ходили, многим свидетелям. Мы переводили эту книгу. И туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки. И оттуда мы слово на слово все писали, и мы поставили добавку, эстонскую книгу, где только чудеса, только чудеса, только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть там много истории написано, и какое время было, и как это все начало.
1: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить воле Весты.
0: Да.
1: Остаешься таким верным,
0: да,
1: простым, веселым и всегда доступным.
0: Да.
1: И ты служишь воле Весты уже сколько лет?
0: Как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который на полное время приходил уже работу раньше, в 88 году, я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пробуждение и поклонились на Ратушной площади, везде с людьми, многие-многие мы звали к Господу. В 1988, а в 1993 меня руку положили, и Рейну, пасторам, благословили нас.
1: Это чудесно, что Оля Веста и сегодня остается очень важной.
0: Он был и раньше важный, потому что там в Оля Весте всегда был дух такой, где люди искали Бога. Уже несколько сотни лет раньше у нас есть материалы, где Воля Веста проповедует, и многие люди придут наполнять Воля Веста. И там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пробуждение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
1: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
0: Этот огонь поднимается опять. Это слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
1: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
0: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи, Господу обратись, приди Дух Святой, Наполни меня от головы до ног. Приди, Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе. Наполни меня Духом Святым. Наполни меня Духом Святым, милый. Наполни меня от головы до ног. Я все принимаю. Все сила, все помазание, все принимаю. Я принимаю Твою славу. Я принимаю Твое слово. Принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю Тебя, Дух Святой. Приди, живи мне. Наполни меня от головы до ног. Наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления. Ария, Молфе, Бедекер, Минола, Майалата. Принимай сейчас Твое исцеление. Нога, спину, ухо, глаза. Везде, кто у тебя есть, немощи, принимай. Принимай здоровье. Принимай жизнь в изобилии. Жизнь в изобилии, Дух Святой. Зайди на всех, которые даже не слушают, слушают сейчас. Зайди на всех, наполни, спаси, покажи свою славу. От головы до ног наполни всех, и мы славим Тебя, что Ты даешь Духа Святого не по меру, а без меры. Мы принимаем Дух Святой, и огонь будет опять везде. Везде. Пробуждение. Огонь пробуждения везде. Везде. Везде. Я вижу Бога Великого на троне благословленного. Ты благослови всех. Аминь.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. И Божьих благословений вам. И до свидания.
0: До свидания.

0: Здравствуйте. Клуб 700 – одна из самых продолжительных программ в истории телевидения. На протяжении многих лет мой отец брал интервью у звезд и известных людей. Вот несколько лучших моментов из его легендарной карьеры. Мы у золотых ворот Иерусалима. Их еще называют восточными. Это ворота, через которые Иисус Христос вошел в город. Он сошел с Ильонской горы и заехал в город. Люди восклицали: «Осанна! Блажен грядущий во имя Господне!» Франклин, рад снова видеть тебя в Клубе 700. Что ты чувствовал, когда на инаугурации молился во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я знал, что может подняться дискуссия. Но на двух республиканских съездах я молился во имя Господа Иисуса Христа. Они знали, кого приглашают. Я служитель Евангелия. Нет другого имени, через которое я могу приблизиться к престолу Божьему, только Христос. Поприветствуйте в Клубе 700 прекрасную Дженнифер О'Нил из Малибу, Калифорния. Добро пожаловать! Рад тебя видеть.
1: И я рада видеть тебя.
0: Ты начала свою карьеру в 15 и словно не изменилась. Как тебе это удается? Что ты делаешь?
1: Я много тренируюсь, работаю, и кое-кто присматривает за мной.
0: Да, это точно. Со мной в студии один из величайших питчеров всех времен, Орел Хершайзер. И он научит меня правильно подавать, а я, возможно, покажу ему рецепт шейка против морщин. Вот это да. Итак, что нужно делать? Я брошу мяч. И мы посмотрим, что покажет радар. Хорошо. Он так далеко? Это не слишком далеко? Да, далековато. Хорошо, сейчас брошу. Давай, бросай. Что показывает радар? 75. Хочешь бросить? Хочу. У меня тут есть мяч. Ты взял его для меня. Ты бросал ранее? Да, но не так, как ты. Хорошо. Итак, что нужно? Нужно собраться и бросить. Ты бросил намного сильнее меня. Каким-то образом радар показал 99. Я не понимаю, как. Ты говоришь, что сейчас больше людей приходят к Господу, чем ранее. Да, мы видим, как они приходят к Господу. Но наша задача — их наставить, чтобы они развивались как христиане. Я считаю, что это очень важно. Мы должны молиться за тех, кто учит и ведет Божьих детей, чтобы они были учениками, и чтобы мы все вместе могли собрать урожай. Шон, рад видеть тебя в Клубе 700. Пэт, мы поменялись ролями. Да. Это ты постоянный гость в нашей студии. Я считаю, что лучшие моменты — это когда ты и Аллен спорите по поводу великих моральных проблем современности. И вы отлично это делали. Спасибо, что пригласили меня. Иди сюда. Вот так, так. Ну ладно, хватит. Поприветствуйте Эми Грант, которая споет песню «Эль Шаддай».

0: и первый кроссовер-альбом. Ты тогда спросила мое мнение. Это было здорово. Бог благословил тебя.
1: Правда.
0: Мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы вы выступили перед кабинетом президента Рейгана. Я ответил, всегда хотел увидеть фарфор Нэнси. И мне очень повезло. Я встречался с президентом Рейганом несколько раз. А потом мне предложили выступить перед кабинетом Буша. Я тогда спросил, в каких-каких кустах я должен быть? Рады представить в клубе 700 Роберта Дюваля. Рад видеть тебя. Здесь есть несколько твоих фанатов. Прежде чем мы поговорим о фильме, скажи вот что. Сейчас мы в Вирджинии. И я читал статью, в которой говорилось, что у тебя есть ферма в 200 акров, а в другой написали, что там 350. Что из этого правда? 360. То есть все были неправы. Как прошел твой полет? Потрясающе. Моя жена купила билеты эконом-класса. Я прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за $8. Хочу сказать вам, что за эти деньги вас никто не будет обслуживать. Когда пилоты поднимаются на борт, то говорят, что вас ждет чудесный полет. А потом они 15 минут рассказывают о том, что во время полета ты можешь погибнуть. Это расслабляет всех.
1: Мы с тобой давно знакомы.
0: Да, ты была еще в старом здании, в Портсмуте.
1: Да, ты назвал его тортильей.
0: И не только.
1: Когда мы ужинали с тобой и с моей дочерью Дороти после свадьбы Дасти, ты сказал, Господь сказал мне, что у меня будет христианская сеть с множеством станций. А потом мы сняли с тобой тот выпуск. И я сказала себе, он либо величайший провидец, которого я только видела, либо чудак.
0: Есть люди, которые до сих пор не знают наверняка.
1: Лично мы с Беном остановились на провидце.

0: Я помню это. Когда Рой Роджерс и Дейл Эванс приезжали в наш город, то обязательно заходили в студию. А я сразу становился важным человеком среди одноклассников. Все хотели услышать мои истории о них.
1: Это были чудесные дни. Как приятно вспоминать всех людей, которых Бог приводил сюда. Это люди веры. Им нравилось то, что твой отец делал для них. Они приходили и рассказывали о том, в кого верили.
0: Когда я просматриваю эти чудесные моменты, вспоминаю еврейскую молитву об умерших. Пусть память о нем будет благословением. И когда мы вспоминаем отца, нас переполняют чувства, связанные с его необыкновенной жизнью.
1: Да, я даже не представляю, как это — расти со всем этим. Уверена, у тебя осталось множество воспоминаний. Далее мы расскажем о пробуждении в прямом эфире, которое засняли наши камеры. Вы узнаете о незабываемом потоке чудес от людей, которые пережили их лично. 5 лет Шейла Уолш сидела в этой студии рядом с Пэтом Робертсоном в роли ведущей клуба 700. Она рассказала нам о мужчине, который был не просто соведущим. Для нее Пэт был наставником, учителем, другом и отцом, о котором она мечтала.
0: Бог любит вас, и Его сила безгранична. Мы хотим познать Иисуса Христа. Обратитесь к Господу от всего сердца.
1: Я помню, как жила в Лос-Анджелесе. Я поехала с Билли Грэмом в Крусейд в Канаду. А когда вернулась, то на автоответчике было сообщение. Ты бы не хотела приехать в Вирджиния-Бич, чтобы 3 дня вести клуб 700 с доктором Пэтом Робертсоном? Я понятия не имела, что это такое. В Шотландии, откуда я родом, не было христианского телевидения. Я была современной христианской певицей. Помню, как включила телевизор посмотреть «Клуб 700». Я

Я поняла, что у меня нет подходящего наряда, пошла в торговый центр и сказала, мне нужно 3 христианских платья и как можно скорее. Я купила их и полетела в Вирджиния-Бич. Сначала мне было страшно. Есть импозантные люди, вроде доктора Билли Грэма.

0: Это Клуб 700. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Мы рады видеть Шейлу Уолш, нашу новую ведущую Клуба 700. Мы рады, что ты с нами. Мне очень приятно.
1: Спасибо, я счастлива быть здесь.
0: И я рад, что ты здесь.
1: Хорошая программа — это когда ты можешь говорить о чем-то с глубоким уважением. Я ни на секунду не забывала об этом. Я очень уважала Пэта за те годы, что он изучал Слово Божье, за то количество времени, что он проводил в молитве на коленях перед тем, как прийти в студию. Даже если он опаздывал, я знала, что он встречался с Богом перед съемками. Я считаю, что это был один из величайших даров Божьих. Он позволил мне быть соведущей Пэта. Я многому научилась у него.
0: В обществе существует разрыв. Одна группа становится очень богатой, у них денег больше, чем можно мечтать. А вторая группа все глубже погружается в бедность. Мы рассмотрим некоторые причины.
1: Я знала, что могу быть самоуверенной. Но он проявлял благодать. Помню, как однажды после эфира сказала Пэту, что не согласна с тем, что он сказал. Он ответил: «Ты можешь не соглашаться со мной, если подкрепишь свою точку зрения Писанием». Это было весьма любезно с его стороны. Я многому научилась.
0: Мы посмотрим на беженцев из Мозамбика и на саму страну. Тысячи людей рискуют жизнью, чтобы обрести свободу.
1: Тяжело сосчитать, сколько раз Пэт выходил в прямые эфиры. Без посвящения невозможно понять, что нужно для того, чтобы каждый день быть готовым к съемкам. Я никогда не думала, что Пэт занимался всем этим только ради зрителя. Бывали моменты, когда было трудно. Бывали моменты, когда идеи и темы были непопулярными и критиковались. Если бы он делал это только для себя, для всей своей семьи, то было бы легко отчаяться и все бросить. Но если ты знаешь глубоко внутри, что Бог неба и земли призвал тебя ради этого времени, то ты будешь каждый день верно приходить и делать то, к чему Он тебя призвал. Это не то, о чем можно сказать: «Вот пять моментов, в которых Пэт был прав. Повторяйте их». У Пэта было призвание, дар и помазание, и я не видела, чтобы кто-то еще имел подобное. Он был лучшим.
0: Внутри вас есть дух, который будет жить даже после того, как ваше тело умрет. Ваш дух будет жить вечно. Где он будет? У вас есть только один выбор. Вы можете либо выбрать Господа, принять Его и навеки быть с Ним в славе, либо отвергнуть Его и заплатить цену за то, что вы сделали на земле. И это будет неприятно, это будет вечное отделение от Бога.
1: Пэт играл разные роли в моей жизни. Он был чудесным наставником и учителем. Я помню, как в первую неделю он сказал: «Я советую тебе подписаться на «Экономист», «Тайм» и «Ньюсвик», потому что ты абсолютно не разбираешься в текущих событиях». Он был добр ко мне, несмотря на то, что я говорила в программе. Кроме того, он играл роль отца в моей жизни. Я желала этого. Я потеряла отца, когда мне было всего 5 лет. Я считаю, что отец позволяет тебе стать настоящей собой. Проявляется твоя серьезная, нежная, добрая и веселая часть. Пэт всегда давал мне волю. Часто случалось, что после съемок операторы или продюсеры говорили мне: «Сегодня тебя точно уволят, тут нет вариантов, только увольнение». А Пэт просто смеялся и говорил: «До встречи».
0: Божье слово пребывает вовек.
1: Аминь.
0: Тебе это нравится?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Надеюсь, что...
0: Я бы хотел, чтобы остальные так думали.
1: Не спеши.
0: Ну, знаешь ли.
1: Вот дает.
0: А что еще?
1: Иногда летели искры. Потому я так сильно уважаю его. Нельзя просто сидеть и кивать головой. Пэт один из тех,

0: Кто знал, что делает? Но это не всегда видно на телевидении. Все видели его серьезным, разбирающимся в актуальных событиях, хорошо знающим Божье Слово. Но Пэт также был очень веселым человеком. У него было чудесное чувство юмора. Он любил смеяться. Мне нравилась эта его сторона. Мне нравилось, что он разрешал мне быть собой. И это позволяло ему показать ту сторону, о которой не все знали. Людям это нравится.
1: У меня слезы наворачиваются на глаза.
0: Особенно подходят под штаны.
1: Только посмотрите.
0: Когда я думаю о наследии клуба 700, невероятной привилегии быть частью его истории, то думаю о маленькой девочке из рыбацкой деревни на западном побережье Шотландии, которая случайно попала в клуб 700 и оказалась рядом с такой легендой, как Пэт Робертсон. Только Бог мог придумать такое.
1: Отче, во имя Иисуса, благослови всех, кто здесь. Касайся людей по всей стране, в нашей студии и где бы нас ни смотрели. Касайся нас своим духом во имя Иисуса. Аминь.
0: Мне тяжело произносить «Вспоминайте Пэта». Моя жизнь навеки изменилась из-за него. Очень много моментов не попали в камеру. Я хочу, чтобы люди помнили Пэта как сильного, благочестивого, преданного Царству Божьему слугу, который нес послание за пределы студии в Портсмуде или Вирджиния-Бич, по всему миру. Я хочу, чтобы они знали, что его волновала операция благословения. Это было важно для него. Он хотел, чтобы бедные люди, о которых никто не знал и не хотел заботиться, увидели, что Христос видит их и любит. Я хочу, чтобы все знали, что он был веселым и добрым человеком и одним из моих лучших друзей. Такое точное и подробное описание. Гордон, больше всего меня коснулись ее слова о том, что никогда не забывал о том, почему начал заниматься этим. Многие люди получают видение, а затем забывают о нем. Но он всегда говорил об этом. Вы должны знать путь на небо.
1: Его секрет был в том, что каждое утро он проводил на коленях в молитве. Я помню это с раннего детства. Я просыпался, занимался делами на ферме и шел в школу. Но когда я вставал, он уже не спал. Он стоял на коленях. Он становился на колени, клал Библию на стул. Он ежедневно встречался с Богом. Это позволяет не забывать об изначальном призвании. Если пребывать в смирении перед Господом Богом, то не нужно ни о чем волноваться. Одна из главных вещей, которым он научил меня. Гордон, есть лишь одно положение, которое никто не может забрать у тебя, когда ты стоишь на коленях. Я запомнил это на всю жизнь.
0: Вот это да, мудрые слова для всех нас. Ведь именно близость с Богом дает победу.
1: Она решает все. И мы видим это вокруг нас, в нашей студии, во всем мире. Мы видим это в том наследии, которое Он оставил нам.
2: В мире много печали. Только добрая весть может согреть сердца, вернуть утерянную надежду и печаль превратить в радость. Мы несем весть о Божьей любви тем, кто в ней больше всего нуждается. Присоединяйся к проповеди Евангелия. CBN Эммануил.
1: Это был 1968 год. Америка горела. Бунтовщики жгли наши города, во Вьетнаме шла война. Казалось, что надежды нет, но Бог показал, что Он остается во главе. Началось пробуждение, и множество чудес происходило в прямом эфире. Пэт Робертсон запустил марафон, чтобы собрать деньги на международную программу «Клуб 700». И когда команда готовилась к тому, чтобы нести Евангелие по всему миру, началась вторая волна пробуждений, прямо здесь, в студии. Нам начали поступать деньги, мы сказали, мы достигли цели, но давайте молиться за людей. И когда мы начали это делать, сошло помазание. Мы провозглашали, во имя Иисуса, будь исцелен, во имя Иисуса, прозри, пусть рак уйдет. И происходили чудеса. Вы смотрите и слушаете марафон CBN 1968 года. Звоните нам прямо сейчас. Только что 10 человек приняло Господа, а один заново посвятил ему свою жизнь. Слепая женщина, которой 63 года. Многие годы была слепа. После молитвы в CBN вдруг сказала: «Слава Богу, я вижу». Мы только что помолились, и теперь этот человек может садиться. Кто говорил про проблемы со спиной? Вот ответ на молитву. Руби звонила нам 2 недели назад, у нее были проблемы с глазом. После молитвы 3 врача подтвердили, что ее глаз полностью здоров. Друзья, я ощущаю необычное помазание духа, мир в духе. Я верю, что Бог обращается к людям по домам, призывая их ко спасению. 39-летний мужчина сказал Господу: «Только что кто-то принял Христа по телефону. Он отдал свою жизнь Иисусу. Иисус пришел в Tidewater. Это дни славы. Это дни, когда мы можем вкусить небеса, когда слава Божья наполняет дома. Семьи принимают Иисуса Христа как Спасителя. Сила Божья сошла на эту местность. Это было удивительно. Один человек позвонил и спросил: «Это второе пришествие Иисуса?» Мы сказали: «Нет, это просто пробуждение». Однажды сила Божья пришла в такой силе, что я не мог управлять аппаратурой, направлять камеру. Я начал со слезами, а потом полилось. Еще больше слез. Я уже не видел экрана. Это навсегда изменило меня. Позвонила одна женщина. У ее ребенка была косолапость. Папа начал молиться о ней, а она начала кричать: «Я слышу попкорн, слышу попкорн, я слышу попкорн». Кости девочки начали щелкать, и ноги пришли в норму прямо на глазах у мамы. Как-то в студию привели человека, мужчину. Когда мы с Пэтом были на сцене, он был практически слеп. Они начали молиться о нем, чтобы он прозрел. Камера была направлена на него. Затем Пэт сказал ему: «Брат, поднимись и подойди во имя Иисуса». Через 2 минуты глаза мужчины начали фокусироваться, и он прозрел. Я видел это, он прозрел. Это не было идеальное зрение, но он перестал быть слепым и мог пойти. Эти события разожгли огонь в общине. И мы продолжаем это делать. Как приятно видеть чудеса после молитвы. Мы молимся с уверенностью, полагаясь на Иисуса, на Его обетование. Вы увидите чудеса. Это было великое излияние, с которого началось молитвенное служение Клуба 700. Мы с Терри будем молиться о вас. Ожидайте чуда. Ожидайте, что Бог исполнит свое обещание, когда вы приходите к Нему в молитве, веря в обетование, не полагаясь на себя, на свои дела, на свою доброту. Все это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что Иисус сделал на кресте. И когда вы полагаетесь на это, вы получаете чудеса.

0: Приветствую всех. Мы возвращаемся к нашей теме «Лицемерию нет». И сегодня хотелось бы поднять такую неоднозначную тему, как самооговор. И рассмотреть это с точки зрения не такого интересного вида лжесвидетельства.
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Мы говорили тогда, что вот в 9-й заповеди речь идет о ложном свидетельстве в суде. И самооговор, ну давайте, может быть, кто-нибудь прочтет определение, что это такое.
2: Это ложное обвинение самого себя, принятие на себя чужой вины. Вот есть еще такое подлиннее определение. Это заведомо ложное показание подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, данное с целью убедить органы предварительного расследования и суд в том, что именно им совершено преступление, что в действительности не было.
3: Угу. Действует благородно, но, наверное, неправильно, да?
0: Да, вот...
3: А благородство всегда вызывает восхищение.
0: И поэтому про неправедно сразу забывают, да?
3: Ну да, хочется сказать, что здесь такого.
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
3: Вот уже прозвучало у нас здесь, может быть, за кадром, что это, как вот Виталий Семенович, вы говорите, это...
5: Я говорю простить вообще, что значит простить? Вообще простить человека, простить ближнего, что это значит?
1: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
5: Простить. Это значит взять чужую вину на себя и возместить все убытки.
0: В некотором роде, может, и так, но, знаете, смотря с какой стороны посмотреть.
2: Зачем брать чужую вину на
0: потому
2: себя?
0: Потому что я не простил. Когда человек...
5: Это и означает простить.
2: Почему?
5: Именно, простить значит взять чужую вину на себя и возместить все убытки.
0: Хорошо,
5: потому
0: пример.
5: Что меня обокрали.
3: Кто-то должен ответить,
5: да.
3: В смысле, да? За сделанное...
5: Я прощаю преступника, который меня обокрал. Я его прощаю. И эту вину я беру его на себя. И убытки, которые он принес, я возмещаю. Это означает
0: позвольте
5: простить.
0: Позвольте не согласиться.
5: Пожалуйста.
0: Вы берете на себя убытки, но вы не берете на себя вину. Вы не становитесь виноватыми в том, что вас обокрали. Виноват в том, что обокрали он. Но вы взяли на себя возмещение убытков. То есть вы простили убытки.
5: Что, это получается тоже самооговор?
0: Нет, вы просто отпустили его с миром, вы простили
5: мир
0: убытки.
5: Простил и возместил их.
0: Возместили убытки.
5: И это означает простить человека вообще. Так поступил Христос.
0: Я соглашусь.
5: Так поступил Христос. Он взял все грехи всего рода человеческого на себя и возместил все убытки собою на Голгофском кресте. Да вообще вся его жизнь на земле – это самопожертвование. И, если хотите, самооговор.
0: А вот этот как раз-то нюанс и хотелось бы поподробнее. Потому что ну вот сначала, просто не, может быть, не привлекая сюда жертву Христа, потому что это будет что-то вообще особенное в этой теме, сам по себе самооговор – это лжесвидетельство или нет? Вот хотелось бы вот этот пунктик сначала осветить. Является ли это ложным свидетельством?
5: Ну, вот... Против ближнего никак. Против себя самого.
0: А почему против ближнего никак?
5: А как? Наоборот, он выгораживается. И, наверное, у этого человека, которому вина которого берется на другого, он сам добровольно ее берет на себя. Угу. Есть отклик благодарности. И, наверное, всю свою жизнь он будет помнить о том, что сделано ему. А за него находится в тюрьме совершенно другой человек. Он должен быть там. Вот тут никак нельзя обойтись без жертвы Христа. Как хотите. Потому что жертва Христа – это не только Голгофский крест. Это вся его жизнь на земле, это жертва его. Ну что означает ему, Богу, оставить природу свою, вездесущность, изначально безначальное бытие, так оставить богатство и славу? Это что? Ради кого? Ради чего? Да ради людей. Он пошел на это. Другого пути нет.
2: Я все-таки считаю, что самооговор по определению и то, что сделал Христос, это похоже, но это не одно и то же.
4: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
2: Просто самооговор подразумевает, что человек говорит, ну, берет на себя вину, да, и он говорит, я, например, украл. Да, и вот здесь вот вопрос, обман это или не обман. Хотя на самом деле он не украл. Едет муж с женой за рулем, да, жена за рулем, попадает в аварию. А муж говорит, я был за рулем. Угу. Он говорит, я был за рулем, да? Вот здесь вот, ложь это или нет? А у Христа не это так ложь. Было. Ведь Христос сделал по-другому. Да, Христос взял нашу вину, но он нигде не говорит, что я эту аварию сделал, я украл, я убил. Он нигде это не говорит. Наоборот, везде в Библии говорится, что он был без греха, но взял наш грех. Поэтому мы и говорим о жертве Христа как о великом самопожертвовании, да, и о великой жертве искупления, но самооговор немножечко все-таки
5: имеет другое. Ну, а здесь что? Не самопожертвование, если муж говорит, милая и дорогая.
2: Это самопожертвование.
5: Самопожертвование.
2: Но вот вопрос...

0: Вопрос, который задал...
1: Если ты пойдешь в тюрьму, дети останутся без матери.
2: Ну или без отца. Велика разница.
1: Разница большая. Все же таки мать есть мать. Потом, пребывание в тюрьме для мужчины и женщины – разные вещи.
2: Да, абсолютно.
0: Вопрос-то понятно, все это понятно.
1: А если
0: просто
1: понятно,
0: вопрос, ложь это или
1: есть
0: нет?
1: Само... Пусть
0: это ложь это или
1: как
0: нет?
1: Угодно. Может быть, это ложь. Как
2: Вот в этом и вопрос.
1: Как ложь говорил святой Амвросий? Вот мы к терминам вот так прибегаем, да?
2: Да.
1: Как говорил святой Амвросий? Христос, будучи творцом закона, не повинуется закону, но творит закон, подчиняясь закону сочувствия. Вот этот закон сочувствия должен быть выше любых законов в этом мире.
2: Ну, если следовать логике Амвросия, то получается, существует два закона. Один закон, который Бог дал людям, и другой закон, по которому он живет сам. И это разные законы.
1: Один
2: то
1: тот
2: есть
1: же
2: одному
1: закон.
2: Он не подчиняется, а другому он подчиняется. Если это один и тот же закон, то там не может быть две противоположности, которые вы назвали из его фразы. Этому закону он не подчиняется, а вот этому закону он подчиняется. Значит, это два разных закона.
1: Это один и тот же закон. Только с точки зрения интерпретации человека он может стать разным. На самом деле один, потому что в основе этого закона лежит любовь.
2: Поэтому...
1: А сочувствие – это не что иное, как любовь, сострадание, снисхождение к человеку.
2: Вы обратили внимание, что вот мы в этих темах наших «Лицемерию нет» начинаем с того, что сначала разбираемся с определениями. Потому что если мы не пришли к одному знаменателю в определении терминов, которыми мы пользуемся, мы потом не сможем ничего дальше обсудить как следует. Вот. И изначально мы давали термин определению лицемерия. Потом мы давали термин вот в 9-й заповеди, который говорит о ложном свидетельстве, что это такое. Вот. Обман это не обман. И мы выяснили, что обман это нечто другое, ложное свидетельство это нечто другое. И сейчас мы вот говорим о том, что такое самооговор. И почему я говорю, давайте не будем забегать наперед, чтобы мы же сами себя не запутали. Если самооговор – это лжесвидетельство или нет? Если это лжесвидетельство, то почему, каким образом мы это узнаем? И после этого мы сможем перейти обсуждать смерть Христа и выяснить, было ли это лжесвидетельство, был ли это самооговор, или было это что-то другое, принципиально иное, хотя, может быть, в некотором роде и похожее.
1: Понятно, что мотивы в основе того или иного поступка лежат мотивы. Вот Дмитрий привел пример аварии, да? Муж берет вину жены на себя.
2: Когда какой идет мотив? Определение, мотивы ни к чему.
1: Ну как мотив? Ну, без мотива мы не разберемся.
2: Без мотива...
1: Мотив должен
2: понимаете,
1: быть.
2: Я не хочу сейчас выяснить, кто прав, кто виноват в той ситуации. Ну, взять тот же пример с аварией, да? Мне сейчас принципиально все равно, прав муж, что пытается выиграть жену, или не прав. Мне принципиально важно то, что он сделал, противоречит ли законодательству или нет. И в данном случае речь идет о заповеди, которая говорит, не произноси ложного свидетельства.
1: На ближнего твоего.
2: На ближнего твоего.
1: Когда вопрос касается жизни и смерти ближнего.
2: Да.
1: Так?
2: Кстати, о жизни и смерти в заповеди не было.
1: Но...
2: Не произноси ложного свидетельства.
1: Когда
2: вопрос касается суда.
1: На суда, а на суде как раз и решаются эти вопросы. Порой жизни и смерти тоже.
2: Пришли
1: правда?
2: Они на суд. И на суде судья спрашивает, кто был за рулем. Угу. Муж говорит, я. Это истина или ложь? Это ложь. Спрашивают ее, допустим, перекрестный там допрос, и спрашивают, вы были за рулем? Она говорит, нет. Он говорит, нет, она не была за рулем. Он свидетельствует о ней ложь. Она была за рулем. Это истина. Он свидетельствует, она не была. Это ложь. Он свидетельствует ложно о ней. Это лжесвидетельство или нет?
3: Я считаю, что лжесвидетельство это, конечно, раз он говорит неправду. Но только вот это лжесвидетельство всегда вызывает как раз не презрение, а наоборот восхищение. Да,
2: потому что мы видим мотив, он такой яркий.
3: Яркий.
2: Ну вот, и человек движим любовью. И нам хочется видеть в этом...
1: Законодательство
2: не должно быть эмоций.
3: Ну, правда.
2: В суде не должно быть эмоций. В суде должно быть
1: вот. В таком случае, по законодательству, по Божьему закону, нам всем предопределена смерть.
2: Вот.
1: Без исключения.
2: Да.
1: Если следовать вашей логике, получается, Богу не нужно было вообще вмешиваться. Натворили, разгребайте сами.
2: А мы и не говорим, что нужно было.
1: Вот как. Тогда бы у нас никого не было, мы за столом бы не сидели.
2: Да.
1: Если бы так поступил Бог.
2: Да.
1: Если следовать этой вашей логике, Богу не нужно было вообще вмешиваться, вторгаться в такое жизненное пространство, как планета, система, имя которой Земля. Зачем? Нагребли, разгребайте. Что посеешь, то и пожнешь. Но Бог берет на себя вину всего человеческого рода. Почему? Да потому что Он имеет сочувствие, а сочувствие и любовь – это, как кто-то сказал, одно и то же. Сочувствие и любовь. Но не совсем, но они перекликаются между собой. И когда мать или отец, например, готовы пожертвовать собой ради блага своего дитя, это восхищает? Восхищает. Здесь что во главе угла стоит? Любовь? Любовь. Но она ведет и к сочувствию, обязательно. Без сочувствия никуда мы не денемся здесь. Поэтому самооговор, тогда давайте будем говорить о Боге. Он оговорил сам себя, взял чужую вину на себя, более того, принял наш облик человеческий.
3: Ну вот в случае с жертвой Христа, вот уже было в самом начале сказано, он никого при этом же не обманывал. Он же сказал, что я беру на себя грех этого мира.
2: Вот вам разница.
3: Но я не виноват. Ну, как бы я сам этого не совершал, но я беру на себя грех этого мира. И все знают, читая Библию, слушая проповедников, все знают, что Бог не виновен.
1: Но ну, при как этом это берет... все? 150 миллионов атеистов, например, не знают.
2: Но они, в принципе,
3: миллиард... не хотят.
1: Один миллиард. Да. 90 миллионов мусульман тоже не знают.
3: Ну, не хотят.
1: Язычники, и их миллионы в этом мире тоже не знают. Так что они все знают. Знают только христиане, которые иной раз тоже бывают непоследовательны, зная об этом.
3: Но, понимаете, то, что они не знают, это не говорит о том, что сам факт того, что сделал Христос, но он не является...
2: Он сделал его открыто, скажем так.
3: Да, да. Но он же сделал это открыто. То, что они не знают, это их право. Они не хотят знать, они отвергают эту правду, они отказываются от нее, но правда остается правдой.
1: Факт так остается вот об этом и говорит святой Амвросий. Как раз Христос, будучи творцом закона, не подчиняется, не повинуется закону, возмездие за грех смерть,
0: а какие...
1: но творит закон, подчиняясь закону сочувствия, то есть отбрасывает эти позиции он. Он убирает из своих рук жезл правления, а идет на смерть. Юридически это правильно, это грамотно или неграмотно, правильно или неправильно, получается неправильно.
0: А какие могут быть вообще мотивы у человека, совершающего самооговор? Потому что мы вот весь разговор ведем в контексте, ну вот именно за чужую вину понести ответственность. Угу. А какие еще мотивы могут быть?
3: Самооговоры?
0: Да.
3: Ты больше, наверное.
2: Ну, бывает выгода.
0: Да, может быть, человек делает это из выгоды какой-то.
2: В житейских случаях полно ситуаций, когда это выгодно человеку. Ему, например, хочется, чтобы его осудили и отправили в места лишения свободы, потому что там ему будет безопаснее, чем здесь на свободе, где его кто-то другой ищет убить. Вот. И поэтому он готов сделать все, что угодно, вплоть до того, что взять чужую вину на себя, лишь бы его туда упрятали, он был бы там живее. Или другие случаи, когда он не хочет, чтобы вскрылось какое-то другое преступление. То есть он сейчас возьмет на себя вину за, скажем, кражу.
3: Получит меньший срок.
2: Получит небольшой срок, но избежит выяснения, что, оказывается, там параллельно где-то он еще и кого-то убил. Это просто вот
3: ну, может,
2: пройдет незамеченно. То есть выгоду найти можно. Вот. Но... Я не знаю, я хотел бы разобраться вот именно с тем благородным и
0: вот зависит от мотива.
2: Самооговором.
0: Я почему задал этот вопрос? Потому что от мотива все по, ну, то есть и зависит, ну, как бы будет зависеть ответ на вопрос, правильно это или неправильно. Я вот просто тоже, я вот сейчас открыл статью, и тут написано, что да, вот желание, например, избавить от уголовной ответственности конкретное лицо, родственника, знакомого. Это ну, одна да, из причин. Да. А дальше, например, приобрести авторитет среди лиц, совместно содержащихся под стражей. Там, да, избежать ответственности за совершение других, порой более тяжких
2: да,
0: преступлений.
2: Ну, вот, говорил, да.
0: Породить сомнение в виновности по действительно совершенным преступлениям, продлить срок действия следствия в надежде на изменение меры пресечения и кучу других вопросов. Mm-hmm. Поэтому мотивов-то для совершения самооговора менее благородных, на самом деле больше, чем вот благородных, как мы сказали, вот как
4: мы говорим о благородном.
1: Мы исходим из того, что прекрасно, что хорошо, что

0: привлекает, что подвигает к жизни. Мы эту концепцию
1: просто
0: разобрали.
1: Ведущий задал вопрос, это обман или нет? Если это делается из корыстных мотивов, это по-любому обман.
2: Тут тогда да. А если из благородных, то уже не
1: а
2: обман.
1: А вот здесь надо поразмышлять.
2: Вот к чему я говорю. И тут эмоции. Ага, значит, ты корыстные мотивы, ты плохой. Ты благородные мотивы, значит, уже нарушения закона нет. Извините, нарушение закона есть.
1: Нет, нарушение закона государственного в любом случае есть.
2: Ну вот. А нарушение закона Божьего, который говорит, не произноси ложного свидетельства, а ложное свидетельство было произнесено.
3: Человеческое законодательство, на мой взгляд, оно несовершенно.
2: Ну вот Божьи 10 заповедей.
0: Ну тогда должен умереть человек.
3: Тогда должен.
0: Как факт личности во Вселенной, как единицы, он должен исчезнуть из Вселенной однозначно.
2: А вот
0: по справедливости, по правде законной, по Божьему закону.
1: Нет, да. Здесь, конечно, благородство – это великое дело. Если бы возможно было на суде человеку сказать, да, это он совершил, но ответственность за него хочу понести я, да? Конечно, мы это такое бывает вот. Крайне редко, но да. Если бы вот гипотетически это было бы возможно, может быть, и не было бы самооговоров вот именно с таким мотивом. Но это же невозможно, а человек хочет освободить другого от ответственности.
2: В некоторых странах это разрешено, а вот в некоторых странах, наоборот, запрещено. Я, к сожалению, сейчас не приведу примеры, вот, но вот это я точно помню, что есть страны, в которых взять на себя чужую, то есть ответственность за чужую, там, чужое преступление где-то можно, а где-то нельзя, вот по местному законодательству. Мне интересно было, вы сказали в начале, что то, что сделал Христос, это не является самооговором, потому что он взял на себя только вину, но не сказал, но не взял на себя действие, то есть сам грех.
0: Как это?
1: Нет, я сказал, что он не декларировал себя.
2: Ну, то есть да, как-то он... так.
0: Проклят всяк, висящий на древе.
1: Нет.
2: Но это проклятие. А вопрос, за что он был повешен
1: на грех? Он взял на себя грех, но он никогда не говорил, я этот грех сделал. Он наоборот говорил.
2: Вот этот вот момент. Вот этот момент. То есть, было ли лжесвидетельство? Лжесвидетельство заключается в том, что я говорю, вот этот человек не убивал, я убил. И поэтому теперь должны судить меня, а того человека отпустить. Христос так не делает. Христос говорит, он убил,
0: так.
2: Но судите меня.
1: Да, вот так.
2: То есть и вот здесь вот абсолютная истина. Здесь нет, лжесвидетельства.
1: И поэтому нет самооговора.
2: Вот какой
0: мотив? Но в любом случае, мотив благородный.
2: Мотив благородный.
0: Того человека, да. Который говорит, я это сделал. И вместо «да, я сделал», в уме сознание он понимает, что сделала его супруга, там, или дочь, или сын, но «я сделал», чтобы им предоставить возможность жизни. А если вопрос касается смертной казни, например, и человек берет на себя вину смертной казни, или не вину, а последствия вины, которые влечет к смертной казни, а отец, вернее, сын и дочь остаются, или жена живы, он жертвует собой, принципы это похожи на Христа.
1: Похоже.
0: Как хотите.
1: Похоже это правда.
0: Кроме лжи. Вот, похоже. Кроме лжи. Но поступок благородный...
1: А вот у меня другой вопрос возник. Да. Вообще человек, делающий самооговор в благородных целях, ну, давайте уберем все другие мотивы, он вообще, когда это делает, задается вопросом, правильно это или неправильно, обман это или не обман. Мне кажется, что когда человек это делает, он вообще об этом не думает.
0: Верно.
1: Потому что он движет что-то другое.
2: Угу.
3: Да даже если и думает, все равно, если он движим вот этой любовью, желанием помочь, спасти, избавить, освободить там своих любимых, близких, он все равно это сделает. Даже если думает и знает, что это неправильно, он сознательно избирает такой шаг. И мне кажется, вот любой из нас по отношению к своему сыну или дочери поступил бы точно таким же образом. Да, наше законодательство, в котором, ну вот мы, с которым мы вынуждены считаться, оно несовершенно. Оно отбрасывает все эти сентименты в сторону, там, ну, любишь ты его, готов ты умереть за него или нет, должен понести наказание тот, кто это сделал. И все, больше никаких здесь шансов нет.
2: В нашем законодательстве так, да.
3: Но я думаю, даже если вот человек так сделает, на мой взгляд, или мне просто так сильно хочется, Бог не будет его судить за это. За то, что он взял на себя вину другого человека, понес за это наказание, делал это совершенно благородно. Мы опять же говорим здесь о мотивах, mm-hmm. вот как и было сказано.
0: Да.
3: Вот очень многое зависит от того, что тобой движет. О чем ты думаешь вот в тот момент, когда ты совершаешь тот или иной поступок? Какие-то вещи, очевидно, Бог принимает. Возьмите, вот, кстати, жертву Самсона. Когда он убил самого себя и mm-hmm. отомстил врагам, и там mm-hmm. целое...
0: Рухнул храм бога Дагона.
3: Да, и погибли очень много филистимлянских воинов. Вот, но он это сделал, и вместе с тем мы читаем в послании к евреям, что он среди героев веры, которого достоится вечной участи.
2: И есть... Это, кстати, переворачивает с ног на голову идею о том, что самоубийство – это непростительный грех, и, по крайней мере, вот, дает исключение из этого правила. Это, наверное, целая отдельная тема, которая...
3: Наверное, отдельная тема, да. Я тоже слышал случай такой, когда девушки, просто желая сохранить себя от бесчестия, которое им неминуемо грозило, угу. сбросились с обрыва в реку и погибли просто там. Ну, знали, что погибну тоже, потому что речка мелкая была. Вот. Но, ну, то есть вот здесь вот, опять же, мотивы. И кто скажет, хорошо это или плохо? Человек грех сделал или нет? Да. Я думаю, что это вот действительно только Бог в вечности нам покажет, откроет, вот, что с человеком было на самом деле.
1: Не можем мы расписать все вот так вот. Рационально. Это правильно, это неправильно, это правильно, это неправильно.
3: Хотя да? хочется, конечно.
1: Хотя хочется,
2: да. Вот этот
0: нюанс. В этом раскладе дел, и при этом раскладе дел лучше все-таки человеку пожертвовать собой лишний раз. А не свой эгоцентризм беречь, угу. не свою жизнь, как Христос сказал, кто желает или хочет сохранить жизнь свою, тот потеряет ее.
2: Да.
0: А кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Вот тоже вот парадокс, дилемма.
2: А, опять же интересно, а кто потеряет свою жизнь ради Христа и Евангелия?
0: Да.
2: То есть вопрос другого человека?
1: Не стоит, да?
2: Нет, там есть в другом месте такое, что нет больше той любви, как да. если человек положит душу свою за друзей своих. Да. Да. Вот. То есть есть и такой момент. Но опять же, он говорит, что это просто вот верх любви. Но хотелось бы ближе к концу обратить внимание все-таки на то, что Христос, беря на себя наши грехи, умудрился вот в этой такой совершеннейшей любви к человечеству не солгать. И человек не может даже это повторить порой. Он, пытаясь спасти другого, беря на себя вину, беря на себя вот этот грехи чужие, там, да, или пытаясь как-то спасать, мы начинаем грешить по-другому. То есть здесь мы вроде спасаем, а здесь мы начинаем параллельно еще грешить. Христос умудрился этого не сделать.
0: Наверное, хорошо написала по этому поводу Зинаида Николаевна Гиппиус. «Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу перед вечной потерею. Кем не владеет Бог, владеет рок. Пусть лучше нами Бог владеет, чем рок».
2: Когда начинаешь думать, а как же самому в итоге поступать, остается только одно. Вот если у нас будет взаимосвязь с Богом, и чтобы мы могли, общаясь с Ним молитвенно через Его Слово, как-то понять Его не только мотив, но Его характер и применить его на себя, вот тогда, возможно, у нас появится хоть небольшой шанс поступать так, как он. Не делая, вот здесь делаю добро, рядом параллельно делаю грех. И непонятно, что в итоге перевесит, и потом мы говорим, а Бог нам судья уже всем, а что еще нам остается сказать, мы же не
3: знаем. Лучше, конечно, не оказываться в подобных ситуациях. Ну, а как поведешь себя, это уж здесь ты точно наверняка не скажешь, как оно будет.
0: К сожалению, большей частью люди на земле старается свою вину взвалить на другого.
1: Да.
0: И о том, что мы сегодня с вами говорим, редчайший случай в истории рода человеческого. Побольше было бы самооговоров, жизнь была бы лучше, совершеннее, благороднее, красивее, возвышеннее и счастливее на всей нашей планете, имя которой Земля наша матушка, да? Вот что важно.
2: Да, ну что ж, вы вот тогда один законодательство не нарушайте, ни человеческое, ни божье. Но если надо, действительно лучше оговорить самого себя, чем кого-то другого. Хорошо, до новых встреч. Спасибо, счастливо.

Альтернативная медицина Рейки зародилась в Японии и якобы исцеляет людей энергией Вселенной с помощью возложения рук на человека. Термин дословно переводится как «энергия духа». В Библии также упоминается возложение рук. Так что это за метод? Имеет ли он библейское обоснование? Это религия, наука или сомнительное целительство? Рейки – это вид альтернативной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Профессионалами иногда классифицируется как вид восточной медицины. Практика рейки основана в 1922 году Микао Усуи. Слово «рейки» состоит из двух иероглифов – «рей» и «ки». В японском «рей» имеет значение «вселенная», «дух», «душа». «Ки» означает энергию, разум, настроение. В англоязычных странах рейки иногда называют универсальной жизненной энергией. В соответствии с характеристиками, утвержденными международным стандартом, практика рейки относится к целительству. В России целительство с использованием метода рейки не является медицинской деятельностью и не лицензируется. Практикующими и рядом исследователей считается духовной практикой и с научной точки зрения является псевдонаукой. Основатель рейки Микао Усуи еще мальчиком был послан на обучение в буддийский монастырь. Это заложило основу интереса к целительским практикам. Микао всегда мучил вопрос, почему Будда и его ученики могли исцелять физические недуги и почему эта возможность была утеряна. Длительное время он занимался традиционным целительством, но обладая необходимыми знаниями и практиками для духовного целительства, Микао Усуи решил синтезировать из этого единую систему. Для этого он начал медитировать в храмах священной горы Курама недалеко от точки силы, пытаясь достичь сатори или нирваны. Гора Курама считается священным местом, обителью больших тенгу или горных духов. По сути, основатель рейки поклонялся горным духам для создания системы целительства рейки. Что же из себя представляет энергия рейки, так называемая энергия Вселенной? Вселенная в буддизме – это не просто атмосфера, пустота или планеты. Она представляет собой сотни божеств различного типа, называемых девами. Микао Усуи сказал следующее: «У каждого из нас есть потенциал для получения божественного дара, который приведет к объединению души и тела». Посредством рейки великое множество людей смогут почувствовать божественное благословение, говорит он. Прежде всего, наше целительство, рейки, является оригинальной терапией, которая строится на духовной энергии Вселенной. Также добавляет Хаваю Таката. Он писал следующее. Есть великое пространство, которое нас окружает, Вселенная. Есть великая бесконечная энергия. Она универсальна. Ее первоначальный источник – это Творец, это природа. Основываясь на утверждениях этих людей, в системе рейки источником божественной энергии являются девы или демоны и природа. А мы знаем из Библии, что не существует других богов, а все языческие боги, кроме Творца, относятся к бесам. Природа также творение Бога и не обладает божественными качествами. Как же происходит само лечение? Рейкисты советуют уложить больного на удобную кушетку и позаботиться, чтобы ему было комфортно. Накрыть теплым и нежарким пледом, расстегнуть одежду, приглушить свет в комнате, включить негромкую приятную музыку, желательно зажечь благовоние. Затем мастер слегка прикасается к различным частям тела пациента и прислушивается к своим ощущениям. Если мастер ощущает зуд в ладонях, значит, он нащупал источник заболевания. После обработки всех органов можно слегка растереть тело больного кунжутным или другим растительным маслом. Эти процедуры следует повторять достаточно часто, в течение 3-4 недель, после которых может произойти исцеление. Для непредвзятого взгляда очевидны элементы гипноза и внушения, которые должны

помочь больному почувствовать облегчение или, во всяком случае, заставить стремиться повторить сеанс. Но это еще не все. Заранее оговаривается, что исцеление во многом зависит от самого человека, так что если оно не произойдет, винить кроме самого себя ему некого. Мастер не контролирует рейки, поэтому оно исцеляет кого захочет и когда захочет. Никаких гарантий не может быть. Обратившиеся к рейкистам рекомендуют продолжать медикаментозное лечение, но в случае исцеления благодарить все равно нужно рейки. В общем, рейкисты создали для себя абсолютно беспроигрышную лотерею, в которой в случае удачи они объявляются ее единственной причиной, а в случае неудачи не несут никакой ответственности. В Библии тоже встречаются мастера рейки, а именно в книге «Деяния апостолов» в 8 главе. Симон же, увидев, что через возложение рук апостолу подается Дух Святой, принес им деньги. Американское онкологическое общество заявило, что в настоящее время не существует научных доказательств того, что рейки может помочь в лечении рака или какого-либо другого заболевания. Концепция существования энергии рейки не основывается на каких-либо научных, физических или биологических теориях. Рейки относятся к таким же методам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана. Рейки относятся к таким же методикам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана, а свидетельства о якобы положительных результатах обычно объясняются некорректными и неточными методиками тестирования и сложностью проведения корректного исследования. Метод рейки хоть и считается безопасной практикой, но опасен тем, что может послужить причиной отказа от лечения методами официальной медицины, когда это необходимо. Рейки при лечении пациентов выступают как вспомогательная составляющая, но не заменяет традиционное лечение. В 2009 году конференция католических епископов США опубликовала постановление о прекращении практики рейки в католических госпиталях и центрах уединения. В постановлении утверждается, что для католических учреждений и священников являются неприемлемыми продвижение или поддержка терапии рейки, поскольку данная терапия несовместима ни с христианским учением, ни с научными данными. Ряд представителей Русской Православной Церкви, а также исследователи антикультового направления, опубликовали негативные оценки системы рейки, в которых она характеризуется как оккультная практика, а также деструктивная секта. Система функционирования рейки организована в виде пирамиды. Согласно порталу азбука.ру, практика исцелений оказалась весьма прибыльным делом. Многие обретают желание ею заняться. Для них мастерами рейки предлагаются инициации. Для первой степени рейки нужно пройти 4 инициации, и каждая из них открывает чакры ученика на все более глубоком уровне. Естественно, инициация платная. После относительно кратких семинаров и практических занятий на кандидата возлагают руки. Получив посвящение в мастера рейки первой степени, ученик может практиковать исцеление наложением рук. Заплатив большую сумму, можно пройти следующую инициацию. Мастера рейки второй степени, который может практиковать исцеление на расстоянии, и, наконец, очень дорого, десятки тысяч долларов стоит инициация в мастера рейки третьей степени, который сам может инициировать новых учеников. Таким образом, пирамидальность очевидна. Многие из прошедших рейкистские инициации людей затем начинают собственные проекты. Например, в России существует еще некий центр рейки «Кадуцей», именующий себя Всероссийским центром рейки, а также независимым межгалактическим советом иерархии света. Его возглавляет Наталья Назырова, в свое время получившая инициацию во вторую ступень рейки. Приводим выдержки из ее интервью, данного в 1996 году корреспонденту журнала «Птюч». По ее словам, здесь на Земле никто не имеет истинных знаний, только они. Они посланники мудрейшей Вселенной.
Это как раз Наталья Назырова и Владимир Николаевич Зонов, то есть центр Кадуцей. Они говорят следующее. Все люди Земли, правительства, президенты обязаны к ним немедленно примкнуть и слушать.

экзорцисты. Они просто гоняют ветер. Даже Иисус не изгонял бесов, а только перемещал их. Я для этого и пришла на эту землю, в тело человека, чтобы изгонять разных бесов, сущностей. Они обычно выглядят как животные. Церковь не выполнила своего предназначения. Христос – ученик богов, а боги – это Будда, Матрея. Цитата Натальи Назыровой. Символы рейки – это иероглифы на японском языке. И по словам мастеров, рейки обладают волшебным воздействием. Выбор символов весьма разнообразный, начиная от символов богатства, здоровья, заканчивая символами, удаляющими негативную энергию. В рейке существует практика с использованием этих символов. Такая как, например, зарядка воды в ванной с помощью рейки, видимо, чтобы не утонуть, а также зарядка доллара на размножение. Если начнутся с проблемы с валютой, вы знаете, куда обращаться. Это шутка. Так, на всякий случай. Помимо символов, мастера рейки используют все, что угодно. Например, кристаллы, и предлагают их зарядить с помощью рейки. То есть держать кристалл в ладонях и направлять на него энергию рейки. Затем предлагают его же прикладывать к своему телу для лечения. Такое впечатление, что от мастеров рейки не ускользнет никакая вещь, и абсолютно все можно зарядить энергией рейки, а потом прикладывать. Первая книга царств, 15 глава, говорит нам следующее. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». В послании Галатам, 5 главе, мы читаем: «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». В книге пророка Иезекииля в 13 главе написано: «Ты же сын человеческий, обрати лицо твое к черям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя душу народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетели, и вырву из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Так же, как и в Библии, возложение рук имело духовное значение, так и в рейке наложение рук имеет духовное значение. Но источником этого духовного воздействия являются не Господь, а бесовские духи. И спасителям рейки предлагают не Господа Иисуса Христа, а Будду. Будем осторожны, чтобы не впасть во власть заблуждения.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на шестую сессию. Это первая часть последнего урока из серии передач «Девушки с мечами», которая называется «Вооруженные». И мы будем говорить о словах-мечах. Я хочу поговорить с вами об этом, потому что чувствую, что это невероятная по силе истина. И на самом деле она будет основой всего того, что мы будем делать, начиная с этого момента. Так что это будет сконцентрированное учение. И я хочу, чтобы вы задумались о том, чтобы говорить слово совершенно по-другому. Это не какая-то общая репетиция или нечто подобное. Но я хочу, чтобы вы задумались, когда вы начинаете говорить слово, что-то действительно происходит. Когда вы начнете читать и применять Слово Божье, а не только ваши любимые места, тогда вы поистине осознаете, что было вложено в ваши руки. А до этого, опять-таки, вы будете знать только часть, только фрагмент. Мы не сможем осознать, что на самом деле это оружие. Мы можем думать, что это только рукоятка. Но когда мы начнем говорить его в целостности, тогда у нас будет истинное осознание. Тогда тело Христово поднимется, и мы будем использовать свою силу для того, чтобы оттачивать друг друга, а не нападать на друзей. Сейчас в большинстве случаев мы используем слово друг против друга. Я это знаю, потому что в начале нашего брака мы с Джоном делали это. Он был мистером «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Ну а я? Ну а ты-то что? Никто не поступай вероломно против жены юности своей, мистер Малахия. Мы брали Слово Божье и кололи им друг друга. Мы не понимали, что Слово Божье надо использовать для того, чтобы оттачивать друг друга. Железо острит железо. А это значит, что будет трение. Знаете, чуть раньше я говорила о единстве. Вот что я вам скажу. Пока нет посвящения единству, никогда не будет и битвы. День, когда мы с Джоном решили днем начала атак на наш брак. Пока мы встречались, никаких атак на наш брак не было. Но как только мы заключили завет и сказали, мы будем жить как одно, вот тогда и начались атаки. Нам необходимо понять, что мы действуем мечом вместе с другими людьми. И у каждого из нас есть часть. Но наша часть необходима. И наша часть должна быть заострена. Я на самом деле верю, что фраза, которую я услышала, встав с постели, «надо перековать меч», была приглашением переделать наш земной язык согласно образу нашего Творца. Чтобы провозглашать Слово во всей целостности, провозглашать Его во всем величии, чудесности и силе. И подумайте, насколько это потрясающе, что Бог доверил нам нетленный язык. Поэтому вот что нам надо сделать. Сказать, что это приглашение говорить словами Бога, мыслить Его мыслями, следовать Его путями. Итак, сабля, которая была доверена нам, и это новое слово для обозначения меча — сабля. Сабля, которая доверена нам, получает свое осуществление, когда мы говорим слово. Говорение слова дает рождение нашему мечу. И мы поднимаем его, высвобождая Слово Божье. Так Слово реализуется в нашей жизни. Итак, мы обнажаем меч, говоря слова жизни, силы, справедливости, истины, света и надежды. И вот так мы начинаем сражаться в невидимой сфере. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16-17 стихах, сказано, «Все Писание вдохновлено Богом». Это значит, что оно вдохновлено Духом Божьим и полезно, чтобы учить нас тому, что истина, и помогать нам осознать, что в нашей жизни неправильно. Оно исправляет нас, когда мы неправы, и учит нас поступать правильно. Бог использует его для того, чтобы приготовить и оснастить свой народ для всякого доброго дела. Итак, как видите, если вы попытаетесь делать добрые дела, не используя при этом меч Слова Божьего, для того, чтобы оно исправляло, учило и готовило вас, то далеко не продвинетесь. Вам необходимо основание Слова Божьего, потому что именно оно готовит вас к деланию добрых дел. Заметьте, не сказано «все Писания Нового Завета, кроме Откровения, полезны». Тут сказано, что все Писание вдохновлено Богом. Все Писание полезно. Все Писание обладает потенциалом учить,
оснащать и готовить нас к деланию добрых дел. И вот поэтому я думаю об этом. Поэтому меня заботит, что многие из нас плохо подготовлены, плохо осведомлены и плохо оснащены. Потому что... И я ни на кого не нападаю. Я просто говорю, что все мы виновны в этом. Мы проповедовали лишь выдержки из Слова Божьего, вместо того, чтобы провозглашать Слово во всей его силе и власти. Писание — это зеркало для нас. Оно обладает способностью изменять, учить и исправлять нас, созидать, готовить нас и убирать ложное. Оно становится нашим зеркалом. Ни мир, ни наша культура, ни то, что говорят о нас другие люди. Писание — наше зеркало. И язык обладает этой невероятной способностью. Вот что интересно. Я говорила девушкам, что у меня есть эта концепция, которой я немного поделюсь. В Евангелии от Иоанна 3:31 говорится, «Приходящий свыше и есть выше всех». «А сущий от земли земной, и есть и говорит, как сущий от земли». Думаю, я хочу сказать вот что. То, что мы говорим, говорит о том, откуда мы. Если мы говорим небесным языком, это говорит о том, что мы свыше. Это не говорит о том, что мы выше, это значит, что у нас есть преимущество, которого нет у других людей. Библия говорит, что Саул от плеч своих был выше всего народа. И вы знаете о том, что Бог поставил царем Саула, который от плеч был выше всего народа, для того, чтобы люди смотрели на него снизу вверх. Однако вместо этого Саул смотрел на народ и следовал за ним. Мы говорим языком, который должен поднимать наше видение, поднимать людей и поднимать наш статус. Язык обладает способностью возвышать или принижать других, благословлять или проклинать, исцелять или ранить. Мы можем говорить по-земному, а можем научиться говорить по образцу небес. «Тот, кто приходит свыше, на голову выше других посланников», говорит Писание, от Бога. Иисус был на голову выше всех остальных пророков. Далее говорится в переводе послания, «Рожденный от земли, привязан к земле, и говорит земным языком». «Рожденный от небес» относится к своей собственной категории. Иоанна 3:31, перевод послания. Я верю в то, что Бог сейчас поднимает сыновей и дочерей, которые будут в своей собственной категории, потому что у них свой собственный язык. Я стала как бы вооружаться этой концепцией изучения второго языка. Зайдя в интернет, я стала размышлять, а каковы выгоды изучения второго языка? Помимо прочего, разве не замечательно просто время от времени учить иностранный язык? К примеру, что значит итальянское слово «бачи»? Я захотела найти, в чем же выгоды. Говорят, что если в вашем разуме два языка, они в процессе переработки информации находятся в постоянном конфликте. Поскольку они в постоянном конфликте, ваши познавательные способности повышаются, и это улучшает вашу способность принимать адекватные решения, потому что вам все время надо выбирать из двух вариантов. Исследования доказали, что изучение второго языка предотвращает слабоумие. Ну не чудо ли? Так что если у меня есть язык небесный и язык земной, в моем разуме каждый раз, когда возникает ситуация, есть выбор. Я могу говорить небесным языком или говорить языком земным. Я могу интерпретировать ситуацию согласно земному языку или же так. Благословляйте проклинающих вас, благотворите и так далее. Я могу интерпретировать. И когда я делаю это, то обновляю свой разум, в то время как слабоумие — это противоположность обновлению разума. Это сниженный разум. Так что я подумала, что это настоящее чудо. И это только земной язык, говоря об изучении итальянского, а это небесный язык. И это просто логично. Если небеса — наш дом, не должны ли мы знать язык своего дома? Не должны ли мы изучить язык места, куда направляемся? Я имею в виду, если бы я узнала, что в следующий месяц отправлюсь в Италию, не лучше ли было бы для меня выучить, по крайней мере, несколько итальянских слов? Но это не путешествие на неделю, ведь на небесах я буду жить вечно. И разве вы не думаете, что небесный язык вдруг становится гораздо важнее того, что у меня есть сейчас? Особенно, поскольку его можно понять. Родным языком моего отца был не английский, это был итальянский. Он так и вырос. Оба его родителя приехали сюда с Сицилии во времена невероятной бедности. С детства его первым языком был итальянский. Он ходил в школу и говорил с акцентом.
Ему было так стыдно, что у него акцент, потому что быть итальянцем в те времена означало не то, что у тебя одежда от самых крутых дизайнеров, что у тебя классные дома и машины. Это означало, что ты необразованный, ты бедный, что причина того, что ты приехал сюда, плохое положение, и ты просто потребитель. Поэтому мой папа делал все возможное, чтобы скрыть свой язык. Он женился на моей маме, которая иностранного языка не знала. Она родилась в Америке. Я никогда не слышала, чтобы мой отец говорил на родном языке, кроме случаев, когда он был со своими братьями. И когда он и его братья собирались вместе, их жены расстраивались, потому что они говорили только по-итальянски. И моя бабушка говорила только по-итальянски. Говорили они очень громко, и я думала, почему я никогда не слышала этот язык? Но это был не просто язык, это был ритм. В итальянском языке есть свой ритм, есть свой распев, восходящие и нисходящие тоны. Не так давно я была в Италии. Я летела из Милана в Рим и заснула в самолете. Проснувшись, я услышала ритм родного языка своего отца. Но понимаете, какими бы замечательными ни были многочисленные земные языки, есть ритм языка нашего небесного отца. Это не язык матери, а язык отца. Это творческий язык. В Псалме 44:2 сказано: «Излилось из сердца моего слово благое». И думаю, что если мы и взяли что-то из этих уроков, так это слово благое. Есть мрачный враг, есть пленная дочь, есть пленный сын. Есть люди, ждущие, когда вы спасете их. Есть благое слово на земле, как бы ни было ужасно на ней сейчас. Есть слово благое. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе». Я читаю стихи царю. Желание нашего сердца — вот что побуждает нас читать стихи. И мы читаем стихи не монотонно. В нашем сердце слово «благое». Наше сердце переполняет, и мы провозглашаем стихи для царя. Язык мой — трость скорописца. Священное Писание живое. Оно живое дыхание нашего истинного дома. Вот как мы находим его. Каждое предложение Библии наполнено не только тем, что мы думаем. Оно наполнено картинами, звуками и образами небес. Слово Божье превосходит все, что мы знаем здесь, на земле. И наши знания — лишь тень. Мы должны понимать, что слова — это начало. Слова Божьи — это начало всего того, что мы видим. Вот поэтому так важно, чтобы мы внимательно следили за своими словами. Если говорить о возникновении разных языков, то произошло это во время строительства Вавилонской башни. Мы знаем эту историю, но я хочу вернуться к ней. В книге Бытие 11:5-9 сказано: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. И все, что они задумали делать, могло стать возможным». «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно отметить, что процесс строительства, не одобренный Богом, мог бы завершиться. Могло случиться невозможное, потому что люди были в одном месте, и у них был один язык. А что было бы, если бы мы были в одном месте, у нас был один язык, и мы следовали бы Божьей цели? Я не могу даже представить. Итак, один язык, который мы имеем, — это язык чуда Божьего. Книга Деяния, 2 глава, стихи с 6 по 11. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима, Иудеи и Прозелиты, Критяне и Аравитяне,
слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Множество народа собирается, когда небеса обретают голос на земле. И то, что мы поистине говорим, необходимо перевести, чтобы каждый мог слышать. Чудо Божье не наше чудо, не суд Божий, не боязнь суда над людьми, но чудо Божье. И если мы начнем покорять себя говорению слов Бога, тогда, я верю, Его чудо проявится на земле. Так что даже важнее, чем разделять наш общий земной язык, важнее даже, чем говорение на языках, это сделать так, чтобы то, что мы говорим, было понято и прославляло Бога. В день Пятидесятницы провозглашения небес вторглись на землю, и вся земля услышала то, что Бог так долго хотел сказать. Эти слова не говорили людям священники, и по причине регионального разделения Иисус тоже не говорил их. Так что если мы будем выбирать слова, чтобы удалить из них свою личность и прославить Бога, мы увидим то же, что и тогда. Итак, нам необходимо посвящение единству. А единство речи создает единство действий, создает единство цели, и нам необходимо быть людьми, которые начнут это понимать. Итак, у каждой из нас есть недостающая часть целого. Но если мы не будем понимать, что мы провозглашаем, мы упустим суть. Мы пророчествуем отчасти и знаем отчасти. Поэтому нам следует понимать, если у меня есть часть и есть моя часть пророчества, тогда мне необходима ваша часть пророчества, а вам нужна моя. Нам надо

объединиться, чтобы был не просто набор частей, потому что когда мы достигнем полноты, это будет воплощением того, кем Иисус хочет нас видеть на земле. Поэтому мы не истолковываем Слово, мы провозглашаем Его. Я говорю не о том, чтобы делать это так, чтобы люди удивлялись, что бы это значило. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что я понимаю. Многие люди стали законниками. Я понимаю, что многие люди бьют других словом, как дубиной. Поэтому многие служители сказали, «Я буду просто учить принципам». Да, принципы хороши, но у них нет силы преображать. Они не живые, они не вечные. И я в качестве примера использую себя. Когда я совершала свое путешествие от рабства к свободе, Бог постоянно говорил мне, «Твое прошлое — это не твое будущее». «Твое прошлое — это не твое будущее». «Твое прошлое — это не твое будущее». Но Он не просто говорил мне эти слова. Он связал их с посланием к филиппийцам. Если бы у меня было только «Твое прошлое — это не твое будущее», и я говорила бы эти слова без привязки к Писанию, тогда люди помнили бы только эту фразу. И вот что я вам скажу о фразах. У них есть срок годности. Они живут столько, сколько люди их помнят. Но знаете, есть места Писания, которые я не читала многие годы, но помню их. Я просыпаюсь, и Дух Святой напоминает мне место Писания, которое я не читала уже 10 лет. Почему? Потому что Писание вечно, оно живо и говорит со мной. Так что нам не нужно то, что имеет срок годности, что теряет силу. Нам необходимо вечное, потому что очень многое во время перевода теряется. Когда я читаю книгу Иова, это не самая моя любимая книга. Но когда я читаю историю об Иове, может быть, я единственная здесь, которая почувствовала такое, но мне действительно казалось, что слова советчиков Иова выглядели очень умными. Я говорила, да, наверное, это правильно. Да, он, видимо, прав. Да, может ли человек сделать такое? Да. Их слова звучали замечательно, пока не появился Бог. Иногда мне кажется, что наше поколение — это поколение мудрых глупцов, потому что мы все знаем и ничего не делаем. И с нас будет спрошено, соответственно тому, сколько мы знаем. Появляясь, Бог говорит в 42 главе книги Иова, «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея?» «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Иова 42:3. «Потому что Бог сказал, кто этот, который омрачает мое провидение? Кто это, который затемняет его?» И, наконец, Иов сказал, «Я полагаю руку на уста мои, я просто замолкаю». Мы затемняем и омрачаем то, что Бог хочет, чтобы мы провозглашали, даже если провозглашаемое нами тайна, а мы просто пытаемся все объяснить. Есть определенные вещи, и я честно вам скажу, у нас есть друзья, которые недавно пережили смерть сына, и это никогда не будет иметь смысла в земном понимании, никогда не будет иметь смысла. Но в вечности смысл станет мне понятен. Поэтому, когда мы попытаемся ответить на вечные вопросы с земной точки зрения, мы всегда будем омрачать Божье провидение. Мы будем искажать его и преуменьшать его силу. Второе послание Тимофею 4:2-4. Это поручение Павла Тимофею. «Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратятся слух и обратятся к басням». Вместо того, чтобы проповедовать легкие слова, мы должны проповедовать слова света. Я понимаю, что в прошлом были пугающие периоды. Я переживала такие. Да и сама я в прошлом, вероятно, была пугающей. Но когда мы начнем проповедовать слова света, чтобы действовал Дух Святой, когда мы начнем, читая Писание, делать паузу, примерно так, давайте поразмышляем над этим, потому что Дух Святой может взять один оттенок света и по-разному отразить его в разных сердцах. Иногда мы говорим, «Я думаю, что на самом деле Бог это не имел в виду». Я уверена, Он имел в виду вот что, а Бог говорит «но». А Бог говорит, «Дорогая моя, в собрании сидит женщина, которой надо прочувствовать это в полной мере. Эти слова должны проникнуть в ее сердце. Поэтому мы должны позволить Слову делать то, что оно желает сделать». Уильяма Бута, основателя Армии Спасения, взяли интервью на заключительном этапе его жизни и спросили, «Как вам кажется, какие самые большие опасности ждут церковь в ближайшие 100 лет?» Он сказал следующее. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что наибольшими опасностями, которые в ближайший век ждут церковь, по моему мнению, будут такие.
Религия без Духа Святого. Христианство без Христа. Прощение без покаяния. Спасение без обновления. Политика без Бога. И небеса без ада. Вот это да. Не время сейчас разделяться. Не время показывать пальцем и говорить: «Я знаю, что эта церковь ищет каких-то необычных ощущений». Или: «Я знаю, что Ванта-Баптистская церковь погрузилась в законничество». Не время. Цель другая. Мы принимаем решение, что будем верными управительницами Слова Божьего. В книге Притчи 12:18 сказано: «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Если мы можем ранить своими словами, то можем и исцелять ими. Вместо того, чтобы использовать Слово Божье для того, чтобы судить, показывать пальцем и разделять, нам необходимо провозглашать свет, надежду и Божьи мысли. Исаия 55:8-11. Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Я считаю, что у нас есть шанс сказать: «Я хочу быть плодоносной. Я хочу, чтобы Слово Божье распространялось. Я готова быть отражением этих «да» и «аминь». Я буду говорить Слово Божье Богу». В Евангелии от Иоанна 14:6 говорится, что живое Слово — это источник всех могущественных, преображающих истин. В конечном итоге истина — это не теория для дебатов, а Слово, ставшее плотью. Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». От Иоанна 14:6. Есть большая разница между тем, что говорить истину, и быть истиной. Иисус есть истина. Поэтому нам надо быть способными сказать то, что сказал Иисус. Когда Иисус ходил по этой земле, Его слова записаны в 10 главе послания к евреям. Он сказал: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны Тебе». Мне так нравится понимать, что нам не надо приносить всесожжение и жертвы за наши грехи. Но на этом Он не остановился. Он сказал: «Тогда Я сказал: вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10:5-7. Итак, возникает вопрос: что написано о нас? Что написано о нас? О каждой из нас написано по-разному. Нам просто надо сказать: «Я пришла исполнить волю Твою. Я пришла исполнить все, что написано обо мне в Твоей книге». Так пусть Писания, которые сейчас горят в вашем сердце, будут смело провозглашаемы вами. Я не хочу, чтобы вы просто читали их. Я хочу, чтобы вы говорили их. Я хочу, чтобы вы молились ими. Я хочу, чтобы вы запоминали их наизусть. Я хочу, чтобы вы не просто запоминали их ради Царя, но и читали их Ему. Я хочу, чтобы вы говорили их вслух, потому что я и в самом деле верю, что вы — часть этого изучения, потому что из вашего сердца излилось слово благое. Бог да благословит вас!

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библиотеки.

И не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно на более чем 111 языках. Ученичество для каждого везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Мэтт Брауэр.

Привет, я Мэтт Брауэр. В следующие полчаса я представлю вам что-то из моей музыки. Я приглашаю вас сесть, расслабиться и, надеюсь, наслаждаться. Я пишу музыку уже несколько лет. Я пишу песни. Я вырос в месте под названием Новая Шотландия. Это восточная Канада, рядом с океаном. Это ведет меня к следующей песне, которая называется «Океан». Меня всегда влекло к воде, чтобы быть у океана и видеть берег. Я всегда думал об этом. Есть что-то особенное в созерцании этого огромного пространства. Там ощущаешь присутствие Бога-Творца. Ты видишь, какой Он огромный, а мы такие небольшие. В этом есть что-то удивительное. Он тихий и безмятежный. Каким может быть только океан, но он может быть и оглушающим, и это пугает. Это также опасно. Когда я писал эту песню, идея того, чтобы потерять в океане, сильно коснулась меня. Это ощущение полной беспомощности. И сколько из нас в нашем поколении чувствуют себя именно так? Хотя есть столько способов связаться через социальные сети, цифровой мир. Часто мы ощущаем себя изолированными, одинокими. И просто удивительно, что мы можем потеряться так легко. Эта песня говорит о том, что такое потеряться в океане, и как в наших жизнях порой происходит что-то подобное. Но я скажу, что за последние 3 года своей жизни я увидел что-то удивительное, что-то невероятное. И это, я говорю сейчас об отношениях с Богом, о моих отношениях с Иисусом. Это мой свет во тьме, это маяк в темном и порой пугающем океане. Вот о чем поется в этой песне. Давайте ее послушаем.

Это была песня «Жало во плоть». Эта песня повела меня в новом направлении, как автора песен. Мне всегда было легче писать баллады, то есть медленные песни. Мой друг на самом деле написал эту песню в скайпе. Он был в Канаде, в Нью-Брансвилле, а я в Хьюстоне. Нам было трудно связаться и писать песни вместе. И мы подумали, а почему бы нам не сесть за компьютеры, связаться в скайпе и посмотреть, получится ли сесть с гитарами и попробовать написать песню. Так родилась эта песня. Она пришла из беседы об отрывке в Библии, где апостол Павел говорит о жале в его плоти, о том, что не давало ему идти вперед. Мы подумали, что было бы интересно придумать такой город, жало во плоть, и поговорить, что это означает застрять в таком городе, и о том, как можно стряхнуть себя это и стать свободным в новой жизни, и все начать заново, все начать сначала. Вот так и получилась эта песня. И было весело записывать ее и также исполнять эту песню, потому что она так отлично от тех песен в другом стиле. Для меня, как автора, это всегда что-то новое. Как я говорил ранее, я уже довольно долго пишу песни. Это такое удивительное переживание, когда можешь видеть каждый Новый год, каждое новое переживание как возможность понять, чему Бог старается научить тебя, и как я могу выразить это и поделиться с другими людьми. Я много путешествую уже последние несколько лет, и ощущаю себя кочующим цыганом, нуждающимся в месте, которое можно назвать своим домом. Я постоянно думаю об этом. Это для меня важная тема. Я езжу туда-сюда между Канадой, Хьюстоном в Техасе и Нэшвиллом, Теннесси. И примерно полтора года назад я, наконец, женился. Мы с женой встретились, когда оба были в Гватемале, в миссионерской поездке. Это было удивительное переживание, когда мы смогли соединиться в среде, где мы не могли показать себя в лучшем виде. Мы были уставшими, мы много работали, мы были грязными, потными. Короткие ночи и длинные рабочие дни. Это раскрывает тебя и показывает твое нутро. Но мы сумели увидеть сердца друг друга и узнать друг друга очень хорошо. Супружество — удивительное переживание. Оно так сильно изменило мое восприятие жизни, если бы вы знали. Новый альбом под названием «Восход» создан именно из этого восприятия. Все песни написаны за тот период, когда мы с Ханной женаты и живем вместе. Что-то в той любви, что я чувствую к своей жене, любви, которую я испытываю, расширило мое сердце и помогло мне смотреть на весь мир с большим состраданием, смотреть и иметь возможность переносить то, что происходит вокруг, стоически, спокойно и легко. Любить моих окружающих ближних более глубоко. Так что это интересное путешествие, которое продолжается последние полтора года. И я также увидел, сколько приносит сотрудничество, когда ты работаешь вместе, в команде. Я ощущаю, что Бог призывает всех нас идти на этот риск. Иногда бывает труднее впустить кого-то в свой мир, позволить ему участвовать в твоих делах, чем все делать самому. Но я верю, что все великие дела, которые мы совершаем в жизни, мы совершаем с чувством общности, потому что именно тогда это и значит что-то, когда люди могут соединиться с тобой, и когда они могут проходить с тобой разные периоды твоей жизни, и что-то совершить совместно, именно с тобой, а ты с ними. Делить с тобой Божью любовь или начать какой-то проект или помочь нуждающимся. На эту запись я пригласил как можно больше своих друзей, которых я встречал за многие годы, чтобы они помогли мне или записать песни, петь, играть, или помогли как-то еще. Это было чудесное переживание, потому что я ощутил, что все поднялось на новый уровень. Мы смогли соединить творческие способности друг друга, ободрить друг друга в Господе, обсудить разные нужды, аспекты того, как мы вместе можем общаться в нашем

поколение, чем мы можем быть полезными друг другу. Мы обсуждали, что происходит в нашей культуре и как мы можем друг другу помочь. Так что сегодня я призываю всех вас, когда у вас будет шанс, сделайте шаг за пределы своей зоны комфорта, пройдите на этот шаг, сделайте этот риск. Возможно, именно в этом году это может немного пугать, может быть, немного страшновато искать новую группу людей для работы. Я понимаю, но вы не будете разочарованы, потому что даже если у вас ничего и не получится, даже если вам будет неуютно и просто удивительно, что Бог тогда может сделать, когда мы открываемся друг для друга? Когда мы честны, я думаю, вы будете удивлены, что Бог сможет сделать через вашу жизнь. Примите этот небольшой призыв, это послание. Надеюсь, вам понравится следующая песня «Восход», которая родилась в моих отношениях с женой. Для меня это действительно переход от одиночества к общению. Итак, слушайте песню «Восход».

Привет. Было очень здорово, правда. Спасибо, что провели со мной эти полчаса и позволили мне поделиться с вами песнями из моего сердца. Я чувствую себя прекрасно в этот момент моей жизни. Я хотел бы попросить вас связаться со мной в следующий раз. Кто знает, может быть, год или два года или пару месяцев мы с вами не увидимся. Есть разные способы, как мы можем с вами связаться. Я приглашаю вас зайти на мой сайт mattbrauer.com. Там есть ссылки на Facebook и Twitter. Напишите, что вы думаете о шоу, которое вы сегодня видели. Я сделаю все возможное, чтобы ответить каждому из вас. Возможно, мы можем встретиться лично на концерте и как-то ободрить друг друга. Для меня это и есть музыка. В этом суть музыки. Это было бы здорово. Спасибо за ваше время. Благослови вас, Бог.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня в программе мы поговорим о главном условии счастливого брака, а также будем молиться о ваших семьях. Не пропустите! И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Мы будем говорить сегодня о семье. И сегодняшняя среда, масс-медиа заполнена множеством советов, множествами разных рекомендаций о том, как начать хорошую семью, как найти себе свою правильную половинку. Социальные сети полны разных таких советов. Но из-за такого обилия советов уже люди не знают даже за что и цепляться, за какой конкретно совет. Уже возникает такое ощущение, что хороший брак — это лотерея. Кому-то повезет, а кому-то нет. Вот как попасть человеку в число тех, кому повезло?
1: Ну, прежде всего, человек должен понять, кто сотворил человека и кто сотворил брак. Читая Библию, в самой первой книге «Бытие» мы находим желание Бога. Бог говорит: сотворим человека по образу Божьему. И далее говорится: и сотворил Бог мужчину и женщину, сотворил их. Угу. То есть мы видим, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему, и Бог сотворил человека социальным для жизни в семье и в браке. Потому что когда Бог увидел, что не нашлось помощника, равного Адаму, Бог сказал: нехорошо быть человеку одному, и сотворим ему помощника. Поэтому для того, чтобы действительно понимать, что такое жизнь человека, что такое брак, ценности брака, необходимо прийти к его создателю, к Богу. Потому что Бог сотворил человека и сотворил брак. И Бог все сотворил по закону. То есть есть духовные законы, uh-huh. есть законы, которые касаются социальных взаимоотношений, есть материальные законы. И как говорят юристы, незнание закона не освобождает от ответственности. И Библия содержит понимание этих духовных законов построения счастливого брака, счастливой семьи. Библия содержит законы, которые касаются социальных взаимоотношений в семье и законов, которые касаются материального этого мира. Поэтому для того, чтобы брак был успешным и чтобы повезло, необходимо прийти к его создателю, к Богу и узнать эти законы.
0: Ну, в общем-то, это логично, да. Приходишь к Богу, к тому, который создал брак, и просишь у него ответ на то, чтобы создать свою собственную семью. Но когда вот наступает момент, там, 18 лет, например, молодой человек влюбляется, его переполняют чувства, там уже как-то не до советов, не до каких-то законов. Я сам себя вспоминаю в юности, то есть контролировать себя невозможно практически.
1: Первую влюбленность, да.
0: И уже в то время у меня уже появлялись мысли о том, что я собираюсь создавать семью. Вот. Но существует ли какой-то конкретный возраст, в котором уже можно говорить серьезно о создании брака? Какой-то есть такой конкретный возраст?
1: Прежде всего, Библия говорит о том, что брак и семья — это не просто твои, как бы сказать, желания, а семья возлагает огромное количество ответственности. И поэтому, прежде всего, в брак должен вступать тот человек, который уже готов брать ответственность. Прежде всего, за взаимоотношения в семье. Это касается материальной ответственности, потому что, опять же, Бог говорит: и оставит человек отца своего и мать, и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. То есть о чем говорит? Для того, чтобы брак, он создавался на Божьих основаниях, молодые люди должны начинать жить самостоятельно. Поэтому, прежде всего, это касается социальной зрелости мужчины и девушки, которые готовы вступить в брак. Потому что есть, к сожалению, люди, которым уже далеко за 40, они еще социально незрелые. Они не готовы взять ответственность даже за свою собственную жизнь, не говоря уже о семье. Ну, как говорила еще моя мама, мужчина состоит из мужа и чина. То есть муж, тот, который взял ответственность за свою собственную жизнь, за ответственность за жену и за детей, и у него есть уже определенное положение. То есть он способен зарабатывать достаточно, чтобы содержать свою семью. То это возможно только уже после окончания школы и определенного профессионального уже обучения, и уже когда есть хорошая работа.
0: Ну, такие вот взгляды, можно сказать, консервативные в отношении семьи, они присущи старшему поколению, которое не было, может быть, воспитано в нынешних каких-то условиях. Сегодня же молодежь, мы видим, особенно, ну, не заморачивается по поводу того, чтобы себе создать какую-то семью, такую на долгий срок. Их интересуют чувства, их интересуют какие-то отношения. Если что-то вдруг не понравилось, тут же предлагается развод. И развод во многих случаях является, ну, решением в глазах этих людей, решением их проблем. Откуда такое вот, ну, легкомысленное отношение к семье? Откуда оно взялось?
1: Ну, прежде всего, непонимание важности и ответственности построения семьи. То есть, если рассматривать вопросы духовно, то есть на первом месте важное значение каждого человека – это вопрос спасения, покаяния, примирения с Богом. Второй вопрос по важности – это создание семьи. Даже, вот, можно сказать, ну, некую такую небольшую аналогию провести. Если человек решил купить дорогой смартфон, когда он покупает этот смартфон, то к нему идет очень такая объемная инструкция. И обычно любая инструкция начинается с жирного такого текста из предупреждения. Пожалуйста, не начинайте пользоваться устройством, пока вы не проработаете эту инструкцию. И люди, которые потратили определенное количество денег, они уже дорожат этим смартфоном, они начинают его внимательно изучать. Потому что если небрежное отношение к этому устройству, оно придет, ну, принесет много разочарований. Эмоциональных, что устройства неправильно работают, и, может быть, финансовых, что необходимо будет его ремонтировать. Но создание семьи на множество порядков сложнее и важнее для человека, чем покупка дорогостоящего оборудования. Поэтому, прежде всего, конечно, необходимо прийти к Богу, прийти к духовным людям. Даже, ну, в Библии говорится такое, есть место, что ведение ищут у священников. То есть видение – это вопросы, касающиеся мудрых советов. Как необходимо принимать ваши жизненные решения на основании Божьих заповедей и Божьих законов.
0: На самом деле, развод – это не решение. Проблемы в семье – это катастрофа. Это все равно, что я себе представляю, летит самолет, и вдруг у этого самолета какая-то неполадка, шасси не выходит. И командир корабля принимает решение. Вместо того, чтобы долететь до аэропорта и как-то решить проблему, давайте мы тут на месте разобьемся и таким образом избавимся от этой проблемы. Вот такого рода, мне кажется, решение и у развода.
1: Да, потому что в Библии написано, что Бог ненавидит развод. Потому что, еще раз говорю, в планах Бога это семья. Это было еще в самом сердце Бога, еще до начала творения этой вселенной.
0: Всякая трудность в семье – это испытание. И с такими подобными испытаниями столкнулись герои нашей истории – Надя и Леша Кудрявцевы. Давайте посмотрим.
2: Усі молодята у день весілля виключно красиві. Проте за фасадом щасливих облич часом ховаються непривабливі секрети.
3: Ми зустрічалися з Льошою, я його дійсно любила. И через 9 месяцев наших встречаний оказалось, что я беременна. Поэтому мы поженились. Но, конечно же, это был вынужденный брак.
4: Первоочередные вопросы, которые меня волновали, они не были связаны с семьей, с ребенком, как купить там кроватку, памперс и прочее. Меня интересовало, где взять дозу.
2: Про те, що чоловік вживає наркотики, Надя не здогадувалася. Начебто все було як у всіх. Звичайна молода сім'я, новонароджена донечка, пелюшки, сорочечки і постійна нестача грошей.
4: Вона розуміла, що я хожу на роботу, зарабатываю, вона їх не бачила, цих денег. І коли у неї виникав питання, де ж гроші, вот, мені в очередний раз приходилось її обманувати, що там потратив на ігрових автоматах або ще щось. Там у Наді мог общі гроші взяти без проблем, то, що відкладували, то, що подарили.
3: Было очень грустно обнаружить, что нет там очень много золотых вещей дома.
4: Ты тихонечко взял себе это и ушел.
3: И оказалось, что они в ломбарде. Ну, это он не сразу сказал, он сразу никогда не признавался. Оказывается, что он и тут врал, и тут врал, и тут. И это разрушает внутри.
4: Мною руководила острая потребность употреблять наркотик. Ну, мне ничто не интересовало другое. Только вот лишь бы мне. Мне сегодня надо, надо, надо.
3: У каждого человека, я верю, что есть своя точка кипения, когда вот все.
2: Втомившись від брехні, Надя вирішила пожити окремо від Льоші. Саме в той період вона дізналася про залежність чоловіка. Це стало останньою краплею, і молода жінка подала на розлучення.
4: Глубоко в серці жалів о том, что мы разошлись с Надей. Глубоко, конечно же.
3: Плакала, расстраивалась, пыталась где-то даже запить эту боль.
4: Ну, я не отпускал ее внутри себя, в плане, чтобы она там жила. Трудно это было сделать с каким-то мужчиной, там, с каким-то парнем.
3: Каждый раз это у нас был конфликт, что я ему говорила, что ты мне не помогаешь с ребенком, почему ты не платишь алименты. Мы ругались каждый раз с ним при встрече.
2: Розлучення остаточно розв'язало Олексієві руки. Він уже не приховував свою залежність.
4: Міліція. Много долгов очень. Я уже не мог находить те суммы денег, которые мне нужны были для употребления. Я, ну, скажем так, боялся попасть в тюрьму, потому что уже приходилось идти на такой риск, а то когда, ну, вот-вот, если споймают, то это тюрьма. Я очень злился на себя, что я не могу ничего с этим сделать. Внутри. Неужели так будет всегда?
0: В этой истории все было против героев. Слишком молодые и неопытные. Вынужденный, а не желанный брак. Плюс так называемые скелеты в шкафу. Зависимость мужа. Андрей, знание духовных принципов могло ли помочь этой молодой паре пройти через эти роковые испытания?
1: Да, конечно. Потому что когда Бог дал Адаму и его жену, там очень интересно написано. И были оба наги и не стыдились. То есть здесь говорится не просто о физической наготе, а о том, что у Адама и у жены не было тайн друг от друга. Они были искренне и открыты друг перед другом. Угу. Поэтому один из моментов духовных законов построения крепкого брака является открытость перед тем, как молодые соглашаются вступить в брак. Если бы они перед тем, как строить свои взаимоотношения, признались друг другу, какие у них есть проблемы, какие, может быть, вопросы еще не разрешены, и готовы были принять друг друга и работать над ними, то не было бы таких проблем в браке. А тут явно показано, что она не знала, что он употребляет наркотики. Он скрывал это. И их взаимоотношения строились просто на чувственности, желании получить какие-то удовольствия. И когда она забеременела, неожиданно, то есть это подтолкнулось... Их подтолкнуло вступить в брак. Но не было прочно духовно правильного основания для этого.
0: Что вообще молодой паре необходимо сделать, чтобы избежать впоследствии таких ошибок?
1: Да, во многих церквях есть такое служение добрачное консультирование. То есть когда священники, служители церкви, они проводят консультацию с молодыми. Отдельно могут, допустим, с парнем, отдельно с девушкой, потом вместе. Потому что создание брака – это не просто возможность убежать от каких-либо проблем, а создание брака иногда еще эти проблемы, можно сказать, увеличивает. Потому что все, что сейчас в мире, направлено на то, чтобы как бы разрушить семью. Потому что мы знаем, что враг душ, человеческий дьявол, он ненавидит семью, поэтому любыми путями пытается разрушить.
0: То есть, скажем, если...
1: Да, необходимо добрачное консультирование.
0: Угу. Но если молодой человек и девушка связали свою жизнь уже вместе, остается все-таки такое, наверное, ощущение друг у друга, что я могу все-таки иметь некую свою личную жизнь, немножечко кусочек для себя, про который, может быть, муж или жена не знают. Допустимо ли между мужем и женой иметь какие-то, может быть, несущественные, но небольшие тайны?
1: Но я так допускаю, что, допустим,

0: допустим, ну, своей личной семейной жизни. Вот такая небольшая тайна, когда я готовлю своей жене какой-то сюрприз. То есть я откладываю определенную сумму денег, чтобы пригласить ее в кафе или сделать неожиданно какой-то подарок. Вот. А так я все-таки считаю, что все-таки по максимально отношения должны быть открыты. Потому что стоит только зародиться небольшому недоверию, то это недоверие может перерасти уже и в другие сферы.
1: Ну и мы подошли уже к нашему главному вопросу сегодня. Что же является главным залогом счастливого брака?
0: Но опять же, апостол Павел очень четко говорит. Хочу вам сообщить, да, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж, а Христу глава Бог. Павел говорит о том, что когда Бог творил весь этот видимый мир и творил семью, Бог предусмотрел некую иерархию власти. Для того, чтобы была успешная семья, необходимо, чтобы муж верил в Иисуса Христа, принимал Иисуса и его слово как, можно сказать, верховенное право для своей собственной жизни и для жизни семьи. И чтобы его жена тоже была верующая и принимала духовный авторитет мужа в своей семье. И тогда это дает такую духовную платформу, что и дети будут принимать своих родителей как верховный авторитет семьи.
1: Такой вопрос. Иисус Христос не был женат.
0: Да.
1: В то же самое время Он учит нас также и о браке. Вот насколько велико Его полномочие, чтобы говорить о браке, в котором Он никогда не был?
0: Иисус имеет 100% полномочия учить о браке и, как бы сказать, помогать людям в браке. Потому что Иисус говорит, что прежде, нежели был Авраам, я есмь. То есть Иисус употребляет в себе это имя, которое относится к Богу. То есть тем самым он показывает, что Иисус был еще прежде начала этого творения. Потому что Он есть Слово. А Бог все сотворил Словом. Поэтому Иисус и творил человека, и творил брак. Поэтому Он знает все эти духовные законы. И также Иисус имеет полное право, потому что через здоровые семейные отношения Бог показывает, как Иисус любит свою церковь. Павел поэтому писал, что тайна сия велика. Он говорит, я пишу об отношении Христа Иисуса по отношению к церкви, так, как любящий муж любит свою жену, питает и греет и готов отдать свою жизнь за нее. Поэтому Иисус имеет все полномочия учить, наставлять нас в брачных взаимоотношениях.
1: Такой вопрос. Когда муж и жена объединяются, мы понимаем, у них начинается семья, то есть хлопоты там, по быту, по воспитанию детей. Что происходит в духовной сфере, когда два человека объединяют друг друга в брачными узами?
0: Но в духовной сфере Бог, показывая всю важность брачных взаимоотношений и серьезность последствий, что если это будет неправильно построено, говорит, что семейные взаимоотношения – это брачный завет. То есть это не просто договоренность, можно сказать, испытательный срок или так далее, а это брачный завет, который скрепляется кровью. Поэтому в момент первой брачной ночи, да, разрыв девственной плевы скрепляет взаимоотношения мужа и жены кровью, то есть символом вечности. Поэтому брачный завет, он определяет, что две личности, которые раньше не имели отношений, они соединяют свои взаимоотношения на основании добровольности для того, чтобы жить в мире с единым сердцем и с едиными помыслами, для того, чтобы гарантировать друг другу безопасность и уверенность. И когда происходит благословение в церкви, да, и слова брачного завета, да, быть верными друг другу в богатстве, в бедности, в болезни и в здравии, и только смерть да разлучит нас. Это дает прочный духовный фундамент построения всех других взаимоотношений. Самые близкие друзья. Вот, и...
1: Это очень серьезное заявление, что я буду верен тебе до самой смерти, независимо ни от чего. И давайте сейчас вернемся обратно к нашим героям, к Наде и Леше Кудрявцевым. Когда Бог пришел в их жизнь, у них произошло чудо. И давайте сейчас посмотрим, какое же именно.
2: У цей період один з друзів Олексія, колишній наркоман, запросив його до центру реабілітації залежних людей. І хлопець погодився. Про це рішення дізналася Льошина бабуся, яка дала онукові гроші на лікування.
3: Ну, вона боялась мені дати в руки ці гроші, тому що я, звісно, їх потрачу. Ну, попросили Надю, щоб вона відвезла на машині мене туди в центр. Тим самим проконтролював, щоб я попав в

0: пункт назначения.
1: По дорозі до центру реабілітації Олексій буквально приголомшив Надю несподіваним проханням не виходити заміж, поки він лікується.
2: Ну, даже мислі у мене не було такої, що когда-то ми можемо встановити отношения. Мені було смішно, що він об этом ще думає.
1: У перший же день перебування в центрі Олексій захотів втекти.
0: Там був обід, кушали суп, непонятний какой-то. И тут вдруг заиграла христианская музыка, и такие мысли, куда я попал, катастрофа, что это? Я себя почувствовал таким, ну все, типа, конец пришел. Сдерживал тот факт, что бабушка вот заплатила деньги, все-таки пожилой человек, и вот я пообещал себе, что 2 недели я здесь буду точно.
1: Олексій на силу освоював режим центру, поки одного разу не почув слова, немов призначені йому особисто. Льоша був на занятті, де читали Біблію, і в голові малював собі картини майбутнього.
0: Була така маленька мисль, маленький мостик, що раз в год я просто буду робити собі укол 1 раз в год, і все. І на цьому все закінчиться. І в цей момент читали Біблію, і там були такі слова, що з іскренним Бог поступає по-іскренньому, а з лукавим – по лукавству же його. И у меня такое внутреннее состояние было, что вот, как знаете, как молния, как Бог услышал меня в плане того, что ну вот сижу и обманываю. И я понял, что я не могу обмануть Бога. Мне больше всего хотелось узнать Бога. Узнать, чего Он хочет от меня.
1: З цього моменту життя Олексія змінилося. Він дізнався про те, що додало йому нового сенсу.
0: Что он меня так любит, таким, какой я есть. Ну, даже я бы сказал, переживания такие, как я такой негодяй, и как, ну, может меня любить Бог. Вообще, кто меня может вот любить просто так, в то время, как я, ну, скажем, ну, недостоин любви.
1: Пройшов місяць, перш ніж Надя приїхала провідати Олексія.
2: І я увидела абсолютно другого чоловіка. Тобто це були чисті очі, ну от просто чистий взгляд. Я не могла повірити просто, що таке можливо. Вернути цей чистий взгляд, може бути, якого я ніколи в житті не бачила у нього.
0: Все, о чому ми розмовляли, вірніше, навіть не розмовляли, це був монолог з моєї сторони. Я їй розказувала о Богу.
2: А я сижу, и я ничего не понимаю. У меня 2 высших образования, а я не могу поддержать беседу. И меня оно как-то так зацепило, думаю, я тоже хочу разобраться.
1: Надя стала вивчати Библию, и для неї відкрився новий світ.
2: Хотела по-настоящему, я хотела почувствовать, что это такое, родиться заново, да, и вообще как-то наладить отношения с Богом. Мне было интересно, что же может поменяться после этого. Постепенно вся эта боль, которая у меня была на сердце, она начала уходить. Вся тяжесть, все обиды, все это прошло. То есть я с легкостью с этим смогла распрощаться, хотя 3 года ходила и носила это в себе.
1: Поки Олексій проходив свою реабілітацію в центрі, Надя проходила свою. І через півроку вони зустрілися вже іншими людьми. Олексій – вільний від залежності. Надя – від своєї болі.
2: Начали опять встречаться, это было уже совсем другое встречание. Там не было никакой лжи, там не было никаких обид, это все как-то оно было по-новому. Оно мне ощущалось какими-то такие чистые какие-то отношения. У нас были конкретные планы, мы поженимся, все будет хорошо.
1: Цілий рік Олексій зустрічався з Надією. Разом вони вивчали Біблію і пізнавали один одного по-новому. І ось нарешті настав день весілля.
3: Тебя сегодня в жены. Обещаю любить тебя. Всегда буду с тобой и в горе, и в радости.
4: Обещаю любить тебя и быть с тобой во всех ситуациях, которые бывают в жизни.
0: Когда нас венчали в церкви, я говорил Наде такие слова, что Бог научил меня любить.
2: Там, где как человек ставит точку, Бог ставит запятую. Да? И вот что... Это он все организовал. Мы потому что то, что мы могли сделать сами по себе, мы уже сделали в первом браке, и видно, что ничего хорошего. А это он сделал.
1: Так Надя вышла вдруге заміж за Льошу. У них народилася ще одна дитина – син. Пізнавши цінність сім'ї, Кудрявцеві не втомлюється говорити про це іншим.
2: Чувствую себя счастливым человеком. Это то, чего я очень долго хотела, то, что очень долго искала.
0: Я Богу благодарен больше всего за то, что Он наполнил мою жизнь смыслом, что Он мне дал понять, что в этой жизни ценно, а что бесценно.
5: Возможно, ваша семья переживает кризис, и вы нуждаетесь в поддержке. Мы готовы помочь вам. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой вопрос и помолятся о вас. Андрей, твое мнение? Вот нашим героям после такого страшного, очень болезненного предательства удалось не просто там чашечку склеить, а даже обрести счастье в своей жизни и жить по-новому. Что им помогло?
6: Я смотрел вторую часть этой истории и вспомнил такие слова Иисуса Христа. Невозможно человеком, возможно Богу.
5: Точно.
6: Что помогло? Что да. Алексей, он покаялся, примирился с Богом. И Алексей принял авторитет Иисуса Христа и его слово в своей собственной жизни. Как Павел писал, всякому мужу глава Христос. Когда он принял главенство Иисуса Христа, у него поменялось мышление. Он вдруг понял, что семья – это самая важная и ценная для его жизни, и что он будет бороться за ее восстановление. Он стал молиться за Надю, и она увидела эти изменения в нем, увидела его искренность, что он уже не обманывает, не скрывает ничего перед ней. И она решила разобраться, какая сила изменила ее бывшего мужа. И когда она стала читать Библию, да, Господь поменял ее жизнь. И они что? И они стали встречаться, чтобы больше узнать друг друга, своим, и больше познавать Слово Божие. И уже на новой такой платформе, на правильной такой платформе, они снова вступили в брак. Вот опять же в этом случае со смартфоном, когда человек неопытно пользовался смартфоном и сбил все настройки, да, обычно есть такая функция или кнопочка – вернуться к заводским настройкам. То есть, когда нажимается, сбрасываются все эти ошибки, да, и можно снова пользоваться этим устройством. То если в семье такое произошло, что уже невозможно разобраться, где что, необходимо просто вернуться к заводским настройкам, к Богу, который есть автор человека, который есть автор брака и семьи.
5: Ну и прежде чем мы с вами помолимся о наших слушателях, о семьях наших слушателей, я бы хотел прочитать вопрос одного из наших телезрителей. Спрашивает Елена из России. Когда ты сделала приворот мужу, и сейчас он пьет и не уважает ее? Что с этим делать?
6: Ну, прежде всего, что ей необходимо покаяться Елене, потому что она через приворот, через заговор, она, можно сказать, подавила волю своего собственного мужа. И поэтому у ее мужа сейчас сильнейшая борьба между его внутренними желаниями, да, и невозможностью это исполнить. Поэтому необходимо ей покаяться в этом колдовстве, потому что любое колдовство – это манипуляция чужой волей. Бог сделал человека свободным, дал право выбора, и Бог уважает свободу выбора человека и запрещает другим манипулировать или управлять свободной волей других людей. Ей необходимо покаяться, примириться с Богом, исповедовать этот грех и молиться о покаянии, чтобы ее мужа, чтобы и муж пришел к познанию Иисуса Христа, чтобы в их семье восстановилась правильно вот эта линия власти, чтобы ее муж принял Иисуса своим Господом и Спасителем, главою, и чтобы и она в смирении могла потом принять своего мужа главой. Молиться.
5: Хорошо, Андрей. Ну, давай помолимся за эту ситуацию, за Елену, за ее семью. И также помолимся за семьи других наших слушателей, которые нуждаются в поддержке.
6: Да. У меня есть тоже такое небольшое слово, что к телезрителям поймите, что ваша жизнь цена в глазах Бога. Именно за вас Иисус пошел на крест. И Богу не безразлична ваша семья. Бог любит семью. Бог желает, чтобы все семьи, они строились на основании Божьих заповедей. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты сотворил нас по образу Своему, Господь. Мы благодарны Тебе, что семья была в самом сердце Твоего откровения, когда Ты творил первого человека. Боже, мы молим Тебя за Елену, Господь, за ее семейную ситуацию. Мы молим Тебя за семьи наших телезрителей. И если у них есть серьезные проблемы, угрозы разводов. Господь, я прошу Тебя, вмешайся в эти ситуации, даруй им мудрости, чтобы эти люди покаялись пред Тобой, исповедали свой грех, даруй дар покаяния мужьям и женам, Господь, чтобы они могли по-новому восстановить эти отношения на тех духовных законах, которые Ты заложил для семьи. Мы молились Тебе, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь.
5: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших программ. А также консультанты линии доверия готовы молиться о вас и ответить на ваши вопросы. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. На сегодня мы прощаемся и оставляем вас со стихом из Библии. «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Иначе говоря». Сегодняшняя тема наша. Что такое интуиция? Мы просто говорим об интуиции. И я заметил, что когда вот мы с вами обсуждаем разные вопросы, разумнее всего и правильнее всего это определиться вначале с понятиями. Потому что там отвечать на последующие вопросы просто бессмысленно, если мы не поймем, что это такое. Поэтому первый вопрос к вам. Что такое интуиция? Как вы думаете? Это предчувствие, это вещи, сны, это экстрасенсорный дар или талант. И вообще, как это выглядит? Может быть, кто-то из наших зрителей не понимает, о чем мы говорим. Поэтому давайте попробуем разобраться в понятии интуиции. Пожалуйста, кто хочет быть первопроходцем в нашей сегодняшней программе? Пожалуйста, скажи, что ты думаешь.
1: Ну, мне кажется, это восприятие человеком окружающего мира, причем информация, которую он черпает из подсознания. То есть интуиция — это не логическое порою, а обоснование той ситуации, которая происходит с ним. Часто, вот, мне кажется, это выражается в каких-то экстремальных ситуациях, когда человеку нужно принять решение, а решения нету, и он принимает интуитивно эти решения, как сейчас.
0: Вот в Википедии, у нас есть определение, что это непосредственное постижение истины без логического анализа, основанное на воображении, эмпатии и предшествующем опыте, в кавычках, чутье проницательность. Вы согласны с этим? Может быть, вы добавить что-то хотите к этому определению? Что такое интуиция? Вы когда-нибудь сами испытывали это в своей жизни? Вот такой интуитивный какой-то такой сигнал вы получили и принимаете решение, и он, срабатывает, и какое-то важное решение вами принято, и вы не ошиблись. Бывало такое в вашей жизни?
2: В моей жизни довольно часто интуиция помогает. Ага. То есть я принимаю решение, оно приходит как бы само собой. Я, допустим, играла в лотерею довольно часто и выигрывала. Я, конечно, немного выиграла, но практически всегда. Понемногу, но выигрыш всегда был за мной. Я просто боялась это практиковать для того, чтобы не войти в азарт. Вот. И угадывала цифры, допустим, каких-то сложных задачах. То есть решение задачи я могла сказать сразу, но само решение, процесс решения, я не могла понять, как его решать. Просто угадывала цифру.
0: А как вы считаете, ребят, вот это и есть пример интуиции или это вот именно действительно спонтанное угадывание? Вот интуиция и угадывание – это одно и то же или нет, как вы считаете? Или интуиция более глубокая, немножко другую природу имеет, как вы думаете? Вот вы как сами думаете? Вот это было вот именно
2: мне кажется, да, мне кажется, это что-то общее, немножко как бы и раздельно можно об этом поговорить, но можно и как бы объединить это, потому что интуиция все-таки это и чувство там, предчувствие каких-то событий, mm-hmm. которые могут на самом деле не сбыться mm-hmm. по каким-то обстоятельствам, но могли произойти там, mm-hmm. вот у матери, например, если она переживает за ребенка, начинает за него молиться там неожиданно, не зная, что с ним происходит, а потом ребенок приходит и говорит, знаешь, вот там произошло вот это страшное.

0: событие, но оно мне обошло. То есть предчувствие было, и вроде ничего не случилось, да, но...
1: Ну да, я с этим согласен. Это и есть очень яркие проявления такой какой-то интуитивной связи или зависимости, которая присутствует, ну, между близкими людьми. Ну а все-таки, если вернуться вот к примеру с лотереей, это интуиция или это что-то другое? Может, кто-то хочет вот...
2: Да, я хочу. Ага. Ну вот смотрите, она Юля привела пример интуиции и угадывания, допустим, вот как задача в школьной. Я считаю, что у этих двух явлений, ну, разная основа. То есть интуиция — это больше как-то, ну, чувство, да? Допустим, так же, как и любовь, радость, грусть. Это ведь, ну, берется внутри нас, на эмоциональном уровне. А, допустим, угадывание задачи, ну, каких-то чисел, это уже мы подключаем свой мозг, то есть определяем возможные варианты уже какие-то, и все равно, ну, отчасти интуиция, я соглашусь, присутствует там. Поэтому я считаю, что это две разные совершенно вещи.
1: Да, вот лично я, например, хотел бы для себя лично понять, в интуиции есть ли место для случайности? Вот действительно ли интуиция — это что-то такое, какое-то такое веяние, которое вот на тебя приходит непонятно откуда, и непонятно вообще, что это такое, или есть какое-то основание у интуитивного чутья? Вот поэтому я хочу спросить еще раз, вот у вас в жизни бывало ли так, что интуиция вас не подводила? Водила. Ну, может быть, Юля еще что-то вспомнит, может быть, вот Мария что-то расскажет нам. Бывало ли так, что интуиция вас не подводила и себя оправдывала, когда вы полагались на свою интуицию? И вот после ваших рассказов попробуем давайте проанализировать. Это было вот именно такое спонтанное, случайное угадывание какого-то варианта? Или все-таки было какое-то основание вот так решать? Вот давайте попробуем. Понять.
3: Я могу рассказать вот такой свой личный опыт. Мне кажется, чаще всего интуиция все-таки основывается на каком-то жизненном опыте. Это уже, ну, вывод из каких-то прошлых ситуаций. Например, я была со своим коллегой в командировке на одном телеканале. И первый день складывался не очень удачно. Как-то люди не были очень расположены, чтобы уделять нам время. И, ну, как-то чувствовала достаточно закрытости и не очень хотели посвящать свои процессы, ну, выделять на это отдельное время. И я говорю, давай мы зайдем все-таки еще к директору этой студии, ну, к тому лицу, который там самый главный на тот момент был, как бы просто засвидетельствуем свое присутствие, потому что, ну, он косвенно знает, что мы здесь есть. Я думаю, ну, все-таки, наверное, стоит как-то познакомиться и пообщаться. Мне мой коллега говорит, что, ну, знаешь, мне кажется, в этом нет какой-то необходимости, но не вижу причины для этого, потому что мы работаем на своем уровне, как бы непосредственные задачи с руководством, какие-то глобальные, нам сейчас не нужно решать. Я говорю, ну, давай попробуем, мы все равно ничего не теряем. Я говорю, ну, хорошо, будем полагаться на твою женскую интуицию. Если хочешь, давай попробуем. Мы совершенно без какого-то труда мы попадаем к этому человеку, хотя он очень занятой, и тоже есть целые баррикады, как было дойти до него. Но как-то все довольно-таки легко это разрешилось, и мы очень хорошо пообщались, после чего весь ход командировки совершенно пошел, ну, уже под другим ракурсом. Все двери открылись, и, ну, была хорошая работа. С одной стороны, как говорит мой коллега, будем полагаться на твою женскую интуицию. Хотя тоже еще отдельный вопрос, чем там женская интуиция может отличаться от мужской.
1: Да. Наверное, есть какие-то особенности, я думаю.
3: Но мне кажется, все равно я полагалась на какой-то личный опыт.
1: А вот откуда это взялось?
3: Я думаю, это какие-то...
1: Вдруг неожиданно, а пойдем как директор, хотя у нас вообще там дел у него нет никаких. Но я чувствую, что когда мы попадем к директору, после этого наши дела в этой компании пойдут проще и лучше. Вот откуда это взялось?
3: Ну, наверное, явление. Выводы из каких-то вообще, когда ты начинаешь строить какие-то личные отношения, да, как бы часто человеческий фактор превалирует над какими-то логическими выкладками. Может быть, ну, вот из этого, да. Хотя...
1: Какое основание в опыте эта интуиция черпает?
3: Да, думаю, да.
1: Корень в опыте, да?
3: Да.
1: То есть, вот, вы знаете, очень интересно, мне кажется, что это работа нашего разума, не правда ли? То есть это какая-то особая такая вот функция нашего разума, вот, созданного Богом, когда мы иногда видим плоды и результаты работы разума, и они нам могут казаться совершенно не имеющими корней. То есть они просто так взяли, появились из ниоткуда. А когда мы начинаем разбираться,

0: Оказывается, корни-то довольно глубокие, корни там в нашем опыте, корни в знаниях, которых мы почерпнули. Я могу принять какое-то решение и потом думать, почему я так решил? Да, я оказался прав, но почему я так решил? Только потом, когда я начинаю разбираться, пытаюсь понять себя, если я склонен к тому, чтобы себя анализировать, я, может быть, вспомню, что там 2 или 3 года назад я где-то там по телевизору услышал, какую-то информацию получил, и она где-то подсознательно сыграла свою роль в том, что я принял правильное решение. Ну, вот, мне кажется, вот это вот объяснение такое, некоторое объяснение интуиции. Хотя есть еще такие ситуации, которые трудно объяснить так просто, да? Вот Юля о них говорила. Когда вдруг во сне что-то человек видит, что происходит там с его родственником. Или сколько есть матерей, которые рассказывают, матерей-христиан, которые рассказывают, что они встают посреди ночи и начинают молиться за своих детей, начинают молиться за своих внуков. Когда в моей семье был непростой такой тоже период, и совсем недавно мы с моей мамой вспоминали об этом периоде, и она говорит, я ничего не знала, знал только отец, ты рассказывал об этом ему. Но я тогда, в те дни, я молилась по-особенному за вас. Вот, а это что такое? Это интуиция, связь через космос. А это как обозначить? Что вы думаете, Мария, по этому поводу?
1: Мне кажется, ну, есть моменты, которые действительно мы не можем объяснить. Вот это неверующий человек будет говорить, что это какие-то там высшие материи и каким-то силам может быть приписывать действия, да, в своей жизни. А верующий скажет, думаю, по-другому, что действие Духа Святого, что Бог нам что-то говорит, да, через наше вот внутреннее состояние, потому что кажется, оно совершенно, ну, без причины как-то может меняться, и наши действия могут показаться неоправданными без отсылки к какому-то прошлому опыту.
0: Да, а кто-нибудь может из своего опыта поделиться, вот было ли когда-нибудь в его жизни так, что мы как верующие люди, как христиане, сможем сказать, что Бог мне что-то подсказывал. Можете рассказать? Точнее, вспомнить. И, может быть, не можете поделиться, но можете вспомнить. А если можете поделиться, рассказать, то будет вдвойне лучше. Можете? Пока вы думаете, я просто расскажу. Подтверждение того, что чаще всего интуиция, это коренится в нашем опыте. У меня совсем недавно на автомобиле сломался топливный датчик на насосе, на бензонасосе. Ну, молодые люди поймут, о чем я говорю. Для девочек просто скажу, это та штучка, которая показывает, сколько у тебя бензина находится в баке. И последнее время, я когда заливаю бензин в бак, мне надо, пока я еще не починил, это не исправился, мне надо отслеживать, сколько бензина в баке осталось. И уже 2 раза было так, что я утром вставал и говорил себе, сегодня я встану, сегодня машина у меня встанет, сегодня я не поеду. И действительно, 2 раза, когда я себе это говорил, я заводил автомобиль, проезжал какое-то время, и она остановилась. Я брал канисточку, бежал, покупал 5 литров бензина и заливал, чтобы доехать. Вот это что? Это интуиция? Да, это интуиция. Вы знаете, очень простой упрощенный вариант. Это интуиция, но основанная на опыте. Она не взялась из ниоткуда. Как часто иногда бывает так, что нам где-то какой-то звоночек о чем-то говорит, что-то нам подсказывает, и мы думаем, что это, ну, просто наши догадки какие-то, или это такая пустая интуиция, а на самом деле это наш опыт говорит нам. Да. Олег, ты что сказать хотел?
2: Да, вот я сейчас тут подумал тоже, у меня мысль пришла, что интуиция — это как бы следствие наших мыслей, наших каких-то выводов. То есть вот вы говорили, да, что то есть вы думали о том, что вот надо следить за уровнем бака, да, и то, что может не хватить бензина, и так и происходило. То есть человек настраивает свою интуицию отчасти, потому что она дает ту информацию, о которой он уже думал. Мне кажется, что касается...
0: Мозг работал как-то, да, делал какие-то даже неосознанно какую-то работу, какой-то анализ, да. Потом выдает результаты. Да. Бывало ли у вас так, что вы задавались каким-то вопросом, не могли на него найти ответ, забывали об этом вопросе, а потом неожиданно ответ на этот вопрос всплывал? У меня было много раз так. Вот буквально ты задаешься каким-то вопросом, какой-то задачей, ищешь решение, ответ на какой-то вопрос, какое-то решение ищешь, не можешь найти, бросаешь.

0: подвержены такой вот часто используемой интуиции, и есть люди, которые прям практически каждый день используют, вот стараются больше интуитивно своим чувствам верить больше, чем с логическим с каким-то выводом, да. То есть они часто идут на риск, они часто принимают решения очень быстро и спонтанно, не стараясь там не тратить много времени на каких-то там мелочах, да. А другой человек, он пока все не осмыслит, пока все не взвесит, пока все мелочи не припомнит, он не будет принимать решения. И те, другие получают, в принципе, одинаковый результат. И вот меня всегда удивляют, почему некоторые люди вот, живут интуицией в большей степени, а другие вот такие, ну, более логичного склада.
1: Да, это от склада ума, наверное, зависит, характера. Наверное.
2: И тогда встречный тоже вопрос бывает. Кажется, что ситуация очень похожа. Например, ты в незнакомом городе, да, ищешь там, какой-то объект, там, какое-нибудь здание, ты одинаково, в одинаковой ситуации находишься. Один раз ты идешь интуитивно, и ты находишь, ты просто как будто идешь прямо по карте, и ты знаешь, куда идти, хотя первый раз, например, в этом городе. А, ты находишься в другом городе, тоже что-то ищешь, и совершенно можешь прийти в противоположном куда-то направлении идти. Полагаешься на интуиции.
1: Да, поэтому вот у меня и еще один такой вопрос к вам. А как фильтровать сигналы, которые посылает нам интуиция? Как их фильтровать, чтобы вот не оказаться в такой ситуации, когда ты действительно положился один раз на свою интуицию, сработало, и подумал, о, у меня шикарная интуиция, я всегда теперь буду полагаться на нее. И сразу же на следующий же день ты полагаешься на интуицию и не работает. Как надо ли фильтровать и как это делать?
0: Я не знаю, как фильтровать это, вот такие вещи, но я замечала за собой вот по поводу лотереи, когда я говорила, да, что если я начинаю довольно часто там брать билеты, да, в лотерею, то я проигрываю. А если я, допустим, какое-то долгое время не занималась этим, раз, и сразу выигрывала. И у меня такое было чувство, что как бы нельзя этим злоупотреблять. Иногда тебе везет, но в определенных моментах. А, но это не всегда. То есть это какая-то удача, что ли, или еще что-то. А как-то фильтровать эту информацию, вот я не знаю как.
1: Вот я вот не знаю, как быть с лотерейными билетами. Вот честно скажу, не знаю, вот это везение, или это действительно интуиция, или что. Не знаю, но считаю, что мы должны этому все-таки научиться. Сигналы интуитивные получает каждый человек. Кто-то им доверяет, а кто-то принципиально не доверяет интуитивным сигналам. Кто-то соглашается с людьми, действующими на основании интуиции, а кто-то принципиально не соглашается. Но как бы полностью проигнорировать интуицию тоже нельзя, потому что любой из нас скажет, что иногда голос интуиции, он бывает прав. Но как-то вот определить, когда голос интуиции прав, а когда нет. Вот надо ли это или не надо? Или безопаснее вообще проигнорировать голос интуиции? Давайте вот начнем вот с Марии, а потом Олег скажет.
2: Не знаю, это ответ у меня или вопрос сейчас будет. Просто бывает ситуация, когда кажется, что вот интуитивно ты чувствуешь, что нужно вот там что-то делать. Да? Например, у меня так было с одной поездкой. Я думаю, это будет к лучшему, все хорошо, я должна работать, делать документы, оформлять визу. Думаю, наверняка все это к лучшему. А получается, что у меня одно препятствие за другим идет. И вот здесь вот интуиция, с одной стороны, работает на то, что нужно продолжать делать, а с другой стороны, какие-то странные сигналы. А может быть, моя интуиция меня подводит. И так можно каждый раз, когда, с одной стороны, интуиция тебе говорит, что давай, делай там какие-то отношения строй, или, работаю, ищи в том-то направлении, да, кажется, вот это моя интуиция тут работает, а потом какие-то первые же препятствия могут твою интуицию очень легко пошатнуть.
1: Стать усомниться в интуиции. Да, поэтому нам нужен какой-то критерий. Может быть, Олег знает этот критерий?
3: Ну, как мой опыт подсказывает, вот я вспоминаю, то есть интуиция для меня это не просто вот что-то, то, что пришло извне, вдруг неожиданно, а это как бы ответ на тот вопрос, над которым я думаю или размышляю. Или над той проблемой, которая у меня стоит. То есть я ищу выход, анализирую, думаю, и вдруг интуиция мне подсказывает, что вот так, сделай именно это. И я понимаю, что я к этому иду, и, может быть, как-то в душе или там в сердце прошу Бога помочь, да, и он через интуицию дает мне понять, что вот ты должен сделать так. И тогда я доверяю ему, этому голосу, да, и

0: делаю то, что как бы вот
1: вы
0: я
1: знаете,
0: жду.
1: очень показателен в этом отношении опыт великого нашего химика Менделеева. Вы знаете, слышали, наверное, о том, что он периодическую таблицу химических элементов увидел во сне. Увидел во сне. Честно говоря, я до сих пор не знаю, на 100% ли это правда или это байка, но даже если это правда, стоит учесть, что к тому моменту он уже порядка почти 2 десятилетия работал над этой темой. И даже если он увидел ее во сне, это не говорит о том, что это инопланетяне ему в мозг загрузили эту периодическую таблицу. Он над этим работал годами, корпел, думал, анализировал. И мозг, он порой подсознательно, как мы об этом уже говорили, он иногда проводит свою работу тоже. На подсознательном уровне. Юля, вы что-то хотите добавить?
2: Я вот сейчас так послушала вас и поняла, может быть, такую вещь, что интуиция – это картина в общем. То есть мы смотрим мелкие детали, подсознательно их замечая, да, и мозг видит картину целиком, учитывая даже те вещи, которые мы, когда работаем над каким-то решением, там, проблемой, да, мы их не замечаем. А если сосредотачиваться только на определенных видимых каких-то объектах, да, то это уже будет более логичным решением, да, вот мы видим вот это обстоятельство, это, то последствия должны быть такие. Но интуиция иногда видит больше, она видит обширную эту вот территорию, но тут тоже нельзя как бы не обращать внимания на конкретные вещи. То есть, да, когда делаем выбор между интуицией и логическим решением, лучше, конечно, и то, и другое проанализировать и сопоставить как-то вот что-то среднее, может быть, выбирать.
1: У мужчин в этом плане проще, потому что мы менее склонны именно к интуитивному мышлению, но я с вами абсолютно согласен. Мне кажется, что когда мы получаем интуитивный какой-то сигнал, это в первую очередь не сигнал подчиниться и поставить все на кон, как в казино. Понимаете? Потому что это неоправданный риск, если полагаться просто на интуицию. Но когда я получил какой-то интуитивный сигнал, это для меня возможность включить мой мозг, проанализировать что-то, сопоставить результаты моего сознательного анализа с тем, что говорит мне, подсказывает моя интуиция, что подсказывают мои чувства, мое сердце. И уже совместно, уже как-то соединив свои чувства, соединив свои предчувствия с работой мозга, который мне дан для того, чтобы я думал, собственно говоря, и принимать уже какие-то решения. Думаю, что это и есть тот самый фильтр, о котором я вот вас так спрашивал. Да? То есть мы... Разум тоже не до конца надежен, правда? Мы иногда разумом совершаем ошибки, правильно? Когда мы анализируем, что-то думаем, потому что разум может что-то упустить. Мы несовершенные существа. Также и интуиция, она может и ошибиться. Ну а что будет, если мы соединим одно с другим? Может, получится чуть получше, понадежнее. Да, Мария?
3: У меня тогда появился такой вопрос. То есть интуиция — это... порождение нашего организма, нашего мозга, или это что-то извне влияние? Если влияние извне, то с какой стороны?
1: Да, я понимаю, к чему вы говорите. Я действительно как раз об этом и хотел сказать. Но нельзя и вычеркнуть тех эпизодов, тех моментов, о которых Юля в самом начале говорила. Помните? О том, что матери, да, которые по ночам могут вставать, и они чувствуют, что что-то там происходит, и это не работа разума, очевидно. Я, конечно, как верующий человек, как христианин, я считаю, что Бог тоже может обращаться к человеку и человеку подсказывать, и человеку что-то говорить, побуждать его к молитве, побуждать его к какому-то действию. Да, это может быть. И в Священном Писании иногда мы читаем, в Священном Писании иногда Бог напрямую обращался к своим апостолам, обращался к пророкам и говорил им: «Сделай вот так, скажи так», вполне конкретно. Но тут, наверное, каждый для себя должен будет уже принимать решение и решать. Вот тот голос, который звучит, это просто голос моей интуиции, и я должен быть осторожен, или это голос Божий, который звучит в моем сердце. Но однозначно я могу что сказать, как пастор, как служитель? Чаще всего мы склонны, и нам бы очень хотелось выдавать голос интуиции за голос Божий, сказать: «Бог со мною говорит». Но я призываю вас быть с этим осторожным. Что я хочу предложить? Когда ты слышишь голос интуиции, когда тебе о чем-то подсказывает твое сердце, и ты думаешь, это Бог мне говорит, или это просто мои личные чувства? Надо, конечно, посмотреть на то, как ты живешь, честно себе признаться, находишься ли ты сейчас с Богом в хороших отношениях. Если ты заповеди Божьи не соблюдаешь, если ты Слово Божье не изучаешь, не рассматриваешь его, если ты отодвинул в сторону Слова Божье и действуешь всегда самостоятельно, а не так, как велит Господь, как ты можешь рассчитывать на то, что в этот момент сейчас с тобой разговаривает Бог? С другой стороны, я бы доверял христианину, подлинному христианину, который зарекомендовал себя как добропорядочный, преданный Богу христианин, который живет по Божьим заповедям. И вот я бы пришел к такому человеку и спросил его, вот как тебе кажется, вот у меня такая ситуация, у меня такой выбор, у меня вот такой вопрос. Подскажи мне, что тебе подсказывает твое христианское сердце, что тебе подсказывает твой христианский разум? И такой христианин может мне сказать, ты знаешь, Максим, я не знаю всех деталей, но что-то мне подсказывает и дальше. И я посмотрю на то, какой это человек. И если я пришел действительно к христианину, который Вадим Богом, который заповеди Божьи соблюдает, я бы его мнению доверял. Поэтому мне кажется, что, может быть, вот, кстати, еще один фильтр нашей интуиции, это попробовать сравнить ее с интуицией другого человека. Еще один фильтр, который поможет нам понять, звучит ли сейчас в сердце голос Божий, который нам подсказывает, или это просто наши личные впечатления. Сравнить этот голос с тем, что подсказывает Бог другому христианину. Может быть, вот в этом есть ответы на наши вопросы. Но в любом случае, хочу сказать, что в первую очередь, Бог дал нам разум. Разум, которым мы должны руководствоваться в принятии очень важных, серьезных решений. Но вместе с тем и устранять вот это вот влияние Божье или абсолютно вычеркивать голос интуиции из своей жизни тоже не стоит.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. На нашем предыдущем занятии мы узнали три основных факта. Во-первых, мы узнали, что Бог – эксперт в области капитального ремонта. Он хочет переделать, обновить, преобразить нашу жизнь. Во-вторых, мы узнали, что мы с вами, верующие в Иисуса Христа, являемся Божьим творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять еще до сотворения мира. Итак, вы творение, произведение искусства, над которым Бог продолжает трудиться, и Бог хочет, чтобы вы исполняли определенные добрые дела. И третье, что мы узнали, вам дан духовный дар. Один основной, я так считаю, и еще несколько вспомогательных. Этот духовный дар – кисть в руке Бога. Кистью, которая у вас, он изменяет мою жизнь, а той, которая у меня – вашу. Через Слово Божье, через общение с верующими и через ваши духовные дары Бог изменяет жизни людей. Именно этими инструментами пользуется Дух Святой. И как мы говорили на прошлом занятии, что если ваша жизнь – Божье творение, а вы, ваш духовный дар – это кисть, вам непременно нужно узнать, что это за дар, ведь Бог хочет использовать вас в жизни других людей. Он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа. И знаете, дары некоторых людей можно сравнить с тоненькими кисточками, рисующими очень изящно и с большой точностью. У других людей дары пошире, как вот такая кисть, оставляющая более широкие мазки. У третьих людей вот такие кисти, они чуть-чуть изогнутые, чтобы можно было красить под углом, вот так. Есть еще один тип людей, их кисти еще больше, с ними мало кто общается лично, но они оставляют широкие следы в жизни многих людей. А дары некоторых людей можно сравнить с таким вот валиком. Они не рисуют тонкие узоры, зато быстро окрашивают огромные поверхности. Когда я думал об этом,

и нашей жизни, где столько всего было. Думаю, большинство из нас согласится, что самые искусные картины создаются не валиком. Большинство согласится, что больше всего мы восхищаемся теми людьми, которые сыграли в нашей жизни роль тонкой кисточки, вникая в детали и подробности. Вы можете быть уверены, что Бог дал вам духовный дар. Моя мечта и моя цель в том, чтобы помочь вам выявить ваш основной духовный дар. Об этом сказано у вас в пособии. И я подумал, что иногда полезнее услышать жизненную историю, чем массу теоретической информации. Поэтому я расскажу вам о собственном пути, о том, как я обнаружил свой основной духовный дар и как это повлияло на мою жизнь. Вы видите в пособии, что я разделил свою жизнь на 4 этапа. Первый из них я назвал этапом неведения. Я понятия не имел о своем даре. Я вырос в нехристианской семье и до 18 лет ни разу не читал Библию. Потом я 2 или 3 раза прочел Новый Завет, присоединился к студенческому служению и стал расти. В Новом Завете я встречал упоминания о духовных дарах, но я ни разу не слышал никаких объяснений или проповедей на эту тему. Так что я ничего об этом не знал и особо не переживал по этому поводу, разве что, читая об этом в Библии, я думал, интересно. И следующий этап своего пути я назвал этапом недоумения. Вот с чем это было связано. Прошло 2, 3 или 4 года с момента моего обращения, и всякий раз, когда кто-либо обсуждал в моем присутствии тему духовных даров, неизбежно возникали споры. Спорили, какой дар важнее, этот или тот, какие дары временные, какие вечные, или же говорили, если у тебя нет такого-то дара, ты ничего не достигнешь. Этот дар самый важный, он подтверждает, что у тебя есть то-то и то-то. И люди так много об этом спорили, что у меня опустились руки. Я подумал, не нужно мне этих даров, раз от них столько проблем. Не хочу даже вникать в эти споры. Так что я отодвинул все это подальше и думать перестал. Так продолжалось несколько лет. Потом я поступил в семинарию, а там, как вы знаете, приходится изучать всю Библию, в том числе и тему духовных даров. Я был тогда молодым пастором, и в моей жизни начался этап открытий. Я решил, что довольно пребывать в неведении. Я изучил все слова в оригинале, ведь я учился в семинарии и придавал большое значение языкам. 3 года я учил греческий, 2 года – древнееврейский, и вот я изучил абсолютно все слова, описывающие духовные дары. Я проследил происхождение этих слов. В общем, изучил все и мог сказать, это такое-то слово, оно обозначает такой-то дар, который проявляется так-то и так-то. Вот как это слово употреблялось в древнегреческой литературе и так далее. Когда я все это прошел, я приобрел массу знаний о духовных дарах. Помните, я ссылался на 10 основных принципов о духовных дарах. Учась в семинарии, я узнал основы учения о дарах, и это было очень полезно, как первый шаг. Например, я узнал, как и вы, что у каждого верующего есть один духовный дар или более. Я узнал, что многие верующие получили по несколько даров. Я узнал, что духовными дарами можно злоупотреблять или пренебрегать, но поскольку они даются одновременно со спасением, их нельзя потерять. Я узнал, что духовные дары – это не то же самое, что дар Духа Святого. Дар Духа Святого – это обращение к вере, рождение свыше, а духовные дары – это божественные инструменты, данные нам для служения. Плоды Духа связаны с характером и проистекают из новой жизни во Христе. Духовные дары связаны со служением. Благодаря им мы можем созидать других людей в теле Христовом. Я также узнал, что духовные дары отличаются от естественных способностей. Естественные способности заложены в моем ДНК от рождения. Духовные дары были заложены в мое духовное ДНК в момент рождения свыше. Я узнал, что слово, которое переводится как «дар», «харизмата», буквально означает «дар благодати». Соответственно, все свои дары я не заслужил. Это Дух Святой дал мне их по своему изволению, потому что у Него есть предназначение для моей жизни добрые дела. Так что духовный дар – это подарок свыше по воле Божьей. Итак, я узнал основные принципы относительно духовных даров и мог их разъяснить. Но все не так просто. Я как будто пришел к витрине магазина с различными продуктами. Я мог пройтись вдоль витрины и сказать, ага, колбаса, помидоры, булочки, знаем, знаем. Я мог рассказать о каждом продукте и о том, откуда он берется. Проводя параллель с дарами, я предполагал, что, возможно, у меня есть немного лидерских способностей, а может быть, дар пророчества. Нет, это диковинное слово, лучше его вслух не произносить. Значит, дар увещания. А еще я успешно выступаю перед людьми, наверное, это дар преподавания. Короче говоря,
Я смог выявить признаки 5-6 даров в наиболее общих чертах, и это практически

практически не влияло на то, как я строил свою жизнь. А теперь я хотел бы спросить вас, какой у вас сейчас этап жизни? Если у вас есть ручка, пометьте для себя где-нибудь, на каком вы этапе. Не нужно стесняться. Кто-то подумает, я на этапе неведения, понятия не имею о духовных дарах, поэтому я сюда и пришел. Или я на этапе недоумения, я слышал столько разных мнений, не знаю, чему и верить. Или вы рассуждаете так, я немало знаю о духовных дарах, но моя жизнь от этого не меняется, это не подталкивает меня к каким-либо серьезным решениям. И, наконец, последний этап, то, что я называю этапом применения. Здесь я осознал, что у меня один основной духовный дар и ряд вспомогательных. Я стал по-другому распределять свои жизненные силы и свое время. Я начал принимать важные решения относительно своей дальнейшей жизни. По сути дела, это так сильно повлияло на мой жизненный путь, что сегодня я в этой комнате, в организации путешествия по Библии, именно благодаря моему пониманию духовных даров и того, к чему Бог меня призывает. Ведь добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, напрямую связаны с моими дарами. Поэтому нам с вами необходимо понять, что мы за кисти. Если отнестись к этому недостаточно серьезно, вы можете подумать, что вы вот такая кисточка, а Бог хочет, чтобы вы закрасили целую стену, тогда это будет для вас тяжело. Или наоборот, вы можете подумать, «О, Билли Грэм, какой хороший пример, я буду таким, как он», в то время как Бог поручает вам тонкие, кропотливые задания. А вы будете удивляться, почему у вас плохо получается. Поэтому, если вы осознаете свой ведущий духовный дар и то, как он соотносится с Божьим предназначением для вас, это позволит вам применить его на практике и, возможно, придаст новое направление всей вашей жизни, указывая, чем вам необходимо заниматься. Приступим к делу. Если посмотреть, что говорит Новый Завет о духовных дарах, вы увидите, что есть четыре ключевых отрывка на эту тему. Римлянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава, Ефесянам 4 глава, 1 Петра 4 глава. Можно взять их в отдельности, как четыре колонки, и сказать «Ага». В 12 главе Римлянам перечислены все дары, семь даров. Дальше в 12 главе 1 Коринфянам сначала упоминаются разные дары в первой части главы, а дальше разъясняется, как их использовать. В 4 главе Ефесянам вы можете найти основные виды служения, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И, наконец, Петр в 4 главе своего послания делится своим пониманием этого вопроса. Он бы сказал, «Ну, я думаю, что их можно разделить на два вида – дары слова и дары служения». В общем, могу вас заверить, что любое изучение темы духовных даров приведет вас к этим четырем отрывкам. В таком случае возникает вопрос, как их систематизировать, как их рассматривать. Может быть, дары как отдельные бусинки, которых можно насчитать 28 или 29, и все они перемешаны без всякого порядка, или, может, Бог хотел сказать церкви в Риме что-то одно, церкви в Коринфе другое, а в Эфесе третье, а может быть, между этими дарами все-таки существует связь, и если посмотреть на них через нужную призму, все они займут свои места, и мы сможем это увидеть? Лично я верю, что так оно и есть. А эту призму можно найти в 12 главе 1 послания к Коринфянам в стихах с 4 по 6, которые я включил в ваши записи. Заметьте, что здесь сказано «дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Это послание адресовано церкви, в которой дары практикуются, по крайней мере, больше и чаще, чем в других церквах. Но в то же время члены этой церкви больше других поступают по плоти, заблуждаясь и злоупотребляя дарами. И, как мне кажется, в этих стихах Бог через апостола Павла рисует общую картину даров и того, как они соотносятся. Вы видите, что я выделил некоторые слова жирным шрифтом. «Дары различны, но Дух один и тот же». Как «дары» здесь переведено слово «харизмата», самый распространенный термин, означающий «дар благодати», то, чем наделил Господь, сверхъестественная способность, полученная от Него. Дальше сказано «и служения различны, а Господь один и тот же». Здесь тоже идет речь о духовных дарах, но здесь употреблено слово «диаконион», от которого происходит наше слово «диакон». И, наконец, в третьем из стихов мы читаем «и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». В греческом здесь сказано «энергоматон». Я включил сюда греческие слова, чтобы вы увидели, какое слово в нашем языке похоже на это греческое.
Правильно, энергия, вы сами видите. Я думаю, что апостол Павел здесь классифицирует дары. Во-первых, он говорит о существовании мотивационных даров, как я их назвал. Это горячее желание, стремление, влечение, которое есть у каждого верующего. Я в этом убежден. И дальше Павел говорит, что каждому Бог дает по одному такому дару. Я разъясню это подробнее через минуту. Но еще дальше он говорит, что этот один сильный мотивационный дар будет находить выражение в различных областях служения. И когда ваш ведущий и мотивационный дар будет выражаться в различных служениях, тогда в теле Христовом самыми разными способами будет действовать и проявляться энергия, то есть сила Святого Духа. Позвольте мне суммировать это следующим образом. Есть три вида духовных даров. У каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. И, кстати, это не прямое откровение, полученное на горе Синай. Просто я прочел и внимательно изучил массу книг о духовных дарах. Есть множество хороших мыслей на эту тему, высказанных умными людьми, и именно этот подход показался мне наиболее полезным. Но вы поступаете, как все добрые христиане, выслушайте меня, а потом исследуйте Писание. И помните, что духовные дары не должны разделять верующих и вызывать раздоры, наоборот, их назначение – созидать друг друга в любви. Итак, что я хочу сказать? Во-первых, у каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. Эти дары перечислены в 12 главе послания к римлянам, стихах с 6 по 8. И я постараюсь вам доказать, что ваша задача – выявить и развить этот дар. Второе, в чем я постараюсь вас убедить, что мотивационный дар из 12 главы послания к римлянам – это желание или стремление может выражаться в целом ряде даров служения. А перечень даров служения, взгляните на таблицу в вашем пособии, содержится в 4 главе Ефесянам и в 1 послании к Коринфянам 12:28. И третье, когда мы пускаем в ход свой мотивационный дар посредством дара служения, тогда Дух Святой определяет, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет. Откройте Библию вместе со мной на 12 главе Римлянам и посмотрим, смогу ли я обосновать свои взгляды. Итак, 12 глава Римлянам. Вы помните первый стих, там сказано, что вы живая жертва. Второй стих – «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». Третий стих – «Адекватно оценивайте самого себя». Далее 4 и 5 стихи говорят о том, что мы составляем тело, в котором, как и в физическом теле, все члены зависят друг от друга. И затем, говоря о единстве и разнообразии, автор пишет, «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, здесь нет вашей заслуги, все по благодати». А дальше заметьте, что это повеление. «То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай». Раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Обратите внимание, как построено это предложение. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении и так далее. Кеннет Вайс замечает, что существительные употреблены здесь в местном падеже, в служении, в учении. Это указывает на место, где обладатель дара должен его проявлять, очерчивает поле его деятельности. Например, человек с даром учения должен реализовывать себя в рамках сферы научения. Почему я считаю отрывок из послания к римлянам ключевым? Потому что восставший со части Писания все эти семь видов деятельности заповеданы всем верующим. Мне велено служить, велено увещевать, велено благотворить. Во-вторых, эти семь видов деятельности должны иметь место в каждой церкви, независимо от ее направления. Также и в жизни каждого верующего, если он хочет достичь зрелости, каждому из нас необходимы лидерство, начальствование, благотворение, увещевание, учительство, пророчество. И вот о чем говорит Кеннет Уайс. Из посвящения Богу, из желания послужить, все мы по необходимости должны делать все вышеперечисленное. Однако заметьте, что сказано, имеешь ли служение, пребывай в служении, то есть сосредоточься на служении, учитель, сосредоточься на учении, то есть вопрос в том, чему посвятить львиную долю своего времени, если это служение, служи, если пророчество, пророчествуй по мере веры. Если твой ведущий дар – щедрость, то раздавай в простоте. Иными словами, смысл здесь такой. Какой бы ни была основная мотивация, данная вам Богом, развивайте и приумножайте ее. Сосредоточьтесь на этом и отдавайте этому свои силы. Уайс же говорит следующее.
Мудрый человек остается на том поле деятельности, которое Дух Святой предназначил для него, и не вторгается на чужое поле, пытаясь сделать то, к чему он не годится. Это не означает, что мы не должны служить другим и делать все из вышеперечисленного при необходимости.

решимости нет, но это помогает нам выстроить в своей голове систему, как узнать волю Божью и Его предназначение для нас. Вернемся к Ефесянам 2:10. «Мы знаем, что есть добрые дела, которые Бог заранее предназначил мне исполнять. Что бы это ни было, Он дал мне ведущий мотивационный дар, один из этих инструментов, чтобы я мог созидать тело Христово. И мне нужно разобраться, что это за инструмент, чтобы знать, что мне делать, то ли руководить, то ли увещевать, то ли служить и так далее». Следующий пункт. Вы видите, что в 12 главе Римлянам перечислены 7 даров – пророчество, служение, учительство, увещание, щедрость, оно же раздавание, лидерство, оно же начальствование, и милосердие, оно же благотворение. Но также вы видите, что в Библии есть и другой список даров, дары служения. Они очерчивают ту сферу, в которой мы служим. Если изучить эти дары, то вы увидите, что это фактически служение, роли, исполняемые в церкви. И, наконец, есть еще одна категория – действия или проявления Духа. Об этом говорится в 1 Коринфянам 12:8-11. Допустим, человек мотивирован определенным даром и участвует в определенном служении. Вот тогда это проявляется так, что ему дается слово мудрости или слово знания, или вера, или исцеление, или чудотворение, или пророчество, разные языки, истолкование языков. На следующем занятии мы пройдемся по порядку по всему списку даров. Я дам вам определение каждого дара, и мы рассмотрим каждый дар по очереди в его историческом контексте. Но сегодня я хочу дать вам общую картину, общий подход. Ведь часто получается так, что мы изучаем все эти дары, получаем список из 20 с чем-то пунктов, узнаем немного о каждом из них, проходим небольшой тест. Скажите, если вы уже проходили подобный тест, насколько его результаты повлияли на то, чем вы занимаетесь в жизни? Поэтому я считаю, что главное понять свою основную мотивацию и то, как она может выражаться в разных служениях. Есть два признака на букву «Р» – радость и результаты. Если вы реализуете свои дары, я говорю о дарах служения, то у вас внутри что-то происходит, вас переполняет радость. Это приносит результаты, плоды в жизни других людей. Но мы часто путаем наши дары служения с мотивационными дарами. Итак, вы готовы? Достали ручки? Сейчас мы пройдемся по всем этим дарам и обсудим каждый по очереди. Вот какой у нас будет порядок. Я читаю определение дара, оно записано у вас в пособии, а потом даю его краткую характеристику. И, кстати, не пытайтесь за мной записывать, я вас с ума сведу. Особенно, если вы человек скрупулезный, просто расслабьтесь. Ведь за следующие 20 минут я вас так нагружу, что вы не будете знать, куда бежать. Так что просто слушайте, и вот о чем я вас попрошу. В своем пособии напротив каждого дара напишите 3 слова. «Да», «Нет», «Возможно». И когда я расскажу про этот дар, обведите одно из этих слов, просто по первому побуждению, не задумываясь. Хорошо. Итак, я дам вам определение, краткую характеристику, а потом мы быстро коснемся вопроса применения. Мотивационный дар пророчества, Римлянам 12:6-8. Это сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время, с учетом особенностей культуры с целью исправления, покаяния или назидания. Это способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Верный признак того или иного дара – вопрос, который его обладатели задают практически всегда. В данном случае, что пошло не так? В чем причина сложившейся ситуации? Кстати, в Ветхом Завете, как известно, пророки предсказывали будущее и проповедовали. В Новом Завете есть несколько редких случаев, когда они тоже предсказывали будущее, но сущность этого дара не в предсказаниях, а в том, чтобы проповедовать Слово Божье в контексте конкретной культуры. Это способность и горячее желание открывать другим Божью истину так, чтобы она изменяла их жизнь. Я нашел небольшую цитату об этом, знаете, из такого ученого трактата с микроскопическим шрифтом. Я включил эту цитату в свои заметки. Она принадлежит богослову старшего поколения по фамилии Дарби, и мне очень нравится, как он говорит об этом. Он говорит, по особому действию духа звучит как классическая литература, правда? По особому действию духа пророк умеет раскрыть и разъяснить разум Христов, когда церковь пребывает в неведении. Хотя, говорит он, это сокровище уже содержится в Писании, пророк находит истину, еще сокрытую от понимания церкви, и применяет ее в силе и свидетельстве Духа Святого к современным обстоятельствам в церкви и к будущему всего мира. Таким образом, его слова являются пророческими, хотя они могут и не содержать новой информации или откровения.

Это тот человек, который хорошо ощущает особенности культуры и потребности церкви, и Бог дает ему говорить именно то, что нужно, затрагивая самые нужные насущные вопросы. Качество таких людей, как правило, они умеют убедительно говорить. Они словно читают мысли окружающих. Часто они очень категоричны и делят все на черное и белое. Часто они предпочитают общение с большой аудиторией, а не один на один. Например, если вы слушаете выступление такого человека на стадионе, у вас может возникать ощущение, что он ваш лучший друг. Если сидите с ним рядом в самолете и спрашиваете, как поживаете, нормально, и вы думаете, но ведь он только что был таким приятным собеседником на стадионе в присутствии 50 тысяч человек. Опасности связаны с этим даром. Иногда такие люди склонны гордиться своим красноречием. Они могут полагаться на свое красноречие больше, чем на силу Духа Святого. Кроме того, люди с даром пророчества очень хотят, чтобы все было правильно, и могут быть невнимательными к чувствам людей. Так как насчет вас? Да, нет, возможно? Отвечайте быстро, не задумываясь. Дар номер два – служение. Это сверхъестественная способность видеть духовную ценность в выполнении практических дел в теле Христовом. Это способность проявлять любовь через восполнение практических нужд, тем самым освобождая других верующих для дел духовных. Вопрос, который люди с этим даром интуитивно задают – как я могу помочь? Что я могу сделать? Слово, переведенное здесь как «служение» – это греческое «диаконион», от которого произошло наше «диакон». Буквально оно означает «прислуживать», «подавать на стол». Некоторые качества таких людей – они не нуждаются в общественном признании, они не стремятся быть на виду, они любят делать что-то своими руками, они чрезвычайно заботливы и внимательны к нуждам других. Такие люди, побывав у вас в гостях, потом приносят вам подарок, и вы спрашиваете, откуда ты узнал, что мне это нужно? Ну, ты об этом упомянул 3 месяца назад за обедом, а вы сами уже и думать об этом забыли. Люди с этим даром улавливают малейшую практическую нужду других. Они готовы сами терпеть неудобства, чтобы помочь другим, просто потому что хотят послужить. Некоторые потенциальные опасности. Они могут обижаться, если их дел никто не замечает. Им не нужно громкого признания, но когда они не получают вообще ничего, то начинают думать, хоть кому-то есть до меня дело. И, кстати, этих людей действительно меньше всего замечают в церкви. Это те люди, которых вы не видите, приходя на собрание по воскресеньям, но собрание проходит как раз благодаря им. Ведь кто-то пришел заранее, включил свет, убрал в зале, сложил брошюры, напечатал объявления, кто-то присмотрел за детьми, кто-то починил автобус. Это те люди, которых Дух ведет на практические повседневные подвиги, и я считаю, что они герои. Помните, Павел говорил, что нужно особенно ценить менее заметные члены тела. Это как раз об этом даре. Еще одна опасность – это придавать чрезмерное значение практическим нуждам, вплоть до вытеснения духовных. Третий дар. Вы готовы? Ах да. Обведите или напишите ваш ответ «да», «нет», «возможно». Третий мотивационный дар – учительство. Это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину. Это способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Люди с этим даром обычно задаются вопросами, а в чем истина, откуда вы ее узнали, почему? Здесь использовано слово из классического греческого языка, означающее «передавать информацию для того, чтобы развить таланты и потенциал». Это желание и способность ясно и понятно преподнести истину Слова Божьего. Вот несколько качеств людей с даром учительства. Они любят исследовать и изучать все до мельчайших подробностей. То есть они придают значение даже той информации, которая нам с вами не кажется важной. Вы наверняка встречали людей, которые все заносят в огромные таблицы, или, если вы пастор, подходят к вам и задают разные вопросы. Помню, один мужчина спросил меня, «Полагаете ли вы, что Даниил был евнухом?» Я подумал, конечно, я провел не одну бессонную ночь над этим вопросом, но так и не сделал определенного вывода. А тот продолжил. На прошлой неделе я был в командировке, у меня с собой был ноутбук, и я потратил около 25 часов на исследование. Я пришел к такому выводу. А что вы думаете, Чип? Что я думаю? Моя первая реакция. Да какая разница? Нет, правда. Мне как-то все равно. А вторая реакция – неужели кто-то может 25 часов разбираться в том, кто такой евнух? Но у этого парня, его зовут Билл Картер, дар учительства. Билл Картер одним из первых заинтересовал меня темой духовных даров.
Это он спросил, а вы когда-нибудь пробовали разделить эти дары на мотивацию служения и проявления? Знаете, Чип, я изучал этот вопрос, я потратил на это около 120 часов. Да, он считал часы, понятия не имею зачем. Наверное, потому что у него дар учительства. Я рассмотрел все, что с этим связано, и знаете что? Я просто у него учился. Но потом я понял, что нужно делать. Замечательный вопрос, Билл. Но прежде чем я на него отвечу, ответьте мне, пожалуйста, вот на этот. Ведь оказалось, что он знал Библию намного лучше, чем я. Если у вас дар учительства, вы очень сосредоточены на учебном материале, на доктринах. Вы моментально все схватываете, у вас в голове загораются лампочки. Динь-динь. А так ли это? А как насчет «а почему вы так решили? А это?» А знаете, это слово может означать еще и следующее. А что говорят об этом исследовании? Покажите, откуда вы это взяли? Это дар учительства, опасность, связанная с этим даром. Человек может слишком концентрироваться на материале, забывая о практическом применении. Другая опасность – хвастаться и гордиться своими знаниями. Знание надмевает. Еще одна невнимательность к реакции учеников, понимаете? Если у вас дар учительства, вы видите, что истина прекрасна. Учителя просто купаются в истине. Они встают рано утром и учатся, учатся, учатся. Вы как хотите, а я снова сажусь за книжки. Итак, да, нет или возможно? Есть ли у вас дар учительства? Следующий мотивационный дар – увещание. Это сверхъестественная способность поддержать того, кто нуждается в поддержке, ободрить, укрепить, утвердить, а также иногда и бросить вызов тем, кто разочарован или колеблется в вере. Это способность поощрять и укреплять веру других людей. Люди с этим даром задают вопрос, что нужно сделать, чтобы это исправить? Они любят все исправлять. И следующий вопрос, как помочь этому человеку расти? Это называется увещанием, это библейское слово. Помните стих о том, что придет другой утешитель, Дух Святой? Там употреблено слово «пара» рядом и «колета» – «призван», «призван быть рядом», «параколета». Так вот, увещание в оригинале то же самое слово. Этот человек призван быть рядом с другими. Интересно, что у этого дара, как у медали, есть две стороны. Он предназначен для того, чтобы исправлять то, что испортилось, помогать людям расти. И увещатели, как правило, утешают, поддерживают, проявляют любовь. Они прекрасные консультанты. Однако, если их подопечные не меняются, если они выказывают нерадение, проявляется оборотная сторона этого дара. Увещатели умеют не только утешать, но и бросать вызов. Они не побоятся сказать вам в лицо: «Мы с вами встречаемся уже 3 месяца, и я только и слышу, что у вас с мужем ужасные отношения, ужасные отношения, ужасные отношения. Я уже усвоил, что у вас ужасные отношения, но знаете что? Я просил вас выполнить несколько заданий. Первое из них вы сделали наполовину, второе на четверть, а последние 3 пропустили мимо ушей, потому что все время плакали. Если вы хотите продолжать наши встречи, дорогая, то забудьте на минуту о том, как ужасны ваши отношения, и спросите у Бога, что вы можете сделать, чтобы их улучшить». Люди с даром увещания не побоятся так сказать. Их терпение почти беспредельно, но если вы упорно отказываетесь расти, то через какое-то время они отказываются с вами возиться. Качество таких людей. Они одаренные консультанты, они видят, как применить Писание на практике. Помню, я уже как-то упоминал, что в начале нашей совместной жизни мы с женой обращались к консультанту, ведь мы оба выросли в нехристианских семьях и толком не умели общаться. Нашего консультанта звали Ричард Майер. Он служил старшим пастором 20 с чем-то лет, а потом пошел учиться консультированию. У него действительно был дар. Он открывал нам глаза на многие вещи. Он не просто делился с нами отрывками из Писания, но и давал конкретные практические задания на основании этих отрывков. Это феноменальный дар. Люди с этим даром тут же видят, как применить библейские истины на практике. Они называют это христианским образом жизни. Они проявляют инициативу, побуждают, требуют, умоляют. Это просто замечательно, если у вас есть такие друзья. Потенциальные опасности. Такие люди могут тратить слишком много времени на общение с теми, кому нужно просто решить свои проблемы. Понимаете, они очень переживают о людях. Может быть, стоило высказать той женщине все, что вы думаете о ее ужасных отношениях, уже на 5-й встрече, а не на 15-й. Еще одна опасность. Они могут расстраиваться, если не видят перемен в людях, которым служат. Так как у вас с даром увещания, спрашиваете ли вы себя, как это исправить, как помочь этому человеку расти? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – щедрость.
это сверхъестественная способность зарабатывать деньги, мудро ими распоряжаться и вкладывать их в дело Божье радостно и охотно.

Это способность делиться с другими личными доходами для продвижения их служения. Люди с этим даром задают вопрос: «Что я могу дать, чтобы восполнить нужду?» Здесь ключевое слово «дать». Оно может относиться не только к деньгам, и все же главным образом касается финансовой сферы. Такие люди отличаются щедростью. В 12 главе послания к римлянам сказано: «Раздаватель ли, раздавай в простоте». В оригинале использовано слово «хаплос», что означает «смотреть в одну сторону». Качество этих людей – они не любят быть на виду, они любят жертвовать анонимно, они любят смотреть в одном направлении, им важно знать, какую прибыль принесет их вложение. То есть они хотят знать: «Хорошо, я дал вам 10 тысяч долларов на это или на это, вы это сделали? Если нет, в следующий раз я дам деньги кому-то другому». Эти люди терпеть не могут давление, они нюхом чуют манипуляцию. Они чувствуют, когда их пытаются обмануть или развести. Они умеют зарабатывать деньги, они мудро ими распоряжаются и видят, куда их стоит вложить. Они могут сразу сказать: «Ага, на такую-то сумму мы сможем сделать то-то и то-то». Вот основные качества людей с даром щедрости. При этом не обязательно, чтобы они были богатыми. Ведь явно этот дар бывает и в странах третьего мира. Может быть, вы живете на Гаити, и все, что у вас есть, это два кокоса, но вы готовы отдать полтора из них. Опасности, связанные с этим даром. Его обладатели могут быть склонны к гордости, это отражается в мемориальных досках. Это здание было построено на деньги, пожертвованные господином таким-то. Всякий замечательный дар связан с какой-то опасностью. Может быть, вам очень хочется, чтобы люди узнали, как много вы пожертвовали? Конечно, вы, как человек интеллигентный, не станете кричать об этом с колокольни, но найдете другие способы, чтобы не подумали, будто вы самовлюбленный глупец. Еще одна опасность – это чрезмерный акцент на материальных нуждах, вплоть до пренебрежения духовными, а также склонность судить о других по их материальному положению. То есть вы начинаете смотреть на других со своей позиции. Этот парень с даром служения, он работает на одном и том же месте уже 11 лет. Ну и ну, он, конечно, прекрасный человек, но его машина настоящая развалина. И он еще возит к ней своих детей. Да это же опасно, это же так просто. Начни откладывать деньги, отдавай десятину, приведи в порядок свои финансы. Да что с ним такое, в конце концов? Они просто с ума сходят, когда видят безалаберность в финансовых вопросах. Потому что для них это самое естественное, что может быть, управлять своей жизнью. Есть ли у вас этот дар? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – лидерство. Это сверхъестественная способность замечать, что должно быть сделано, устанавливать цели, а затем заинтересовывать, направлять, мотивировать людей в деле служения. Это способность координировать действия других ради достижения общих целей. Люди с этим даром спрашивают: какова цель? К чему вы хотите прийти? Покажите мне мишень, в которую вы целитесь. И еще они всегда спрашивают о результатах. Хорошо, вы говорите, что делаете то-то и то-то, это прекрасно. Но покажите мне, чего вы достигли, какова ваша цель? Человек с даром лидерства – это тот, кто задает направление, кто способен мобилизовать других. Изначально это слово означало «стоящий впереди». Это способность вести, распределять обязанности. Такой человек берет дела на себя. Ему нравится ответственность. Он хочет, чтобы последний бросок в игре принадлежал ему. И если он промахнется, что ж, главное, чтобы мяч был у него в руках. Когда наступает затишье и ничего не происходит, или когда все не организовано, человек с даром лидерства не может этого вынести. Он делает шаг вперед и говорит: «Ладно, раз никто этим не занимается, вот что я вам скажу. Мне кажется, у вас хорошо получается то-то и то-то. Вперед! Разрабатываем план. Вот наша задача. Давайте выполним ее за полтора месяца. Все согласны?» И все кивают: «Да, конечно. И как мы раньше до этого не додумались? Это именно то, что нам нужно». Вот кто такой лидер, тот, кто стоит впереди. Это человек, способный видеть, как соотносится одно с другим, чего нужно достичь и как это сделать. Он умеет организовать людей и задействовать их сильные стороны. Опасность состоит в том, что такие люди могут использовать людей для достижения собственных целей. Другая опасность в том, что данная им власть делает их гордыми или нахальными. Кроме того, иногда они могут упустить из виду суть проекта, думая об одном – «Я должен это сделать! Я должен это сделать! Я должен это сделать! Мы должны построить это здание! Мы должны построить это здание! Ну давайте же, что с вами такое? Надо лучше работать! Почему вы так плохо работаете?»

работаете. Нам нужны еще подрядчики. Нужно вовремя начинать и вовремя заканчивать. И тут кто-то спрашивает, а почему мы строим это здание? Из любви к людям. Так может, стоит начать с комитета? Ладно, это одна из опасностей. Так как у вас с даром лидерства? Да, нет, возможно. И последнее, дар милосердия. Это сверхъестественная способность находить подходящие способы, чтобы с радостью служить страждущим или недостойным людям и уберечь их от наказания или последствий, которых те заслуживают. Разве это не замечательный дар? Эти люди оказываются рядом, когда вы наломали дров. И, конечно, вы можете свалить вину на других, но, по правде говоря, вы понимаете, что это вы виноваты. Но эти люди не только хотят помочь вам, они не хотят, чтобы вы пострадали от последствий. В этом они похожи на Бога, правда? Это дар милосердия, желание отвратить справедливые последствия от тех, кто их заслуживает. Эти люди всегда задают вопрос, что я могу сделать, чтобы этот человек почувствовал себя лучше. Они принимают близко к сердцу боль и нужды других людей, их проблемы и печали. В оригинале название этого дара означает «чувство, вызываемое страданием или нуждой других людей и подталкивающее человека к действиям». Это у него в сердце сострадание, сопереживание, стремление помочь. Качество такого человека он хорошо подмечает и распознает чувства других. Вы встречали таких людей. Например, такой человек вместе с вами присутствует на деловой встрече. Вы обсуждаете вопросы и думаете, ух ты, хорошая получилась встреча. А потом вы выходите из комнаты вместе с тем человеком, и он говорит, слушай, нам нужно молиться об этом парне, да? По-моему, встреча прошла прекрасно. Ты что, не заметил? Не заметил чего? Да у него в семье такие проблемы. Почему ты так решил? Мы же не говорили о семье, мы говорили о постройке офиса. А ты не уловил его настроение? Помнишь, он сказал то-то и то-то? А когда ты вначале мельком спросил его о семье, он сразу сник. У этих людей радар настроен на чувства, нужды и проблемы окружающих. Они сразу ловят сигналы и пытаются помочь и проявить заботу. Эти люди не только внимательны и наблюдательны, они очень чувствительны. Они хотят непосредственно служить людям, не перепоручая это кому-то еще. Они не остаются равнодушными к рекламе благотворительных организаций, озабоченных голодающими в Африке. Они готовы служить и деньгами, но в первую очередь хотят помогать нуждающимся лично. В потенциальной опасности этим людям сложно проявлять твердость, когда это необходимо. И это в разных сферах жизни, особенно в воспитании детей. Родителям с даром милости сложно дисциплинировать детей. А еще такие люди могут обижаться на тех, кто не обладает этим даром. В церкви у них часто бывают столкновения с людьми, наделенными даром лидерства. Но Бог хочет, чтобы каждый по благодати реализовывал свой дар, чтобы лидер учился быть милосердным, а милосердный человек учился руководить. Далее. Их действия часто неверно истолковываются людьми противоположного пола. Если у вас этот дар, вам нужно проявлять осторожность. Предположим, кто-то переживает трудные времена, а вы протягиваете руку помощи. Вы женщина, он мужчина, или наоборот, этот человек думает, а он или она очень даже ничего, и, кажется, проявляет ко мне симпатию. Нет-нет, я просто вижу твои проблемы, твою боль. Люди с этим даром бывают против собственной воли втянутыми в романтические отношения, потому что пытаются спасать других и вкладывают слишком много эмоций в помощь тем, кому они не должны помогать. Лучше, если в таких случаях сестры будут помогать сестрам, а братья – братьям. Да? Нет? Возможно? Итак, это 7 мотивационных даров. Правильно говорят, что хороший пример стоит 1000 слов, поэтому я расскажу вам историю. Мне прислал ее один приятель. Она была записана на листочке из раздаточных материалов одного из семинаров по духовным дарам, которые проводят в Калифорнии. История об официанте, который обслуживает банкет для христианских лидеров. Это пышный банкет. Там стоит большой круглый стол, за которым сидят, какое совпадение, как раз 7 лидеров. У всех у них разные мотивационные дары, все они замечательные люди и, конечно, постоянно используют свои дары под руководством Духа Святого. Это грандиозный банкет. Они уже поели, уже убирают со стола, а в это время выносится десерт. Его несет очень приветливый официант, который подавал им еду весь вечер. И вот он идет с огромным подносом с десертами, а другой человек убирает со стола. Он разворачивается, они сталкиваются, бум, десерты летят во все стороны, у всех на глазах. Микрофон переворачивается, все смотрят на официанта, а тот покрыт мороженым и шоколадной глазурью. Главный выступающий, который как раз говорил речь, выглядит так, что собакам впору слизывать с него шоколад.
И тут вступают в действие дары. Человек с даром пророчества поднимается и говорит: «Я это предвидел, это была ошибкой с самого начала, нельзя убирать грязную посуду и подавать десерт в одно и то же время». Его побуждение исправить официанта. Человек с даром милосердия подбегает и говорит: «Не расстраивайтесь, это могло случиться с каждым, ничего страшного». Его побуждение, чтобы официант не чувствовал себя неловко. Человек с даром служения восклицает: «Давайте я вам помогу, сейчас я вытру этот крем». И он или она начинают собирать то, что упало. Его побуждение – восполнить нужду. Человек с даром учительства отступает назад. В подобных ситуациях такие люди всегда думают, что их дар самый важный. Он начинает рассуждать: «Знаете, из-за чего это произошло? Вовсе не из-за того, что одновременно убирали со стола и подавали десерт, как вам кажется. Я проанализировал ситуацию и понял, что на самом деле десерты были неправильно расставлены на подносе. Это нарушило равновесие. И к тому же у официанта туфли на скользких подошвах, и у салфетки недостаточно цепкая поверхность». Его цель – понять причину, почему это случилось. Человек с даром увещания просто встает и говорит: «Эй, у меня есть идея. Почему бы в следующий раз вам не принести десерт вместе с основным блюдом?» Его мотивация – просто исправить это на будущее. Человек с даром щедрости оглядывается по сторонам и говорит: «Так, что мы имеем? Испорчен один пиджак, один микрофон, один ковер. Мы арендовали эту церковь, поэтому должны оставить все как было. Вот что я вам скажу. Я точно не знаю, как все это исправить, но если вы хотите продолжить свою речь, я дам вам свой пиджак, а вам куплю новый костюм. И знаете, это очень хорошая церковь, но им давно пора поменять ковер. Я пожертвую на это».

же наиболее вам близок? Если бы вы сидели за этим столом, какова была бы ваша естественная реакция? Что бы вам захотелось сделать или сказать? Выберите один или два дара. Ведь вы Божье творение, вы произведение искусства. Бог дал вам различные дары, различные краски, которыми Он по благодати хочет рисовать картины в жизни других людей. И если вы считаете себя такой кистью, а Бог хочет, чтобы вы были такой, то, во-первых, вы и сами расстраиваетесь. А во-вторых, подумайте, что происходит в теле Христовом, которому нужен ваш дар лидерства или милосердия, или увещания. Вам нужно осознать, что существуют основные мотивационные дары, которые воплощаются в различных действиях на различных этапах вашего личностного роста и развития служения, к которому вы призваны. На следующей неделе мы поговорим о том, как вы можете развивать дары служения и в каких формах эти дары проявляются в теле Христовом. Вот что я вам скажу. Бог хочет, чтобы вы совершали добрые дела, которые Он приготовил для вас еще до сотворения мира. И я вам обещаю, что если вы будете это делать, вы получите в своей жизни два «Р» – невероятную радость и невероятные результаты. Вы случайно не заметили, что мы сегодня многое узнали о Слове Божьем, но при этом один человек получил массу удовольствия? Без всякого стеснения, я отлично провел время. И знаете почему? Потому что я делал то, для чего меня создал Бог. Я не какой-то особенный. Я не умнее, не важнее, не праведнее других. Просто я понимаю, что это то, для чего я создан. И я мечтаю, чтобы вы узнали, для чего созданы вы.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Peter.
1: Петр.
2: Ты отлично потрудился, Петр. Пойдем в наш дом, повидаешься со всеми.
3: Сейчас я хочу навестить старого брата Исаака, но позже зайду к вам.
2: Тогда до вечера.
3: До вечера, Марк.
2: Какие новости, солдат?
1: Апостол Петр только что вернулся в город.
2: Говорят,
1: он обратил в христианство сотни людей.
2: И когда эти христиане поймут, что царь Агриппа не любит соперников?
1: Думаю, пока некоторых из них не казнят.
2: Арестуйте его.
1: Петр! А куда он пошел?
2: Джейсон, ты мог бы хотя бы притвориться, что рад меня видеть.
1: Марк, конечно, я рад, но ты знаешь.
2: Я знаю. Ведь Петр нашел тебя, дал тебе хлеб, научил вере.
1: Да. Он пошел к брату Исааку.
2: Спасибо!

0: Саймон Петр из Галилеи? Да. Ты арестован. По какому обвинению? Об этом мы позже позаботимся.
1: Нет! Уберите от него свои руки! Не трогайте его!
0: Хватайте этого! Нет! Беги, Джейсон! Куда он подевался? Ты видишь его? Далеко ему не уйти. Мы его найдем, не волнуйся.
2: Я знала, что Господь поможет тебе вернуться домой целым и невредимым.
0: Я должен тебе столько рассказать?
1: Петр арестован!
0: Как?
2: Нет.
0: Я же с ним только что попрощался.
1: Я видел своими собственными глазами, солдаты арестовали его.
2: Зачем они арестовали Петра?
0: Римлянам не нужны причины.
2: Марк!
0: Давайте все успокоимся. На успокоение нет времени. Напомнить, что произошло, когда они арестовали Иакова. Пока я жив, я не позволю убить еще одного апостола. Мы должны что-то предпринять. Пожалуйста, Джош, нам даже неизвестно, в чем его обвиняют. Не стоит совершать необдуманных поступков. Давайте выясним что-нибудь.
1: Я все выясню.
0: Ты? Как?

0: Петр, апостол и последователь некоего Иисуса, ты обвиняешься в измене. Если тебя признают виновным, то наказанием твоим будет смерть. Лучше бы вы, христиане, не переходили дорогу царю Агриппе. Я не желаю зла Агриппе. Возможно. Но когда он видит, что учение Иисуса распространяется как лесной пожар, то начинает нервничать. Даже не пытайся убежать. Эти животные будут спать по обе стороны от тебя. А за дверью твоей камеры еще 14 человек. Его обвиняют в измене.
1: В измене?
0: Якова тоже обвиняли в измене.
2: Иисуса тоже.
0: Мне все равно, кто там что говорит. Мы можем освободить его из камеры. Его охраняют 16 солдат. Ну тогда мы будем сражаться. Сражаться с легионерами римской армии, с вооруженными до зубов солдатами? Тебе храбрости больше, чем ума. Тогда мы подкупим охрану. Они возьмут твои деньги, но Петра так и не отпустят.
1: Ради всего святого! Неужели мы будем молча наблюдать и ждать, пока казнят Петра?
0: А чем мы можем помочь? Мы всего лишь маленькая группка христиан.
2: А за ними вся Римская империя. В одном только Иерусалиме тысячи солдат.
1: Но если все мы соберемся вместе, то сможем...
0: Ничего мы не сможем. Нам даже нельзя иметь оружие. Боюсь, ситуация безнадежная.
2: Постыдись, Марк. Неужели ты, мой сын, который тысячам людей проповедовал Евангелие, действительно думаешь, что мы ничем не можем помочь в данной ситуации?
1: Мама, ты же не предлагаешь?
2: Я предлагаю вспомнить проповедь Иисуса о силе молитвы. Неужели никто из вас не слушал Нагорную проповедь? Вспомните, учитель сказал. Вспомните.
0: Нет ничего невозможного для того, кто верует. Просите и получите. Ищите и найдете. Стучите и вам откроют. Кто просит с верой, да получит. Учитель, тогда научи нас молиться. Молитесь так. Отец наш Небесный, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, как на земле, так и на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство есть и сила, и слава во веки веков. Аминь.
2: Молитва. Он научил нас молиться и говорил, что все возможно, когда веришь.
0: Мама права. Не могу поверить. Мы будем просто сидеть и ждать казни? Сами молитесь. А я пойду освобождать Петра. Отец наш Небесный, мы пришли к Тебе с камнем на сердце.
1: Эй, куда идешь?
0: Я требую встречи с капитаном.
1: Лучше убирайся, пока цел.
0: Ты! Я требую освобождения апостола Петра. Как ты? Вышвырните его отсюда! У вас нет права арестовывать невинного человека. Выпустите его. Отпустите Петра. Он не сделал ничего плохого.

0: Мы с Джейсоном сходим к брату Исааку. Вот ваш список. Помните, нужно, чтобы каждый христианин в Иерусалиме молился за освобождение Петра. Мне жаль, что мы принесли плохие новости.
1: Я рада, что ты пришел, брат Гавриил. Можете рассчитывать на меня. Я буду молиться.
2: Измена? Им просто нужен предлог, чтобы поскорее избавиться от него.
0: Мы надеемся, что судебное заседание позволит нам выиграть время.
2: Боюсь, они все сделают очень быстро. Так же быстро они расправились с Иаковым.
3: Наверное, Джош был прав. Может быть, нам стоит сражаться с ними?
2: Нет, Марк и Мария правы. Молитва — наше лучшее и единственное оружие.
3: Но какой в ней смысл? Я имею в виду, Богу ведь и так известно, чего мы хотим. Сколько раз Он хочет услышать просьбу от нас?
2: 1000 раз. Однажды Иисус рассказал такую притчу. Один человек пришел к своему другу среди ночи.
4: Эраст!
2: Мне нужна твоя помощь! Эраст!
4: Что, черт возьми, ты делаешь?
3: Уверяю тебя, к черту это не имеет никакого отношения.
4: Что?
3: Да, я... Ко мне только что приехали друзья. Они проделали долгий путь.
4: Чудесно. Передай им от меня привет.
3: Постой. У меня нет ничего.
4: Моя семья спит.
3: Мне так...
2: Тише, тише.
3: Ко мне приехали друзья. Но у меня нет хлеба, чтобы накормить их.
4: Сколько еще раз тебе повторять, чтобы ты запасался хлебом?
3: Но зачем? У тебя же всегда есть достаточно.
2: Эраст!
3: Ты здесь?
2: Эраст!
4: Послушай, здесь спит моя семья.
2: Все спят.
3: Все, кроме тебя.
4: Да, все, кроме меня.
3: Если ты уже проснулся, то не мог бы ты одолжить мне немного хлеба?
2: Эраст!
3: Спасибо тебе, Эраст!
2: Спасибо, спасибо!
3: Возвращайся в постель! Тебе нужно поспать!
2: Видите? Даже человек, пришедший просить среди ночи, получил то, о чем просил. Ему очень нужно было, и он продолжал просить.
3: Я как-то не смотрел на вещи с этой стороны. Дайте мне половину списка. Я хочу показать Господу, как сильно нам нужна Его помощь.
1: Подожди, разве не здесь живет твой богатый дядюшка? Здесь. Но мне кажется, не стоит заходить. Он не принял учение Иисуса. Если в нем есть хоть немного веры, она нам поможет.
2: Бедный Петр.
1: Мы просим всех молиться о чуде, чтобы Петр вновь обрел свободу.
2: Простите, что говорю вам это, но, боюсь, наши молитвы не помогут.
1: Вы верите в то, что Бог обладает силой, способной творить чудеса?
2: Да, но, кажется, я не верю в то, что Он всегда этого хочет.
1: Однажды Иисус поведал притчу как раз об этом.
2: Пожалуйста, расскажите мне.
1: Притча рассказывается о судье. Нельзя было назвать судью справедливым.
4: Ваша честь, она опять пришла.
2: Вдова?
4: Боюсь, что да.
2: И когда ей надоест сюда ходить?
4: Слушай, скажи ей, что я...
3: Женщина, ты не можешь вот так просто...
1: Дорогой судья, прошу вас, услышьте мою мольбу.
4: Я уже 20 раз слышал твою мольбу. Ты вдова, и у тебя ничего нет. Ростовщики забрали у тебя дом.
1: Вы единственный, кто может мне помочь. Умоляю вас, сделайте что-нибудь.
4: Я уже пересматривал твое дело. Мое решение окончательное.
1: Они украли мой дом. Если вы не будете справедливы, то что подумают о вас люди?
4: Мне все равно, что обо мне думают люди.
1: Тогда подумайте, как вы порадуете Господа?
4: Я люблю радовать только себя.
1: Как же вас может обрадовать весть, что меня обокрали?
4: Довольно. Я устрою для тебя новый дом в тюрьме, если ты не оставишь меня в покое.
1: Так и поступите. Это единственное, что помешает мне прийти к вам снова?
4: Мой ответ – нет. Почему ты не хочешь его принять?
1: Потому что вы единственный, кто может меня спасти. И я верю, что вы поможете мне.
4: Ладно, я верну тебе дом.
1: Спасибо. Спасибо вам, дорогой судья. Видите, если даже несправедливый судья в конце концов помогает людям, то Бог – самый справедливый судья на свете. Конечно же, Он поможет Петру освободиться.
4: Дорогая Рода, можешь рассчитывать на меня? Надеюсь, ты усвоил урок. Убирайся и больше сюда не возвращайся.

0: Peter.
1: Петр,
0: I have news.
1: У меня есть для тебя новости.
2: When are you people?
1: Люди, когда же вы опомнитесь? Вместе мы сможем освободить Петра.
3: Все вместе мы этим и занимаемся.
4: Джош, вся церковь молится за освобождение Петра.
1: Лучше бы вся церковь сражалась за его освобождение. Сегодня ночью приговор будет приведен в исполнение.
4: Они казнят его тайно? Под покровом ночи?
1: Если бы вы меня послушали, то мы бы его уже спасли.
3: Не вешайте головы. Петр еще не умер.
4: Но умрет.
3: Нет. Нет. Печаль в сердце не остановит мою молитву. Иисус сам так говорил. Помните, как Он молился за каждого из нас? Вы помните?
4: Учитель.
5: О, душа моя скорбит смертельно.
4: Прошу вас, побудьте здесь со мной.
5: Please.
4: Прошу.
5: Stay here with me.
4: Побудьте.

0: Отец мой,
1: я знаю, час мой пришел. Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне ее не пить, да будет воля Твоя.

как Иисус со вселенской скорбью в сердце продолжал молиться за наше спасение, так и я буду продолжать молиться за Петра.

0: Отпустите Петра, и все золото ваше. Да или нет? Да, но не здесь и не сейчас. Когда? Ночью. Встретимся в переулке через улицу. А сейчас убирайся отсюда. Отец мой небесный, я готов умереть за тебя, но я в ответе за твою паству. Прошу тебя, Господи, дай мне свободу. Я не знаю, как ты это делаешь, но я знаю, что ты можешь. Вон они. Беги отсюда, беги! Ты сейчас все испортишь. Беги! Давай! Забирай его отсюда! Деньги! Поднимайся, Петр! Идем! Будем считать, что налоги ты уже заплатил. Господи, услышь наши молитвы.
1: Не дай Петру умереть, Господи. Пошли ему спасение. Господи, мы знаем, что сила Твоя творит чудеса. Сотвори сегодня чудо для Петра. Просим Тебя, Господи.
0: Услышь наши молитвы, Господи.
1: Освободи Петра, Господи.
0: Освободи его, Господи.

Вставай, Петр. Идем. Когда печаль окрашивает мою жизнь в темные холодные тона, он знает об этом. Он знает путь, показывает его, ведет меня. Он подхватывает меня, когда я падаю. Семя надежды проросло, и в глубине души я знаю, что его око смотрит на праведного. Он внимает молитвам тех, сердца кого разбиты, а руки его простерты к тем, кто ищет свет. Он всегда рядом.

0: О, Господи, кто-то пришел помолиться с нами. Рода, открой дверь, пожалуйста.
1: Рода, передай всем остальным.
0: Это Петр.
1: Петр? Он же в тюрьме.
0: Я вам говорю. Это Петр.
1: Девушка сошла с ума.
0: Мария?
1: Это он? Господи, он на свободе. Петр, ты жив? О, нет. Нет. Здесь опасно. Я должен покинуть город. Прошу вас, помогите мне в одном деле. Все, что угодно. Я хочу, чтобы все узнали, что ваши молитвы были услышаны. Ангел спас меня. О, спасибо вам, друзья мои. Теперь я стану молиться за вас.

Господи, прости мне мою глупость. Теперь я знаю, что без Твоей помощи я немощен. Помоги мне всегда помнить о молитве и верить в то, что сила Твоя спасет. Я не знаю, когда смогу вернуться. А до тех пор позаботься о пастве. Учи их молиться. Я буду учить. В глубине души я знаю, что его око смотрит на праведного. Он внимает молитвам тех, чьи сердца разбиты. А руки его простерты к тем, кто ищет свет. Он всегда рядом. Всегда рядом.

0: предыдущих сериях.
1: Эрик?
0: Эрик!
1: Эрик!
0: Папа?
1: Эрик!
2: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом, умереть для себя и последовать за Ним.
3: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения.